0: Экзамены принимаете?
1: Слышь, пойди покури маленько.
2: Я не курю.
1: Ну, пойди так погуляй. Чего, непонятного-то?
2: Я не могу покулять, у меня еще тело не кончено.
1: Да ты чего? Да ты чего, не умный, что ли? Ну, кончай, что там у тебя? Я подожду, только в темпе давай.
3: Ну, что еще за фокусы? Тебе здесь нечего делать, уходи.
1: Ну, Физ, ну кончай ты эту музыку. Ну, ладно. Ну, прости, виноват, ну, знаю. Ну, все, ладно.
3: Ну, ладно, я все забыла, только не надо за мной ходить.
1: Да нет, вот сегодня побудь со мной. Билеты, вот, держи. Пойдем на артистов посмотрим.
3: Нет.
1: Ну, чего ты все заладила? Нет и нет. Есть и другие слова.
2: Послушай, будь мужчиной. Когда женщина говорит, нет, мужчина должен сказать о свидании и уйти.
1: Послушай ты. Сейчас договоришься.
2: Не надо кричать. Кто прав, тот не кричит. Кто кричит, тот не прав.
1: Ну, хорош выступать. Еще пикнешь, ликвидируй на месте. Понятно?
3: Я не пойду с тобой в кино. Меня уже пригласили, я обещала.
1: Пригласили? Ха. Это кто же успел?
3: Вот, Калли.
1: Вот этот вот? Вот этот ананас? А ну-ка, давай выйдем.
2: Не обязательно. Можно здесь поговорить.
1: Будь мужчиной. Как выйти, потолковать, душа в пятки. Ох, рыбья кровь.
2: Хорошо. Пусть будет, давай выйдем. Только я предупреждаю, меня пить нельзя.
1: А что ж на тебя, смотреть, что ли? Значит так, Коля, давай договоримся. Ты ее не знаешь, она тебя не знает. Усек?
2: Я не знаю, что такое усек. Я знаю Фису. Я вижу, она тебе очень понравится, она мне тоже очень понравится. Ты думаешь, что ты очень лучше, чем я думаю, что я очень лучше, чем ты. Пусть решает женщина.
1: Так, не хочешь по-хорошему. Приключений ищешь, Калюня?
2: Я очень прошу, меня, пожалуйста, пить нельзя.
1: Да что бить, Коля, таких чертей давить надо. Опусти руку!
2: Я же предупреждал, меня, пожалуйста, пить нельзя.
1: Так, приемчики, значит, выучил. А ну, посмотри.
4: Брось нож!
1: Посмотри
4: брось!
1: Сюда!
4: Серёж, ты куда лезешь? Уйду, я башка!
5: Держите его! Держите его, черепану! Брось!
6: Что, на кого? Что
4: орёшь? Что такое?
6: Что
4: такое?
7: Калю! Калю, разве он на тебя бросался?
2: Я так не помню. Думаю, не бросался.
5: Он врет.
2: Нет, у нас был интересный разговор. Очень. Такая дискуссия.
5: Врет, выгораживает.
7: Так, ладно, разберемся. Почему у вас кровь?
8: Донором работаю.
7: Шутник. Что у вас тут было?
8: Напоролся.
7: На нож.
8: На ржавый гвоздь.
7: Темнят, ребята. Ладно, их дело. Потом спохватятся, поздно будет.
9: Да нет,
7: донор. Раз не было ничего, раз не было. Разберутся.
3: Пошли в медпункт.
8: Нет.
3: Покажи.
8: Да, чепуха. Царапина.
3: Все равно бинт нужен.
1: На вот, дай ему платок.
3: Сейчас пойдем вместе со мной в медпункт, понял?
8: Не дергайся ты, ладно. Лучше здесь посидим.

0: Лучше здесь, всем спокойно посидеть сразу, чтобы потом не тёргаться.
1: Ты чё, городишь, да? Из-за тебя чуть человека не убили. Ты куда смотрел, когда его резали?
2: Ну, не право. Никто меня не резал. Скажи, Толик.
1: Интересный разговор. За дуру меня считают.
3: Никто его, Фиса, резать не хотел. Он дернулся, я не успел,
0: Да, не успел.
2: Ну вот видишь, все в один голос.
1: Мужики проклятые.

0: черти навязались на мою голову. Мамочка моя, зачем же я с ним спуталась-то?
1: С кем, Фис?
0: А со змеем с этим длинным спуталась.
2: Я длинный, но я не есть змей, наоборот.
3: Действительно, какой же он змей?
4: Вообще-то похож.
2: И нельзя сказать, чтобы спуталась. Спуталась это когда официально в ЗАГС заявление. Это я понимаю, спуталась.
3: А вы разве подали заявление?
2: Нет, она не хочет.
0: Это кто это тебе сказал, что я не хочу?
3: А что ты ей сказал, интересно?
2: Да, это интересно, что я ей сказал.
3: И чего они резину тянут, Толь?
4: Да кто их знает.
3: Она все, небось, воду мутит.
2: Кто?
3: Фиса.
2: Да, Фиса. Так мутит. Каждый день мутит. А иногда и по два раза в день.
4: Да, она кого хочешь доведет. Хочешь русского, а хочешь вон эстонца.
0: Издеваются проклятые. Совсем из меня дуру сделали.
3: Во-первых, ты с нами так не разговаривай. Ты женщина, а здесь с тобой джигиты.
2: Да, джигиты.
4: Один даже вон из Прибалтики. Джигит приехал.
3: А ты голос повышаешь, неудобно.
2: Да, в Прибалтике голос повышают один раз в год.
3: Ну да, а у нас чуть что сразу крик. Орем круглые сутки. Так что давайте спокойнее.
2: Давайте так.
3: Как в Прибалтике?
2: Да.
3: Говори, Кару Калью Сигурд Йоханнесович. Только знаешь, как скажи.
2: Да, знаю. Дорогая моя и ненаглядная женщина, пожалуйста, будь моей женой. Я тебя очень люблю. Я буду беречь тебя и охранять всю жизнь, потому что ты послана мне небом.
0: Это правда?
2: Да, это правда. Пойдем, Фис?
0: Пойдем.

Дорогая Леночка, я ничего не понимаю. Извини, конечно, все случается в нашей жизни. Может быть, Саша и хороший человек. Может быть, Саша очень хороший человек. Но я думаю, что эта минута сумасшествия, минута слабости и отчаяния, она пройдет. И все станет на свои места. Ты просишь, чтобы я все бросил и приехал. Хорошо. Завтра же я подам заявление об уходе. Потерпи немного. Скоро мы будем вместе.

0: Истомин слушает. Ну, погоди, погоди. Сразу не пугай. Мы ведь тоже пуганые. Ну, отсыплем тебе полотно по всем правилам. Да не могу я раньше. Не получится. Все понимаю, да. И это знаю. Ах, даже так? Что? Ну, хватит пугать, ладно? Ну, не пугай, говорю, будем думать. Ну, будем думать. Раз будем думать, значит, будем делать. Все. Все, понял. Понял. Зина, комсорга ко мне, быстро.
1: Здрасте, Глеб Михайлович.
0: А, очень кстати. Заходи, Семен Накинч. Заходи. Дело тут одно назревает. Надо будет и с твоей стороны тоже поучаствовать. Может, слово какое сказать, а это умеешь. Ну и подбросить народу кое-что совместно за героизм. Потом придумаем, что и как.
1: Я вот тут уже придумал.
0: Чего ты придумал?
1: Заявление.
0: Да ты что, смеешься?
1: Не, Глеб Михайлович. Личная жизнь дала трещину. Срочно еду латать.
0: Погоди, не торопись. Сейчас обсудим твою личную жизнь.
2: Вызывали?
0: Вызывал.
1: Я там подожду.
0: Нет, здесь тебя тоже касается. Ну, когда выходишь к отметке?
3: Как наметил, к 20-му.
0: Поздно. К празднику еще 2 км отсыпать надо.
3: А чего, нормально же идем, даже с опережением.
0: Тут большая стратегия замешана, Геннадий Васильевич. Цифра у нас с тобой не круглая, 498, понимаешь? А если рапортуем 500, по-другому звучит.
3: Звучит, конечно, лучше, но...
0: Тут не от нас зависит. Такая ситуация сложилась на всем участке, и мы тут можем крупно выиграть. Нам так и сказано открытым текстом. Под цифру 500 получите все, что просили. Вопросы есть?
3: Через 8 дней переправим эскаваторы. День на отладку уйдет, то все, что там остается. Нет, это не серьезно.
0: А если по льду? Ну, погоди, не вскидывайся. Погода работает на нас. Правильно? Мазы уже спокойно пройдут.
3: Так кто мазы? Эскаватор с ковшом весит примерно как 8 мазов. Нет, даже думать нечего.
0: А если ковши отцепить?
3: Тогда, конечно, легче, но все равно опасно. Ручаться нельзя.
0: Ты понимаешь, что тут замешано и что за этим стоит?
3: Понимаю.
0: Не понимаешь. Премии, фонды, новая техника, ордена, все берем сразу.
3: Риск большой, Глеб Михайлович.
0: Большое дело делаем, потому и рискуем по-большому. Верно, Семен Накинч?
3: Ну, техника, в конце концов, хрен с ней. Люди поуродоваться могут.
0: Ну, ладно. Ты только нашего профсоюзного вождя не пугай. Вон, видишь, сидит, на себя не похож. Ой, день сегодня какой-то нервозный. Ладно. Перебросим колонну. Всем по месячному окладу. Возьмешь самых ловких. Наиболее отличившихся представим к наградам. Ну, чего смотришь? Нет другого выхода. Нет.
3: Ну, понял. Разрешите идти?
0: Давай, иди. И разъясни там своим комсомольцам как следует.
3: Разъясню.
0: И все сделай как надо с умом.
1: Сделаем, Глеб Михайлович.
0: Ну, вот это другой разговор. Ну, что там с личной жизнью?
1: Не делайте этого, Глеб Михайлович.
0: Чего не делать?
1: Ну вот, рисковать жизнью людей ради премий, фондов, наград.
0: Смешной ты человек.
1: Хуже, Глеб Михайлович. Я бесполезный человек, поэтому молчу и ухожу от вас, чтобы не мешаться под ногами.
0: Да? И на прощание даешь мне совет, как себя вести?
1: Мне жалко вас, Глеб Михайлович. Жалко, что вы такой сильный, незаурядный руководитель. До сих пор боитесь, что вас снимут с работы.
0: Слушай, ты что, это серьезно?
1: Нет, Глеб Михайлович, может быть, вы себе не признаетесь в этом, не отдаете себе в этом отчета, но я чувствую, вы все время в затылке или в позвоночнике.
0: Чего-чего?
1: Ну, в затылке или в позвоночнике вы все время боитесь, что от вас отвернется начальство. Что вы будете выглядеть, ну, не так лучезарно, что ли. Не останетесь в числе победителей.
0: Да ладно, победителей. Не прав ты. Я человек небоязливый. Если бы я был трусом, я бы не построил этот поселок. Я строил его вопреки рекомендациям, с большим для себя риском, по неутвержденному проекту. И начинал с 4 дырявых палаток на снегу. Вместо наскоро сколоченных времянок я построил рубленые коттеджи с теплыми сортирами, горячей водой и чешским кафелем, чтобы люди знали, что это всерьез и надолго. В своих отношениях с Госбанком я хожу по острию ножа и не боюсь этого. И действую так, как требует того время моя совесть. Я ведь это тебе говорю, потому что в вопросах управления руководства ты человек малограмотный. А малограмотному человеку всегда кажется, что любой директор – это бездельник и карьерист, загребающий жар чужими руками.
1: Нет, нет, Глеб Михайлович, вы умеете работать. Мы хорошо строим и дома, и просеки, и насыпи, и тоннели. Иногда так хорошо в такой раж входим, что перестаем просто строить наши объекты, а начинаем бороться за их строительство. Ну, удобнее все-таки и проще. Имитируем фронтовую обстановку. Там святая цель оправдывала средства, а у нас рискованный бросок через лед. Ну, красиво, романтично, дерзко. Как можно было бы расписать в каком-нибудь печатном органе. А по существу неграмотно, потому и рискованно.
0: Ну, если мы не будем рисковать, мы эту дорогу вообще никогда не построим. А она нужна нашему государству позарез. Она ведь не мне нужна, а народу. Эта трасса имеет, как тебе известно, не только экономическое значение. Это не просто дорога, это знаешь, милый мой.
1: Да, но все-таки не надо ее обожествлять. Делать из нее этого идола. Ублажать душу этого идола, а о своих душах не заботиться. Да, в общем, нам и некогда, и привычки мы к этому не имеем.
0: Ну, не будем вдаваться, Сеня, в такие высокие небесные сферы. Живем мы с тобой на грешной земле.
1: Кроме грешной земли, над нами есть еще и небо.
0: Слушай, а ты часом не сектант?
1: Нет, Глеб Михайлович.
0: Но какая-то дурь в тебе все же есть.
1: Знаете, иногда кажется, что есть над нами какая-то высшая справедливость. Вот какая-то историческая, не сиюминутная. Вот с ней-то и хочется соразмерять наши дела.
0: Соразмерять дела надо, Сеня, не с абстрактной справедливостью, а с конкретной пользой.
1: Польза. Польза – больно зыбкое понятие. Тут такие допуски возникали и возникают.
0: Кто ж не ошибается? Все мы люди. Но если есть у тебя голова на плечах и чувство долга...
1: Чувство долга по-разному можно понимать. Я вот сюда ради невесты приехал.
0: Ну, пока что превыше всего, Сеня, у нас с тобой один долг. Долг гражданина. Согласен?
1: Согласен.
0: Ну и пять.
1: Вот для меня он сейчас и состоит в том, чтобы убедить вас отменить свое распоряжение. Надо будет, сделаю все возможное. Пренебрегу собственной выгодой. Годится?
0: Не годится.
1: Почему?
0: Потому что я умею делать только то, что я умею. И как подсказывает мне мой опыт, а не некий абстрактный гуманизм. На нем, знаешь, я себе здесь живо шею свернул.
1: Да, ну, все-таки кто-то должен вам помочь.
0: Точнее, помешать?
1: Ну, кто-то должен.
0: Ну, как ты собираешься мне мешать, если ты вообще уходишь со стройки?
1: А ради этого дела я возьму и порву свое заявление и как дурак останусь с вами.
0: Так. На, порви.
1: Не могу, извините.
0: Да, интересно с тобой.
1: Мне самому интересно, до слез. Я вот всегда хочу сделать что-то одно, ну, а делаю, ну, совершенно по-другому.
0: Ну, ладно. Хорошо. Ну, и что же ты собираешься делать? Ну, как ты собираешься действовать?
1: Во-первых, значит, я постараюсь отложить переброску экскаваторов.
0: Так.
1: Затем уговорить вас.
0: Так.
1: Затем Спицына.
0: Так.
1: Затем всех остальных.
0: Ну, кто ж тебя послушает, дорогая?
1: Да никто, наверное, не послушает. Ваш авторитет замешан.
0: Да, вызовешь у людей, знаешь что? Раздражение, даже злость. Приказ мой все равно будет выполнен. Экскаваторы пройдут не в первый раз. Потому что в данной ситуации риск вполне оправдан. А ты в этой истории будешь выглядеть, ну, по крайней мере, неприглядно. Вот скажи, кому и какая от этого польза?
1: Да вроде никакой пользы. На первый взгляд. Ну, очень хочется сделать, как подсказывает собственная совесть.
0: Ох, куда хватил. Анархия, мать порядка.
1: Анархия, мать порядка. Чего вы об анархии-то знаете? Вы Бакунина хоть читали?
0: Нет, не читал. А ты что, читал?
1: Да я тоже не читал. Значит, ничего мы об анархии не знаем и не будем о ней говорить.
0: Говорить нам вообще уже не о чем. Обо всем переговорили. Прощайте, Семен Иннокентьевич.
1: До свидания, Глеб Михайлович. Мы обязательно будем с вами встречаться.
0: Что ты сказал?
1: Я говорю, мы обязательно будем с вами встречаться.
0: Не уверен.

0: Высадка строительного десанта на Даван была сопряжена с известной долей риска. Необходимо было переправить через лед десятки бульдозеров и другой строительной техники. Погода в те дни была неустойчивой.
1: Спицына, пожалуйста. Истомин. Ну, как там у тебя? Ковши отцепил? Ну, молодец. Слушай, там Куликов не появлялся? Нет, нет, все по-честному. Мы так договорились. Пламенная речь? И долго говорил? Силен парень. Я говорю, парень, в принципе, неплохой, но со сдвигом. Такие здесь не уживаются. Погоди, погоди, ты... Я понимаю, что риск... Да я не отрицаю. А я еще раз повторяю, иного выхода сейчас не вижу. Ты про месячный оклад объявил? Про награды? Ну, не паникуй, ладно? Нет, мне показалось, что ты чего-то там заметался вроде. Нет? Ну, желаю успеха.

Истомин слушает. Так. А что могло случиться? Я спрашиваю, почему остановка? Они проверялись 100 раз. Ладно. Давай быстро найди опытного механика. Лучше 2 сразу. Ну, Шустова, что ли, там, Клименко. Ну, значит, еще кого-то. Спроси там у Потапова, кого он порекомендует. И гони их туда, только быстрее. Погоди. Они по льду-то хоть рассредоточились? Ладно. Ладно. Жду звонка.

0: Глеб Михайлович, вы спите?
1: Нет, нет, Сеночка, так прикорнул, сам не заметил.
0: Звонил Цуканов, у них там без изменений. Вся колонна стоит на льду примерно в 2 километрах от того берега.
1: Так, механики у них давно?
0: Ну да, 3 часа примерно.
1: Ясно, и не с места.
0: Вы просили метеосводку?
1: Да, просил.
0: Я выяснила, резкое изменение фронта, оттепель. К утру, возможно, до +4.
1: Зина, поднимите быстро Лёшу, я еду с ним. Будут звонить, не говорите, где я, скажите, уехал в Кичеров.
0: Хорошо, Глеб Михайлович.
1: Зина, подождите секунду.
0: Что с вами, Глеб Михайлович? Плохо?
1: Зина, там у меня в нижнем ящике сбоку нитроглицерин. Не откажите в любезности.
0: Сейчас, сейчас.
1: Зина, если можно быстрее. Нашли? Нет?
0: Нет, нет, Глеб Михайлович, сейчас.
1: Ну, выбрасывайте все из ящика, только быстрее, Зина.
2: Экологический баланс в районе строительства трассы требует к себе самого пристального внимания. Каждая просека, прорубленная сквозь тайгу, еще 60-80 лет прослеживается, как незатянувшаяся рана. Кустик черники в районах вечной мерзлоты растет до первых ягод в среднем 30 лет, а мох, сдираемый гектарами на конопатку домов, достигает толщины в ладонь только за 100 лет. В районе Верхней Ангары, возле традиционных нерестилищ Омуля, разгружаются самоходные баржи, монтируются новые нефтебазы, нанося омулевым нерестилищам непоправимый урон. С открытием навигации по Байкалу идут интенсивные перевозки от Култука до Нижнеангарска по пути в 800 километров. Следует отметить, что за последнее время Иркутским, Верхнеудинским и Хабаровскими обкомами КПСС были изданы ряд постановлений, направленных на качественное улучшение работы по охране природных богатств в районе трассы. Намечен ряд мероприятий по восстановлению древесно-травяного покрытия по обе стороны железнодорожной колеи.

Дорогие Леночка и Саша, поздравляю вас с законным браком. Желаю счастья, здоровья вам и вашим близким. Обо мне не беспокойтесь, у меня все в порядке. Работаю я хорошо, чувствую себя отлично. Простите за столь короткое послание. Много дел. Спешу. Ваш Сеня Куликов. По скрипту. Привет от меня, АП и ВС.

0: Сень, а горло болит?
1: Да, немного.
2: А температура есть?
1: У меня все есть.
3: Да, угораздило тебя. Что, и на свадьбу не пойдешь?
1: Не знаю.
0: Чего ты?
1: Нет, наверное.
3: Афиса просила, и калию тоже. Без него, говорит, и свадьба не свадьба, стол не стол.
1: Я им поздравление послал.
3: Ну и молодец.
0: Ну ладно, мы пошли, Сень, ладно? Может, принести чего?
1: Да не надо.
2: Все равно что-нибудь принесем.
0: Принесем.
1: У меня все есть.
0: Все равно принесем что-нибудь. Пошли, Наташа.
2: До свидания.
0: Поправляйся, Сень.
1: Пока.
3: Ну тебе как, получше?
1: Ага. Голова только болит и трясет всего.
3: Может, в больницу лучше?
1: Не, не хочу.
3: Еще бы не заболеть после такой купели. Я когда тебя из полыни вытащил, думал, все, синенький был.
1: Да я плавать не умею.
3: Ты все-таки парень с приветом, а, Сень? Ну нафига ты под машину сунулся?
1: Да, глупо получилось.
3: Неужто остановить хотел?
1: Хотел. Я испугался сильно, когда лед стал трещать.
3: Это да. Страшно, конечно, лед трещит.
1: Да, трещит лед.
3: Ну, а с другой стороны, ну кто мог ожидать, что кардан у него лопнет? Ну, кто, скажи?
1: Ну, никто этого не ожидал.
3: Он ломается раз в 100 лет, да? Ну, ж зато встреча была на том берегу. Как космонавтов встречали. Девчата пластинку пустили через говоритель. Гимн демократической молодежи. А Истомин из больницы сбежал, такую речугу за героизм держал. Ей-богу, слезы у многих катились.
1: Да, это он может. За героизм хорошо говорит.
3: Дело прошлое, Сеня, но ты все-таки зря на него попер. Ему доверять надо. Он на своем горбу весь участок столько лет вез и до сих пор тащит. И дело свое, между прочим, знает.
1: Да, знает.
3: А ты ведь, Сеня, дело не знаешь, верно, а? Не деловой ты у нас человек, Сеня.
1: Не деловой. Не деловой.
3: Все больше разговоры говоришь. Лучше бы песни пел. А от разговоров какая польза?
1: Угу. Никакой пользы.
3: И характер у тебя. Лезешь всегда в самое пекло. А зачем?
1: И правда, не знаю зачем.
3: Вот, отсюда весь корень зла. Поэтому и люди к тебе относятся, знаешь как? Настороженно. Ну так я пойду, пожалуй. Свадьбу ведь закатили. 344 человека. Водки ни грамму. Один коньяк.
1: Богато.
3: Черепанов бы только чего не сотворил. Он сегодня с утра с дурным глазом ходит.
1: Он дома сейчас.
3: Попридержал бы ты его, Сень, по дружбе. От него все можно ожидать.
1: Я попробую.
3: Ну, привет. Не хворай.

0: Толик, вылезай. Никого нет. Надо идти.
1: А может, не надо, Сеня?
0: Надо. Пошли. Ну, пойдем. Ну, я прошу тебя.
2: Хорошо. Цветы брать?
0: Бери.

0: Я знала, что ты придешь.
1: Я знал, что ты знала.
0: Зачем пришел?
1: Поздравить тебя пришел.
0: Поздравь.
1: Поздравляю.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Ну, я пойду.
1: Погоди. Погоди, Фис, не уходи. В общем, этот разговор у нас с тобой будет прощальным. Я уезжаю. Может, навсегда. Может, никогда и не увидимся. Я, конечно, перед тобой виноват. Да, виноват. В том, что каких-то хороших слов тебе вовремя не сказал. Теперь, конечно, поздно.
0: Поздно.
1: Поздно, ну и ладно. В общем, значит так. Живи хорошо, если сможешь.
0: Я тоже желаю тебе всего доброго.
1: Доброго? Ух ты. Много я от вас добра нахлебался, от тебя да от Сеньки. Вот чем теперь расплачиваться буду? Не знаю, какими деньгами. Что-то самое главное у тебя. Сказать никак не могу. Так мы с тобой ни разу по-человечески не поцеловались.
2: Фиса! Фис, там ждут.
0: Подождут.
2: Уже неудобно.
0: Не твое дело, благодетель. Что ж ты учишь всех? Что ты стараешься? Суешься, куда не просят? Что ты хочешь за это получить? Скажи, чтобы я поняла.
2: Ничего.
0: Врешь. Так не бывает.
2: Бывает.

0: здорово ты умеешь, Сенечка, из людей пара выпускать. Сидит в тебе. Не тот черта, не тот шамана. Может, от Бога, Сеня? Сам-то, как думаешь?
1: Никак не думаю.
0: Да, Сеня, постарался ты, постарался. Хотел, видно, из меня человека сделать. А ты меня, может, изуродовал. Может, я через тебя калекой стал. Заикой, горемыкою. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Исчезать пора. Много я здесь дров наломал.
1: Толя, не уходи. Прошу тебя, что-то мне не важно. Толя, останься, прошу.
0: Нет,
1: Толя.
0: Нет, Сеня. Ты меня знаешь где? Ты у меня в печенках. Я до ручки уже дохожу.
1: Толя.
0: Да, Сеня, знаешь что? Вчера склад мой проверяли. Все в порядке, все в ажуре, все в наличии. Друзья помогли, товарищи. Кто что взял, вернули. Комиссия ушла, по новой взяли. И что характерно, я сам кое-что для себя прихватил. Назло тебе, деньги хочу большие иметь. Понимаешь, райские кушчи. И не подходи ко мне. Не подходи, Сеня. Я сейчас, Сеня, в разнос пошел. Понимаешь? В разнос!

0: какие дела-то, Сень, а?
1: Плохие дела, Валер.
0: Ой, не говори. После того гудежа голова прямо напополам раскалывается. Слышь, Сень, я слыхал, ты боль рукой снимать умеешь. Попробуй, а?
1: Давай, садись.
0: На.
1: Ну как?
0: Чё, начал уже?
1: Начал.
0: Хорошо. Только пока не проходит.
1: Сейчас. Подожди-ка.
0: Продолжаешь?
1: Продолжаю.
0: Хорошо.
1: Ну как?
0: Сень, еще хуже стало. Вот дурак я с Генкой не поспорил. Он ящик пива ставил.
1: Надо было спорить.
0: Ну что ж ты, кудесник.
1: Не могу я. Ничего я больше не могу.
0: Ой, как плохо-то, Сеня. Ой, плохо как, Сенечка. Ой.
1: Совсем плохо.

0: то Яник Сапыр.
1: Я, то Яник Сапыр.
0: Зачем пришел?
1: На тебя смотреть пришел.
0: Хороший ты плотник, я тебя помню. Но говорят, ты большой чудак, то Яник Сапыр, верно?
1: Я, то Яник Сапыр, большой чудак, верно. Все письма пишу, все людям надоедаю. Но от тебя все ушли. Теперь никто, кроме меня, тебе не поможет.
0: Мне не надо помогать. Зачем? Какая польза?
1: Помогать надо. Я обещал помогать.
0: Кому ты обещал?
1: Смеяться будешь.
0: Нет.
1: Все равно не скажу. Меня так учили.
0: А кто тебя учил?
1: Какая недобрая туча бежит. С севера. Болезнь вошла глубоко, трудно тебе, Сеня. Меня дед учил, злые духи кели влетят в человека, помогать надо.
0: Веришь в злых духов?
1: Ты же веришь в микробов да в вирусы. Мои предки в духов верили. Не все было плохо, что было. Разве они были глупее нас?
0: Что ты хочешь мне объяснить?
1: Нет, это память целого народа. Ее нельзя объяснить. Ее можно пропеть. Хочешь? Прошептать. Хочешь? Или зажечь? Ты еще не видел этого огня? Увидеть хочешь, Сеня?
0: Хочу.

чайком с малиной, да сказку послушай. Я злой Эрлик, как сажа мои глаза черны, усы клыкам подобны, челюсти кожемялки, ноги мои корни деревьев, грудь камень.

0: Эрлик, убей меня. Мне плохо.
1: Ты будешь жить, потому что не все деревья выросли, не все клады найдены, не все женщины успокоены, не все дети обласканы. Уползайте, Келли. Чума. Две чумы, три чумы, чумы. Марш, марш из моего чума. Ушли. Прими-ка еще анальгинчик. Вот и отдых тебе. Попей метку, хорошо? Попей вдоволь. Лучше тебе. Скоро легко совсем станет.
0: Сапыр Степанович, ты что, шаман?
1: Не шаман, я кам.
0: Это что же, лучше шамана?
1: Это намного лучше. Шаманы у чукчи, а мы камы. Для себя камлаем, для других камлаем. В особенности для друзей и товарищей по работе.
0: Помогает?
1: Когда как помогает, когда совсем не помогает. Древний народ много знает. Роса помогает. Горячий камень помогает. Травы помогают. Гипноз помогает. Аутогенная тренировка. Ты тоже кам, однако, знаешь?
0: Ничего я не знаю. Болит у меня.
1: Душа у тебя болит, Сеня. Мы камы душу лечим. Там болезни начало, там болезни конец. Хороший врач знает, душу лечит. Плохое одно тело лечит. Душа в начале и конце. На убыль идет. Душа земли уходит. Остановить надо. Лечить надо. Стройка идет, город идет, поезд, станция, а олень уйдет. Песец уйдет, рыба, белка уходит. Остановить надо. Один камни остановит. Всем лечить надо, Сеня. Всем вместе камлать.
0: Конечно. Всем вместе. Но это очень трудно. Я не знаю. Мне очень хочется спать.
1: Спи, Сеня, спи. Я тебе силу отдал. Мы камы из себя силу добываем и другим отдаем. Истощаемся, однако. Но восстанавливаемся, как колодцы, потому что мы камы. Бери силу, все бери, Сеня. Тебе впереди дорога. Ты кам. Тебе идти надо. Принимай в душу свежий сок. А я твой добрый Ульгин. Я помогу тебе. Уходи, болезнь.

0: Ну как, Сеня?
1: Живой.
0: Чувствуешь себя как?
1: Хорошо. Долго я у вас провалялся.
0: Ну, зачем долго? Совсем недолго. Всего 3 недели провалялся, однако.
1: Спасибо тебе, Сапыр. Ну, теперь я действительно здоров. Чувствую себя, ну, просто удивительно. Это чудо, что ты умеешь.
0: Ну, мы камы, мы все умеем. Все можем.
1: Ты сильный человек.
0: Да есть силы. Много силы, однако.
1: А злые языки говорят, что тебя жена по пятницам бьет.
0: Врут. Не только по пятницам и по четвергам. Иногда. Да и старею я, лысею.
1: Ну, не может быть.
0: Да, и глупею. Сегодня к терапевту записался. Завтра к окулисту пойду.
1: Счастливо.

0: У тебя сапыр. Можно я обниму тебя?
1: Нет, не надо. Радикулит.
2: Сегодня вся наша страна отмечает Всесоюзный день строителей. С опережением графика трудятся бригады 32-го, 34-го, 42-го СМП. Строители обязались сдать новый участок дороги на 2 недели раньше установленного срока. Бригада товарища Баткина взяла на себя повышенное обязательство.
3: Сень, привет.
0: Здорово.
3: А ты что такой квелый? После болезни никак не оклемаешься, да?
0: Да так.
3: Да, Сень, жена тебе привет передавала.
0: Какая жена?
3: Ну я женился, Сень, на той из Иркутска. Помнишь, я им еще шмотки детские покупал?
0: А, да, помню.
3: Ну вот, с того самого дня решил, женюсь и баста. Вот дела какие. Ну, бывай, Сенечка, пока.
4: Сень, Сеня! Можешь представить, я документы сразу в 3 института послал.
0: Ну и что?
4: И везде приняли, как строитель БАМа.
0: Ну и как, будешь учиться?
4: Подумай, может, еще куда поступлю.
5: Куликов, где здесь Куликов? Где Куликов? Куликов, тебя следователь не вызывал?
0: Нет, а что?
5: Дружок твой, говорят, объявился, Черепанов. По нему 2 месяца как розыск объявлен. Ты его не видел?
0: Нет.
5: А писем не получал?
0: Не получал.
5: Ну, смотри.
6: Один?
0: Один.
6: Я.
7: Крючок один, ладно?
0: Давай. Где мотался?
6: А тебе-то не все равно.
0: Зачем приехал?
6: Ну, как они тут? Поживают, не разбежались?
0: Нет, хорошо живут.
6: Да.
0: Угу.
6: А я ей тут днями письмецо забросил. Зря, конечно, забросил.
0: Зря забросил.
6: Да ладно, не бойся, не бойся, не бойся. Не трону, не затем ехал, Сень.
0: А зачем ехал?
6: Не поверишь. Сеня, тебя повидать. У меня, кроме тебя, нет никого. Что скажешь, то и сделаю. Скажешь, иди сдавайся, пойду. А скажешь, в Байкал, все в этот же день. В Байкал сразу бегу. Что делать, Сеня?
0: Решай сам. Только что решишь, делай побыстрее.
6: Быстрее.
0: Угу.
6: Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Понятно. Тогда вот, на, держи. Долг с меня. Получи. 400. Как? Прощаешь меня?
0: А тебе это очень важно?
6: Важно, Сеня. Я, может, затем и ехал.
0: Прощаю.
6: Ну, спасибо.

0: Это праздник.
1: Уже праздник,
2: еще не праздник.
0: Куда цветочки ставить?
3: Куда винегрет?
0: Куда студень?
1: Куда макароны?
4: А это что за фрукт?
0: Изменился он.
1: Нет.
0: Сломался.
1: Нет.
0: Оглох.
1: Нет.
5: Выдохся.
3: Потерялся.
1: Выцвел.
6: Первое слово победителю в соцсоревновании, мастеру высокого класса, знатному плотнику, Туянику Сапыру Степановичу.
7: Роман.
8: Наша бригада взяла в честь празднования Дня строителя, а также навстречу, повышенные обязательства. Крепежно-вальцовочные работы по обработке пиломатериалов нестандартного габарита.
4: И что дальше?
8: И все это выполнила.
4: Волшебник.
8: И еще мы с Сеней ответ получили. Мы с Сеней письмо писали. Лес валить с умом надо. Рыба уйдет, белка уйдет, птица уйдет, писец уйдет. Остановить надо. Обещали с умом.
4: Вот.
3: Я тоже хочу выпить за нестандартные габариты.
0: Слово предоставляется дорогому и уважаемому Семену Иннокентьевичу Куликову.
3: Давай,
0: Сень, говори.
3: Я хочу выпить за всех нас. Все мы очень разные. Нам не всегда дано знать, как распорядится нами жизнь, как мы распорядимся жизнью и какие мы есть на самом деле. Дорогой Сапыр Степанович, многое хотелось сказать обо всем сразу. Только скучно думать, что можно словами объяснить память, боль, надежду. Впрочем, один хороший поэт многое объяснил. «О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне. Быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: простим.
9: Здравствуйте, товарищи.
10: Здравствуйте, Глеб Михайлович.
8: Извините, что прерываем торжество, но дело важное.
11: И срочное.
8: Это следователь Василий Николаевич из районного управления угрозыска.
11: Спасибо, товарищ. Для начала несколько вопросов ко всем присутствующим. Никто из вас не видел сегодня прежде работавшего здесь Черепанова Анатолия Федоровича? Припомните, пожалуйста.
0: Нет, вы знаете, он давно уж не работает у нас.
11: Товарищ Куликов, вы не встречались сегодня с Черепановым?
3: Встречался.
11: А с какой целью вы встречались с арестованным?
3: Он арестован?
11: Да, он наконец арестован. Так зачем он приходил к вам?
3: Он приходил меня проведать.
11: Он как? Интересно.
3: И отдал мне деньги.
11: Еще интереснее. Какие деньги он вам отдал? Сколько? С какой целью?
3: Взаймы у меня брал.
11: Когда?
3: Давно как-то, я сейчас не помню. Вот пришел вернуть.
12: Не себе фига, да? Да, парень, привет.
11: Сколько вы получили денег?
3: 400 рублей.
11: Можете предъявить их?
3: Да, пожалуйста. Вот.
11: Ну что ж, я должен изъять эти деньги и приобщить их к делу. Потом получите расписку. А с какой целью он занимал у вас эту сумму?
3: Я ему сам предложил.
11: С какой целью?
3: Чтобы он покрыл недостачу.
11: И он покрыл этими деньгами недостачу?
3: Нет.
11: А тогда почему же он вернул вам деньги?
3: Он хотел, чтобы я его простил.
11: Я чего-то не понимаю. Объясните мне.
3: Чтобы я его простил.
11: Смешно. По крайней мере, несерьезно.
12: Слушай, ты думаешь, что говоришь?
13: Ну, что-то заклинило.
12: Да что, не видно, с большим приветом.
0: Знаешь, это все одна компания. Я тебе точно говорю, одна компания.
11: Гражданин Куликов, Вы понимаете, что все это несерьезно?
3: Да, понимаю.
11: Мы узнали, что у вас с подследственным существовали неясные для нас денежные отношения. Вы неоднократно выгораживали его перед администрацией. Есть сведения, что вы получали от него ценные подарки.
3: Подарков не получал.
11: Припомните как следует. Андатровую шапку, например, не получали?
3: Это был не подарок.
11: А что это такое было?
3: Не важно, что это такое было.
11: Нет, это очень важно.
3: Это мы с ним поменялись.
11: А на что поменялись?
3: На мою шапку.
11: А она какая была? Тоже андатровая?
3: Да нет, в общем, такая, выбрасывать ее уже можно было.
11: Ну, может быть, теперь вы нам все-таки объясните, почему кроме андатровой шапки получили от Черепанова еще и 400 рублей?
3: Потому что ему стало стыдно.
11: Вон как. Перед вами за 400 рублей ему стало стыдно. А перед государством за 3500 ему не стыдно. Нелогично как-то, а? Что же молчите? Товарищи, может быть, у вас у кого есть что по этому поводу сказать?
2: А? Ну, что тут говорить?
11: Ни у кого. Ну что ж, я вот тоже вам не верю, Куликов. Сама собой напрашивается мысль, что вы были в сговоре с подследственным Черепановым. Так что задержитесь, Куликов. Если нет ко мне вопросов, все свободны. До свидания.
5: До свидания.
11: Ну что будем делать-то, Глеб Михайлович?
5: Вот что, Василий Николаевич, оставь-ка меня с Куликовым наедине.
11: Не возражаю. Вот только подписочку о невыезде давайте оформим сразу, а?
3: Давайте.
5: Да никуда он не денется, оставь под мою ответственность.
11: Ну ладно, под твою персональную оставляю.
5: Хороший спектакль получился, артист.
3: Кто?
5: Ты. Только не надо, не надо. Решил принести себя в жертву. Прикинулся кротким на юную ягненочком. Если бы ты был таким, я бы с тобой говорить не стал. Я бы тебя не опасался, а я тебя боюсь. У тебя за этим наивом такая агрессия, такая убежденность сидит. Верно?
3: Верно.
5: Нет, что-то ты там во мне, конечно, перевернул. Не стану отрицать. Давно я с молодыми ребятами не общался вот так плотно, как с тобой. Оказалось, интересное, я бы сказал. Занятное поколение к нам стучится. Ну, конечно, еще времени немало пройдет, пока вы всерьез прорветесь. Но уже сейчас останешься ты во мне частично. И в самый неподходящий момент будешь реплики подавать. Уже подаешь. Уже неуверенность вносишь. Это, тебе скажу откровенно, не помогает в работе. Резюме. Объективно мешаешь, Сене, некоторым производственным и общественным процессам.
3: Спорно.
5: Спорно. Зато откровенно. Не получится пока, по-твоему, преждевременно. Мы к этому не готовы.
3: Вы не готовы?
5: Ну, если тебе так легче, считай, что я не готов.
3: Ой, Глеб Михайлович, уж очень много у нас дел. Сначала эту дорогу надо построить, потом другую, третью, четвертую, пятую.
5: Мне бы эту одну выдюжить, а уж что потом?
3: А потом... Потом нужно сделать что-то самое главное. Для себя и для всех. Нужно себя построить. Это сейчас самое важное и, пожалуй, самое трудное строительство. Вот о чем хочется думать.
5: Думай. Тебе полезно. А мне уже поздно, я уже все придумал. Ну ладно. Парень, ты не глупый и должен понять, что после всей этой истории оставаться тебе в правкоме нельзя. Понимаешь?
3: Понимаю.
5: Ну, объясню я в милиции твою непричастность. На пальцах им все растолкую, об этом и говорить не стоит. Да у этого дружка твоего тоже дело мелкое и глупое. Словом, давай расставаться. Ладно?
3: Ладно. Я ведь все равно буду вам мешать. Все равно не дам вам работать так, как вы работали прежде. А иначе как же? Иначе нарушится равновесие. Но лично мне вы почему-то симпатичны. Я не хочу портить вам жизнь. Я уйду только при условии.
5: Ну?
3: Дружку моему поможете. раз у него дело мелкое и глупое. Договорились?
5: Договорились.
3: Ну и хорошо. Вот я сейчас думал, вспоминал, зачем я к вам приехал.
5: Зачем, Сеня?
3: Деньги хотел заработать.
5: Большие?
3: Очень.
5: Смешно.
3: А чтобы было еще смешнее, я вам на память свою сберкнижку подарю. У меня тут как раз рубль остался. Символично.
5: Ну, дари.
3: С автографом?
5: Естественно.

0: Истомин! Ну что там у тебя? Как остановился? Ни с того, ни с сего. Ну, проходимец. Ты профилактику делал? Ты у меня давно без прогрессивки не сидел. Куда вы там смотрите? Немедленно принять меры. Зина! Зина!
1: Да, Глеб Михайлович.
0: На втором участке встал кран. Быстро соедините меня с Василенковым.
1: Вы знаете, Василенков сам только что звонил. У них там сразу 3 бульдозеров заглохли моторы. Подозревают что-то неладное с горючим. Сейчас связываются с заправочной станцией, но там почему-то связь вылетела.
2: Глеб Михайлович, ну? Связи нету.
0: Как нету?
2: Ну так нету, отключилась линия. Я хотел в резервную, но у меня мотор отказал, напрочь заклинило.
0: У тебя всегда что-нибудь клинит.
2: Да нет, ну такое в первый раз, ей-богу.
0: Ну как это может быть? Как это может быть? Что у вас там происходит? Может мне это кто-нибудь объяснить? Ну, хоть кто-нибудь!
3: Эй! Эй! Люди! Эй, кто-нибудь! Есть здесь кто? О! А ты кто такой?
4: Почему, не знаю. Здорово.
5: Здравствуйте.
4: А что это вот я вас... Не припомню.
5: А я здесь недавно.
4: А я Черепанов, Толян. Не слыхал про такого?
5: А, слыхал. С вами тут какая-то история случилась,
4: ага,
5: длинная.
4: Да.
5: Да, но чем она кончилась, я, извините, не помню.
4: У Истомина спроси. Он интересно рассказывает, как со следствием воевал, как меня на поруки брал. Вот. Это отдельная история. Детектив. Ну, как тут у вас обстановка?
5: Нормальная.
4: Сеня Куликов. Этот как?
5: А это кто такой?
4: Так. Ясно. Ну, а кто у вас профсоюзами заправляет?
5: Онюшкина Анфиса Дмитриевна.
4: Угу.
5: А вот она как раз с мужем идет.
6: Батюшки, Анатолий, какими судьбами?
4: Сын.
6: Дочь.
7: Таша.
6: Даша.
4: Хорошо.
6: Опять вернулся?
4: Опять.
6: А вещи где оставил?
4: Вещи все с собой. Вот, картину привез.
6: Покажи. Ну, покажи.
4: Нет. Ну, ладно.
6: Господи, да чё ж красиво-то. Коль, посмотри, на кого она похожа.
7: Так на тебя, я так думаю.
6: И ребёночек какой симпатичный. А как называется?
4: Называется вообще-то Мадонна. Нравится?
6: Очень. А тебе, Коль?
7: Да, это редко.
6: Надо бы... Место такое выбрать и повесить, чтобы все видели.
4: Можно и повесить.
6: А где, Коль, нужно, чтобы место было такое?
4: Надо бы вот с Сеней посоветоваться.
6: А его уж давно нет здесь. Не уберегли мы его тогда, не сумели?
4: Вот Сеня подскажет.
6: Да где ж ты его найдешь-то теперь?
4: А чего его искать? Чего его искать? Он сам явится. Уж это точно. Явится.
8: Дорогая Галочка, вот я и на трассе. Я хочу, чтобы ты представила меня, как я стою над глубочайшим озером мира Байкалом, а вокруг меня приветливые лица людей. И мне кажется, что я им очень нужен. Ведь без меня сейчас нельзя. Без меня сейчас просто невозможно. И поэтому я говорю им: здравствуйте, дорогие мои люди! Меня зовут Саня Кузаков!
9: Глеб Михайлович, мазы завелись!
0: Надо было с утра проверить, им профилактика нужна.
1: Глеб Михайлович, у Василенкова порядок, бульдозеры пошли.
0: Да, и горючий у тебя в порядке, горючий у тебя в порядке. Вот только ты у меня давно без прогрессивки не сидел, но это я тебе устрою.
9: Глеб Михайлович,
0: это я тебе
9: Глеб
0: обещаю.
9: Михайлович, связь восстановлена!
10: мгновенно!
11: Удивительное дело!
12: А как же, по-вашему, может быть? А как же, по-вашему, может быть иначе, когда я здесь с вами? Когда все мы вместе, и я, и ты, и ты, и вот этот тоже. Как, говоришь, фамилия?
13: Кузаков, Саша.
12: Говоришь, библиотечный техникум окончил?
13: Нет, театральное училище.
12: И стопняком пойдешь?
13: С удовольствием.

0: театр. Любите вы театр? Я хочу сказать, вы любите театр, как люблю его я. То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная, страстная, до впечатлений изящного. Лучше сказать, вы можете не любить театр больше всего на свете, кроме блага и истины. Является он постоянным возбудителем ваших чувств, способный во всякое время, при любых обстоятельствах, волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии. Театр – это храм, это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях. Здесь ваше холодное «я» исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучит мысль о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы ее забудете. Если когда-нибудь ваша душа жаждала любви и упоения, в театре эта жажда вспыхнет вас с новой неукротимой силой. Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, забытый теперь вами, забытый, как мечта несбыточная, в театре этот образ явится вновь, и вы увидите его глаза, устремленные на вас с тоской и любовью. Ступайте! Ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете.
1: Слова, которые вы сейчас услышали, написаны Виссарионом Григорьевичем Белинским более 130 лет тому назад. Мы выбрали их эпиграфом к передаче о Татьяне Васильевне Дорониной. Нам кажется, что в этом гимне театру, который Доронина произносит как монолог в спектакле «Моя старшая сестра», выражены чувства не только героини пьесы Володина, но и самой актрисы. Роль Нади и своеобразный экзамен на зрелость. Ведь Надя не просто милая, самоотверженная девушка, влюбленная в театр и в свою младшую сестру. Пьеса Александра Володина «Моя старшая сестра» рассказывает о том, как настоящий талант побеждает все трудности и утверждает себя в искусстве. На примере рождения актрисы в труде и упорстве речь идет о таланте и призвании вообще. Исполнительнице роли Нади надо раскрыть перед зрителем самую основу, самую сущность образа, многогранную одаренность ее героини. И зритель должен поверить, что ее Надя действительно талантлива. Даже тогда, когда речь идет как будто только о бытовых вещах, зритель должен угадать в Наде будущую незаурядную актрису. Такова, например, сцена сватовства. Поддавшись на уговоры своего дяди, Надя соглашается устроить своеобразные смотрины по образцу давно минувших времен. Девушка тщательно готовится к встрече с предполагаемым женихом, которого нашел дядя. С грустью смотрит на эти хлопоты младшая сестра.
0: Какая одежка?
2: Как ты можешь? Придет человек специально с такой целью.
0: Да.
2: Будет тебя разглядывать.
0: О.
2: Нет, я бы так не смогла.
0: Пару лет назад, когда я работала на строительстве и верила в искусство, я бы тоже не могла. Теперь другое дело. Теперь я взрослая женщина. Очень взрослая женщина. Теперь я могу. Сейчас не так-то просто выйти замуж. Девушка не эффектная, не стильная, на нее и внимания никто не будет обращать.
2: Наконец дошло.
0: Правда, женится все равно на скромных. Как прическа, ничего?
2: Ничего.
0: А так?
2: Зачем намазалась?
0: Пора. Тебе не надо. Дворничкина дочка говорит, что ты подводишься. А я говорю, отмойте ее, такая же останется. Смери-ка температуру. Вот не связалась бы с Кириллом, была бы здорова. Надеюсь, это тебе послужит уроком. Ты помнишь свое обещание?
2: помню.
0: А если он будет опять к тебе подбиваться, ты его что?
2: Спущу с лестницы.
0: Ну-ну. Да какой идиот, мальчишка. Из-за него ты чуть не рассталась с жизнью. И ради чего? Не ради дела какого-нибудь, не ради близкого человека. Просто ради больного его самолюбия и бахвальства. А что бы я тогда делала без тебя? Тебе это в голову не приходило? Ну, его занимайся лучше общественной работой. Так еще ничего. А так уже так себе.
2: Жених пришел. Ну-ну, посмотрим, посмотрим.
3: Проходи, вот так. Вот тот самый Владимир Львович, который хотел с тобой познакомиться. А вот это вот та самая Надя.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Только не пугай его. Он человек скромный. Раздевайся, слушай.
4: Давай, давай. Ничего, спасибо, я сам. Спасибо.
3: Ничего, ничего, вот так вот.
5: Садитесь.
4: Спасибо.
5: Чаю хотите?
4: Спасибо, не стоит.
5: Ну, расскажите что-нибудь.
4: А что же мне рассказывать? Живу, работаю. Лучше вы что-нибудь расскажите. Вы с сестрой росли в детском доме, это интересно.
5: Ничего интересного.
4: Ну, все-таки.
5: Я не люблю это вспоминать.
4: Но ведь у вас героический характер. Вы еще сами были девочкой, а на руках младшая сестра. А у меня в жизни не было особенных трудностей. Живу, работаю.
5: Вот и рассказывайте.
4: Что же рассказывать?
5: Ну, как живете?
4: Да нет, лучше вы расскажите. Это во всяком случае интереснее.
5: Вы знаете, я вообще не люблю вспоминать.
3: Она стесняется.
5: Я все-таки поставлю чай.
4: Нет, это... Спасибо, я не хочу.
5: Ну, тогда не знаю.
3: Сейчас. Сейчас. Ну? Ну?
5: Что?
3: Потанцуйте, потанцуйте, ну. Вот. Вот да. Ну что же вы? Что?
4: Ну.
3: Эх, вы. А ведь у вас есть о чем поговорить-то. О кинокартинах, о книгах. Володь, ведь он тоже книголюб. Ну, да не надо стесняться.
4: Вы читали «Над пропастью во ржи»?
5: Вы знаете, последнее время мне некогда было читать. Днем работала, вечером училась.
3: Так уж ты и ничего и не читала, а? Ну, вот в это воскресенье-то я приходил, ты же читал что-то.
5: В воскресенье?
3: Да.
5: Может быть, было и думы?
3: Ну, это серьезно, а вот полегче да. Что-нибудь. И тоже читаешь. Ну, да ну не надо стесняться. Не надо стесняться. Ну, вот так. Садитесь, садитесь. Вот так вот.
4: Дмитрий Петрович. А вот вы говорили, работали и учились. Вот и расскажите. Это же, наверное, трудно.
5: Что, училась, училась, что рассказывать?
3: Да.
5: Я все-таки поставлю чай.
3: Да отстань ты от него со своим чаем.
5: Не кричите на меня.
3: Да потому что ты не складеха.
5: А что особенного? Пришли гости, хозяйка прежде всего должна угостить, предложить чай. Это всем известно.
3: Ну хорошо, хорошо, очень
4: Дмитрий
3: хорошо.
4: Петрович.
3: Все хорошо.
4: Дмитрий Петрович, ну зачем же так? Я могу выпить чай.
5: Ну ладно, ладно. Начнем сначала.
3: Что сначала?
5: Все.
3: Слушай, Надежда, ты давай не забывай.
5: Вы садитесь сюда, пожалуйста, садитесь, садитесь.
3: Садись, садись.
4: Ну что ж, мне спешить некуда.
5: Простите за нескромность, с кем вы работаете?
4: Я же работаю под началом Дмитрия Петровича. Ну, должность у меня невыразительная, просто инженер.
5: Ну, а к чему такое унижение? Инженер – это по-французски изобретательный человек.
4: Я и не знал.
3: Ой, да ты поговори с ней, поговори, ей не то известно.
5: Еще один вопрос, хотя это нескромно.
4: Спрашивайте.
5: Какая у вас ставка? Это интересно.
3: Ну зачем это? Зачем это?
4: 1200.
5: Это без прогрессивки.
4: Без.
5: Живете с папой и мамой?
4: С родителями.
5: Ой, вам неприятно, что я спрашиваю.
4: У меня отдельная комната. Окна во двор, солнечная сторона.
5: Это хорошо. Это большое удобство. Но у меня, к сожалению, не такие блестящие данные. Работаю я техником-строителем. Ставка пока 800 рублей.
4: Меня это не интересует.
5: Почему? Вы должны знать. Сначала я работала учетчицей на строительстве. Потом без отрыва от производства кончила техникум. Словом, прошла большую жизненную школу.
3: Хозяйственная она, хозяйственная.
5: Ну, больших претензий у меня нет. Я вообще считаю, что ум женщины – скромность. Вы знаете, когда со мной знакомятся, то первое впечатление, что это миловидная девушка с какой-то изюминкой. Хотя и говорят, что она не современная, дикарка. Но потом начинают понимать, что у нее доброе сердце. Да, у меня один недостаток – это возраст.
3: Но уж это не такой большой недостаток.
5: Ну, вы знаете, просто так, за кого-нибудь, я бы, конечно, замуж не пошла. За мной ухаживал один маляр. У его родителей хозяйство под Тулой. Он мне говорил, пускай это городская, но самостоятельная. А я не пошла, потому что для меня самое главное – это человек. Ой, ну что же вы встали-то? Вы сядьте, пожалуйста, вот сюда на диванчик, вы сядьте. Я спою ему. Я сейчас вам спою. «Калитка», старинный романс. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небо.

0: Не нравится вам, да? Ну, вы знаете, я и станцевать могу. Вы не думайте, я могу потанцевать. Я сейчас вам потанцую. Сейчас я вам потанцую. Сейчас, минуточку. Сейчас.
1: Жак-Бэй.
0: Штифтэй.
1: Шосе.
0: Фарч.
1: Чакна.
2: Почему? Вы так поразительно все это проделали, и так похоже, и так смешно.
0: Господи, неужели вы не можете найти себе девушку? Знакомитесь каким-то диким способом. Вы что, стесняетесь очень, да? Понравится кто-нибудь, сразу перестанете стесняться.
2: Да я, собственно, уже перестал.
0: Может быть, не уверены в себе, решили рубить сук по плечу?
3: Ну, что ты болтаешь? Что ты болтаешь? Володя захотел с тобой познакомиться. Где он может тебя увидеть? На стройке? Туда пропуск нужен. Домой просто тоже так не ворвешься, здорово живешь. Как он может тебя узнать?
0: Ну, узнал, ну и до свидания.
3: Узнаешь. Ладно.
2: Прошу прощения.
0: Ничего.
2: Может быть, вы разрешите заходить к вам?
0: Не стоит.
2: Извините за непрошенный визит.
0: Пустяки.
4: Татьяна Васильевна Доронина начала свою профессиональную работу на сцене в 1957 году. Она приехала в Ленинград сразу же по окончании театральной школы-студии имени Немировича Данченко. Актерскому мастерству она училась у прославленных мастеров Московского художественного академического театра. Учителя видели в ней комедийное дарование. И ее учебные роли в разных вариантах имели именно это направление. Глафира в «Волках и овцах» Островского, Гвендолин в комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» и ряд других ученических работ предполагали одну комедийную тему. Первая роль Дорониной в театре также была комедийной. На сцене театра имени Ленинского комсомола в спектакле «Фабричная девчонка» она сыграла роль Женьки Шульженко. Первая работа молодой актрисы запомнилась ленинградским зрителям свежестью, непосредственностью и абсолютной достоверностью характера, нарисованного Дорониной. В ее игре было много юмора, остроты. Она вызывала веселый смех каждым своим неожиданным жестом, задорной интонацией. Но умела показать и горечь, боль, драматичность положения Женьки, когда та вступила в конфликт с подругами, мастером, комсомольской организацией. Ведь Женька любит. Что же думает, как относится к разговорам о ней Федя?
5: Ой, скоро-скоро поезд придет, ой, скоро-скоро загудит. Ой, скоро, милый мой, уедет, и мое сердце заболеет. Писать будешь?
6: Нет.
5: А почему, Феденька?
6: О чем писать-то? Одному письма шлете, с другим гуляете.
5: И то верно.
6: А ты знаешь, все и вправду думают, что мы с тобой гуляем. Он, Бибич, вчера подошел. Нотацию стал читать.
5: За моралью следит.
6: А ты знаешь, Женька, ты молодчина. Если б не ты, пропал бы.
5: С чего пропадать-то?
6: Да понимаешь, я Надьку раскусил давно. Знал, что нам вместе с ней не быть. А вот как с ней порвал окончательно, чувствую, вот пустота какая-то.
7: И сейчас? А вот в этом, в училище, трудно, наверное, дисциплина, да? Вот я бы дня не выдержала, сразу бы на гаубицу посадили.
6: Да не на гаубицу, на гауптвахту.
7: Все равно.
6: А ты знаешь, дисциплина – это вещь неплохая. Нет-нет, да и пригодится. Вот если б я тогда себя не сдержал, да я бы Надьку в медузу превратил бы.
7: А теперь?
6: Теперь? Да бог с ней, пускай живет.
7: Ну и правильно. Ходили мы походами в далекие края. У берега французского бросали якоря. Бывали мы в Италии. А ты в море-то бывал или вас только на суше обучают? Ну, чудно. Вот раньше ты был тихий, скромный. Маменькин сынок. Все в библиотеку ходил. Как это вдруг? Как это вдруг ты моряком стал? Даже удивительно.
6: Захотел и стал. Человек тем отличается от животного, что может себя преодолеть.
7: Да. Но тогда я животное. Пресмыкающее.
6: Чудно. Вот сколько времени тебя знаю, а не обращал внимания.
7: Ну, хороших-то вы не замечаете.
6: Нет, правда. И на внешность-то ничего, симпатичная.
7: Ничего.
6: Веселая.
7: Веселая.
6: Хороший товарищ.
7: Хороший товарищ. Комсомольские поручения выполняет.
6: А все-таки какая-то запчасть у тебя не в ту сторону вертится. Ну, недаром твою фамилию на всех собраниях треплют.
7: Так ведь дураки. Вот и треплют. А я 120% даю, пусть они так попробуют.
6: Ну, тем более, значит, какая-то причина-то есть.
7: А ты что же, ребеночек нашелся, не понял, да? Для примера надо было кого-то выставить. Ну, вот я и попалась под руку. За что? Я танцевать люблю. Ладно, у меня душа веселая. А в клубе какие девочки попадаются, так выламываются, издали видно, что почем.
6: А чего у тебя на щеке-то?
7: Родинка такая.
6: Угу.
7: Мушка.
6: Да чудно. Вроде ты во всем права. А вот почему для примера именно тебя выставили?
7: В одном виновата. Притворяться не люблю. А у нас на фабрике правды и не проживешь. У нас говорят одно, а делают другое. А против скажешь, все.
6: А ты пробовала?
7: Что?
6: Против говорить.
7: Не умею я на этих собраниях выступать. Да и что толку? Только прогрессивочка полетит.
6: Не полетит.
7: Да, вот давай на спор. Вот на первом собрании встану и скажу все, что думаю. Увидишь, какой будет результат. Ты думаешь, я не понимаю? Ты ходишь со мной, а про меня говорят такое. Нехорошо, да?
6: Жень, может, это тебе нехорошо? Сплетни пойдут? Так ты скажи.
7: Ой, а мне-то чего? Мне все равно.
6: Ну так и мне все равно.
7: Все равно ему. Все равно.
4: Вот это сочетание юмора, легкости и тонкого понимания драматизма давали возможность предположить о молодой актрисе широкий диапазон, не только комедийные, но и драматические способности. Однако первая удачная работа Дорониной на некоторое время определила ее творческую судьбу. Актрисе стали поручать одноплановые роли. И, вероятно, долго бы играла она веселых, бойких, острых на язык девушек, таких как Оксана в «Городе на заре» Арбузова, таких как Вавочка в маленькой студентке Погодина, и, может быть, была бы довольна своей судьбой. Но актерская жизнь изобилует случайностями. Однажды Дорониной позвонили из Москвы, памятуя о ярком комедийном даровании недавней выпускницы школы-студии, режиссер Варпаховской предложил ей сыграть роль Сюзанны в спектакле «Женитьба Фигаро». Роль великолепная, что и говорить. И Татьяна Доронина дала согласие и уложила чемоданы. И вот в это предотъездное время режиссер Товстоногов предложил ей сыграть в «Варварах» Горького. Имя Горького заманчиво для актера, так как всегда предполагает большую, трудную, но благодарную работу. А Доронина любит работать. Припомнив пьесу, она решила, что ей по ее амплуа в «Варварах» подходит только одна роль – Кати Рядозубовой. И дала свое согласие, отменив отъезд в Москву. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что Георгий Александрович Товстоногов думал иначе, и что ей предстоит играть Надежду Монахову. Назначение на такую сложную роль молодой актрисы было риском со стороны режиссера, но имело определенный смысл. До сих пор Монахову играли, как правило, актрисы среднего возраста. И играли то вампира в юбке, то трагедию неумной провинциальной львицы, то обобщенный символ гибнущей красоты. Всем этим толкованием и противопоставил Товстоногов свое решение образа Надежды Монаховой. Он предложил актрисе сыграть юную, земную, но романтически чистую женщину, силой и жаждой, ищущую героя. Гибель мечты означает для нее и собственную гибель. Эту тему Доронина проносит через весь спектакль. С момента выхода на сцену она кого-то ищет, ждет, ей мешают, к ней пристают муж, доктор, Цыганов, эти покойники, как она их называет. На них она смотрит с насмешливым презрением. Только презрение звучит в ее голосе при разговоре с Цыгановым, старым прожженным жуиром.
8: Прошу вас, прошу, Надежда Поликарповна, прошу вас, прошу. И стоял на крыльце один. Осенью иногда хорошо посмотреть на небо.
9: А где же все?
8: Тот, кого вам нужно, явится, когда услышит ваш голос. Но он не даст вам ничего. Осенью по небу быстро бегут тучи, тяжелые тучи.
9: Не люблю черного цвета. Самый важный, самый внушительный цвет – красный. В красном королевы ходят разные аристократки.
8: Не видел, но представляю. Ну-с, скоро я уеду, дорогая моя.
9: Вы не один уедете.
8: Не один? Как это понять? Вы решили?
9: Что я решила?
8: Едете со мной в Париж. Подумайте. Париж, маркизы, графы, бароны, все в красном. И у вас будет все, все, что вы захотите, я все
9: дам. Сергей Николаевич, это даже неприлично. Как будто я какая-нибудь этакая.
8: Вы дивная, вы редкая, страшная. Я люблю вас. Поверьте мне, люблю, как юноша. Вы сила. Сколько счастья, сколько наслаждений ждет вас.
9: Сергей Николаевич, разве вы можете любить, как юноша? Вам же 50 лет. Через 2 года, может быть, вы совсем лысый будете. И что это за езда по Парижам, если я вас не могу любить? Нет, вы меня, пожалуйста, оставьте.
0: Вы очень интересный мужчина, но пожилой. Мне не пара. Обидно даже, простите меня, слышать такие ваши намерения.
8: О, черт возьми. Ну, хотите, обвенчаемся, я устрою вам развод с мужем.
0: Не все ли это равно? Ведь важен мужчина, а не что-нибудь другое.
8: Ну, хорошо. Давайте похороним это, мой друг. Честное слово, нет больше времени и сил. И сил нет.
0: Ну вот, вы умный человек. Вы понимаете, что силу в лавочке не купить.
8: О, да. Это нечто вроде ума. Его не продают даже в универсальных магазинах.
0: Вот, видите?
8: Да, да, да.
4: Но вот зазвучал голос чувства, и Надежда Доронина преображается. В ее жестах, ритмах, движении появляется нерв. Как только она видит или слышит Черкуна, словно невидимый толчок сбрасывает с нее лень и дремоту. Каждый жест ее наполняется трепетом и тревогой. Глаза широко и радостно открываются. Голова, как притянутая магнитом, поворачивается туда, куда идет Черкун.
7: Настоящая любовь ничего не жалеет, ничего не боится.
10: Ну, оставим это. Вы сегодня так странно говорите.
7: О любви ничего нельзя сказать. Это я вам о том говорила, как разные герои объясняются. А любить нужно молча.
10: Молча? Ну, давайте чай пить, что ли.
7: Боитесь?
10: Я? Чего?
7: Меня? Вот уж не думала я.
10: Ну, довольно, однако.
7: Не думала я, что вы бояться можете.
10: Смотрите, берегитесь.
7: Чего же мне беречься?
10: Ты любишь меня, да? Ну, говори, любишь, да?
7: Да! Как увидела сразу. Мой Жорж. Ты мой Жорж.
4: Разочарование в Черкуне внезапно гасит все краски в ее лице. Надежда кажется поникшей, как листок, лишенный влаги и солнца.
8: Поезжайте-ка в Париж, дорогая моя. А?
0: Он не любит меня. Это правда?
8: Конечно. Разве когда любит...
0: Не надо, я знаю сама.
8: Ну вот видите, радость моя.
0: Может быть, просто боится?
8: Ну, чего ему бояться?
0: Чего ему бояться? А доктор убьет себя, да?
8: Сомневаюсь. Ну, а если и так, так что же? Вы к этому привыкли? Теперь вот доктор, потом, вероятно, я.
0: Из чего? Из чего ему убить себя? Пистолет, вот он.
8: Можно другой купить.
0: Здесь не продают. Мне душно. Душно мне. Ой, как душно.

0: меня любить.
1: Надежда Монахова оказалась для Дорониной не только школой мастерства, не только первой классической ролью. Она заставила актрису впервые присмотреться к себе, проверить свои возможности, немножко помечтать. А мечта в жизни актера, как и во всякой творческой деятельности, очень много значит. И уже в роли Вали в спектакле Большого драматического театра «Иркутская история», роли, похожие на те, которые Доронине приходилось играть ранее, легко можно заметить новое. То, что в Женьке Шульженко актриса делала бессознательно, порой интуитивно, теперь зазвучало смелее, увереннее. Характер героини в пьесе построен на резких переходах из одного состояния в другое. Валька-дешевка, в начале спектакля отплясывающая с задором незамысловатый танец, по ходу развития пьесы превращается в трепещущую от счастья невесту, жену, счастливую мать, горькую вдову. Ночь, тишина. Мирно похрапывают в своих кроватках малыши. Валя присела отдохнуть на диванчик. И в ее воображении возникает фигура Сергея, таким, каким он был в последний вечер.

Спят. Ну вот, кончился день. Можно отдохнуть маленечко. Сережа, я сейчас тебе расскажу все, что за день произошло. Погоди-ка. Погоди-ка. Что же я делала сегодня? Да, утром на рынок бегала. Вот, а потом мы с ребятками в консультации были. Там Федька как раскапризничается. Я его без соски жить приучаю, а он не сдается, свое требует. Ну, доктор его, положим, похвалил. Скоро, говорит, зубки прорезаться будут. А Леночка вдруг с таким интересом кушать стала. Прямо на нее не похоже. Ну, 8-й месяц, это не шутка, вполне взрослые люди, правда же? Вот. Ну, потом они уснули, а я на ангару белье постирать выбежала. Только мне там не очень повезло. Дождь начался, я вся вымокла совершенно. И ветер с Байкала, все листья с деревьев пообрывал. Вот, кончилась последняя память о Лете. А что поделаешь? Ноябрь начинается. Время. А потом я мимо клуба шла, а там плакат висит, танцы. Ты знаешь, я так удивилась. Танц. Странно очень. Погоди, что же еще было? Да, Сердюк с Ларисой чай пить заходили. Ты знаешь, они такие смешные, любят друг дружку, злятся все время. Сердюк про твой экскаватор рассказывал. Его так теперь называют, Серегинский. Сережа, работа сейчас трудно стала. Дожди грунт размыли. Сердюк говорит, беда. У меня почти все с твоего экскаватора бывают. Один Виктор не заходит. Почему? Да. Я тебе самого главного не рассказала. Мальчик сегодня приходил. Антон. Помнишь? С мамой был. Ребятам игрушки разные принесли. Он все доктором хочет быть. Ничего, славный мальчик.

0: Вот и весь день. Сережа, ты меня слушай. Ты же мне единственный дружочек. И мне плохо без тебя, Сереженька, милый мой. Мне очень плохо. А вспомни, вроде лучше делать. Веселее, что ли?
1: Роль Вали требует от актрисы большого такта и чувства правды. И Доронина доказала, что они у нее есть. Здесь сказался и приобретенный опыт, и собственная серьезная работа, и помощь режиссера. Теперь уже можно говорить и о творческой теме Дорониной. Говорить осторожно, потому что актриса еще очень молода, и где-то может произойти совершенно неожиданный поворот. Но пока ясно одно. Актрисе ближе всего не острота характерности, а развивающийся, движущийся характер, его становление, его сложности. И в этом плане большим этапом является творческая встреча Дорониной с героиней романа Достоевского «Идиот». Достоевского называют самым драматическим из недраматических писателей. Но если так драматичны романы Достоевского, то можно без преувеличения сказать, что образ Настасьи Филипповны среди героев Достоевского является одним из самых драматических, если не самых трагических. По собственному признанию актрисы, она отнеслась к назначению ее на эту роль с восторгом и ужасом. До сих пор Доронина чаще всего встречалась на сцене со своими современницами. Их радость и огорчение, ошибки и достижения – все было ей доступно, знакомо и понятно. Но вот Настасья Филипповна. Огромную решающую помощь оказал актрисе-постановщик спектакля Георгий Александрович Товстоногов. Из взаимного творческого единения воли режиссера и художественного чутья актрисы и родилась та гордая, сильная, трагически обреченная Настасья Филипповна, которую играет Доронина. Словно подхваченный вихрем мечется Настасья Филипповна по своей гостиной в ожидании Рогожина, обещавшего положить к ее ногам 100 000 рублей. Есть что-то зловеще горькое в ее жестах и походке, беспрерывно меняющих в этой сцене свой ритм. В ее бледном лице, в зябко закутанных плечах и в тревожно-любопытном взгляде, который она не спускает с гостей, напряженное ожидание. Шумом и гвалтом врывается в эту гостиную компания Рогожина. Обещанные деньги брошены на стол. Все замерли.
2: Это, господа, 100 000 в этой грязной пачке. Давеча вот Рогожин закричал, как сумасшедший, что непременно вечером привезет мне 100 000. И я все ждала его. Это он торговал меня, начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, потом вот эти 100, сдержал таки слово. Какой бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала с визитом в мое будущее семейство. А там его сестра крикнула мне в глаза, неужели эту бесстыжую отсюда не выгонят? А Ганечке, брату, в лицо плюнула с характером, девушка. Что вы улыбаетесь, генерал? Неприлично говорю, что ли? Да полно парсить-то. Что я в театре того французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная сидела. И все, кто за мной гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела, так это же все дурь меня доехала. Перед вами же пришел человек и положил 100 000 на стол после 5 лет невинности. И там уже, наверное, стоят тройки и меня ждут. Во 100 000 оценил. Я это все не сердясь говорю. Я просто сама понять не могу, как это на меня нашла такая дурь, что я в честную семью войти хотела. Видела я Ганину мать-то, руку у нее поцеловала. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, это я в последний раз посмотреть хотела, до чего ты дойти можешь. Удивил ты меня, право. Многого ждала, этого нет. Ганя, Ганя, неужто ты меня взять мог, зная, что вот генерал такой жемчуг мне дарит чуть не накануне твоей свадьбы, и я беру. А Рогожин-то, Рогожин у тебя в доме, при твоей матери и сестре торговал-то меня. А ты приехал свататься и чуть сестру не привез. Неужто правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползком доползешь? И добро бы ты с голоду умирал, а то, говорят, ты жалование хорошее получаешь. И ко всему в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом, потому что ты меня ненавидишь, я это знаю. Да, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет, их обуяла жажда, их всех разнимает на деньги, они словно одурели, сам ребенок олезет в ростовщики, а то намотает на бритву шелку, закрепит и тихонечко сзади зарежет приятеля, как барана, как я читала давеча. Ну и бесстыжий ты, я бесстыжая, но ты хуже.
1: Совсем иная Настасья Филипповна в сцене свидания с Аглаей Япончиной. Неподвижно и безмолвно она слушает Аглаю и, наконец, начинает говорить.
0: Вот, смотрите на нее, на эту барышню. А я ее за ангела почитала.
3: Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна, без гувернантки. Хотите, я вам просто, без прикрас скажу, зачем вы пожаловали?
0: Струсили.
3: Вот и пожаловали. Боитесь, боитесь меня, если решились прийти ко мне. Кого боишься, того не презираешь.
0: Подумать столько. Я вас уважала даже до этой самой минуты.
3: Знаете, почему вы боитесь меня? В чем теперь ваша главная цель? Вы просто сами лично захотели удостовериться, больше ли он меня, чем вас любит или нет. Потому что вы ужасно ревнуете. Ужасно ревнуете.
0: Ну что же, берите.
3: Берите ваше сокровище. Вот он сидит, опомниться не может. Берите. Но под одним условием. Сейчас же ступайте прочь.
0: Сию минуту прочь.
3: А хочешь, я ему прикажу.
0: Только прикажу. И он оставит тебя и вернется ко мне и женится на мне.
3: А ты побежишь домой одна, хочешь? Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты что, думала, что я обвенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? А я сейчас при тебе скажу, уйди, Рогожин.
0: А князю скажу. Ты помнишь, что ты мне обещал? Да не ты ли же, князь, говорил, что пойдешь со мной, что бы со мной ни случилось. Что ты меня любишь и все мне прощаешь. Что ты меня ты это тоже говорил. И я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала. А сейчас не хочу. Не хочу. За что она со мной, как с беспутной-то, а? Беспутная? Спроси у Рогожина, он скажет. А теперь, когда она меня оскорбила, и в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собой уведешь, да будь же ты проклят после этого, что я в тебя в одного во всем свете поверила.
3: Уйди, Рогожин, тебе не надо. Вот, смотри,
0: если он сейчас не бросит тебя, не подойдет ко мне и не будет со мной, бери его, бери, уступаю, мне его не надо такого.
1: Столкновение с образом Настасьи Филипповны окончательно разрушило представление о Дорониной как об актрисе комедийного плана. Даже работа над образом Монаховой не давала оснований предполагать наличие трагических возможностей в актрисе. А без этих возможностей она была бы обречена в роли Настасьи Филипповны на провал. Работу над образом Настасьи Филипповны нельзя считать завершенной. Этот образ принадлежит к числу таких, которые требуют от актера постоянного напряжения сил и неустанной работы, поисков новых путей. Актриса признается, что в день очередного спектакля она никогда не может ручаться, получится ли то, что приносит творческую радость, родится сегодня на сцене Настасья Филипповна или нет. Вместе с тем, именно это чувство неуверенности в каждодневном рождении образа – счастье молодой актрисы. К юбилейным дням Льва Николаевича Толстого Доронина подготовила небольшую концертную сцену из романа Толстого «Воскресенье». Она играет Катюшу Маслову без грима, рисуя ее образ только пластически.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я вот привез вам подписать прошение. Адвокат составил прошение, и надо подписать. И мы пошлем в Петербург.
4: Подписать? Ну что же, можно подписать? Все, можно.
5: Вот перо.
4: Перо. Где подписать?
5: Тут.
4: Тут. Екатерина Маслова. Больше ничего не надо?
5: Мне нужно кое-что сказать вам.
4: Ну, вы скажите.
5: Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно.
4: Вот. Как бы прежде был адвокат хороший, а то этот мой защитник, он же совсем дурачок был. Все мне разные комплименты говорил. Вот как бы тогда знали, что я вам знакомая, тогда бы другое дело. А то что, все говорят, воровка, воровка. Вот что.
0: Есть у нас одна старушка. Так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная. И ни за что сидят. И она, и сын. И все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. И вот, знаете, она услышала, что я вам знакомая, и говорит, скажи, говорит, ему, пусть они сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия.
2: Ну что, сделайте? Вы знаете, такая старушка чудесная. Сейчас видно, что понапрасну. Голубчик, вы похлопочите.
6: Хорошо. Я сделаю. Узнаю. Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?
2: Ну, вы много говорили. А что вы говорили тот раз?
6: Я говорил, что пришел просить вас простить меня.
2: Ну что, простить, простить, ни к чему-то. Вы лучше знаете...
6: Что я хочу загладить свою вину. И загладить не словами, а делом. Я решил жениться на вас.
2: Это зачем же понадобилось?
6: Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это.
2: Богом? Каким Богом? Богом. Вы бы тогда помнили Бога.
6: Успокойтесь, я...
2: Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я пьяна, я помню, что говорю. Я каторжная, ты барин. И нечего тебе тут быть. Ступай к своим княжнам, моя цена красненькая.
6: Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую. Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой.
2: Чувствую вину? Тогда вот не чувствовал, а взял и сунул 100 рублей. Вот твоя цена.
6: Знаю, знаю, знаю. Ну что же теперь делать? Теперь я решил, что не оставлю тебя, и что сказал, то я и сделаю.
2: Я говорю, не сделаешь.
6: Катюша,
2: уйди, я... от меня. Я каторжная сволочь, а ты барин, князь. Ты же мной хочешь спастись. Ты мной в этой жизни услаждался. Мной же хочешь и на том свете спастись. Противен ты мне. И очки твои. И жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты!
6: Ты не веришь мне?
2: Что жениться хотите, не будет этого никогда. Повешусь скорее, вот вам.
6: Я все-таки буду служить тебе.
2: Это ваше дело. Я больше говорить не буду. И зачем же я не померла тогда?
6: Вы теперь возбуждены. Если можно будет, я завтра приду. А вы подумайте.
1: Ни количество сыгранных ролей, ни творческие удачи еще не могут определить дальнейшего пути Дорониной. Актриса только начала его, но она не стоит на месте. К тому же каждой своей роли она отдает максимум труда. Она так и говорит: мне никогда ничто не доставалось легко. И в этом залог того, что она еще долго будет радовать зрителя новыми находками, новыми чертами своего интересного дарования. Пожелаем ей новых удач!
7: Остановив упряжку, Пойгин дождался, когда подъедет Ячоль. «Фу, устал! Ноги дрожат!» – пожаловался Ячоль, снимая на миг малахай с потной головы. «Твои собаки нарту тащат, как будто это и не нарта, а лисий хвост, а мои перед каждой льдиной останавливаются. Сам нарту ворочаю, чтобы через торосы перевалить!» Пойгин промолчал, задумчиво улыбаясь чему-то своему. Стер оголенной рукой иней с морды передовика упряжки Ячоля, осмотрел его раненую лапу острой льдиной или жестким снегом. Подошел к своей нарте, вытащил из нерпичьего мешка кожаный чулочек, надел на раненую лапу собаки. И Чоль невольно остановил взгляд на безглазом Линлине. Волк сидел на задних лапах, понуро глядя незрячими глазами себе под ноги. Он казался задумчивым, усталым стариком, только трубки во рту не хватало. Ечолю захотелось погладить его по голове, но он не решился. Мучила совесть, а еще останавливал невольный страх. Он всегда боялся Линлиня, и когда тот был зрячим, и еще больше, когда ослепил его. Пойгин проследил за взглядом Ечоля, подошел к Линлиню, опустился перед ним на колени. Волк с усилием поднял голову, словно старался разглядеть лицо хозяина. Пойгин осмотрел его лапы и сказал: «Возле этой льдины поставим палатку, вскипятим чай». Прошло не так уж и много времени, как зашумел в палатке примус. Ечоль прилег на оленью шкуру, сладко затянулся табаком из трубки. «А когда давали тебе в Москве звезду, наверное, пили крепкий плиточный чай, а то и кирпичный», — мечтательно предположил он. «Не будем говорить о звезде».
8: «Почему?»
7: «Потому что ты все еще не можешь избавиться от удивления, как это мне дали звезду».
8: «Чему ж тут удивляться?
7: Ты великий охотник. Правда, не все знают, что ты умеешь разговаривать со зверем. Ты умеешь заставить песца совать лапу именно в твой капкан. Моржи плывут к тебе, как только ты начинаешь разговаривать с ними на их языке. Разве это не правда?»
8: Пойгин глубоко затянулся из трубки, надолго зажмурил глаза, наконец сказал:
7: «Неправда. Песцы боятся моих капканов, как и твоих. Просто я умею в нужном месте ставить капканы, хорошо налаживать, а главное, часто их проверяю».
8: «Нет, ты умеешь привораживать зверя».
7: «Я умею выслеживать его».
8: Ну, не будем спорить. Ты не хочешь, чтобы тебя считали шаманом?»
7: «Я белый шаман. А это значит, что я просто человек. Я не вожу дружбы со злыми духами. Я не обманываю с их помощью зверя. Я делаю все то же самое, что и ты».
8: «Но почему у тебя всегда удача, а у меня капканы пустые?»
7: «Они у тебя забиты снегом. Ты их ставишь как попало и где попало.
8: Не кажется ли тебе, что лед может расколоться позади нас, и разводье не позволит нам вернуться к берегу?» — спросил Ечоль, угадывая беспокойство Пойгина.
7: «Разводье впереди, не бойся».
8: «А почему ты что-то предчувствуешь?»
7: Пойгин ткнул рукой вниз и сказал, не то шутя, не то серьезно: «Моржовая матерь точно под нами. Головой колотит в лед».
8: Ечоль почему-то испугался. Напряженно вытянув шею, он мгновение вслушивался, затем припал ухом к шкуре, отодвинул ее, прижался прямо к льду. «Булькает что-то. И, кажется, пыхтит!» — сметенно воскликнул он.
7: «Почему ты испугался?»
8: «Я в прошлое лето убил 3 моржат, а ты знаешь, какие моржихи мстительные».
7: «Я никогда не убивал моржат».
8: «Вот-вот!» — Ечоль обличительно ткнул в Пойгина пальцем. «Ты это нарочно громко сказал, чтобы слышала моржовая матерь. Она, конечно, тебе пошлет нерпу, а меня ластами своими в разводье утащит».
7: Пойгин сказал добродушно: «Я Попрошу моржовую матерь быть доброй к тебе. Только ты должен поклясться ей, что моржат больше убивать не будешь.
9: Хорошо, я поклянусь. Только ты насмех меня в поселке не поднимай. Скажешь, Ячоль тоже шаманил.
7: Я знаю, что достойно осмеяния, а что нет. Вскипяти еще один чайник, а я пойду осмотрюсь. Залезу на самый высокий торос, может, увижу, где разводи. Пойгин выбрался из палатки. Закинув за спину карабин, медленно пошел между торосов, выбирая самый большой и удобный для восхождения на его вершину. Пойгину все время хотелось обернуться, будто спина его видела нечто такое, что внушало тревогу. Может, Умка, белый медведь, где-нибудь таится за торосом? Услышав скулёж Линь-Линя, вернулся к собакам, отстегнул волка от потяга. Линь-Линь отряхнул с себя иней, медленно пошел между торосами, низко опустив незрячую морду. Пойгин пошел вслед за ним. «Я чувствую что-то живое», — сказал он вслух, обращаясь к волку. Линь-Линь сел на задние лапы, поднял морду, прислушался, потом потерся о ноги хозяина и устало зевнул. «Вижу, ты ничего не чувствуешь, если так зеваешь, будто спать собрался». Линь-Линь виновато поскулил, словно бы простонал постарчески. «Ну-ну, не обижайся». Пойгин погладил волка по голове. «Пойдем, оглядимся. Пожалуй, можно будет залезть вон на тот большой торос». Полная луна заливала зеленоватым светом ледяной мир, скованного стужей моря. В северной стороне клубилась мгла. Скорее всего, это пар от разводья. Хорошо было бы всмотреться в ту сторону с вершины тороса. Пойгин начал осторожно обходить с разных сторон облюбованную льдину и вдруг заметил полуразрушенный ледяной купол. Похоже, он образовался от дыхания моржа. Возникают ледяные купола и над лохтачьими отдушинами, но те гораздо меньше. Иногда случается так, что моржовое стадо не успевает к зиме покинуть летние отмели, где питалось ракушками. Это бедствие для моржей. Они не могут жить без открытой воды и без воздуха. Не способны, как нерпы, прогрызать ледяной покров. Бывает, что моржи бьют головами в лед, пытаясь взломать его, и часто гибнут, так и не сумев пробиться к воздуху. Умеют моржи сверлить лед, переворачиваются вверх животами и отчаянно вращают головой, работая бивнями, как сверлами. Если им удается сотворить лунку, они оберегают ее, чтобы спастись от удушья. Ледяной колпак, образованный дыханием моржа, предохраняет отдушину от замерзания. Кто же разрушил колпак моржовой отдушины? Пойгин ударил прикладом в замерзшую лунку, взломал непрочный лед. Значит, морж где-то еще здесь, отдушина свежая. Сейчас он непременно выглянет, чтобы вдохнуть спасительный воздух. Пойгин отошел от лунки, рядом с ним присел на задние лапы Линь-Линь. Чутко поводя носом, волк уставился незрячими глазами на отдушину. И вот где-то в глубине взбурлила вода, и на поверхности показалась огромная голова моржа с выпученными глазами. Морж жадно втянул ноздрями воздух, запыхтел, кашлянул несколько раз и, наконец, зарычал, как-то болезненно, будто жалуясь. Пойгин инстинктивно вскинул карабин, затем медленно занес его за спину. Нет, тут даже ствол нельзя направлять в сторону зверя, а не то, чтобы позволить себе выстрелить. Морж сейчас беспомощен. Единственная возможность остаться живым для него – сохранить отдушину. Колпак над ней мог лопнуть от мороза, но пройдет время, образуется новый, и морж дождется, когда расколется льдина, образуется разводье, и придет спасение. Воткнув бивни в лед, морж замер, закрыв глаза. Измученный борьбой за жизнь, он, видимо, мгновенно уснул, надышавшись воздуха. Подрагивали его губы, над которыми топорщились усы. Из влажных ноздрей вырывалось мерное горячее дыхание. Линь-линь раздраженно морщил нос, тихо ворчал. А Пойген смотрел на моржа, не смея шелохнуться. Наконец он осторожно положил карабин на снег, присел на его приклад, не отводя взгляда от спящего зверя. Нет, это не была моржовая матерь, это был самец. А моржовая матерь где-то колотит головой в лед, как в ледяной бубен. Как знать, быть может, она жива именно потому, что живет, глубоко дышит вот этот уснувший морж. И сейчас выстрелить в него — это все равно, что выстрелить в моржовую матерь или в собственное сердце. Спит морж, и замер весь ледяной мир, вслушиваясь в его спокойное дыхание. Спит морж, видит во сне два живых существа — один из них человек, второй — волк. В их власти его жизнь и смерть. Но, наверное, не уснул бы морж, ушел бы опять под лед, если бы не шепнула ему моржовая матерь, что он может не бояться этого человека. Пусть спит морж, пусть видит во сне моржат, пусть видит над плывущими льдинами яркое солнце. Пойген будет сидеть здесь до тех пор, пока не выспится морж. Ведь может случиться и такое. Подкрадется извечный враг моржа Умка, ударит лапой по голове и проломит ему череп. Бывает, что Умка берет кусок льдины и бросает ее с поразительной меткостью прямо в голову моржа. Пусть спит морж, пусть снятся ему бескрайние отмели, покрытые моллюсками. Не один раз видел Пойген, как спят моржи в открытой воде, стоя. И никогда у него не поднималась рука выстрелить в такого моржа. Когда морж спит на льду или на берегу, тогда можно стрелять. Охота есть охота. Случалось, видел Пойген, как моржиха, обхватив передними ластами моржонка, спит с ним стоя. Как удивительно тогда похожа она на человеческую матерь, прижимающую к груди свое ненаглядное дитя. Повадки моржих матерей всегда поражали Пойгена. Он видел, как моржиха, родив детеныша, толкает его в воду и моет с удивительным проворством и нежностью. Он мог бесконечно долго, сидя в байдаре или на льдине, наблюдать, как сажают моржихи себе на спину или за гривок моржат, а потом стряхивают их, терпеливо обучая детенышей плаванию. Кружат моржата вокруг матери, жалобно кричат, боясь воды. Мать принимает то одного, то другого к груди, опять усаживает себе их на загривок. Моржата часто сосут мать в воде. Это очень смешно. Детеныш поворачивается вниз головой, обхватывает ластами живот стоящей торчком матери и жадно сосет, пока не приходит надобность глотнуть воздуха. Самая безопасная ложа для детеныша в общей громаде моржей – спина матери. 2 года не отпускает моржиха от себя детеныша, оберегая его от всех опасностей. А их так много. Гибнут моржата в толчее, когда стадо в панике покидает льдину или берег, почувствовав опасность. Гибнут от умки, нападающего на беспомощных детенышей. Гибнут от пуль и гарпунов охотников. Для Пойгина было истинным горем видеть, как детеныш упорно не покидает убитую мать, когда плывет с жалобным криком за байдарой, увозящей труп моржихи. Страшно было видеть, как плачет моржиха, не желая покидать убитого детеныша. Стеная и тяжко вздыхая, она жадно обнюхивает погибшего моржонка, толкает носом его к воде. И если ей удается достичь воды, она обхватывает мертвого детеныша ластами, крепко прижимает к груди и не может с ним расстаться иногда по нескольку суток. Пойгин еще с молоду был признанным вожаком охотничьих походов в море на моржа. Его отвага, умение угадать поведение не только отдельных зверей, но целого стада были известны всем. Однако не каждый понимал Пойгина, когда он впадал в угрюмое молчание, в глубокую тоску при большой охотничьей удаче. Возвращаясь с перегруженными байдарами с ледяных полей, Пойгин часто не отвечал на шутки, почти ничего не ел, не мог уснуть. Не всякому объяснял он, что его преследуют крики моржат, стоны их матерей, что ему мерещатся моржихи, совсем по-человечески прижимающие мертвых детенышей к груди. Пойгину, бывало, удивлялись, но никто не смел шутить над ним. Мало того, старики предупреждали тех, кто уж слишком был озадачен его поведением. «Не вздумайте язвить его насмешкой. Так создан он, что душа нелюдских существ способна вселяться в него, потому и принимают они его за своего. Видно, и он считает их для себя не чужими». Но рожден-то он все-таки человеком, охотником, и чему быть на охоте, тому быть. Однако потом, когда кончается охота, вы спокойно засыпаете, а к нему в сновидениях является моржовая матерь с убитыми своими детьми и мучает его слезами и стонами. Так что остерегайтесь его обидеть». Слушать подобные увещевания стариков было жутковато, и охотники смотрели на Пойгина с изумлением, сочувствием и суеверным страхом. Случалось, что Пойгин высаживался с охотниками на льдину и начинал свой разговор с невидимым под водой стадом моржей. Фыркал, мычал, вздыхал, рычал, трубил. Проходило какое-то время, и начинали появляться у ледяного поля то там, то здесь моржовые головы. Звери с любопытством осматривались, упирались ластами в лед, высовывались посмелее, с усов их капала вода, лоснились влажные букристые складки на шее, на спине, животе. Пойгин внимательно оглядывал стадо, примечал малолеток, беременных самок, уже родивших матерей, указывал на моржей и тоном, не допускающим возражений, накладывал запрет на тех, кого брал под свою защиту. Гремели выстрелы, Пойгин сам стрелял, входя в охотничий азарт. Моржи, случалось, яростно защищали раненых. Особенно опасны схватки в воде. Здесь моржи проявляли удивительную ловкость. С ревом и фырканьем они устремлялись к байдарам, ударяли в них головой, норовили зацепиться бивнями за борт, подплывали вверх животом под днище, распарывали его, как брюшину умки. Пойгин всегда был вожаком в этих схватках с моржами. Никто лучше его не мог указать, где вынырнет особенно опасный морж, как поведет себя стадо. Команды Пойгина выполнялись беспрекословно. Особенно прославил его по всему побережью отчаянный поединок с моржом, которого охотники с суеверным страхом называют келючи. Это морж-хищник. Не часто встречаются с ним охотники. Большинство моржей питаются двустворчатыми моллюсками на отмелях, изредка падалью. Может, лишь на несколько тысяч моржей приходится один келючи. Его смертельно боятся все тюлени, особенно нерпа. Нападает он и на моржих с моржатами, разрывая их в клочья. Боятся келючи и охотники, с ужасом рассказывая о его повадках самые неправдоподобные истории. Страшным словом келючи пугают детей, его произносят в полголоса, пугливо озираясь. В сказках и преданиях келючи – самый отвратительный злодей-людоед. «Келючи! Келючи! Келючи!» передается порой из стойбища в стойбище. И плачут дети, провожая отцов в море, бледнеют лица женщин, в глазах их поселяются тоска и страх, когда они, предчувствуя беду, высматривают в море возвращающиеся с охоты байдары, воют собаки. «Келючи! Келючи! Келючи!» шепчут охотники, сжимая до боли в пальцах карабины, чтобы успеть выстрелить в огромного моржа со свирепыми глазами и острыми бивнями. «Келючи!» Морж-бродяга, изгнанный из стада. Бывают среди моржей другие бродяги, но далеко не все из них келючи. Пойгин мог безошибочно определить появление в стаде моржей келючи. Тревога моржового стада многое объясняла ему. Случалось, стадо спешно покидало облюбованное лежбище и в панике уходило от келючи, однако не так просто уйти от него. Он снова и снова настигал стадо, и тогда моржам приходилось терпеть его. Когда на льдину вылазит морж-бродяга, его не очень любезно пускают в самую гущу стада, каким бы он ни был могучим. Тычки бивнями с разных сторон встречают его, так что он часто покрывается множеством кровоточащих ран. Случается, что пришелец покорно останавливается, смиренно опускает голову, словно бы кланяясь, и только через некоторое время продвигается дальше внутрь стада. Зоркий глаз Пойгина улавливал особенности повадок каждого моржа. Ему было понятно, кто из них признанный вожак, кто метит его заменить, кто пришелец, какой из детенышей осиротел, какая из моржих готова усыновить его. Медленно поворачивал он голову, разглядывая стадо. В глазах его вместе с охотничьим азартом светилась доброта. Казалось, он страдал от того, что не может заговорить с этими смышленными существами на человеческом языке. Если бы они понимали его так, как он понимает их. Однажды охотники заметили, как побледнело лицо Пойгина, вникавшего в поведение стада моржей. Всем стало ясно, появился келючи. Кое-кто в панике бросился к байдарам, вытащенным на лед. Пойгин властным жестом руки остановил перепуганных. Но Ичоль, бросаясь к байдаре, прохрипел: «Келючи, скорее на берег!» Еще у нескольких охотников сдали нервы. Они столкнули легкую из моржовых шкур байдару на воду. «Назад!» — приказал им Пойгин. «Келючи настигнет вас, пропорет днище байдары! Я узнал его! Это людоед!» Байдара уходила все дальше. Четыре охотника отчаянно гребли веслами. И вдруг оттуда донесся крик: «Келючи! Келючи! Келючи!» Ячоль беспорядочно стрелял, байдара резко накренилась, зачерпнув воды. Видимо, келючи ударил в нее головой. «Назад!» — закричал Пойгин. «Плывите назад!» Байдара развернулась и поплыла к ледяному полю. На веслах осталось двое. Ячоли еще два охотника схватились за копья, не давая моржу подплыть к байдаре. Келючи распорол днище байдара уже у самого ледяного поля. Охотники успели выскочить на лед, а хищник зацепил байдару бивнями, поволок ее за собой, рыча и фыркая. Изломав бивнями деревянный остов, он превратил байдару в кучу моржовых шкур, медленно плывущую по воле волн. Ячоль сел на лед, бормоча трясущимися губами. «О, келючи, келючи, проклятые келючи!» Если бы морж-людоед распорол днище байдары, ни рядом с ледяным полем никто из пятерых не спасся бы. Моржовое стадо расположилось на соседней льдине. Пойгин, вооружившись биноклем, долго наблюдал за поведением животных. Да, это келючи. Одноглазый людоед, наконец сказал он угрюмо приумолкнувшим охотникам. Тот самый, который в прошлом году перевернул три байдары охотников из стойбища «Китовая челюсть». Погибло 16 мужчин. Кто-то из них все-таки сумел копьем выколоть келючий глаз. Эту историю знали все охотники, но Пойгина выслушали с таким потрясением, будто услышали ее впервые. «Если мы не убьем келюча здесь, — сказал Пойгин, не отрывая бинокль от глаз, — он нас догонит в пути. Он будет стеречь байдары до самой зимы. Надо его убить. Сделаю это я». И вот Пойгин, вскинув карабин, шел на келючи. Теперь он ничего не видел, кроме раскрытой его пасти, из которой торчали два огромных бивня. Надо было выстрелить именно в пасть келючи. Пуля, всаженная в его тушу, может застрять в толстом слое жира. Раненый зверь станет намного опаснее. Шея, плечи, грудь его были покрыты словно кольчугой, бородавчатыми наростами. Только выстрел в пасть может оказаться смертельным. Какой келюч огромный! Надвигается горячий, сотрясаемый яростью тушей, закрывая собой полсвета. И Пойгин выстрелил прямо в пасть келючи. Зверь вскинул голову еще выше и вдруг с размаху воткнул бивни в лед. Из горла его вместо рыка вырвался хрип. Вот он еще раз поднял голову, раскрыл пасть, и Пойгин снова выстрелил. Бесконечно долго длилось мгновение, в которое Пойгин пытался постигнуть, что происходит со стадом. Заходилась в крике совсем низко над его головой чайка, звенела в ушах, плескалась волна о днище льдины. Размеренные удары волны казались неправдоподобно спокойными. Море совершало привычную работу, гнало льдину куда-то на север, все дальше от берега, с поверженным келичи и с человеком, который никак не мог прийти в себя и подумать о том, не грозит ли ему новая опасность. Бывает, что стадо моржей бросается к погибшему вожаку, сталкивает в море и уносит, стараясь при этом отомстить виновникам его гибели. Если бы сейчас моржи двинулись со всех сторон к убитому келичи, они смяли бы дерзкого охотника. Видимо, прошло еще одно бесконечно длинное мгновение, отмеченное новым истошным вскриком чайки, прежде чем Пойгин понял, что моржовое стадо не признало келичи за своего вожака. Это было спасение. Моржи, поднимая морды, фыркали, некоторые лаяли, но никто из них не выражал ярости. Мало того, было похоже, что вздох облегчения сотрясает все стадо. Пойгин перебрался на ледяное поле к охотникам. Моржовое стадо вдруг стало шумно покидать свою льдину. Один Келючи остался лежать на льдине. Моржи оставили его, явно чувствуя избавление. Оставили на льдине Келючи и охотники. Рассевшись по байдарам, они ушли к берегу, затаив в душах восторг перед своим вожаком Пойгином. Давно ли это было? Давно и недавно. Линь-Лини еще не было на свете. А ведь с тех пор он успел родиться, вырасти и состариться. Сидит Линь-Линь рядом с хозяином, смотрит незрячими глазами на морду спящего моржа. Он не видит его, но слышит мерные глубокие вздохи. Наверное, это добрый зверь, коль скоро хозяин не вскидывает карабин. Да, Линь-Линь, если не видит, то всегда чувствует, когда хозяин вскидывает карабин. Курит Пойгин трубку за трубкой, изумляясь тому, что запах табака не пугает моржа. Почувствовав боль в пояснице, охотник встал и тихо сказал волку: «Пойдем, пусть морж спит, пусть будет спокойна моржовая матерь». Ечоль, разогревшись в палатке чаем, умудрился уснуть. Когда Пойгин пришел, он вскочил, едва не перевернув примус с кипящим чайником, ошалело спросил: «А, что, лед треснул?» «Не бойся, лед не треснул», — успокоил его Пойгин. «А до развода еще далеко. Сейчас попьем чаю и поедем дальше». Пойгин некоторое время колебался, рассказать ли Ечолю о спящем в отдушине морже. Не выдержал, рассказал. Ечоль потянулся к карабину. «Убьем! Это же сразу 15, а то и 20 нерп!» Пойгин, не ждавший ничего иного от Ечоля, все-таки изумился. «Но он же спит!» «Ты что, не стрелял в спящих моржей?» «Так кто на лежбище? А этот, может быть, едва не задохнулся?» «Ну, убьем! А что дальше? Как ты его вытащишь из отдушины?» «Собак в него впряжем и вытащим». Пойгин отпил несколько глотков горячего чая, сказал, не глядя на Ечоля: «Моржа я тебе не покажу». «Ну, ладно, тебя не переспоришь. Поедем к разводью, хватит нам и по нерпе». На разводье больше повезло Ечолю. Ему удалось убить 3 довольно крупные нерпы, а Пойгин подстрелил всего лишь 1, к тому же на редкость маленькую. «Вот я теперь над тобой посмеюсь», — хорохорился Ечоль. «Звезду получил и сразу разучился охотиться. Все смеяться будут».
10: «Я рад, что у тебя сегодня удача», — миролюбиво ответил Пойгин.
7: «Но где Линь-Линь?» Он окликнул волка, которого не стал впрягать в нарту после отдыха в палатке. Линь-Линь не отозвался. Недоброе предчувствие встревожило Пойгина. Вспомнилось, как несколько раз Линь-Линь подходил к нему, когда он выжидал на краю разводья нерпу, вяло скулил, терся о ноги, даже пытался увести от разводья, хватая зубами за край кухлянки. «Может, хочет вернуть меня к моржу?» — думал Пойгин, пытаясь понять странное поведение волка. И вот Линь-Линь исчез. Пойгин выкурил с озабоченным видом трубку и пошел по следу волка. Нашел Пойгин Линь-Линя мертвым в ледяной нише одного из огромных торосов. Волк лежал, положив морду на вытянутые лапы, густой иней успел затянуть его незрячие глаза. Пойгин зачем-то сорвал с себя малахай, словно хотел отогреть и оживить волка. Пал на колени. Провел оголенной рукой по лбу Линь-Линя, по спине слегка пошевелил. Линь-Линь успел окаменеть на морозе. Пойгин долго сидел на снегу с непокрытой головой, не чувствуя, как волосы его схватывает иней. В его памяти промчалась вся жизнь волка. Крепко зажмурив глаза,
10: прижался лицом к лбу Линлиня, потом медленными движениями сбил со своей головы иней, надел малахай. Долго курил трубку, не спуская с волка скорбных глаз.

0: то одна, то другая жалобно скулила. А Пойгин, выкуривая трубку за трубкой, говорил себе мысленно: «Да, пора, пора и мне уходить к верхним людям». Ему казалось, что появление моржа в отдушине было не случайным. В том, видимо, таилось какое-то предупреждение. Может, моржовая матерь хотела его испытать перед последней перекочевкой, испытать на доброту, на великодушие. Все, все может быть. Пойгин оглядывал нагромождение морских торосов, похожих на каких-то огромных зверей, собравшихся в бесчисленное стадо, и в ледяном безмолвии слышалось ему, как неистово колотила моржовая матерь в ледяной бубен, как выл тоскливо где-то далеко-далеко, уже не наяву, а в памяти его верный Линь-Линь.
1: «1 апреля передовые части нашей дивизии подошли к Тилигульскому лиману. Отсюда началось наступление на Одессу»,
2: рассказывает генерал-майор Николай Захарович Галай.
1: «На поступу к городу фашисты заранее подготовили сильно укрепленную оборонительную полосу, но мы сумели быстро прорвать ее, зайдя станцию Одесса-Сортировочная. Вскоре наши части вышли на окраину города. Обезумевшие от страха гитлеровцы переполнили все суда, баржи, буксиры, катера, шлюпки и даже плоты. Наши автоматчики при поддержке танков прорвались в порт и атаковали скопившиеся здесь вражеские войска. К утру 10 апреля сопротивление немцев было окончательно сломлено. Тысячи ликующих одесситов вышли на улицы и площади. Люди плакали от радости, обнимали и целовали бойцов».
3: Есть в Москве школа номер 201 Тимирязевского района. Как и в других наших школах, несколько дней назад, 1 сентября, здесь раздался звонок, шумом наполнилось все большое здание, и вот в одном из классов лучшая его ученица, отличница, пользуясь своим почетным правом, заняла место на парте, на той самой парте, где сидела несколько лет назад чудесная девушка, именем которой названа школа. Да, вот на этой самой парте слушала уроки, мечтала о будущем Зоя Космодемьянская. На первой странице нашего сегодняшнего номера мы предоставляем слово заслуженной учительнице школ РСФСР Вере Сергеевне Новоселовой, у которой училась Зоя. Прошу вас, Вера Сергеевна, прошу вас.
4: Всем вам, конечно, знакомо имя Зои Космодемьянской, славной дочери нашего народа, бесстрашной героини. Вы очень хорошо ее все знаете и по портретам, и по тем песням, которые посвящены ей. Вы видели ее и в театре, в кино. А вот мне в течение 3 лет довелось видеть ее каждый день, вот так, за партой. Я была ее учительницей. Я очень ясно сейчас представляю себе ее в классе. Крайний, справа от меня, Борис Фоменков. Влево Виктор Белоконь. Ученики сильные. Между ними идет жаркий спор по поводу образа Катерины из «Грозы Островского». А прямо передо мной, в центре, сидит тоненькая девушка с открытым лицом. Она поворачивается то к одному спорщику, то к другому. И по глазам девушки видно, что спор задел ее за живое. И есть ей что сказать. Но она не спешит выступать. Она не любит торопливо опережать других. Не старается быть обязательно первой среди равных. И тогда я сама ее вызываю. Она встает и говорит умно, веско, продуманно и, как всегда, искренно. Ее тонкое лицо с большими глазами, с открытым белым лбом, как живое сейчас стоит перед моими глазами. Зоя Космодемьянская была моей лучшей ученицей в течение 3 лет. Я преподавала русский язык и литературу в ее классе. Она всегда привлекала меня глубиной своих мыслей

0: силой тех больших чувств, которым были полны ее ответы. Особенно хорошо помню ее доклад о Кутузове. Она великолепно проиллюстрировала его целым рядом цитат из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Еще в 8 классе она отлично написала сочинение «Илья Муромец. Защитник земли русской». Как лучшее это сочинение было зачитано вслух в классе. Вообще, как устные, так и письменные ответы Зои отличались всегда какой-то легкостью, изяществом, стиля и каким-то своим оригинальным подходом к теме. И это вполне понятно. Она была очень начитанная девушка. И в содержании каждой прочитанной книги она входила всем своим существом. Вы только посмотрите, сколько она успела прочесть за последние 2 года перед войной. Вот в этой тетрадке, которая сейчас у меня в руках, она пометила книги, особенно полюбившиеся ей. Тут и Салтыков-Щедрин, и Толстой, и Горький, и Шатар-Руставели, и Николай Островский, Гоголь и Флобер, Маяковский, Туманян и Чехов, и Шарль де Кастер, и Сервантес. Списки по внеклассному чтению для нее всегда были узки. Она постоянно спрашивала меня о новых книгах, всегда успела прочесть то, что по программе надо было прочесть лишь в следующем классе. Она вообще была хорошей ученицей, но она никогда не гналась за отметкой. Ее увлекало прежде всего глубокое знание предмета. Однажды был такой случай. Она не совсем поняла тему классного сочинения и написала его неудачно. Я ей поставила 3. Через день Зоя подошла ко мне, когда никого вокруг не было, и спросила, почему я ей поставила такой низкий балл. Я с удивлением спросила ее, почему же она не подошла сразу, а мучилась и раздумывала так долго. Тогда Зоя ответила мне очень тихо и серьезно. Я хотела сама разобраться в этом и понять, в чем тут мои ошибки. Я объяснила ей. Она слушала очень внимательно, задумалась. Потом, очевидно, все уяснив, проговорила. Ну вот теперь я все поняла. Правильно. Разрешите мне переработать мое сочинение. А в другой раз, наоборот, ей показалась слишком высокая отметка, полученная за ответ на уроки химии. Она после урока подошла к преподавательнице и сказала. По-моему, вы ошиблись. Я на 5 химии не знаю. Преподавательница не согласилась с ней, но пошутила, что если Зоя полагает свои сегодняшние знания недостойным высокой отметки, то пусть полученная 5 будет знаком доверия к ее завтрашним знаниям. Ну и Зоя оправдала, разумеется, это доверие учителя. В тетради, куда она заносила название своих любимых книг, была ее же рукой написана одна из ее любимых песен. Это стихи Гёте, положенный на музыку Бетховеном.
1: Пусть и сегодня прозвучит в нашем журнале эта песня.

0: Продолжайте, пожалуйста, Вера Сергеевна, мы вас слушаем.
1: Я очень любил весь этот класс. Хороший, талантливый, живой. Там учился и брат Зои, Шурка Смедемьянской, впоследствии та же герой Советского Союза. Когда Зоя погибла, многие из ее товарищей и одноклассников, в том числе и Шура, пошли добровольцами на фронт, чтобы отомстить за свою подругу. Они присылали мне чудесные письма с фронтов. Приходили письма с самыми различными номерами полевой почты. Особенное волнение испытал я в 44-м году, когда мне подали одновременно два письма. Это были письма с фронта моих учеников. Они думали о школе в этот день. Это было 1 сентября. И с какой теплотой вспоминали о школе. Вот первое письмо Бориса Изеева. Добрый день, Вера Сергеевна. Сегодня 1 сентября 1944 года. Первый день занятий в школе. Вспоминаю школу в этот день. Вот и высокий, светлый, чистый класс. Распахнув свои двери, как руки, он принимает в свои объятия жизнерадостных учеников. А сейчас я сижу на наблюдательном пункте. Так проходит наша жизнь в боях и сражениях. Сейчас очень жалею, что учился не так, как позволяли мне мои способности. Я удивляюсь своей памяти. Я сейчас помню, вернее знаю тот материал, который мы проходили, гораздо лучше. Ну, далее тут идут приветствия учителям, товарищам по школе. А вот еще одно письмо, полученное мной в этот день, Володи Титова. Полевая почта 86629. Здравствуйте, дорогая Вера Сергеевна. Горячий танкистский привет с фронта. Как живет Москва, школа? Ведь сегодня 1 сентября. Как говорится, взяли сумки, взяли книжки, взяли завтраки под мышки и так далее. Первый день занятий. Учительница знакомится с учениками, спрашивает. Будем отлично учиться? Все хором отвечают, будем. Через неделю Титов получает первую плохую отметку. Ну, это уж не 1 сентября, а какой-нибудь 5 или 10. А 1 Титову кажется, что в этом году он непременно будет учиться только на отлично. Поэтому настроение его, как у всех, приподнятое. Но сегодня тоже 1 сентября. Я не могу определить свое настроение как приподнятое, потому что оно опущено глубоко в окоп под танк. Почти целый день немцы обстреливают опушку леса левее нас. Там давно уж никого нет, но они все еще стреляют и стреляют. Огонь может быть перенесен и на нас. Ну, пока до свидания. С нетерпением буду ждать ответа. Передавайте привет всем. Гвардии лейтенант Владимир Титов.
0: Большое спасибо, Вера Сергеевна.
2: 21-я ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от лености или со скуки все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки и любовные песни поют. Но иным открывается тайна и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, с тех пор все как будто больна.

Сколько воспоминаний, сколько глубоких чувств вызывает эта песня «Вечер на рейде» у каждого, кто пережил войну.

0: В ней и любовь к своему городу, и грусть разлуки с ним, и уверенность в возвращении с победы. История ее создания не совсем обычна. Вот что рассказывает об этом Василий Павлович.
1: Не сразу и я, и мои товарищи поняли значение лирики в грозные дни войны. Показательной в этом смысле, мне кажется, судьба песни «Вечер на рейде», написанной в августе 41-го года. Вместе с группой композиторов я работал тогда в Ленинградском порту, помогая военным морякам грузить корабли. Однажды, окончив работу, мы проходили мимо причалов. Стоял тихий, ясный летний вечер. Издалека, с какого-то корабля, ветерок доносил звуки песни, которые пели под баян моряки. Я задумался о том, какая душевная сила таится в этих людях. Завтра им предстоит идти в опасный поход, из которого, наверное, не всем суждено вернуться. Но сегодня они не думают о грозной опасности и поют. Поют спокойно, ласково, задушевно. Мне захотелось написать песню об этом тихом вечере, о моряках, уходящих в поход. Вернувшись домой, я тут же сел сочинять музыку. Слов у меня не было, и мне пришлось самому придумать начало припева «Прощай, любимый город». Через 2 дня музыка была готова. Я отдал ее поэту Александру Чуркину, который написал слова. Когда я познакомил с песней «Вечер на рейде» моих друзей, они ее забраковали. Лирическая, задумчивая и немного грустная музыка показалась им неподходящей, неуместной в дни войны. Я спрятал песню и больше никому ее не показывал. Через несколько месяцев, в начале 42-го года, с фронтовым эстрадным театром «Ястребок» я выступал перед воинами Калининского фронта. Как-то раз в солдатской землянке под Ржевом, послушав, как я пою свои песни под собственный аккомпанемент на аккордеоне, бойцы попросили спеть что-нибудь для души. И тогда я вспомнил о песне «Вечер на рейде». Со второго же куплета солдаты стали подпевать. Я почувствовал, что песня дошла до сердца, что она имеет право на жизнь. Вскоре, приехав с фронта в Москву, я исполнил эту песню по радио, и она нашла много друзей на фронте и в тылу. Оказалось, что искренняя, задушевная лирика всегда нужна нашему народу.

Жизненный и творческий путь Соловьева Седова связан с Ленинградом, городом, которому он посвятил немало чудесных песен. Мальчиком научился он играть на балалайке и гитаре, а потом самоучкой и на рояле. Но он вряд ли смог бы стать профессиональным музыкантом, если бы не Великий Октябрь. После революции Василий Павлович закончил музыкальный техникум, а затем и Ленинградскую консерваторию. В предвоенные годы Соловьев Седой стал известен как автор балета «Тарас Бульба» и ряда песен. Но то были лишь первые шаги молодого композитора. В полную меру раскрылся его песенный талант в суровое время Великой Отечественной войны. Первые же дни войны Соловьев Седой написал песню «Играй, мой баян» о простом пареньке с рабочей заставы, который уходит воевать за родную землю. Скромна и бесхитростна эта музыка. Она напоминает старые песенки городской окраины. В ней столько искренней сердечности и душевной чистоты, что она сразу завоевала сердца слушателей.

0: Бывая на фронте и встречаясь с бойцами, Соловьев Седой хорошо узнал и полюбил истинного героя войны, рядового солдата, человека простой закваски, как назвал поэт Твардовский своего Василия Теркина. И вот такой русский, советский человек, скромный и дружелюбный, с открытой душой и добрым сердцем, не боящийся трудностей и не унывающий в беде, предстает во многих песнях композитора. Это и лирические песни, «Соловьи», «Давно мы дома не были», «Когда песню поешь». Это и шуточные, полные веселого задора и добродушного юмора. Из них особенно известна и любима песня «На солнечной поляночке». У нее тоже есть своя история, о которой рассказывает Василий Павлович.
1: Работая в годы войны над шуточными песнями, я долго искал верный путь. Трудно было отойти от приемов, найденных в песенной лирике. Когда я получил от поэта Алексея Фатьянова стихотворение «На солнечной поляночке», то сначала был написан мечтательный, несколько чувствительный вальс. Казалось, все было хорошо. Песня прозвучала по радио, понравилась слушателям, но что-то меня в ней не удовлетворяло. Я понял, что в ней недостает жизнерадостности, того задора, который должен быть в шуточной песне. И тогда я отбросил уже написанную музыку. Она перешла впоследствии в песню «Разговор» и сочинил новую в характере частушки или игровой песни под гармошку.

Соловьев Седой остается верен своему герою и в послевоенные годы. Подвиг советского воина, который спас человечество от фашистского рабства, вновь и вновь привлекает к себе композитора. Этой теме посвятил он одну из новых своих песен – «Баллада о солдате». Она сурова, эта песня о безымянном солдате. Труден был его путь. И в песне сказано об этом без утайки и прикрас. Но солдат прошел через испытания войны, не утеряв мужества и человечности, веры в людей и в жизнь. Поэтому песня не только сурова, но и глубоко эмоционально, лирично. И хотя характер и судьба у ее героя несколько иные, чем у Алеши Скворцова из кинофильма «Баллада о солдате», Соловьев Седой был вправе назвать свою песню именно так, а не иначе. Это тоже повесть о гуманизме советского воина.

0: показал Соловьев Седой и дальнейший путь своего любимого героя. Вот вернулся солдат с войны домой, и душа его поет от радости. Кажется, сама собой рождается песня, то оживленная и бойкая, подобно частушке, то широкая, распевная, как раздольные народные песни.
1: Поет гармонь звонок.

Много новых песен создал Василий Павлович Соловьев-Седой в последние годы. Они разнообразны и по своим темам, и по характеру музыки. Но лучшие из них вновь пленяют теми качествами, за которые мы уже давно полюбили композитора. Свежестью образов и правдой чувств, простотой выражения и щедростью художественной фантазии. Вот песня «Там говорят бураны» из цикла «Четыре портрета ребят с Целины». Она посвящена любви и разлуке. Мы не видим ее героя в деле, в труде. Но каким богатым и значительным показан в музыке его характер. В нем и глубина раздумий, и мужество, и душевная тонкость. А когда мелодию солиста перехватывает хор, и задумчивая песня сменяется постепенно разгорающейся молодецкой пляской, в полной мере ощущаешь и единство героя с массой, и всю силу его жизни.

Соловьев Седой пишет не только песни. Он автор ряда произведений других жанров, в том числе оперетт. «Верный друг», «Самое заветное», «Олимпийские звезды». Их герои – наши современники, хорошо знакомые нам по песням, Василий Павлович. Поэтому так насыщены песенностью арии, ансамбли и хоры из его оперетт. Подобно Дунаевскому, Милютину, Хренникову и другим советским композиторам, Соловьев Седой сблизил оперетту с русской народной и советской массовой песней и тем самым обновил этот старый и вечно юный музыкальный жанр.

проявился в оперетах Соловьева-Седова и его «Дар юмориста». Его опереты – это настоящие музыкальные комедии. Чтобы обрисовать их действующих лиц, композитор находит много метких, остроумных штрихов, смешных подробностей. Вот, например, песня Васи из опереты «Самая заветная». Это выразительный юмористический портрет незадачливого влюбленного. Его робость, застенчивость, нерасторопность – все это передано в самой музыке, в преувеличенно трогательных и потому смешных жалобах героя.

Среди произведений Соловьева-Седова, предназначенных для музыкального театра, выделяется балет «Тарас Бульба». В середине 50-х годов композитор сделал новую, кардинально переработанную редакцию балета, и в таком виде он был с успехом поставлен на сцене. «Тарас Бульба» Соловьева-Седова – монументальное эпическое полотно. Разнообразные события, показанные в нем, разнохарактерна и его музыка. Здесь есть мягкая певучесть, задушевная лирика, знакомая нам по песням Василия Павловича. И здесь же выражены суровое мужество Тараса, пылкость молодого Андрея, воинская удаль и лихость запорожского казачества.

Много творческих сил отдал Соловьев седой работе в кино. Более 20 фильмов с его музыкой знакомы нашим кинозрителям. С экранов пришли в жизнь некоторые популярнейшие песни композитора, такие как «Солдатская походная», «В путь» из кинофильма «Максим Перепелица» или «Лирическая», «На лодке» из фильма «Первая перчатка». Работе композитора в кино обязан своим рождением и замечательной, искрящейся задором и проникнутой романтикой о далеких просторах «Марш нахимовцев». Он впервые прозвучал в фильме «Счастливого плавания» и вскоре стал одной из любимых песен на

Более 200 песен создал Соловьев Седой. И едва ли не каждая из них по-своему неповторима. Почти в каждой сказано что-то новое о нашем времени и его людях. Своеобразны эти песни и по музыкальному языку, который вырос из русских народных напевов и плясовых наигрышей, из новых песен революционной эпохи. Вдохновленные жизнью и искусством народа творчество Соловьева-Седова легко находит путь к сердцам миллионов. Его песни зачастую поют, не зная, кто их автор, так же, как поют народные песни. Это ли не лучшая награда для художника? Не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами знают и любят музыку Соловьева-Седова.

0: Василий Павлович, как узнал американский пианист вашу песню?
1: Это было в 1958 году, когда Ван Клиберн участвовал в конкурсе имени Чайковского в Москве. Тогда-то он и услышал «Подмосковные вечера» и сразу сделал свою обработку. После победы на конкурсе он приехал в Ленинград и здесь, встретившись со мной, показал ее мне. Помню, на встрече Клиберна с ленинградскими композиторами мы играли «Подмосковные вечера» вместе с ним в четыре руки.

Мне также приятно было узнать, что эта песня известна в других странах. Во Франции я услышал, как ее поют с новыми словами о весне и ландышах.

0: aujourd'hui plus beau que jamais.
1: Мне приходилось слышать исполнение подмосковных вечеров на многих языках, в том числе по-японски.

В 1966 году я побывал в Бразилии, и там тоже встретился со своей песней. Ее пели на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро многие тысячи людей. Я рад широкому распространению советских песен, потому что мы, советские композиторы, стремимся служить своим творчеством делу мира и дружбы между народами. Так пусть же летят над землей наши песни, как вестники нашей могучей, свободной страны, утверждая светлые идеалы человечества.

Много новых песен создал Василий Павлович Соловьев-Седой в последние годы. Они разнообразны и по своим темам, и по характеру музыки. Но лучшие из них вновь пленяют теми качествами, за которые мы уже давно полюбили композитора. Свежестью образов и правдой чувств, простотой выражения и щедростью художественной фантазии.

сменяется постепенно разгорающейся молодецкой пляской, в полной мере ощущаешь и единство героя с массой, и всю силу его жизни.

Соловьев Седой пишет не только песни. Он автор ряда произведений других жанров, в том числе оперетт. «Верный друг», «Самое заветное», «Олимпийские звезды». Их герои – наши современники, хорошо знакомые нам по песням, Василий Павлович. Поэтому так насыщены песенностью арии, ансамбли и хоры из его оперетт. Подобно Дунаевскому, Милютину, Хренникову и другим советским композиторам, Соловьев Седой сблизил оперетту с русской народной и советской массовой песней и тем самым обновил этот старый и вечно юный музыкальный жанр.

проявился в оперетах Соловьева-Седова и его «Дар юмориста». Его опереты – это настоящие музыкальные комедии. Чтобы обрисовать их действующих лиц, композитор находит много метких, остроумных штрихов, смешных подробностей. Вот, например, песня Васи из опереты «Самое заветное». Это выразительный юмористический портрет незадачливого влюбленного. Его робость, застенчивость, нерасторопность – все это передано в самой музыке, в преувеличенно трогательных и потому смешных жалобах героя.

Среди произведений Соловьева Седова, предназначенных для музыкального театра, выделяется балет «Тарас Бульба». В середине 50-х годов композитор сделал новую, кардинально переработанную редакцию балета, и в таком виде он был с успехом поставлен на сцене. «Тарас Бульба» Соловьева Седова – монументальное эпическое полотно. Разнообразные события, показанные в нем, разнохарактерна и его музыка. Здесь есть мягкая певучесть, задушевная лирика, знакомая нам по песням Василия Павловича. И здесь же выражены суровое мужество Тараса, пылкость молодого Андрея, воинская удаль и лихость запорожского казачества.

Много творческих сил отдал Соловьев седой работе в кино. Более 20 фильмов с его музыкой знакомы нашим кинозрителям. С экранов пришли в жизнь некоторые популярнейшие песни композитора, такие как «Солдатская походная», «В путь» из кинофильма «Максим Перепелица» или «Лирическая», «На лодке» из фильма «Первая перчатка». Работе композитора в кино обязан своим рождением и замечательно искрящейся задором и проникнутой романтикой о далеких просторах «Марш нахимовцев». Он впервые прозвучал в фильме «Счастливого плавания» и вскоре стал одной из любимых песен.

Более 200 песен создал Соловьев Седой. И едва ли не каждая из них по-своему неповторима. Почти в каждой сказано что-то новое о нашем времени и его людях. Своеобразны эти песни и по музыкальному языку, который вырос из русских народных напевов и плясовых наигрышей, из новых песен революционной эпохи. Вдохновленные жизнью и искусством народа творчество Соловьева-Седова легко находит путь к сердцам миллионов. Его песни зачастую поют, не зная, кто их автор, так же, как поют народные песни. Это ли не лучшая награда для художника? Не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами знают и любят музыку Соловьева-Седова.

0: Василий Павлович, как узнал американский пианист вашу песню?
1: Это было в 1958 году, когда Ван Клиберн участвовал в конкурсе имени Чайковского в Москве. Тогда-то он и услышал «Подмосковные вечера» и сразу сделал свою обработку. После победы на конкурсе он приехал в Ленинград и здесь, встретившись со мной, показал ее мне. Помню, на встрече Клиберна с ленинградскими композиторами мы играли «Подмосковные вечера» вместе с ним в четыре руки.

Мне также приятно было узнать, что эта песня известна в других странах. Во Франции я услышал, как ее поют с новыми словами о весне и ландышах.

0: L'éclat de ton sourire aujourd'hui, plus beau que jamais.
1: Мне приходилось слышать исполнение подмосковных вечеров на многих языках, в том числе по-японски.

В 1966 году я побывал в Бразилии, и там тоже встретился со своей песней. Ее пели на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро многие тысячи людей. Я рад широкому распространению советских песен, потому что мы, советские композиторы, стремимся служить своим творчеством, делу мира и дружбы между народами. Так пусть же летят над землей наши песни, как вестники нашей могучей, свободной страны, утверждая светлые идеалы человечества.

0: С добрым утром, дорогие радиослушатели!
1: Здравствуйте!
0: Мы уверены, что, услышав вот эту знакомую мелодию, вы и сами догадаетесь, о чем сегодня пойдет речь в нашей передаче.
2: Правильно! Сегодня мы решили поговорить
3: о цирке!
0: Ну, а поскольку цирк нельзя не любить, то наверняка наш разговор будет интересен многим. Тем более, что о цирке можно рассказывать.
1: Ну, коллеги, после такого многообещающего заявления хорошо бы сразу припомнить какую-нибудь веселую цирковую историю.
2: Да хоть тысячу.
1: Ну, тысячу не нужно, для начала хватит и одной. Есть такая?
2: Конечно.
0: Слушаем вас.
2: В начале прошлого века необыкновенной известностью пользовался фокусник Бэнк. А знаменит он был прежде всего тем, что выступал с лошадью Катрин, которая умела считать, знала таблицу умножения и, что особенно удивляло публику, безошибочно переводила пенсы во франки по текущему курсу. Результаты этих математических действий она отбивала ударами копыт. Однажды на цирковом представлении побывал парижский банкир. Он до того был удивлен способностью лошади мгновенно проделывать денежные операции, что предложил артисту вместе с лошадью поступить на службу в его банк. Фокусник, получив столь неожиданное приглашение, не растерялся и тут же обратился к своей четвероногой партнерше. «Катрин, если вы согласны принять предложение господина банкира, топните ножкой 2 раза, а если оно вас не устраивает, топните 3".
0: Ну и что ответила Катрин?
2: К полному удовольствию зрителей, лошадь не только 3 топнула ногой, но и 3 заржала. После этого случая фокусник Бэнк, выступая на новом месте, обязательно вывешивал афишу. «Спешите видеть знаменитую лошадь Катрин, единственную лошадь в мире, которой было предложено работать казначеем в банке».
4: Кстати, о цирковой рекламе. Я могу вспомнить один призабавный случай.
0: Ой, прекрасно, прекрасно. Вы его нам расскажете сразу после того, как прозвучит первая песня нашей передачи.
5: Есть на свете чудо-остров, он и твой.

0: что ж, песня отзвучала. Очередь за вами. Вы, кажется, собирались порадовать нас каким-то веселым случаем.
1: Моя история связана с именем Леонида Утесова. Как-то один не очень талантливый цирковой артист пожаловался певцу, что его номер собирает мало публики. А в ответ Утесов посоветовал ему придумать какую-нибудь броскую рекламу. И вот через несколько лет Леонид Осич, приехав на гастроли в небольшой городок, увидел такую афишу. Выступает непревзойденный маг, умеющий разгадывать тайные мысли и проглатывающий до 10 шпаг сразу, а также любые другие предметы из металла по выбору публики. Заинтригованный этой рекламой, Утесов пошел на представление. Цирк был полон, а на манеже выступал тот самый иллюзионист, которому он сам когда-то посоветовал придумать броскую рекламу. Вот так, смеялся Утесов, я попался на удочку, которую сам же и закинул.
2: А возьмите старый цирк. На какие только хитрости не пускались владельцы ярмарочных балаганов, чтобы привлечь публику. Вот, например, в 90-е годы прошлого века на Нижегородской ярмарке перед одним из цирковых балаганов можно было увидеть такую вывеску. «Путешествие за 5 копеек вокруг света». С видами на все стороны. Ну, разумеется, такая афиша привлекала любопытных. Они платили деньги, входили в шатер и видели географическую карту. А над ней надпись: «Выйдешь из балагана, не говори другому, что ты здесь увидел. Может, попадется еще один дурак, который захочет, как и ты, за пятак вокруг света обойти».
0: Ну, надо же такое придумать. Это при том, что цирк в зрителях никогда недостатка не испытывал. Скажем, когда в прошлом веке в Москве выступал любимец публики фокусник Александр Герман, билеты раскупались за месяц вперед. Коронный номер Александра Германа был такой. Он показывал публике совершенно пустые карманы своего фрака, а потом на глазах изумленных зрителей доставал из них аквариум с рыбками, сапоги, горшки с кашей. Поэт-сатирик Дмитрий Минаев откликнулся на гастроли Александра Германа вот таким ироничным четверостишьем. «Вы замечательный талант, вам удивляется народ, но современный интендант вас, Герман, за пояс заткнет».
2: Вот и известный русский артист Давыдов тоже увлекался фокусами.
3: Постойте-ка, но ведь Давыдов был драматическим актером. При чем здесь фокусы?
2: Вот как раз в одном водевиле ему и пришлось сыграть роль фокусника. Вот что рассказывал сам артист. «Поставили у нас старый водевиль, в котором мне пришлось играть фокусника. По этой части в молодости я был большой мастер. А тут как раз в Казань приехал известный фокусник Эпштейн. Я пошел в цирк, посмотрел все его фокусы, перенял кое-что у него и затем, загримировавшись Эпштейном, сам стал показывать в водевиле фокусы. Эффект получился необыкновенный. Что же вы думаете? Ведь я в конце концов сборы-то Эпштейну подорвал».
0: Предложение. Раз уж мы сегодня затеяли разговор о цирке, давайте заглянем.
2: На манеж?
0: Нет. На манеж, как говорится, дорога любителям цирка открыта. Достаточно купить билет, и, пожалуйста, ты уже в волшебном мире удивительных цирковых чудес. Я же сегодня хочу пригласить поклонников цирка за кулисы. Короче, давайте-ка заглянем в один из вагончиков, которые стоят позади цирка Шапито, и посмотрим, чем же занимаются артисты цирка в свободное от работы время.
4: Артист манежа после выступления, где он имел заслуженный успех, пришел домой, но дома, как на грех, жена его была не в настроении. Из ничего устроила скандал. Причем упомянуть не позабыла, что зря она с ним молодость сгубила, что свет мужей подобных не видал. Но промолчал, не стал перечить ей. Мол, не впервой, порой бывает хуже. и стал разогревать вчерашний ужин. Артист манежа, заклинатель змей.
0: Товарищи, известно ли вам, что в любом цирковом представлении обязательно звучит музыка?
2: Ну, конечно.
3: Тогда почему же в нашей передаче о цирке так мало музыки?
5: Намек поняли. Сейчас исправимся.
4: Итак, друзья, нашу передачу продолжает песня.

0: Мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что самые большие любители цирка – это…
1: Это наши малыши.
0: Недаром же один из юмористов в коротких штанишках так прямо и заявил.
2: Когда я вырасту большой-большой, как моя папа, я буду каждый день покупать себе эскимо, буду ложиться спать, когда захочу, и буду каждый день ходить в цирк.
1: Да, это верно. Ребятишки очень любят цирк. Вот и Шура тоже, как говорится, не исключение из правил.
3: А какой Шура?
1: Герой рассказа Льва Новоженова «Нужна квартира рядом с цирком».
4: Когда родители ушли на работу, Шура решил заняться обменом квартиры. Эта квартира ему не нравилась. Он сел и написал объявление. Такое.
2: «Меняю квартиру с разными удобствами. Удобства. Свет, газ, вода, телефон, телевизор. Ковер на стене, стол, стулья. Неудобство. Далеко от цирка. Нужна квартира как можно ближе».
4: Затем указывался номер телефона и было написано
2: «Спросить Шуру».
4: Несколько объявлений Шура прикрепил с помощью резинового клея к попадавшимся по дороге столбам. Одно к дверям булочной и последнее, пожалуй, наиболее удачно, к запыленному боку автобуса. Первый телефонный звонок не заставил себя ждать.
5: «Здравствуйте, Шура! Меня зовут Наташа!»
4: Сказала какая-то Наташа.
5: «Мы с вами соседи по одному и тому же столбу. Наше с мамой объявление чуть-чуть ниже. Мы потеряли зонтик».
2: «Я не находил ваш зонтик. Если найду, то обязательно сообщу».
5: «Будем вам очень признательны. Но мы с мамой уже почти примирились с потерей. Просто нам очень понравилось ваше объявление. Мы будем за вас переживать».
4: Потом позвонил кто-то и спросил, какая у Шуры площадь. Шура ответил, что никакой площади поблизости нет, а есть только улица и один тупик. Скоро снова раздался телефонный звонок.
6: «Вы Шура?»
4: Спросили где-то вдали.
2: «Я Шура»,
4: честно ответил Шура.
6: «Алексей Петрович Збруев, пенсионер. Проживаю рядом с цирком. А у вас что? Какие есть удобства? Во дворе в домино играют?»
2: «Играют».
6: «А мороженое у вас где продают? Если ехать, то мне, извините, не подходит».
2: «А мороженое у нас тут повсюду продают»,
4: успокоила его Шура.
6: «Ну так что, мы махнемся?»
4: спросил пенсионер.
6: «Я ужасно люблю меня».
2: «Махнемся! Только я сначала родителям скажу!»
4: Вспомнил о родителях Шура.
6: «Ну, как с родителями договоритесь, сразу звоните, и мы переезжаем. Вы ко мне, а я к вам».
4: На этом они остановились. Вечером, когда пришли родители, Шура им все объяснил.
3: «Ну вот»,
4: сказала мама,
3: «оставляй его дома одного. Надо было и на третью смену отправить в пионерский лагерь».
7: «Пожалел»,
4: оправдывался папа.
7: «Думал, он уже взрослый».
4: После бурных дебатов вопрос об обмене было решено перенести на следующий вечер. Утром Шура выглянул в окно и увидел, как напротив их дома на пустыре множество людей строят что-то, напоминающее шатер. Шура выбежал на улицу и спросил у одного из рабочих.
2: «Скажите, а что здесь будет?»
8: «Шапито»,
4: ответил тот.
8: «Цирк Шапито».
4: И Шура все понял. Наверное, кто-нибудь из цирковых работников прочитал Шурино объявление. Может, сам директор цирка прочитал. И цирк сам приехал к Шуре в гости. Понимаете, цирк!

0: сейчас
1: традиционная рубрика нашей передачи
0: «Калейдоскоп улыбок».
2: Сегодня в ней прозвучат несколько веселых историй на тему «Ах, этот цирк».
0: Директор цирка обращается к приятелю.
1: Ну, как тебе нравится наша новая программа?
2: Да все хорошо, но только ваш укротитель уж больно тщедушный. И как это он не боится заходить в клетку к хищникам?
1: В этом все дело. Он не вызывает у них никакого аппетита.
2: Знаменитый факир, звезда цирка, перед демонстрацией очередного фокуса вызвал из зала мальчика.
1: Мальчик, ты можешь подтвердить этим дамам и господам, что видишь меня впервые?
3: Да, папа.
0: В цирке премьера сенсационного номера. Артист прыгает из-под купола цирка вниз и оказывается прямо в обыкновенной бутылке из-под молока. Бурные аплодисменты. Перекрывая их, раздается раздраженный бас одного из зрителей.
4: Граждане, вас обманули! Я собственными глазами видел, что перед тем, как попасть в бутылку, он вставил в нее маленькую воронку.
0: Фокусник, у которого ни один фокус не удался, в конце выступления обращается к публике.
5: Есть у кого-нибудь помидор?
6: Был бы, давно бы вас бросили.
7: Жил на свете рыжий клоун, очень-очень рыжий клоун, самый рыжий в мире клоун, судя по всему. Но поскольку был он рыжий, и не просто очень рыжий, а какой-то слишком рыжий, не везло ему. Ах, этот зритель, чего он хочет? Не улыбнется, не захохочет. Горе артисту, позор и стыд. Хохочет клоун, а зал молчит. Хохочет.

0: Ну вот и все на сегодня, дорогие радиослушатели.
1: Мы прощаемся и желаем вам, как и всегда, удачного дня
0: и хорошего настроения.

0: главной редакции художественных программ «Лик», предлагает вашему вниманию радиоспектакль «Записано. Спасибо». Автор пьесы Юрий Волков. Режиссер-постановщик моноспектакля Александр Вилькин. Исполнитель роли Ольга Широкова.
1: Приготовились к записи. Дубль первый, мотор, начали.

0: Все. Финиш. Стас, останови запись. Я не буду больше писать. То и значит, потому что мне противно.
1: Не надо орать. Мне сейчас наушники треснут от твоего ора. Можешь делать это дома на свою жену.
0: Все, давай не будем, а? Самое умное, что мы можем сейчас сделать, это разойтись по домам. Я еще не завтракала, кроме того, я хочу спать. Что? Да, да, да, чудовище, ты это понял, наконец? Ну, вот что все. А ну-ка, хватит.
1: Не надо на меня орать, у меня тоже есть нервы, все.
0: Да! Да, себе, только себе! И хватит об этом!
1: Все, хватит. Не хочу, и все. Ты прав, я уже вылетела из ансамбля, и слава богу. Так что давайте без истерик, а? Я виновата, да, я дура, истеричка, бездарность, да. Я перед всеми вами виновата, да, но уж тут...
0: Комиссионных заплатить не могу, голоса нет.
1: Чего? Когда-то?
0: Ха. Ну, когда-то мы действительно были коллектив единомышленников. Но только всему свое время. Сейчас, Господи, вы посмотрите на себя.
1: Да, да, и на меня.
0: Посмотрите и увидите, что сейчас.
1: Дайте мне сказать. Я думала, что я спою, что я выпою.

0: И ведь было, Стас, было. Как мы понимали друг друга. Наши прекрасные отчаянные ночи, когда мы работали до утра, одурев, ничего не было, ни поездок, ни радио, ни ТВ. Концерты бог знает где. Как мы радовались каждой найденной ноте. Где это все? Куда это делось? Каждый сам по себе. Господи, о чем мы говорим? О контрактах. О том, куда воткнуться, где подсуетиться, левые халтуры, бабки. Господи, мы мотаем репетиции, поем черт знает что, в лучшем случае то, что мы нашли 8 лет назад.
1: Да, нет, почему я тоже?
0: Нет, я тоже. Нет, нет, я не обвиняю вас, да нет, я пытаюсь разобраться.
1: Да, нашла! А лучше поздно, чем никогда.
0: Да подождите вы, подождите! Подождите, нам нужно остановиться. Остановиться, пока мы еще... Все, хватит. Вам нужна пластинка, пишите. Мне она не нужна. Все.
1: Что ты сказал? Нет, почему? Да ты повтори. Ну что ж, тем лучше. Все ясно и говорить не о чем. Все, ребята, спасибо за сейшн, все свободны.
2: Ну, Виталик, тебе это не идет. Ну ты чего, ты как грязная баба.
0: Вот это по-мужски. Приди и дай в морду женщине.
2: Слушайте, а вы вообще чего ждете, а? Вы идите и бейте. А вы убейте меня. Все лучше, чем визжать, как старые шавки. Тебе, Стас, давно ведь этого хотелось, еще в Свердловске, помнишь? Ну вот, теперь есть возможность.
3: Что? Скрипочка? О, да, ну я всегда была против тебя. Да, ну, во-первых, мне не понравилась твоя, прости, физиономия.
0: А во-вторых, только голубой скрипочки нам и не хватало. Ну иди, иди.
3: Ударь меня.
0: Начни с этого свою творческую биографию в нашем коллективе. О, пардон, в вашем коллективе.
2: Виталик, тебе так больше нравится?
0: Вот. Вот это правильно.
3: Чао!
1: Откройте дверь! Дверь! Откройте! Я не слышу! Все! Я без наушников! Открывайте дверь! Я не стану разговаривать! Все, хватит! Наговорились! Откройте дверь! Ну? Ну что еще?
0: О, Господи, как мне это все надоело, а? Где эти чертовы наушники? Так.
1: Ну, говори, говори. Теперь слышу, говори. Нет, это исключено. Нет, Стас, это не капризы и не бабское упрямство. Да не нужно мне никакое время. Времени достаточно было. 5 лет ждали эту запись. Повторяю, именно поэтому. Я не устала, я просто не буду петь.
0: Но это долго объяснять и неинтересно. Ничего, найдете певицу, запись стоит в плане, если подсуетитесь, запишитесь.
1: А какая разница? Ну...
2: Но ты же сам только что сказал. Я полная ноль, бездарность. Старая, мягко говоря, ну, найдете что-нибудь помоложе. Вам же лучше. Во-во-во, именно, без проблем, все хватит. Я устала. Я сегодня не спала. Давайте, открывайте дверь и расстанемся по-хорошему. Не поняла? А что значит «не выйдет»? А вы что со мной сделаете, а? Вы, может, замуруете меня здесь живьем? Что? Совсем рехнулись, да? Что я вам сделала, свиньи? Так, ну-ка, давайте так, быстро. Откройте двери. Слушайте, я ведь сейчас стекло разобью. Идиоты, я стекло... Эй, эй, эй, эй! Это вы ку... О, о, о, о, о! Ушли. А ведь действительно ушли.
1: Эй, эй, парень, слушай, открой дверь, а? Студию открой. Ты здесь работаешь? Слушай, я сейчас все переломаю. Ну ты чего мотаешь головой? Меня здесь, вот здесь заперли. Ты меня открой. Вернулся он, что не слышит? Связь включи, связь, включи связь. Ты что, не отсюда? Опять мотает головы. Нет, он точно слабоумный. Включи связь, связь.
2: Они же заговорились. Ха. Ну, конечно. Господи, это же надо, какая я дура. Эй, парень, значит так. Иди и передай этим.
1: Вот им!
2: Пластинка. Пускай записываются на магнитофон домашний и слушают себя сами в сортире. Ни хрена им не будет.

вижу. Ненавижу. Ну, что дальше? Конец. Вот теперь можете замуровать меня здесь. Не имеет значения. Нет Ани Кондоровой. Не состоялось. Сегодня, покуда вы спали, надеюсь, как всадник в дозоре во тьму я глядела. Я знала, что поздно. Куда же я денусь от смерти на сцене, от бренного дела? Вот сегодня мне наплевать, усну я или нет. Пропади все пропадом. А вчера глотала таблетку за таблеткой. Думала, или сдохну, или усну. Не сдохла. И не уснула. А сегодня могу петь. Могу и не петь. Могу жить. А могу и не жить. Даже лучше будет. Соснуть бы и спать 3 дня. Или неделю. Глаза закрывать страшно. Летишь в пропасть наяву. Все, девушка спела. А так даже лучше. Все ясно. Лошадь в Омскую сломал себе хребет, Эй, ты, болван в ферме, вот теперь можешь не здороваться со мной. Если увидишь где-нибудь в Росконцерте, разве что там, на ТВ, уже не увидишь. В контору приду получку получать. Ты забегай на меня посмотреть. Покажу, что осталось от Ани Кондоровой. А, собственно, почему? В конце концов, могу и не петь. Вернусь обратно в свой детский комбинат. Детсад, ясли номер 6. Утреннюю зарядку отбацаю, перекур. Харч служебный, блинчики, манная каша.

0: компот. Потом разучим песенку. Почему бы и не разучить, если хорошая?
1: В лесу родилась елочка.
0: А, уже когда заставляют петь всякую муру и детей, и взрослых. У меня там и кабинетик свой. 2 на метр место перекура для всего бесплощадного персонала. Облепят девчонки и захлёб об артистах. Кто с кем, где, когда. А я им, девочки, а я ведь сама ушла. Не поверите, вытянула в родной комбинат. Не поверят.
2: Сынок, сынок, ты сидишь за пультом с таким видом, словно тебе решать мою судьбу.
0: Да ну, решать. Ишь, уехал в кресло, одна голова торчит. Голова отечественная, лысая, все остальное фирма. Фирменный апостол Петр с ключами от рая. Ну, извини, не получилось. Не прошло. Слушай, а это, наверное, развращает. Наблюдать чужой страх.

кроме 12 метров с соседями. Меня в этом городе ничто не держит. Я могу уехать домой.

Есть тихий город на Волге. Там пыльные улицы, и девчонкой я шлепала по ним босиком. А пыль плотная, как пудра, и ноги уходили по щиколотку. Теплая. Я могу петь в местной филармонии, и тамошний апостол Петр Наумыч будет мне ноги целовать. Улицы у нас старые, дома деревянные. Когда проходишь, изо всех окон рожи прилипнут к стеклу, не отдерешь. Нелепые такие аквариумы. Певица пошла, будут говорить. Певица.

И мама болеет. Катюша тайком пишет, что у нее гниют ноги. По ночам она мечется и стонет, и в доме стоит запах. Два года назад Катюша приезжала ко мне на летние каникулы. Какие на ней были чудовищные туфли. Сестренка моя, светлая такая девочка, пепельная головка, тоненькая, как веточка. Мать пишет, продавщица устроилась в бакалейный отдел. Бакалейный это хорошо. Там меньше воруют. А ведь, по идее, я тоже должна была стать продавщицей. Или стюардессой. По линии Саратов-Казань. Или Казань-Саратов. Далее везде. Как мы девчонками завидовали этим стюардессам. Несбыточная мечта. Помню, была такая Верочка с нашей улицы. Она стала стюардессой и приходила в форме. А мы, девчонки с улицы, просто умирали от зависти. И вот я помню, сидела эта Верочка на ступеньках нашей деревянной лестницы и плакала. А я не могла понять, как может плакать она, стюардесса. Я знаю, почему я сегодня не смогла петь. Потому что вранье. Все вранье. С первой до последней ноты. И тут и там.

Слушай, апостол, у меня есть сын Никита, 10 лет. Он живет в интернате. В воскресенье я забираю его домой, когда нет гастролей. Я забираю его. Он сидит на стуле в моей комнате, потом встает и спрашивает: «Мама, можно я возьму конфету?» «Нет, нет, апостол. Интернат хороший, с английским, им фрукты дают даже зимой. Но вот я его забираю, он садится на стул, смотрит по сторонам, а я включаю магнитофон, телевизор, вытаскиваю ящик с игрушками, а он встает и спрашивает: «Мама, можно я возьму машинку?» Я не сломаю. Я осторожно. Я сержусь, говорю ему, что он дома, что он может все, что хочет. А потом, апостол, я реву. Да-да-да. Потом, когда возвращаюсь из интерната в понедельник,

Мне нужна была эта пластинка, апостол. Потому что иначе мне не расхлебать унижение.

0: понедельник, после репетиции, меня будет ждать Волга цвета белой ночи. Шофер Вася распахнет передо мной дверцу, и мы поедем.
1: Мы поедем через две улицы, где еще полчаса посидим, болтая. Причем болтать буду я, а репетиция, подруги, о черте вступи. Мы будем смеяться. Мы будем смеяться, потому что я вытащу из-за спинки сиденья длинный светлый волос и спрошу у шофера Васю о блондинке. Он смутится, и мы сделаем вид, что у нас есть тайна. Маленькая тайна, которая касается не меня, а Васи, не моей, а его личной жизни. А потом я пересяду на заднее сиденье и к машине. Задними дворами выйдет мой любимый и сядет рядом. Я не расцарапаю его лицо ногтями за то, что он выходит. Буду хохотать, как ненормально, и болтать ногами. Мой любимый будет смеяться, и шофер Вася будет смеяться. И мы поедем в ресторан на окраине города. Но в этом ресторане на Лысой горе все равно окажутся его университетские товарищи. Он смутится, но не очень. Они похлопают друг друга по плечу, подмигнут. Пожелают хорошо провести вечер, пригласят в поход на байдарках, на машинах, на вертолетах, на подводных лодках. Я обрадуюсь ему, как 12-летняя девочка. Ну, конечно же, не покажу этого. Я церемонно, но в то же время легко отвечу на приглашение, подам руку для поцелуя, так, словно мне всю жизнь целовали руки, это уже скучная обязанность. А университетские товарищи замрут на секунду, словно у них перехватило дыхание от счастья, потом отойдут, отпуская на мой счет гадости. Это пропечатывается на их спинах. Замечательный, да, отвечу я на вопрос. Но мой повелитель сделает пренебрежительный жест. Дескать, это еще так, периферия. Никуда от них не денешься, везде найдут черти. А потом появится блондинка. Стоп. Приехали.
0: Она останавливается посреди зала и смотрит на меня. Гибкая молодая стерва. Такая молодая, что еще лет 10 могла бы напоминать мне об этом. И вся черная от загара. Вечером кабаки, днем пляж. Интересно, его не раздражают белые полосы? Или у нее их нет? Скажи, пожалуйста, спрошу я его, тебя не раздражают белые полосы? Да нет, ты не на меня. Вон, посмотри, это негритяночка. Какие полосы? От купальника. В постели. А я не загорала. Думала, что его это будет раздражать. Напрасно. Она неплохо танцует. Она танцует уже полчаса. И я знаю, это вызов. Я встаю напротив и начинаю танцевать.

Мы танцуем, не глядя друг на друга. Со стороны может показаться, что мы обе во власти наркотического транса. Спасибо, апостол! Мы танцуем, выматывая из себя силы и душу, и делаем это из спортивного уважения друг к другу.

Остальные все уже не танцуют, они смотрят на нас. Они смотрят на нас. Беспечный аттракцион, марафон, дурь, апостол. Кому нужны мои слезы, мое одиночество, проклятая постель? Вот что им нужно. Вот, вот, смотри. Он улыбается, не хочет скандала. А я хочу скандала! Остановись. У тебя ребенок. Остановись. У нее железные ноги, Господи. Это же машина.

Музыка кончилась. Остановили. Теперь мы танцуем в тишине. Апостол, сейчас я умру. Я села в углу на свой стул. Мне было мало ноздрей ртом, как собака, только что язык не высовывался из пасти. А он сидел рядом и смотрел. Брезгливая жалость, как охотник на свою собаку после того, как вытащила утку на берег. Потом он толкнул мне стакан на выпивку.

А ведь они правы, апостол. Я рыночная тварь. Я мордую себя, а потом одеваюсь, тщательно полчаса крашусь и покорно тащусь. Нет, я бегу, я лечу, подпрыгиваю, как 16-летняя девочка, на Садовую. На чью-то чужую квартиру, оставленную на год или два для его любовных утех. Роскошное такое гнездышко с балконом, на который нельзя выходить, потому что могут увидеть чьи-то знакомые. Кроватью, два на два, над которой висят охотничьи ножи и ружья, и собакой, западносибирской лайкой, которую я должна ежедневно кормить и выводить, хоть тресни. Таковы условия для моей любви. Ах, университетские товарищи, масонская ложа номенклатуры. Кто-кто, вы точно знаете, где под каким ковриком нужно оставить ключ от своей квартиры. Потому что там, куда вы едете или приехали уже, кто-то позаботится и о вас. А после блондинки я надралась. Надралась в нашем любовном гнездышке на Садовой. Мне было плохо. Он принес таз, был внимателен, сукин сын. Он все понимал. Снисходительный, великодушный, мудрый. Если б я могла влепить в него из двустволки, что висело над кроватью, чтоб он распечатался на японском эротическом календаре, как Сайгака. Я доползла до ванной, заперла дверь, хоть какой-то покой на какое-то время, и увидела себя в зеркале. Это блуд. Это не любовь, это допинг. Это как сайгак от пули с качками. Все фальшь. Ласки в чужой квартире, его жена, дети, его друзья, его программы для молодежи, визитные карточки, блуд. Все лажа. Порвать надо, порвать. А я ведь не люблю, нет, так же не любят. Я просто тянусь за ним, как собака, как рыба на леске. Рыба, заглотившая крючок. А где он? Где? Здесь? Здесь. Есть выход. Всегда есть выход. Я могу выйти замуж. Вот реальность. Он там, за моей спиной. Он всегда там, за моей спиной, соискатель с тортом безе. Он, когда первый раз пришел ко мне, снял туфли, лежался в носках. Это было неприлично, в носках. Посреди коммунального коридора главному администратору крупнейшего концертного зала. Вот он и влез те тапочки. А я тогда закричала: нет, нет, это тапочки соседей. И он, как ошпаренный, вылетел из них и влетел в мою комнату в носках. Он боится подойти и дотронуться. А может, у него отеческие чувства, комплекс Лотта. А впрочем, вероятно, он хороший человек. Он мечтает о семье, о ребенке, моем ребенке. Как странно, я ведь тоже мечтаю о семье, но как душно. Точно во сне руками ловлю мух.

У соискателей есть союзники, мои подруги, мои соседи, мой сын. Мои проклятые мысли, от которых мне никуда не деться, они гонят меня палками к западне. И когда я грохнусь в эту комфортабельную яму, они склонятся надо мной все, счастливая. Интересно, а можно быть счастливой, когда у тебя переломаны кости?

лошадь. Лошадь Вронского. Сломала себе хребет. Ой, когда я не в силах сопротивляться, я делаю так. Я представляю себе, как он парит ноги в тазу. Или как он, вцепившись в штору, подглядывает в окне за соседкой напротив. Это чушь, но мне становится легче. Нет, говорю я, нет, нет, нет, нет. А когда я устаю от унижения, вот тогда я представляю себе другие картины. Я, например, вижу, как он играет с моим сыном в шахматы, разбирает марки. Еще как он ждет с машиной неслужебной своей в аэропорту каждый раз после гастролей, и цветы. Я взволнован до чертиков. И не нужно самой волочить чемоданы. И тогда я говорю, да, да, да. Эй, апостол, включи что-нибудь веселенькое.

0: когда я порву со своим любимым. Мои соседи набросятся на меня. И тут неважно, ты ушла или от тебя. Важно, что одна. Даже если не жил с тобой здесь. Даже если не приходил. Соседи сразу почувствуют, что ты одна. Они это чувствуют, как собаки падают. И гипсовая маска уже не поможет. Они будут бить меня по морде за каждую мокрую тряпку, повешенную не там. Они будут собирать мои колготки с веревок в ванной и шлепать на ручку моей двери. Я знаю, так уже было. Мои замечательные подруги, сколько участия у них обнаружится, сколько хамства. Как они будут сочувствовать сверх всякой меры днем и ночью. Ничего они не простят, ничего. Ни служебные машины, ни этих престижных друзей, ни тряпок из авиньона. Неохоты с вертолета.
1: Сайгак бежит скачками в траве. Трава воронками от винта.
0: Третьего раза я его уложила.

Я знаю, почему я сегодня не смогла. Потому что я струсила. Я струсила. Потому что не дай бог не спеть, запороть запись. Ведь это мой последний шанс подняться, подпрыгнуть, ухватиться за веревочку, шелковую лесенку, сброшенную с вертолета. Того самого. Какой бред. Я выдираю себе кишки, чтобы меня, не дай бог, не бросили друзья, любимые. И тот, другой тоже. Чтобы не добили соседи, чтобы меня узнавали. Это я. Чтобы могла в гостях просидеть весь вечер крысы, никто бы не сказал зануда. Чтобы заиметь право быть самой собой. Нет. Это какой-то бред. Это бред какой. Я забыл название птицы, деревьев. Не могу отличить кенаря от соловья. Я когда слышу запах сена, я чувствую себя эмигрантом. И для того, чтобы стать самой собой, мне нужно записать гибкую пластину.

Нужно уехать домой. Там, когда мне было 11, заболела мама. Ее положили в больницу, и на это время меня устроили в интернат. Мне было не с кем оставаться. Интернат помню плохо. Большая палата, койки, койки. Человек 18. 20 девочки. Помню только, что они возились и визжали, тискали друг друга до глубокой ночи, таскали за волосы. Шерстяное одеяло. Не с пододеяльником, а с простынью. И что я плакала, накрывшись этим одеялом. Это был простой интернат, где-то на окраине, потому что мы в сумерках почему-то шли по степи и боялись волков. Волков и мальчишек. Мальчишки гнались за нами, а как мы там оказались, не помню. Я не об этом. Маме должны были сделать операцию, удалить опухоль. Я уже знала, что операция серьезная, и что она боится. Я знала и день операции, поэтому ушла в тот день из интерната, ближе к вечеру. Помню, что ехала на трамвае, пришла в больницу, а дежурная сестра сказала, что маме еще не сделали операцию, что сделают завтра утром. «Иди домой, девочка», — сказала она. «Завтра приходи». Я вышла в больничный сад, села в глубине на скамейку и стала ждать. Вот вечер наступил. Темнота, никого нет, но еще светились окна больницы. За одним из них была моя мама. Мне было очень страшно. Я сейчас помню, как дрожала. Тогда было совсем пусто и тихо, и очень холодно.

0: Потом была ночь. Зашли звезды, их было очень много. Я никогда потом не видела так много звезд. Еще светились яблоки близко над моим лицом. В саду росли яблони. Я сидела на скамейке, поджав ноги, и молила звезды. Нет апостола, не Бога, звезды. Мне казалось, что они могут помочь маме. Потом что-то огромное, черное, мокрое ткнулось в мои колени, у меня дыхание перехватило от ужаса, а это была собака, огромная собака. Она обнюхала меня, лизнула колени и, забравшись на скамейку, легла рядом. Я ее погладила, она уткнулась в меня мордой. И тогда я перестала бояться. Окна все погасли, больница стояла белая, смутная, а я уже знала, что все будет хорошо. О, Матерь Божья, Пресвятая Дева Мария, услышь меня. Я никогда не молилась, я не умею. Я не верила, я не хотела верить. Сегодня, сейчас вот обращаюсь к Тебе. Услышь меня, Пресвятая Дева Мария. Не отнимай у меня моих родных. Спаси и сохрани их, Пресвятая Дева Мария. Не отнимай то, что было дадено, доверено мне. Звук, мой голос. Я себя так потребляла, прикладывала. Я так бездарно жила, что вот только молиться мне за себя и осталось. Не лишай меня. Не лишай.
1: Записано, спасибо.
0: Нет, мне не нравится начало. Давай еще один дубль, а? Ну, хотя бы самое начало. Время есть? Да? Ну, все, еще дубль. Поехали. Угу. Все. Финиш. Я не буду больше писать, потому что мне противно.

Вы слушали моноспектакль по пьесе Юрия Волкова «Записано спасибо», подготовленный главной редакцией художественных программ «ЛИК». Роль в спектакле исполнила Ольга Широкова, режиссер-постановщик Александр Вилькин. Над спектаклем также работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальный редактор Елена Новикова, оператор звукозаписи Наталья Кузнецова, литературный редактор Николай Шкут.

0: Подсудимая Ру Нора Хельмер. Вы преступили закон и обвиняетесь в подлоге.
1: Я не знаю законов, господин судья. Но чтобы дочь не имела права оградить умирающего старика отца от тревог и огорчений, чтобы жена не имела права спасти жизнь своего мужа, я в это не верю.
0: Закон не считается с побуждением, и вы будете осуждены.
1: Нет. Нет, этого не может быть. Я же сделала это из любви. Плохие, значит, законы.

Это мои дети. Юр, старший. Боб, средний. И маленькая Эмми.

0: А это мой муж, адвокат Торвальд Хельмер.
1: Ко мне.

На днях нам привалило большое счастье. Он сделался директором акционерного банка. Когда мы поженились, Торвальд оставил службу в министерстве. Не было никаких видов на повышение, и он работал сверх всяких сил. Но и не выдержал, захворал, был при смерти. Доктора объявили, что его необходимо отправить на юг. Мы тогда провели целый год в Италии. Ах, что это была за чудная, дивная поездка. И Торвальд был спасен.

А это доктор Ранг. Он наш лучший друг. И уж хоть раз в день да наведается к нам. Нет, Торвальд с тех пор даже и не прихворнул ни разу. И дети бодры и здоровы, и я.

0: снять елку Эллины. Дети не должны видеть ее до вечера, когда она будет уже украшена. Сколько?
1: 50 эри.
0: Вот крона. Нет, возьмите все себе.
1: Спасибо. Счастливого вам Рождества.
0: Спасибо. И вам того же.
1: Спасибо.
0: До свидания.
2: Белочка там возит?
0: Да, это я.
3: А когда же Белочка вернулась?
0: Только что. Пойди сюда, Турбен.
3: Прости, я занят.
0: Ты посмотри, чего я накупила.
3: А, накупила, говоришь? Ну, посмотрим. Что, вот все это?
0: Ну, Турбен, пора же нам немножечко раскутиться. Это ведь первое Рождество, что нам нет необходимости так стеснять себя.
3: Текутить нам тоже нельзя.
0: Ну, немножко-то можно, самую чуточку. И тебе теперь положили большое жалование, ты будешь получать много-много денег.
3: Да, с Нового года, но жалование мне выдадут только через 3 месяца.
0: Да, можно занять пока.
3: Ну, рано. Наша легкомыслие тут как тут. Ну, представь себе такой случай. Сегодня я займу 1000 крон. Ты истратишь их на праздники, а в самый канун Нового года мне свалится с крыши, ну, не знаю, черепица. И готова?
0: Не смей говорить такие гадкие вещи.
3: Ну, серьезно, представь себе такой случай. Что тогда?
0: Если бы уж действительно случился такой ужас, то по мне все равно, были бы у меня долги или нет.
3: Ну, хорошо, а для тех, у кого бы я занят?
0: Для них? Бабушка, это же чужие.
3: Ну, продержались же мы с тобой храбро до сегодняшнего дня, потерпим еще немножко, недолго ведь. Ну вот, Белочка надулась. На тебе. Господи, ну я не знаю, мало ли расходов по дому на праздник.
0: 10, 20, 30, 40. О, спасибо, спасибо, Турбин. 10, 20, 40. Теперь мне надолго хватит.
3: Да? Ну ты уж постарайся.
0: Да-да. Посмотри, чего я накупила, как дешево. Костюм? Угу. Сабля?
3: Это?
0: Ивару. А. Лошадка. Труба. Бобу. Это вот кукла.
3: Ага.
0: И там кукольная кроватка для Эмми. Ага. Правда, простенькие, но она их все равно скоро сломает. А здесь вот на платье и на переднике прислуги. Старухе Анне Марии, конечно, следовало бы подарить побольше, но...
3: А в этом пакете что?
0: Ой, нет. Нет, это тебе нельзя видеть до вечера. Это тебе нельзя видеть до вечера.
3: Хорошо, хорошо. А скажи мне, маленькая мотовка, что ты себе присмотрела?
0: Мне ровно еще там ничего не
3: нужно. Нет, разумеется, надо.
0: Нет.
3: Ну, скажи, а что бы тебе хотелось больше всего? Ну, разумеется, что-нибудь разумное.
0: Нет, право, не нужно торговать. Или...
3: Ну?
0: Послушай, вот если ты действительно хочешь мне подарить что-нибудь, так ты бы...
3: Ну, говори, да.
0: Ты бы дал мне деньгами торговать, а я бы потом на них себе и купила что-нибудь от них. Да, сделай так, милый Торвальд, я прошу тебя. А я бы завернула деньги в золотую бумажку, повесила бы их на елку, разве бы это не было весело?
3: Спорить не приходит. Просто невероятно, сколько обходится мужу такая милая мотовка.
0: Фу, как можно так говорить? Я же экономлю, сколько могу.
3: Сколько могу. Это совсем не можешь. Две капли воды твой отец. Только с утра и хлопочешь, как бы раздобыть деньги. Ну что ж, приходится принимать тебя такой, какая ты есть. Это у тебя в крови. Это у тебя наследственное, Нора, да-да.
0: Ах, побольше бы мне унаследовать от папы его качества.
3: Чем ты есть.
0: Ты не забыл пригласить доктора Рамка?
3: Само собой, ведь он
4: ужинает у нас, не приглашал. А потом я успею его предупредить, он зайдет на обед. Вино я заказал хорошее. Ох, какое наслаждение, сыночек, ты добился верного, обеспеченного положения. Что у меня теперь солидный доход. А помнишь прошлое Рождество? Хорошо все-таки, что другие времена прошли.
0: Я тебе расскажу, как я мечтаю устроиться. Вот как только праздники пройдут. Угу. Барыня, там какая-то незнакомая дама. Проси ее сюда.
4: Досадно.
0: И доктор Ранг.
4: Он что, прошел прямо ко мне?
0: Да.

0: Здравствуй, Нора.
1: Здравствуйте.
0: Ты не узнаешь меня?
1: Нет, не знаю.
0: Да, кажется. Кристина? Неужели ты?
1: Я.
0: Кристина. Как ты переменилась.
1: Еще бы. За 9-10 долгих лет.
0: Кристина.
1: Неужели мы так давно не виделись?
0: В самом деле.
1: Да ты разденься, тебе ведь не холодно. Раздевайся. Стало быть, ты приехала сюда, к нам в город. Пустилась такой длинный путь зимой.
0: Храбрая.
1: Я только что с утреннего парохода.
0: Приехала повеселиться на праздниках.
1: Замечательно. Вот повеселимся.
2: Элина, кофе.
1: Вот, вот. Теперь у тебя опять твое прежнее лицо. Это только в первую минуту мне как-то показалось. Хотя все-таки ты немножечко побледнела, Кристина. И чуточку-чуточку похудела.
0: Да, и сильно-сильно постарела.
1: Ну, пожалуй, немножечко. Совсем чуть-чуть. Ой, какая же я пустоголовая. Стою тут, болтаю, милая, дорогая. Ты прости меня.
0: Да в чем дело, Нора?
1: Ты же озарела.
0: Ну да, 3 года назад.
1: Да, я знаю, читала в газетах. Бедняжка. Сколько ты должна быть перенесла? И он не оставил тебе никаких средств?
0: Никаких.
1: И ни детей. Ничего стало быть?
0: Даже ни горя, ни сожаления. Чем можно было бы питать память? Ничего.
1: Ну как же это может быть, Кристина?
0: Иногда бывает.
1: Значит, одна денешенька. Как это должно быть ужасно, тяжело. А у меня твое прелестных детей, они вот сейчас гуляют с нянькой. Да, ты знаешь, какое счастье свалилось на нас?
0: Какое?
1: Представь, на днях муж сделался директором акционерного банка.
0: Мой муж, вот удача.
1: Невероятная удача. Он вступит в должность Нового года, будет получать большое жалование и хорошие проценты. Тогда мы сможем жить совсем по-другому, чем жили до сих пор. Это же чудесно. Иметь много денег и не знать ни нужды, ни забот, правда?
0: Ах, Нора, Нора, ты все еще не стала благоразумнее, а? В школе-то...

0: 1200 специй долларов.
1: 4800 крон. Это большие деньги.
0: Да, но во всяком случае большое счастье, если есть где их взять в такое время.
1: А мы их получили от папы.
0: Ах, да. Кажется, твой отец как раз и умер тогда.
1: Да. Подумать только, я не могла поехать к нему. Не ждала малютку Ивара. К тому же у меня на руках был мой бедный Торвальд. Почти что при смерти. Милый дорогой папа, так и не пришлось мне больше свидеться с тобой. Это самое большое горе, что я испытала замужем, Кристи. Я за просто отвратительно. Я говорю все только о себе, не сердись на меня. Скажи, это правда? Ты действительно не любила своего мужа?
2: Нет.
1: Зачем же ты вышла за него?
0: Моя мать была еще жива, но такая беспомощная, такая слабая, не вставала с постели. И еще у меня на руках было два младших брата. Я не сочла себя вправе отказать ему.
1: Значит, он был богат тогда?
0: Кажется, довольно состоятелен, но дело его было поставлено непрочно. Когда он умер, ничего не осталось, все рухнуло. Мне пришлось зарабатывать мелкой торговлей, маленькой школой. Всякими другими делами. Эти три последние года тянулись для меня, как один долгий, сплошной рабочий день без отдыха. Теперь он кончился. Моя бедная мать не нуждается во мне больше. Умерла. И мальчики выросли. Могут сами о себе позаботиться.
1: Так теперь у тебя легко на душе?
0: Напротив, страшно пусто. Нет для кого больше жить. Я поэтому там и не выдержала у нас в медвежьем углу. Здесь, верно, легче будет собраться с мыслями, найти бы какую-нибудь постоянную службу, какую-нибудь конторскую работу.
1: Кристина, тебе нужно поехать куда-нибудь на купание. У тебя такой измученный вид.
0: У меня нет папы, который снабдил бы меня деньгами на дорогу.
1: Не сердись на меня, Кристина.
0: Милая Нора, милая, это ты прости меня. Прости меня, жить ведь надо. Вот и становишься эгоисткой. Ты вот сейчас рассказала мне о счастливой перемене ваших обстоятельств, а я поверишь? Я ведь обрадовалась больше за себя, чем за тебя.
1: Как так? Понимаю. Ты думаешь, Торвальд может что-нибудь сделать для тебя? Он и сделает, Кристина. Предоставься только мне. Я все так тонко-тонко подготовлю. Надо придумать что-то такое особенное, чем задобрить его.
0: Как это мило с твоей стороны, Нора. Это вдвойне мило с твоей стороны. Тебе ведь самой так мало знакомы житейские заботы и тяготы.
1: Мне? Мне не мало знакомы.
0: Ты дитя, Нора.
1: Тебе не следовало бы говорить со мной в таком тоне, и ты как другие. Почему вы считаете, что я не годна ни на что серьезное? Что я ровно ничего такого не испытала в этой трудной жизни?
0: Милая Нор, но ты же только что рассказала мне все свои испытания.
1: Это пустяки все, я тебе главного не рассказала.
0: Главного?
1: Говори тише, Торвальд может услышать. Ему ни за что на свете нельзя. Никому нельзя, кроме тебя.
0: Идем. Что ты...
1: Ты имеешь в виду? Кроме тебя.
0: В чем дело?
1: Видишь ли, это я спасла жизнь Торвальду. Я рассказывала тебе о поездке в Италию. Он не выжил бы, если бы не попал на юг.
0: Ну да, твой отец дал вам нужные средства.
1: Это Торвальд так думает, и все остальные. Папа не дал нам ни гроша, это я достала деньги.
0: Ты? Все это крупная сумма.
1: 1200 специй, 4800 крон, вот так.
0: Да, но откуда же ты взяла их? Не могла же ты занять.
1: Вот как, а почему?
0: Ну как, жена не может делать долгу без согласия мужа.
1: Но если жена знает, как взять...
0: Подожди, послушай, Нора, я решительно ничего не понимаю.
1: А не надо тебя ничего понимать, я же не сказала, что я заняла деньги. Могла же их добыть каким-нибудь другим путем?

0: Могла получить от какого-нибудь богатого поклонника?
1: Послушай, Нора, ты не выкинула ничего безрассудного. А разве это безрассудно, спасти жизнь своего мужа? Но как же ты без его ведома?
0: Да ведь ему нельзя было ни о чем знать. Господи, как же ты не понимаешь? Он даже подозревать не должен был, в какой опасности находится. Это мне врачи сказали, что единственное спасение — увезти его на юг. Ты что думаешь, я не пыталась сначала как-то выпутаться? Я заводила с ним разговоры о том, что и мне хотелось бы побывать за границей, как другим молодым дамам. Я и плакала, и просила. Говорила ему, что можно занять денег. Говорила, что никуда бы помнить о моем положении, что теперь надо мне всячески угождать. Так ты знаешь, что он мне ответил на это? Что его долг как мужа не потакать моим прихотям и капризам. Так он, кажется, выразился. Хорошо, хорошо, думаю я. Но спасти тебя все-таки нужно. И твой... И нашла выход.
1: Муж так и не узнал от твоего отца, что деньги были не от него.
0: Да папа как раз умер в эти дни. Я-то хотела было посвятить его в дело и просить не выдавать меня, но он уже был так плох, что...
1: И ты до сих пор не сказала мужу?
0: Избавил Бог? Нет, конечно.
1: Ты знаешь, он такой строгий по этой части.
0: И кроме того, с его мужским самолюбием для него было это просто мучительно, унизительно узнать, что он мне обязан чем-нибудь. Это бы перевернуло вверх дном все наши отношения. Наша счастливая семейная жизнь тогда бы перестала быть тем, что она есть.
1: И ты никогда не скажешь ему?
0: Когда-нибудь, может быть. Когда пройдет много лет, я уже не буду так нравиться Торвальду, как теперь. Вздор, этого не будет никогда. Ну что ты скажешь моей великой тайне, Кристина? Гожусь я за что-нибудь или нет? Правда, мне не всегда бывало легко оправдывать срок моей денежной обязательства. И денег на хозяйство я не могла много откладывать. И детей нельзя было одевать кое-как.
1: Да, так тебе верно приходилось отказывать себе самой, бедняжка.
0: Само собой. Торвальд было даст мне денег на платье, а я все подешевле да попроще покупала. Хорошо еще, что мне все идет. Он никогда ничего не замечал, но мне самой было очень нелегко. Это же такое удовольствие, хорошо одеваться, правда, Кристина?
1: Пожалуй.
0: Ну, бывали у меня еще другие источники. Например, прошлой зимой я получила массу переписки. Вот вечерами запиралась у себя в комнате, сидела, работала до поздней ночи. Иногда до того бывало устаешь. Но все-таки ужасно было. Приятно так сидеть, знаешь, работать, зарабатывать деньги. Я чувствовала себя почти мужчиной.
1: И сколько же тебе таким путем удалось выплатить?
0: Вот уж не знаю точно. Да если в таких делах очень трудно разобраться. Но я знаю, что выплачивала все, что мне удавалось сколотить. Но иной раз у меня прям руки опускались. Тогда я бывала и начала себе представлять, что вот в меня влюбился богатый старик.
1: Какой старик?
0: Его завещание скрыто. Все мои деньги получает немедленно и чистоганом любезнейшая фру Нора Хельмер.
1: Но милая Нора, что это за старик?
0: Господи, как же ты не понимаешь? Нет никакого старика. Просто одно мое воображение. Просто я себя тешила этим, когда не знала, где достать денег. Ну, да бог с ним, с этим скучным стариком. Не нужно мне ни его, ни его денег, ни его завещания. А теперь мне и горя мало.
1: Звонят, мне, пожалуй, лучше уйти.
0: Оставайся, сюда вряд ли кто придет. Это, вероятно, к Торвальду.
2: Извините, барыня, там какой-то господин желает поговорить с господином-адвокатом.
1: То есть с директором банка, ты хочешь сказать?
2: Да, с директором банка.
1: Проводи его.
2: Но я не знаю, ведь там доктор.
0: А кто этот господин?
2: А это...
3: Это я, Прохельна.
0: Вы? Что это значит? О чем вы хотите говорить с моим мужем?
3: О банковских делах. Ваш муж будет директором нашего банка, я слышал.
0: Значит?
3: Нет, нет. По личному делу. Ничего больше.
0: Так будьте добры пройти к нему в кабинет.

0: Кто это был? Сейчас не поверю, не крутится. Ты что, его знаешь? Ну, Вова. Он ведь одно время вел дела в наших краях. Как он изменился.
1: Говорят, он был очень неудачно женат.
0: Да, теперь ведь он вдовец.
1: С кучей детей.
0: Он, говорят, занимается самыми разными делами.
1: Да? Возможно, я совсем не знаю. Ну, довольно нам думать о делах, это скучно. Идем.
2: Извините, я не помешаю.
1: Ничего, знакомьтесь. Доктор Ранг, Фрулина.
2: Фрулина. Это имя я часто слышал здесь, в доме. Не вас ли я обогнал на лестнице, когда подымался сюда?
1: Я поднимаюсь очень медленно. Мне трудно.
2: Маленькая порча внутреннего механизма?
1: Скорее, простое переутомление.
2: Только. И вы приехали в город отдохнуть, бегая по гостям.
1: Я приехала сюда искать работы.
2: Что же, это особенно верное средство против переутомления?
1: Жить ведь надо, доктор.
2: Да. Как-то принято думать, что это необходимо.
1: Ну, знаете, доктор, вы ведь тоже не прочь пожить, правда?
2: Ну да. Положим. Как мне неплохо. Я готов жить и мучиться как можно дольше. И все мои пациенты тоже. И все нравственные коллеги то же самое. Сейчас вот один такой сидит у Хельмера.
1: Кого вы имеете в виду?
2: Частного поверенного Крокстада. У него подгнили самые корни характера, сударыня. Но и он там твердит, как нечто непреложное, что ему надо жить.
1: О чем же он пришел говорить с Олегом?
2: Что-то насчет акционерного банка.
1: А? Я не знала, что этот Крок, что этот частный поверенный Крок имеет отношение к банку.
2: Да, он занимает там какую-то должность. Не знаю. Водятся ли в ваших краях такого сорта люди, которые точно в горячке шныряют повсюду, разнюхивая, не пахнет ли где нравственной гнилью, чтобы затем быть на виду для определения на какую-нибудь выгодную должность. Здоровые же смиренно остаются за флагом.
1: Да ведь больные-то чаще всего и нуждаются в попечении, доктор.
2: Вот тут и оно. Благодаря таким взглядам общество превращается в больницу. А что вы смеетесь? Знаете ли вы, что такое общество?
1: Очень мне нужно ваше скучное общество. Я смеюсь совсем по другому поводу. Ужасно довольна. Скажите, доктор, теперь что? Все служащие в этом банке подчинены по руке.
2: О, так это вас так ужасно забавляет.
1: Это мое дело. Что меня забавляет? Мое дело. Нет, все-таки, знаете, ужасно приятно осознавать, что мы, то есть Торвальд, конечно, добился такого влияния на всех своих служащих, на множество людей. Доктор, не хотите ли миндального печенья?
2: Да, ну, это же запретный плод.
1: А, это Кристина принесла мне немножечко. Не пугайся. Откуда ты могла знать, что Торвальд запретил? Надо себе сказать, что он боится, что я испорчу себе зубы. Куда ни шло, разочек, правда, доктор? И в голоде. Тебе, Кристина. И мне одну штучку маленькую. Ну уж две, так и будет. Нет, я право бесконечно счастлива. Одного бы мне только хотелось ужасно еще.
2: Чего же это?
1: Ужасно хотелось бы при Торвальде сказать одну вещь.
2: Ну что же вы не скажете?
1: Не смею, это гадко.
2: Гадко? О, тогда не советую. Но при нас можно. А что вам так ужасно хотелось бы сказать при Хельмере?
1: Ужасно хотелось бы сказать, черт подери.
2: О, скажите, ну вот он идет.
1: Ну что ж, проводил его мимо?
2: Да, он ушел.
1: Позволь себя познакомить. Это Кристина. Приехала сюда к нам в город.
3: Кристина?
1: Ну, фру Лина, милый, фру Кристина Линна.
3: А, вы, вероятно, подруга детства моей жены.
1: Да, мы старые знакомые. И представь, она пустилась в такой дальний путь, Специально для того, чтобы поговорить с тобой.
3: Со мной?
1: Нет, не то чтобы собственно. Кристина отличная конторщица. Ей страшно хочется поступить на службу к дельному человеку, чтобы еще побольше подучиться. И вот как только она узнала, что ты назначен директором банка, об этом было в газетах. И она сию же минуту пустилась сюда. Ну, Торольд, милый, ты же ради меня сделаешь что-нибудь для Кристины, а?
3: Вполне возможно. Вы, вероятно, вдова.
1: Да.
3: И опытный в конторском деле.
1: Да.
3: Весьма вероятно, что я смогу подыскать вам место в нашем банке. Мы встретились в удачную минуту.
1: Видишь, как мне вас благодарить.
3: Не за что. Сегодня прошу меня извините.
2: Эльмер!
4: Да?
2: Эльмер, погоди, я с тобой.
1: Торольд, ну, только не задерживай.
4: Да, не более час, дорогая.
1: И ты уходишь, Кристина.
5: Да. Надо поискать себе комнату.
4: Простите, но в таком случае мы можем вместе выйти.
5: Ну что вы все уходите? Как жаль, что у нас так тесно и нет никакой возможности.
1: Ну что ты, ну кто же об этом думает? Прощай, дорогая Нора. И спасибо тебе за все.
5: Прощай, пока. Но вечером ты, само собой, снова придешь.
1: Да, да.
5: Да? И вы, доктор.
6: Я надеюсь, что вы будете работать.
5: Что-что? Если будете хорошо себя чувствовать, будете. Только закутайтесь как следует.

0: Извините, фру Хельмер. Извините.
1: Что?
0: Входная дверь была не заперта. Видимо, забыли закрыть.
1: Мужа нет дома, господин Крукстед.
0: Я знаю.
1: Что же вам угодно?
0: Поговорить с вами.
1: Поговорить со мной? Но ведь у нас еще не первое число.
0: Да, у нас сочельник. И от вас самой будет зависеть устроить себе веселые праздники.
1: Что же вам нужно? Я сегодня совсем не могу.
0: Простите. Ваш муж только что вышел с дамой.
1: И что же?
0: Позвольте вас спросить. Это была фру Лена?
1: Да.
0: Она только что приехала в город?
1: Да, сегодня.
0: Она ваша близкая подруга?
1: Да.
0: Я тоже был с ней знаком.
1: Знаю.
0: Так я и думал. Позвольте спросить вас. Фру Лины получит место в банке?
1: Господин Крокстед, как вы осмеливаетесь спрашивать меня? Вы подчиненный моего мужа. Да, фру Лина получит место. Это я хлопотала за нее.
0: Фру Хельмер. Не угодно ли будет вам пустить все свое влияние в мою пользу?
1: Что вы хотите сказать?
0: Не угодно ли вам будет позаботиться о том, чтобы я сохранил свое место в банке?
1: Никто не собирается лишить вас его.
0: Ну, не надо разыгрывать передо мной незнакомку. Я понимаю, что вашей подруге не особенно приятно будет сталкиваться со мной. Но я также знаю, кому я буду обязан изгнанием.
1: Да уверяю вас.
0: Не надо. Одним словом так. Время еще не ушло. И я вам очень советую пустить ваше влияние, чтобы я сохранил свое место.
1: Господин Крокстед, почему вы полагаете, что я имею какое-то влияние на своего мужа?
0: Ну, его я хорошо знаю еще со студенческой скамьи. Не думаю, чтобы господин директор был тверже других мужей.
1: Если вы будете отзываться о моем муже неуважительно, я укажу вам на дверь.
0: Вы очень храбрый, фру Хельмер.
1: А я не боюсь вас больше. После Нового года я живо покончу со всем этим.
0: Слушайте, фру Хельмер, однажды я совершил необдуманный поступок. Дело не дошло до суда, но с того времени все пути точно закрылись передо мной. Вот тогда я и взялся за эти вот дела, ну, вы знаете. Но теперь я должен выкарабкаться из этого положения. Видите ли, у меня сыновья подрастают, и ради них я должен занять прежнее положение в обществе, насколько это возможно. Место в банке было как бы первой ступенью. И вот теперь ваш муж опять сталкивает меня в яму.
1: Боже мой, господин Крокстед, совсем не в моей власти помочь вам.
0: Потому что вы не хотите. Но у меня есть средства заставить вас.
1: Не расскажите же вы моему мужу, что я задолжала вам. Это было бы бессовестно с вашей стороны. Как? Он знает эту тайну, мою радость, гордость, таким грубым и пошлым образом от вас. Вы хотите подвергнуть меня самым ужасным неприятностям.
0: Только неприятностям?
1: Но вам же самому будет хуже. Муж узнает, наконец, какой вы дурной человек и ни за что не оставит вас в банке.
0: Подождите, я спрашиваю, вы боитесь только домашних неприятностей?
1: Если муж узнает, он сразу заплатит весь остаток, и нам с вами вообще будет незачем знаться больше.
0: Слушайте, фру Хельмер, у вас либо память коротка, либо вы ничего не смыслите в делах. Видимо, придется вам растолковать это дело поосновательнее. Когда ваш муж болел, вы пришли ко мне с тем, чтобы занять 1200 специй.
1: Я не знала, к кому больше обратиться.
0: Я взялся достать вам эту сумму и достал, но на известных условиях. Не лишнее будет напомнить вам их. Я составил тогда для вас долговые обязательства.
1: Да, которые я подписала.
0: Правильно. Но внизу, внизу, я приписал несколько строк от имени вашего отца, его поручительству за вас. Эти строчки должен был подписать сам ваш отец.
1: Почему должен был? Он и подписал?
0: Я оставил место для числа. То есть ваш отец должен был проставить месяц и число после того, как подпишет бумагу. Вы помните это, сударыня?
1: Ну, конечно, да. Я помню это. Да.
0: После этого я отдал вам долговое обязательство с тем, чтобы вы отправили его по почте вашему отцу. Так ли это было?
1: Да, так.
0: Что вы, конечно, незамедлительно сделали, так как через 5-6 дней вы принесли мне вексель с подписью вашего отца. И сумма была вам вручена.
1: Да, разве я неаккуратно выплачивал?
0: Довольно аккуратно. Но, чтобы вернуться к предмету нашего разговора. Вам, наверное, трудно тогда приходилось, фру Хельмер. У вас тяжело болел отец и вскоре умер.
1: Да.
0: Скажите, фру Хельмер, вы случайно не помните дня смерти своего отца? То есть месяц и число, когда он умер?
1: Папа умер 29 сентября.
0: Да, совершенно верно. Я осведомлялась. Но вот тут и получается одна странность, фру Хельмер, которую я никак не могу себе объяснить.
1: Какая странность?
0: А вот такая странность. Что ваш отец подписал этот вексель спустя 3 дня после своей смерти.
1: Не понимаю.
0: Не понимаете? Ваш отец умер 29 сентября. Ну вот взгляните. Он пометил свою подпись 2 октября. Разве это не странность? Можете вы мне ее объяснить? Примечательно еще вот что. Слова 2 октября и год написаны не почерком вашего отца, а как будто другим почерком, который кажется мне знакомым. Но это еще можно объяснить. Ваш отец мог забыть проставить число и год, и кто-то другой сделал это за него, наугад, еще не зная о его смерти. Тут еще нет ничего такого. Главное дело в подписи. Она-то подлинная, фру Хельмер. Это действительно ваш отец подписал?
1: Нет. Это я за него подписалась.
0: Фру Хельмер. Это опасное признание.
1: Почему? Вы скоро получите все свои деньги сполна.
0: Можно вас спросить, почему вы не послали эту бумагу своему отцу?
1: Это было невозможно, он был тяжело болен. Чтобы просить его подписи, нужно было объяснить ему, зачем понадобились деньги. Не могла же написать ему, когда он сам был так болен, что и мой муж на краю могилы.
0: Тогда вам лучше было отказаться от этой поездки за границу.
1: От этой поездки зависело спасение моего мужа.
0: Но вы не подумали, что таким образом обманываете меня?
1: На это мне решительно нечего было обращать внимание.
0: Ага.
1: Я и думать о вас не хотела, терпеть не могла вас. За ваши бессердечные придирки, которые вы постоянно делали, хоть и знали, в какой опасности мой муж.
0: Послушайте, фру Хельмер, вы, очевидно, не совсем ясно представляете себе, в чем в сущности виноваты. Придется мне вам объяснить. То, в чем я попался, и то, что сгубило все мое общественное положение, ничуть не хуже, и не опаснее, и не страшнее вот этого.
1: Вы могли решиться на что-нибудь такое, чтобы спасти жизнь вашей жены?
0: Законы не считаются с побуждением.
1: Плохие это законы.
0: Плохи они или хороши, но если я подам эту бумагу в суд, вас осудят по законам.
1: Ни за что не поверю, ни за что, чтобы дочь не имела права оградить умирающего старика отца от тревог и огорчений? Чтобы жена не имела права спасти жизнь своего мужа? Я не знаю точно законов, но я убеждена, что где-то в них должно быть это разрешено. Вы, юристы, не знаете этого. Вы должно быть плохой законник, господин.
0: Да пусть так, ну пусть так. Но в делах, таких, которые связывают нас с вами, вы, наверное, допускаете, что я кое-что смыслю. Так вот, фру Хельмер, делайте, что хотите. Но если меня вышвырнут еще раз, вы составите мне компанию. Честь имею.
1: Запугать меня хотел. Не так-то я проста. Закон. Это заблуждение. Плохие законы.
2: Мам, чужой дядя вышел из ванной.
1: Я знаю, только никому не говорите о чужом дяде, хорошо?
2: Мам, даже папе. Маме поиграешь еще.
1: Нет, не сейчас. Пойдите к себе, дорогие мои. Я обещала, я поиграю обязательно. Только не сейчас. Потом. Идите, дорогие. Нет, это же просто немыслимо.
3: Куда поставить елку, барыня?
1: Сюда. Вам что-нибудь еще подать?
3: Нет, спасибо.
1: Свечки. Вот четыре. Отвратительный человек.
3: Вздор, ничего нет такого. Елка будет восхитительная. Я все сделаю, как ты любишь, Торвальд. Буду петь тебе, танцевать.
1: А, вернулся.
4: Да. К нам кто-нибудь заходил?
1: Нет.
4: Нет? Странно, а я только что видел, как из ворот вышел Крокс.
1: А Крокс, да, он заходил сюда на минуточку.
4: Ну, а вот я по твоему лицу вижу, что он приходил сюда просить тебя, чтобы ты замолвила за него слово. Ведь правда? И при этом, чтобы я ничего не знал.
1: Торвальд.
4: Ну как ты могла пойти на это? Ну, разговаривать с подобным человеком, обещать ему что-то и... Притом, говорит мне неправду.
1: Неправду?
4: Конечно. Разве ты только что не сказал, что его здесь не было? Ты расстроен, но в этом больше не было. Ты знаешь, как хорошо у нас. Тепло, уютно.
1: Харольд,
4: да.
1: Я ужасно рада, что послезавтра костюмированный вечер у Стесбергов.
4: Mm-hmm.
1: Только я не могу никак придумать ничего подходящего. У меня как-то все так глупо получается, бессодержательно.
4: Да.
1: Торвальд, а что это тут?
4: А, банковские дела.
1: Уже?
4: Да, я добился от прежнего управления банка разрешения на изменение штата сотрудников и плана работы. На это у меня уйдет, я думаю, вся рождественская неделя.
1: Вот почему этот бедняга Крокс.
4: Mm?
1: Торвальд, не будь ты так занят, я попросила тебя об огромном одолжении. Mm-hmm. Ни у кого нет такого вкуса, как у тебя. Mm-hmm. Мне так хочется быть красивой на этом костюмированном вечере. Нельзя ли тебе заняться? Да? Решить, кем мне быть и во что одеться. Мне не справиться без тебя.
4: Я думаю, мы поможем этому гостю.
1: Это очень мило стоит. Ах, как красиво выделяются красные цветы. Скажи, Торвальд, то, в чем провинился этот Кропстед. Это действительно так ужасно?
5: Да, он совершил подлог. Я не так бессердечен, чтобы бесповоротно осудить человека за один такой проступок. Нет. Иной падший может вновь подняться нравственно, если откровенно признается в своей вине и понесет наказание за это. Но Кропстед не пошел этой дорогой. Ты представляешь себе, как должен чувствовать себя человек с таким пятном на совести, а? Ему же приходится постоянно изворачиваться, лгать, лицемерить, носить маску, даже перед родными. Перед детьми это самое страшное.
1: Почему?
5: Потому что атмосфера, отравленная ложью, она заражает и разлагает всю семейную жизнь. Дети просто с каждым глотком воздуха вдыхают зародыши зла.
1: Ты уверен?
5: Увы, но за свою практику адвоката я в этом хорошо убедился. Почти все рано сбившиеся с пути люди имели лживых матерей.
1: Почему именно матерей?
5: Чаще всего это исходит от матери. Нет, ну, конечно, и отец влияет в этом же духе, но чаще всего мать.
1: Да.
5: Ты представляешь, этот Кропстед целые годы отравлял своих детей ложью, лицемерием. Страшно. Вот почему я считаю его нравственным падшим человеком. Да. Довольно об этом. Ты даешь мне слово, что больше никогда не попросишь об этом. М? Ты понимаешь, я просто не смог бы с ним работать вместе. Это такие люди мне вызывают просто физическое отвращение.
1: Мне еще только хлопот.
5: А, да, мне надо тоже пойти заняться вот этим до обеда. И твоим костюмом я обязательно займусь. И золотой бумажки на елку мне найдется тоже кое-что полезное.
1: Да что-то не будет это. Это невозможно. Должно быть невозможно.
6: Детки так умильно просят их, мама.
1: Нет, нет. Не пускай их ко мне. Побудь с ними, Анна-Мария. Хорошо, хорошо. Испортить моих малюток? Отравить семью? Это неправда. Не может быть правдой никогда. Никогда, ни во веки веков.
7: Подсудимая Ру Нора Хеллер. Вы преступили закон. Вы преступили закон. И обвиняетесь в подлоге.
1: Я не знаю законов, господин судья. Но чтобы дочь не имела права оградить умирающего старика отца от тревог и огорчений, чтобы жена не имела права спасти жизнь своего мужа.
7: Законы не считаются с побуждениями. И вы будете осуждены.
1: Нет. Нет, этого не может быть. Я же сделала это из любви.
8: Сила отыскала эти коробки с маскарадными платьями.
1: Спасибо.
8: Только видно, они в большом беспорядке.
1: Эх, задрать бы их в клочья.
8: Ну вот, их можно починить, только терпение немножко.
1: Пойду прошу Фрулина помочь мне.
8: Опять со двора, в такую-то погоду.
6: Нора простудится, захворает.
1: Но это еще не самое страшное. Что дети?
6: Играют новыми игрушками, бедняжка. А?
1: Часто спрашивают обо мне.
6: Привыкли быть около мамаши.
1: Видишь ли, Анна Мария, мне теперь нельзя будет с ними так часто бывать, дети, как прежде.
6: Ко всему привыкают.
1: Ты думаешь? Думаешь, они забыли бы мать, если бы ее не стало?
6: Господи, помилуй, не стало.
1: Слушай, Анна Мария, я часто думаю, как же это? Тебе хватило духу отдать своего ребенка чужим.
6: Пришлось. Как же могло быть иначе, коли я поступила кормилицей к малютке Норе?
1: А как же ты захотела пойти в кормилиц?
6: На такое-то хорошее место. Бедной девушке с моей-то бедой радоваться надо было. Ведь тот дурной человек так-таки ничем не помог мне.
1: Я, дочь, верно забыла тебя.
6: Ну, зачем же? Писала мне. И когда конфирмовалась, писала, и когда замуж уходила, писала.
1: Старушка моя, ты была мне хорошей матерью.
6: У бедняжки Норы не было никого другого, кроме меня.
1: И не будь у моих малюток другой, я знаю, ты бы... Вздор, все вздор. Пойди к ним, пойди к ним. А мне еще нужно... Вот увидишь, какой я буду красавец.
6: О, видно, на всем балу краше никого не будет. Никакого краше.

0: старушка моя, ты была мне хорошей матерью. И не будь у моих малюток. Я глупости. Разумеется, ничего он такого на самом деле не сделает.
1: Кристина, смотри. Больше никого, никого. Кристина, как хорошо, что ты пришла. Мне сказали, что ты заходила, когда спрашивала меня.
0: Мне нужна твоя помощь.
1: Видишь ли, завтра костюмированный вечер у верхних жильцов, у Стандварга. И Торвальд хочет, чтобы я была неаполитанской рыбачкой. И смысала тарантеллу, я выучилась на капри.
0: Вот что-то, ты дашь целое представление.
1: Да, Торвальд считает, что можно. Вот костюм. Торвальд заказал его для меня еще тогда. Но только теперь, наверное, все пооборвалось.
0: Ничего, это мы быстро поправим.
1: Так, иголки, нитки. Значит, завтра ты будешь костюмироваться. Я зайду взглянуть на тебя разодетой. Но я забыла поблагодарить тебя за приятный вчерашний вечер.
0: А что ты? Вчера было все не так мило, как обычно.
1: Да, можете убрать ее, Елена.
0: Жаль, что ты не приехала к нам в город раньше. Ты бы увидела, какой это роль большой мастер, все красиво и изящно устраивать.
1: Ну и ты не меньше, я думаю. Недаром ты дочь своего отца. Ну скажи, доктор Ранг, он что, всегда такой пришибленный, как вчера?
0: Нет, ну вчера он как-то особенно. Он, видишь ли, страдает очень серьезной болезнью. У него сухотка спинного мозга.
1: Бедняжка. А он каждый день бывает у вас?
0: Доктор? Да, каждый божий день. Он ведь большой друг Торвальда с юных лет. И мой хороший друг. Он как свой у нас.
1: Ну скажи, он человек вполне прямой? То есть не из таких, что любят говорить людям приятные вещи?
0: Напротив, с чего ты взяла?
1: Вчера, когда ты познакомила нас, он уверял, что часто слышал мое имя здесь, в доме. А потом я заметила, что твой муж не имел ни малейшего представления обо мне.
0: Да, это совершенно верно, Кристина. Дело в том, что Торвальд не хочет делиться мною ни с кем. Он так безгранично меня любит. Во всяком случае, так он говорит. И в первое время он просто ужасно ревновал меня, когда я заводила разговоры о своих милых близких там, дома. Ну, понятное дело, я перестала. А с доктором мы часто говорим обо всем таком. Он, видишь ли, любит слушать.
1: Нора, Нора, ты еще совсем ребенок. Я поопытнее тебя. И вот что скажу. Тебе надо выпутаться из этой истории с доктором Ранком.
0: Не понимаю, из какой истории?
1: Ты вчера что-то болтала тут о поклоннике, который завещал тебе деньги.
0: Ну и что же?
1: Доктор Ранг. Человек состоятельный?
0: Состоятельный.
1: И у него нет никого, о ком он должен был бы заботиться?
0: Никого.
1: И он каждый день бывает здесь, в доме?
0: Ну да, ну да.
1: Ну так как же воспитанный человек может быть настолько неделикатен?
0: Я решительно тебя не понимаю.
1: Нора, не прикидывайся. Ну неужели ты думаешь, я не догадалась, кто одолжил тебе эти 1200 специй?
0: Ты в своем уме, Кристина? Да как тебе могло в голову прийти? Наш лучший друг, который бывает у нас ежедневно. Это было бы невыносимое, мучительное положение.
1: Так значит, не он?
0: Да уверяю тебя. У него и денег-то тогда не было, чтобы раздавать взаймы. Он получил наследство уже позже.
1: Ой, ну это счастье твое, дорогая Нора.
0: И мне бы в голову не пришло просить у доктора. Впрочем, я уверена, что обратись к нему.
1: За спиной мужа.
0: Мне надо покончить. С этим делом надо покончить за его спиной. Надо покончить. Мужчине в таких случаях гораздо легче разделаться, чем женщине. Пустяки. Кристина, если выплачиваешь все деньги сполна, ведь получаешь свое долговое обязательство обратно,
1: само собой разумеется.
0: И можно разорвать его в клочья. сжечь эту грязную противную бумажонку.
1: Ты что-то скрываешь от меня.
0: А разве заметно?
1: Да я заметила это еще со вчерашнего утра. В чем дело, Нора?
0: Торвард, Кристина, да. Побудь пока в моей комнате. Торвард не любит, когда при нем возится с шитьем.
1: Я не уйду, пока мы с тобой не поговорим на чистоту.
2: Это была швея?
0: Нет, это Кристина, она помогает мне выбрать костюм. Ты увидишь, какой эффект произведет?
2: А правда хорошо произведет?
0: Восхитительно. Но разве это уже не умница, что слушаешь?
2: Умница, что слушаешься мужа? Но.
0: Торвард. Ты не помешаю?
2: Нет.
0: Торвард.
2: Да.
0: А если твоя белочка сейчас хорошенько попросит тебя об одной вещи, ты бы сделал?
2: Несмотря надо знать, что именно. Надеюсь, это не по поводу вчерашнего?
0: Да. Да, Торвальд, я прошу, я просто умоляю тебя.
2: Нора, ну как Торвальд, ты можешь снова ставить этот вопрос?
0: Торвальд, оставь за круг садом его место в банке.
2: Ты же знаешь, я обещал его Фрулину.
0: Да, это страшно мило с твоей стороны, но знаешь, ты мог бы отказать кому-нибудь другому из конторщиков вместо Крокса.
2: Это просто удивительное упрямство. Из-за того только, что ты пообещала необдуманно Крокстаду похлопотать за него, я теперь должен...
0: Нет, не из-за этого, из-за тебя самого. Ты же знаешь, этот человек пишет в самых гадких газетах. Он может ужасно тебе навредить. Это как раз в тот момент, когда мы могли бы зажить так хорошо, так спокойно. Счастливо, ты, я, дети. Именно поэтому я так прошу тебя, Торвальд.
2: Ну, потому что ты меня просишь, я и не могу оставить Крокстада в банке. В банке уже всем известно, что я увольняю Крокстада. Теперь не хватало, чтобы все заговорили, что новый директор меняет свои решения под влиянием жены.
0: А если бы и так, что из этого?
2: И кроме того, есть еще одно обстоятельство, из-за которого я не могу оставить Крокстада в банке, пока я там директор.
0: Какое обстоятельство?
2: Видишь ли, мы знакомы с ним с детства. Это как раз одно из тех юношеских знакомств поспешных, из-за которого потом человек попадает в нелепое положение. Да, я не скрою, мы с ним даже на «ты». Но он настолько бестактен, что он считает даже возможным скрывать это при других. Напротив, он считает, что он имеет право быть со мной фамильярным. Налево и направо козыряет своим «ты», «ты», «Хельмер», «ты». Это чрезвычайно неприятно.
0: Торвальд, ты говоришь это несерьезно. Все это такие мелочные соображения.
2: Мелочи? Что ты такое говоришь? Значит, я мелочный человек?
0: Напротив, и...
2: Нет, ну ты же говоришь, что мои соображения мелочные. Значит, я сам мелочный? Вот как. Элена!
0: Что ты хочешь сделать?
2: Элена, вот письмо. Найдите посыльного и пусть он отнесет его по адресу. Деньги. И поживей, пожалуйста. Вот так.
0: Что это за письмо, Торвальд?
2: Это увольнение Крокстада. Пора положить этому конец.
0: Еще не поздно. Верни его. Ради меня. Ради тебя самого, ради детей. Торвальд. Слышишь, Торвальд, верни. Ты не знаешь, как это может сказаться на нас, на все.
2: Поздно. Ну, успокойся, но я извиняю тебе твой испуг, хотя, в принципе, он для меня обиден. Я извиняюсь, потому что вижу в этом подтверждение твоей любви ко мне. Вот так ты, госпожа, упрямец. Ну, а затем будь что будет. В конце концов, если на то пойдет, у меня хватит и сил, и мужества. Ты увидишь, я такой человек, который может взять на себя все.
1: Что ты хочешь сказать?
2: Я могу взять на себя все.
1: Никогда я тебе этого не позволю, никогда.
2: Ну, хорошо. Поделимся, как муж и жена, как это и должно быть. Ну, не надо, ну, не надо только таких испуганных голубиных глаз. Ну, все это они фантазии. А теперь тебе надо поиграть в тарантеллу, пробняться с тамбурином. Я закрою все двери, можешь уметь сколько хочешь. Если Ранд придет, скажи, что я здесь.
1: Так и сделает. Сделает то, чтобы ты не стала. Все возьмет на себя.

Господа судьи, я хочу сделать заявление. Господа судьи, я хочу сделать заявление. Моя супруга Рунора Хельмер не имеет к этому никакого отношения. Это я подделал подпись. Я поставил другое число. Я. Нора тут ни при чем. Судите меня одного, судите по всей строгости закона.

快！

с него станется. Он так и сделает. Сделает во что бы то ни стало. Все возьмет на себя.

0: Здравствуйте, доктор Ранг. Я вас по звонку узнала. Но к Торвальду вы теперь не ходите, он занят.
1: А вы?
0: Ну, вы же знаете, для вас у меня всегда найдется свободная минутка.
1: Спасибо. Буду пользоваться этим, пока можно.
0: Что вы этим хотите сказать, пока можно?
1: Вас это пугает?
0: Вы так странно сказали. Что такое могло бы случиться?
1: То, чего я давно ожидал, правда, не думал, что это будет так скоро.
0: Что такое? Что вы узнали, доктор? Скажите мне.
1: Плохо дело. Качусь под гору. Ничего не поделаешь.
0: Куда себе?
1: Нечего лгать себе самому. Я самый жалкий из всех моих пациентов, Рухельмар. На днях я произвел генеральную ревизию моего внутреннего состояния. Банкрот. Не пройдет, пожалуй, и месяца, как я буду гнить на кладбище.
0: Фу, как вы гадко выражаетесь.
1: Само дело из рук вон гадко. Хуже всего, что еще до того будет много гадкого, безобразного. Осталось единственное исследование. Покончу с него, буду примерно знать, когда начнется разложение.
0: Но доктор Ранг...
1: Хельмара ни слова. Ему не нужно ничего знать. Как только я уверюсь в совершенном наступлении худшего, я пошлю вам свою визитную карточку с черным крестом. Знаете тогда, что мерзость разрушения началась?
0: Нет, вы просто несносны. А мне так хотелось, чтобы именно сегодня вы были в особенно хорошем настроении.
1: Со смертью за плечами.
0: Вздор! Вздор! Веселее, веселее, веселее.
1: Да? Честное слово, только и остается смеяться над всем этим.
0: Почему улыбнулись?
1: Нет, это вы улыбнулись.
0: Нет, это вы улыбнулись, доктор.
1: Вы еще лукавее, чем я думал.
0: Милый, милый доктор Ранг, не покидайте нас, Торвальд.
1: Ну, с этой потерей вы легко примиритесь. Глаз долой, сердце вон.
0: Подумайте.
1: Заведутся новые связи у вас и у Хельмара, когда меня не станет. Да вы уже, кажется, на пути к этому. Зачем вам понадобилось вчера вечером Фрулин?
0: Ай, доктор, уж не ревнуете ли вы меня к бедняжке Кристине?
1: Она станет моей заместительницей, когда я буду отсутствовать. Эта женщина...
0: Тише, не так громко, она здесь.
1: И сегодня...
0: Она пришла помочь мне починить мой маскарадный костюм. Нет, доктор, вы сегодня просто несносны. И все-таки мне ужасно весело с вами. Ну, доктор Ранг, ну будьте умницей. Вот увидите, как завтра я чудно буду плясать. И, знаете, можете воображать, что это для вас одного. Ну, на то вас разумеет.
1: Вот это избивало меня с толку. Вы для меня загадка. Иногда мне казалось, что мое общество вам так же почти приятно, как и общество Хельмара.
0: Видите ли, вот некоторых людей любишь больше всего на свете, а с другими как-то больше всего хочется бывать.
1: Пожалуй, в этом есть доля правды.
0: Дома у себя, разумеется, я больше всех любила папу. Но мне всегда ужасно нравилось тайком пробираться в комнату к прислуге.

0: шелковые чулки.
1: Телесного цвета. Разве не прелесть? Нет, конечно, сейчас темно, не очень видно, но завтра. А что так критически смотрите? По-вашему, они не в пору?
0: А я об этом не берусь судить за отсутствием сколько-нибудь обоснованного мнения.
1: Как вам не стыдно? Какой вы несносный. Вот ни крошечки больше не увидите.

0: Не постигаю. Что стало бы со мной, если бы я не была в вашем доме? И вдруг покинуть все это. Боленс Ноленс. Уйти, не оставив даже сколько-нибудь благодарного воспоминания. Хотя бы мимолетного сожаления. Ничего.
1: Ничего. Кроме пустого места, которое может быть занято первым встречным.
2: А если бы я теперь обратилась к вам с просьбой?
1: О чем?
2: О большом доказательстве вашей дружбы. Я хочу сказать об огромном одолжении.
1: Неужели вы хоть раз доставите мне это счастье?
2: Ах, вы не знаете, в чем дело.
1: Так скажите.
2: Нет, не могу, доктор. Слишком огромное одолжение. Здесь, знаете, все. И помощь, и совет, и услуга.
1: Чем больше, тем лучше. Говорите же. Разве я не пользуюсь вашим доверием?
2: Как никто другой. Вы мой лучший, мой вернейший друг. Знаю, знаю. А того хочу сказать вам. Вы должны помочь мне предупредить что-то. Вы знаете, как искренне, как бесконечно любит меня Торвальд. Он ни на минуту не задумался бы отдать за меня жизнь.
1: Нора, вы думаете, он один единственный? Кто с радостью отдал бы за вас свою жизнь?
2: Ну вот.
1: Я дал себе клятву, что вы узнаете об этом, прежде чем меня не станет. Более удобного случая мне не дождаться. Теперь вы знаете. И знаете тоже, что мне вы можете довериться. Более чем кому бы то ни было.
2: Доктор, доктор.
1: Нора.
2: Эллина, принеси лампу.
1: Нора.
2: Ах, доктор, доктор. Это право было нехорошо с вашей стороны.
1: Что я любил вас так же искренне, как другой. Это так дурно.
2: Нет, ну то, что вы говорите.

0: говорите об этом вовсе не нужно было.
1: То есть вы знали?
0: Спасибо.
1: Нора, Рухельмер, я спрашиваю, вы знали?
0: Почем я знаю? Что я знала, чего не знала? Как же это вас угораздило, доктор? Все было так хорошо. Да мне право, и не нужна никакой помощи. Это все одни фантазии. Барыня.
1: Какая-нибудь неприятность?
0: Нет, нет. Нисколько это. Кто быть не должен.
1: Ах, вот она, великая тайна.
0: Да, или нападите к нему сейчас. Задержите его пока. Он у себя.
1: Не беспокойтесь, он от меня не уйдет.
0: Он что, ждет на кухне?
2: Пришел с черного хода.
0: Ну, ты сказала ему, что здесь постоянно?
2: Говорила, не помогло.
0: Не хочет уходить?
2: Не хочет, пока не переговорит с вами.
0: Эллина, проводи его сюда. Только никому ни слова.
2: Да, понимаете.
0: Это будет сюрприз мужу.
3: Вам известно, что меня уволили?
0: Я не могла помешать этому, господин Крокстад. Я отстаивала вас, но все напрасно.
3: Неужели ваш муж так мало вас любит? Знает, какие неприятности я могу на вас навлечь, и все-таки отваживается.
0: Говорите тише, он дома. Как вы можете думать, что он знает об этом?
3: Да нет, я, собственно, и не думал. Не в характере моего милого Торвальда Хельмера выказывать такое мужество.
0: Господин Крокстад, я требую уважения к своему мужу.
3: Ну, помилуйте. Я с должным уважением. Но если вы держите это дело под таким страшным секретом, я смею надеяться, что вы лучше, чем вчера, понимаете, что, собственно, вы совершили.
0: Лучше, чем вы когда-либо могли мне объяснить.
3: Еще бы. Такой скверный законник, как я.
0: Скажи, вам нужно от меня?
3: Я пришел посмотреть, как у вас обстоят дела, Фрухер. Да-да. Я весь день думал о вас. Ростовщик, крючкотвор, словом, такой, как я, тоже не лишен того, что называется сердце.
0: Так докажите это. Подумайте о моих маленьких детях.
3: Да. А вы со своим мужем подумали о Мане? Ну, да это теперь все равно. В первое время затевать против вас судебное преследование.
0: Неправда. Я это знала. Я знала.
3: Да. Незачем вмешивать сюда людей. Дело останется между нами тремя.
0: Нет, нет, мой муж никогда ничего не должен знать об этом.
3: Как же вы можете этому помешать? Или вы можете заплатить все сполна?
0: Нет, не могу. Сейчас вот так сразу я не могу, конечно.
3: Да все равно это ни к чему бы не привело. Я не возьму денег ни от вас, ни от вашего мужа и не верну вам вашей расписки.
0: Что же вы хотите с ней сделать?
3: Я хочу ее сохранить. У меня в кармане лежит письмо для вашего мужа.
0: И там все сказано.
3: В самых мягких выражениях, насколько это возможно.
0: Разорвите это письмо, разорвите. Оно не должно дойти до мужа. Я придумаю какой-то выход, я добуду денег.
3: Сударыня, но я же только что вам сказал, что я не возьму никаких денег ни от вас, ни от вашего мужа.
0: Чего же вы требуете?
3: Я хочу подняться, сударыня. За последние полтора года я не был замечен ни в чем таком бесчестном. Все это время я бился, как рыба об лед. Да, я был горд тем, что могу своим трудом подняться шаг за шагом. А вот теперь меня выгнали. Я хочу вернуться. Но Я не соглашусь, чтобы меня приняли обратно из милости. Нет. Я хочу вернуться в банк с повышением. Вашему мужу, сударыня, придется создать для меня особую должность.
0: Никогда он этого не сделает.
3: О, сделает. Еще как сделает. И он и пикнуть не посмеет. Я-то его знаю. Ну, а как только я сяду рядом с ним, вы увидите, не пройдет и года, как я буду правой рукой директора. Да-да. Нильс Кровстад, а не Торвальд Хельмер, будет руководить банком.
0: Никогда вы этого не дождетесь, никогда.
3: Сударыня, уж не вы ли думаете помешать мне в этом?
0: Да, теперь у меня хватит духу.
3: Что вы говорите? Такая избалованная, нежная дамочка.
0: Вы увидите, как... увидите.
3: Подлет, да? В черную ледяную глубину. А весной всплыть, обезображенный, с вылезшими волосами.
0: Вы меня не запугаете.
3: А вы меня. Такие вещи не делают, фру Хельмер. Так вот, теперь вы предупреждены. И не делайте глупости, фру Хельмер. И помните, это ваш муж. Ваш муж сам вынудил меня снова вступить на этот путь. И этого я ему никогда не прощу. До свидания, фру Хельмер.
0: Раздумывает, спускается вниз. Неужели он? Неужели? Не примерить ли?
4: Кристина,
0: кто с тобой? Ты сама не своя. Смотри сюда. Смотри туда. Там, видишь письмо? Смотри сквозь стекло в ящик для писем. Оно от Кровстада.
4: Ты заняла те деньги у Кровстада?
0: Да, теперь Торвальд все узнает.
4: Нора, Нора.
0: Кристина, ты еще не все знаешь. Я подделала подпись.
4: Ради Бога.
0: Я хочу просить тебя лишь об одном, Кристина, чтобы ты была свидетелем.
4: Какой свидетель? Ты в чем?
0: Если вдруг я...
4: Если я вдруг потеряю
0: рассудок, это вполне может случиться. Или если вдруг случится что-нибудь другое такое, что помешает мне быть здесь, ну, если ты... тебя не помнишь, если кто-нибудь другой думает взять вину на себя, ты засвидетельствуешь, что это неправда. Кристина, я не рехнулась, я в полном разуме, я говорю тебе. Никто другой ничего не знал об этом, я... Я одна все сделала, помни это?
4: Да.
0: Теперь готовится чудо.
4: Чудо.
0: Чудо. Но оно ужасно. Кристина, не надо его. Ни за что на свет, не надо.
4: Я сейчас же пойду поговорю с Кроксом.
0: Не ходи, не надо, не ходи к нему, он тебя обидит.
4: Было время, когда он готов был сделать для меня все, что угодно. Где он живет?
0: Ах, почему я знаю? О, письменная карточка. Письмо, письмо там. А? Что? Что тебе? Что?
5: Не пугайся так, мы не войдем. Ты примеряешь, да?
0: Да-да, примеряю. Он живет тут. Близко. Ничего не получится. На мне спасение. Письмо в ящик.
4: Здесь по углом.
0: А ключ у мужа? Всегда. Пусть Кровстад потребует свое письмо обратно, не распечатанным. Пусть найдет предлог.
4: Да, но как раз всегда в это время, Торвальд, задержи его. Побудь с ним пока. Я скоро вернусь.
6: Господа судьи!
5: Нора!
0: Нора!
5: Ну что такое? Пусть это говорит человека в его собственную гостиную.
6: Что такое? По твоим словам, я ожидал здесь увидеть великолепную сцену с переодеванием.
7: Я так понял, но ведь наши...
0: Никто не увидит меня во всем блеске до завтрашнего вечера.
6: Что с тобой, Нора? У тебя измученный вид. Ты зарепетировала?
0: Совсем еще не репетировала.
6: Но это необходимо?
0: Совершенно необходимо, Турбальд. Я ничего не могу поделать без тебя. Все перезабыла.
6: Ну, это мы быстро установим память.
0: Да-да, обещай заняться мной, Турбальд. Тебе необходимо это сделать. Я так боюсь такое большое общество. Обещай пожертвовать мне весь нынешний вечер, чтоб ни единого дела пера в руки не брать.
6: Обещаю. Весь вечер бы только с тобой. Но сначала я...
0: Зачем тебе туда?
6: Я хочу взглянуть на это письмо.
0: Не надо, Турбальд.
6: Ну, что с тобой?
0: Турбальд, я прошу тебя, там нет ничего.
6: Боже мой, я хочу взглянуть.
0: Я не смогу завтра писать, если сегодня не порепетирую с тобой.
6: Ты действительно так трусишь?
0: Страшно. Давай сейчас. Еще есть время до ужина. Пойди сыграй. Показывай мне. Учи меня, как всегда.
6: Хорошо. С удовольствием, если ты так хочешь.
0: Играй же, я танцую. Тебе.
1: Дайте я сыграю.
6: Так, пожалуй, будет лучше. Мне будет легче указывать.

0: Нет. Вот так.
1: Никогда не мог ожидать, что ты забудешь все, чему я тебя учил.
2: Вот видишь, тебе просто необходимо заняться мной, чтобы ни сегодня, ни завтра у тебя никаких мыслей в голове не было, только обо мне. Письма не вскрывать, ящик не открывать сегодня.
1: Ты все еще боишься этого человека?
2: Да, и это тоже.
1: Но я по твоим глазам вижу, что его письмо уже в ящике.
2: Да, не знаю, но ты не должен читать ничего такого. Нам не нужно никаких неприятностей, пока все не будет кончено.
3: Не противоречие.
1: Ну хорошо, но завтра вечером, после твоей пляски...
2: Тогда ты свободен.
4: Парень, стол накрыт.
2: Подай шампанского, Элина.
4: Хорошо.
1: Значит, пир герой?
2: О, пировать до зари. И немножко миндальных печенья. Нет, побольше. Один раз куда ни шло.
1: Не надо этой пугливости, Нора. Будь моим жаворонком, как всегда.
2: Да, буду. Только ты теперь поди туда. И вы тоже, доктор. Кристина, помоги мне поправить волосы.
1: Что такое? Не может быть. Что? Она не в ожидании?
5: Не думаю. Наверное, все тот же ребяческий страх, о котором я тебе говорил.
2: Ну, уехал за город. Я догадалась по твоему лицу. Вернется домой завтра вечером. Я оставила ему записку. Не надо было. Ничего ты теперь не помешаешь. Да это в сущности такой восторг. Ждать минуты на минуту. Чего ты ждешь? Тебе не понять. Пойди к нему. Я сию минуту. Один час жизни.

0: Войдите, никого нет.
1: Я нашел дома вашу записку. Что это означает?
0: Мне необходимо поговорить с вами, мы одни. Пойдите. Служанка спит, а Хельмера наверху на вечере.
1: Да? В самом деле? Что, Хельмер танцует сегодня?
0: Ну, а почему бы и нет?
1: А? А, да-да-да, действительно.
0: Так вот, Грокстон, давайте поговорим.
1: Разве нам с вами есть еще о чем говорить?
0: Да, много о чем.
1: Не думал.
0: Потому что никогда не понимали меня как следует.
1: Да что ж тут было понимать? Что тут сложного? Расчетливая женщина спроваживает человека на все четыре стороны, как только ей представляется партия повыгоднее.
0: Вы думаете, мне легко было порвать с вами?
1: Разве нет? Зачем же вы тогда писали мне такое письмо?
0: Да не могла я поступить иначе. Раз мне приходилось порвать с вами, мой долг был вырвать из вашего сердца всякое чувство ко мне.
1: Вот ну что. И все... Все ради денег.
0: Не забудьте, что у меня на руках была старуха-мать. Mm. Да, и двое маленьких братьев. Мы не могли дожидаться вас, Крокстон. Ваши виды на будущее были тогда еще так неопределенны.
1: Да пусть так, ну пусть так. Ну, все равно вы не имели права, ну не имели права бросать меня. Ради кого бы то ни было.
0: Не знаю. Не раз я задавала себе этот вопрос. Правильно я была.
1: Когда я вас потерял. У меня почва выскользнула из-под ног. Вы взгляните на меня, взгляните. Я же похож на потерпевшего крушение, выплывшего на обломки судна.
0: Да, за помощью недалеко было идти.
1: Конечно. Она была совсем близка, но тут появились вы и опять закрыли мне дорогу.
0: Сама того не знаю, Крокстон. Да я только сегодня узнала, что меня определяют на ваше место.
1: Ну что ж, я верю вам, раз вы так говорите. Но теперь-то вы мне уступите.
0: Нет, это все равно не принесло бы вам никакой пользы.
1: Пользы, пользы, пользы, пользы, пользы. Я бы на вашем месте все-таки поступил так.
0: Ну, а я научилась слушаться голоса рассудка.
1: Да.
0: Да, жизнь и суровая, горькая нужда выучили меня.
1: Но меня жизнь научила не верить слова.
0: Так жизнь выучила вас весьма разумные вещи.
1: Фу, да.
0: Да, ну а делам? Вы ведь все-таки верите?
1: То есть?
0: Вы сказали, что вы похожи на потерпевшего крушение, который выплыл на обломки. Крокст. А что, если бы мы двое потерпевших крушение подали друг другу руки?
1: Что вы говорите?
0: Вдвоем, вместе. На обломках будет все-таки крепче, надежнее, чем держаться порознь, каждому отдельно.
1: Кристина. Кристина.
0: Зачем, по-вашему, я приехала сюда?
1: Неужели вы вспомнили обо мне?
0: И осталась одна, как перст. Страшно, пусто, одиноко. Жить для себя одной мало радости, Крокстон. Дайте мне цель. Для чего жить?
1: Да не верю я вам. Не верю. Ничему я не верю. Все это одна женская восторженность. Такое великодушное желание пожертвовать собой.
0: Да, вы замечали за мной когда-нибудь склонность к восторженности?
1: Скажите, пожалуйста, Кристина, вам все известно о моем прошлом?
0: Известно.
1: Да?
0: Да.
1: И вы знаете, какая идет обо мне слава?
0: Из ваших слов я поняла, что со мной вы могли бы стать иным человеком.
1: Да, наверное, наверное.
0: Ну, так разве время ушло?
1: Вы что, все это говорите серьезно? У вас действительно хватит смелости.
0: Вашим детям, Крокстон, нужна мать. А мы с вами нужны друг другу. Мне надо о ком-нибудь заботиться. Мне надо кого-нибудь любить. С вами вместе, Крокстад. Я на все готова.
1: Кристина. Кристина.
0: Тарантелло, уходите.
1: Почему? Что такое?
0: Наверху пляшет Тарантелло. Когда она будет кончена, они явятся сюда. Уходите.

0: Все это бессмысленно. Все бессмысленно. Вы же еще не знаете, на какой шаг я решился. Против Хельмы.
1: Знаю. И понимаю, до чего может довести отчаяние такого человека, как вы.
0: Я мог вернуть все сделано.
1: Но ваше письмо лежит еще в ящике.
0: Вы уверены?
1: Вполне.
0: О, Господи! Так как прикажете вас понимать? Вы просто хотите спасти свою подругу? Ну скажите прямо, это ведь так.
1: Кто раз продал себя из-за других, не сделает этого в другой раз.

0: Я потребую это письмо обратно. Я дождусь Хельмера и скажу ему, чтобы отдал мне это письмо. Что оно его не касается? Оно касается одного меня, моей отставки.
1: Не делайте этого.
0: Почему?
1: Не требуйте своего письма обратно.
0: Почему? Разве вы не для этого меня сюда позвали?
1: В первую минуту, со страху. Но теперь прошли целые сутки. И чего только я не насмотрелась здесь, в доме. Пусть Хельмер все узнает. Пусть эта злополучная тайна выйдет на свет Божий. Пусть они, наконец, объяснятся между собой на чистоту. Невозможно, чтобы это так продолжалось. Эти вечные утайки, увертки.
0: Хорошо. Хорошо, но одно я должен сделать. И должен сделать это сейчас.
1: Пляска окончена. Уходите. Вас могут достать с минуты на минуту.
0: Если можно, я подожду вас внизу.
1: Да. А потом проводите меня домой.
0: Я не был счастлив так, как сегодня.
1: Будет для кого работать, для кого жить, куда вложить свет и тепло. А вот и они. Уходите.
2: Нора, не упрямься, я прошу тебя.
1: Я прошу, умоляю тебя, Торберт, я хочу хоть молчать.
3: Нет, ни минуты больше, ни минуты. Ты же помнишь наш уговор?
1: Добрый вечер, Кристина.
3: Добрый вечер, Фрулина. Вы здесь такой поздний,
1: да? Извините. Мне так хотелось взглянуть на костюм Норы, но, к сожалению, я опоздала. Ты была уже наверху.
3: Да. Поглядите на нее хорошенько, Фрулина. Право, стоит поглядеть. Чем не хороша? Там все в один голос признали ее. Ну, знаете, ужасная пленница. Мне пришлось чуть не силой тащить ее.
1: Ах, Торвальд, ты еще раскаешься, что не дал мне повеселиться еще хоть полчасика.
3: Вы только послушайте, Фрулина. Она пляшет тарантелло, прекрасно пляшет, производит фурор. И после этого остаться, оставить, так сказать, впечатление? Нет, спасибо. Я подхватываю свою прелестную капричанку, можно сказать, капризную капричанку под руку, марш, марш по залам, общий поклон, и, как принято говорить в таких случаях в романах, прекрасное видение скрылось. Конец всегда должен быть эффектным. Извините. Фу, какая у нас здесь жара.
1: Ну, я говорила с ним. И что же, Нора, ты должна все сказать мужу. Так я и знала. Тебе нечего опасаться со стороны Крокстеда. Но ты должна все сказать.
4: Я не скажу.
1: Так письмо скажет.
4: Спасибо, Кристина, я теперь знаю, что мне делать.
3: Ну, как? Налюбовались, Фрулина?
1: Да. И теперь прощусь. Прощай, дорогая Нора. И не упрямься больше.
3: А это отлично сказано.
1: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи.
1: Господин директор.
3: Спокойной ночи. Вам недалеко здесь, я надеюсь, вы благополучно доберетесь до дома. Или хотите, я провожу?
1: Нет, нет, благодарю вас, мне близко.
3: Ужасно скучная особа.
1: Ты очень устал, Торвальд. Спать не хочешь?
3: Нет, напротив. А ты?
1: А я очень устал.
3: Видишь? Я правильно сделал, что мы там дольше не остались.
1: Ах, ты все хорошо делал.
3: Спасибо. Наконец-то. Моя птичка заговорила человеческим языком. А ты заметила, ранг был сегодня как-то необычайно оживлен?
1: Да, разве?
3: Да, я думал, не видела в таком хорошем настроении. Чудесно ощущать себя опять дома. Слышишь? Гости. Гости начинают расходиться. Скоро все в доме стихнет. Знаешь, когда я бываю с тобой
0: обществе. Знаешь, почему я так мало с тобой разговариваю? Держусь от тебя подальше. Лишь украдкой смотрю на тебя. Я представляю, что ты моя тайная любовь. Что мы обручены с тобой тайно. И что даже никто не догадывается, что между нами есть что-то. Сегодня весь вечер у меня не было иного желания, иной мысли, кроме... И когда я увидел, как ты несешься, манишь в тарантели, я... У меня кровь закипела, я не смог больше. Вот почему я так быстро увел тебя оттуда.
1: Оставь, Торвальд, не надо, я не хочу.
0: Почему? Ну, что ты? Ну, разве ты не моя жена, я не твой муж? Кто там?
5: Это я. Можно на минутку?
0: И что ему теперь понадобилось?
5: Да? Сейчас? Это славно, что ты не прошел мимо нас.
6: Я мне послышался твой голос и решил заглянуть к вам. Хорошо. Уютно.
0: Мне кажется, тебе и наверху сегодня было хорошо и уютно.
6: А почему бы и нет? А чего не взять от жизни все, что она дает? Пока можно и сколько можно. Вино было превосходно.
0: Шампанское особенно.
6: Да, особенно шампанское. Чего бы не кутнуть после... проведенного с пользой дня.
0: Проведенного с пользой? Вот этого я, к сожалению, про себя сказать не могу.
6: А я могу.
1: Доктор, вы, верно, предприняли сегодня какое-нибудь научное исследование?
6: Именно.
0: Моя жена интересуется научным исследованием? О-ля-ля!
1: Можно поздравить с успехом?
6: Можно.
1: Ну что же, результат получился хороший?
6: Наилучший для врача и для пациента. Уверенность.
1: Уверенность?
6: Полная. Ну как не кутнуть после этого?
0: Смотри, как бы тебе не пришлось расплачиваться за это, да.
6: Да ведь в этой жизни ничего не дается даром.
1: Я вижу, доктор, вы большой охотник до маскарада.
6: Да. Да, если много забавных масок.
1: Слушайте, а чем нам с вами нарядиться в следующий раз?
6: Нарядиться? Нам с вами? Сейчас скажу. Вам баловнем счастья.
0: А ну придумай наряд, который бы ясно выразил эту мысль.
6: Пусть твоя жена явится такой...
0: Какой?
6: Какой она... Всегда и во всем бывает.
0: Метко сказано. Ну, а ты сам придумал, чем ты
6: ешь? У меня это решено. На следующем маскараде я явлюсь невидимкой.
0: Вот это выдумка.
6: Есть такая большая черная шапка. Знаешь, шапка-невидимка.
0: Ну?
6: Стоит ее надеть... И человека, как и не бывало. Я забыл, собственно... А зачем же я к вам пришел? Хельмер, дай мне сигар.
0: Ага, с большим удовольствием.
1: А мне позвольте предложить вам огоньку?

0: Спасибо.
1: Прощай. Прощай, дружище.
2: Спокойного сна, доктор Ран.
0: Спасибо за пожелание.
2: Пожелайте мне того же.
0: Вам? Ну, раз вы этого хотите, спокойного сна. Спасибо за огонек.
1: Здорово выпил.
2: Ты куда торопишься?
1: А, надо вынуть все из ящиков. Там уже полно, места не хватит для утренней почты.
2: Ты что, собираешься работать ночью?
3: Знаешь, что нет.
1: Что за ерунда? Здесь кто-то возился с замком.
2: С замком?
1: Ну да. Ничего не понимаю. Но если это прислуга, то какая-то сломанная шпилька. Нора, это твоя шпилька.
2: Ах, это, вероятно, дети.
1: Дети? Ну, это непорядок, их надо отвадить от этого. Элина. Элина, погасите лампу в передней. Смотри, сколько накопилось. Что это такое?
2: Письмо, не надо. Не надо,
1: Торвальд. Нет, это визитные карточки. От Ранка.
2: От доктора Ранка?
1: Доктор медицины Ранг. А, он, очевидно, уходя, положил, сверху лежали.
2: А на них что-нибудь написано?
1: Что такое? Черный крест на фамилии, сразу не обратил внимания. Жуткая фантазия. Вроде он извещает нас о своей смерти.
2: Так оно и есть.
1: Что? Ты что-нибудь знаешь? Он что-нибудь говорит?
2: Раз он прислал нам эти карточки, это значит, он простился с нами. Теперь запрется у себя и умрет.
1: Долго его сохранить, но чтоб так скоро. Теперь спрячется от всех, как раненый зверь. Мой бедный, бедный друг.
2: Ах, если уж чему быть, так лучше без лишних слов. Верно, Торвальд?
1: Мы так сжились с ним. Как-то не могу представить, что его не будет с нами. Его страдания, его болезнь создавали легкий облачный фон для нашего яркого, как солнце, счастья. Любимая моя, мне кажется, что я недостаточно. Я боюсь потерять тебя. Ты знаешь, Нора, мне много раз хотелось, чтобы тебе грозила неминуемая беда. И что я бы смог поставить на карту все. Жизнь, кровь, все. Все. Для тебя.
0: Господи, я не понимаю, не постигаю, что стало бы со мной, если бы я не бывал в вашем доме. И вдруг покинуть все это, уйти, не оставив даже благодарного воспоминания, хотя бы мимолетного сожаления. Ничего. кроме пустого места, которое может быть занято первым встречным.
2: Прочти же твои письма, Хернер.
1: Нет, не сегодня. Я хочу быть сегодня с тобой, моя ненаглядная, у тебя.
2: Знаешь, что твой друг умирает?
1: Да, ты права. Это известие взволновало нас обоих, и наша жизнь кралась. Нечто некрасивое, мысли смерти, разложения. Надо стряхнуть с себя все. Мы разойдемся каждый к себе.
2: Второй. Никогда, никогда, никогда. Спокойной ночи. И детей никогда не видать. И их тоже.
1: Я пойду читать.
2: Когда?

падала в темную ледяную воду, в бездонную глубину. О, скорее бы уж конец, скорее.

0: Вот теперь он взял письмо, читает. Прощай, Торвальд, и ты, и дети.
1: Дора! Дора, ты знаешь, что в этом письме?
2: Дай уйти. Пусти меня. Дай уйти. Не вздумай спасать меня, Торвальд.
1: Значит, это правда, что он пишет? Это не может быть правда.
2: Это правда. Я любила тебя больше всего на свете.
1: Ты... понимаешь, что ты наделал?
2: Нельзя, чтобы ты разбросился за меня. Нельзя, чтобы ты брал это на себя. Дай мне
1: уйти. Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, что ты наделала? Отвечай, ты понимаешь? Я ведь теперь в руках у этого бессовестного человека. Он может сделать со мной все, что он хочет. Он может помыкать мной, как ему вздумается, приказывать мне.
3: Боже, уж понимать таким образом, это из-за взбалмошной женщины. Нет, это невероятно, это... Я помниться не могу, ты понимаешь?
1: Я не могу в это во все поверить.
4: Боже мой. Боже, какое ужасное пробуждение, что я 8 лет жил с лицемеркой. Нет, хуже, с преступницей. Боже, какая бездна грязи и безобразия.
3: Ни религии, ни морали, ни чувства долга.
1: Ведь он в любой момент может раскрыть это дело. И что тогда? Скажет, что я тебя научил. Я стоял за всем этим. Я обо всем знал. Ты... И за все это я должен тебя благодарить.

0: Дело надо во что бы то ни стало замять. Надо уложить его, что ли. Значит, что касается нас с тобой, все должно быть как прежде. Для людей, разумеется. Ты остаешься в доме.
1: Детей ты воспитывать не будешь. Я не могу тебе их доверить.
0: Это я говорю женщине, которую когда-то так любил, которую и сейчас ищу. Нет, все кончено, все. Кто это может звонить так поздно? Кто там?
1: А? Спрячься, Нор. Скажись больной.
2: Барыня, письмо.
1: От него.
2: Почти.

0: Прочти.
1: Нора. Нора. Нора, я спасен.
0: А я?
1: И ты. И ты. Ты гляди, что он пишет. Я возвращаю вам долговое обязательство.
2: Гляди, Нора.
1: Он возвращает тебе твое долговое обязательство. Пишет, что раскаивается, что жалеет. Какой-то счастливый поворот в его судьбе. Да какая разница, что он там пишет, мы спасены. Нора, ты понимаешь? Мы спасены. Никто ничего не может тебе больше сделать, Нор.
2: Надо уничтожить, скорее всего, эту гадость.

0: Он писал, что ты с самого сочельника. Я представляю, какие были для тебя эти ужасных 3 дня.
1: Да, я жестоко боролась эти 3 дня.
0: Страдала и не видела другого исхода, как... Господи, Господи, все прошло. Все прошло.
2: Карантель, ты сегодня произвела настоящий фурор.

0: что более натурально, чем это, строго говоря, требуется с точки зрения искусства. Но все равно хорошо. Нора, все кончено. Все, ну ты как окаменел. Что с тобой? Я простил тебя, Нора. Понимаешь? Я простил тебе все. И ты это сделала из любви ко мне.
1: Да, это верно.
0: Только ты была, ну, не слишком строга в средствах. Ну, я был бы просто не мужчина, если бы такое вот женская слабость не делала тебя в моих глазах вдвойне милее. Забудь мои резкие слова, они вырвались в минуту отчаяния. Знаешь, мне тогда казалось, что вообще все рушится, знаешь, весь мир, все. Я простил тебя, Нар, клянусь.
1: Благодарю тебя за твое прощение.
0: Куда ты? Что ты хочешь делать?
1: Сбросить маскарадный костюм.
0: А, да. Приди в себя, успокойся. Завтра тебе все будет казаться уже совсем иным. И скоро мы опять заживем по-старому. Ты не знаешь сердце настоящего мужа. Невероятно сладко и приятно сознавать, что он простил свою жену. Он как бы дает ей вторую жизнь. Она становится для него одновременно и женой, и ребенком. Вот как ты сейчас для меня. Очаровательное, беспомощное создание. Слышишь? Не бойся ничего. Будь всегда со мной чистосердечным. И я буду и твою волю, и твою совесть. Ты почему не ложишься? Нора.
1: Мне не спать в эту ночь. Еще не так поздно. Присядь, Торвальд. Нам нужно поговорить.
0: Ты переоделась. Зачем?
1: Присядь. Разговор будет долгий. Мне очень многое нужно сказать тебе.
0: Ты меня пугаешь, Нор. И я не понимаю тебя.
1: В том-то все и дело, Торвальд. Ты никогда не понимал меня. Со мной поступали очень несправедливо. Сначала папа, потом ты.
0: Что? Это мы, которые любили тебя больше всего на свете?
1: Вы никогда не любили меня, Торвальд. Вам только нравилось быть в меня влюбленными. Сядь.
0: Нора. Что это за слова?
1: Так оно и есть, Торвальд. Сначала, когда я жила в доме папы, он мне выкладывал свои взгляды, у меня оказывались те же самые. Если у меня оказывались другие, я их скрывала, потому что ему бы это не понравилось. Он звал меня своей куколкой и дочкой. Забавлялся он, как я забавлялась своими куклами. Потом из папиных рук я перешла в твои. Ты устраивала все по своему вкусу. У меня стал твой вкус. А может быть, я только делала вид, что это так. Во всяком случае, то и другое. Вот, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что я вела здесь самую жалкую жизнь, перебиваясь со дня на день. Торвальд, ты и папа очень виноваты передо мной.
0: Что?
1: Вы виноваты, что из меня ничего не вышло.
0: Какая-то нелепость, Нора, что ты никогда не была здесь счастлива?
1: Никогда. Я только воображала, что было.
0: ты не была счастлива, Нора?
1: Нет, Торвальд, только весела. Я воображала, что была счастлива. Весь наш дом это была большая детская. Мне нравилось, что ты играл мной и забавлялся. Как детям нравилось, что я играю и забавляюсь ими. Вот в этом состоял наш брак, Торвальд.
0: Да, пожалуй, в этом есть доля правды. А теперь все будет по-другому. Время забав окончено, пора взяться за воспитание.
1: А чье воспитание? Мое или детей? Разве я подготовлена воспитывать детей? Ты же сам только что сказал, что не можешь доверить
0: им. Минуту раздражения. Стоит ли обращать на это внимание?
1: Ты правильно рассудил, Торвальд. Эта задача мне не по плечу. Мне вначале нужно воспитать себя самою. Вот поэтому я ухожу от тебя.
0: Что? Ты сказала?
1: Мне надо остаться одной, чтобы разобраться в себе самой и во всем прочем. Я уйду сейчас же. Вероятно, Кристина даст мне ночлег.
0: Это безумие, Нора. Безумие. И кто тебе в конце концов позволит? Я запрещаю тебе.
1: Тебе бесполезно запрещать мне, что бы то ни было. Я завтра же уеду в родной город. Там мне легче будет устроиться.
0: Что, оставить дом, семью, мужа, детей? Это безумие, Нора. Не подумав о том, что скажут люди.
1: На это мне нечего обращать внимание. Я только знаю, что мне это необходимо.
0: Это возмутительно, Нора. И ты способна вот так пренебречь своими самыми священными обязанностями?
1: Что ты считаешь моими самыми священными обязанностями?
0: И мне еще нужно говорить тебе об этом. Или у тебя нет обязанностей перед мужем, перед детьми?
1: У меня есть и другие, тоже священные.
0: Какие?
1: Обязанность перед самой собой.
0: Да ты прежде всего жена и мать.
1: Я в это больше не верю. Я прежде всего человек, как и ты. Во всяком случае, должна постараться стать человеком. И знаю, Торвальд, большинство будет на твоей стороне, но я больше не могу удовлетворяться тем, что думает, что говорит большинство. Вот мне говорят, что будто бы и законы, это не то, что я себе о них думала. Но чтобы эти законы были правильны, этого я никак себе в толк не возьму. Выходит, что женщина не вправе пощадить умирающего старика отца. Не вправе спасти жизнь своего мужа, я в это не верю.
0: Ты слышишь, как ребенок, ты не знаешь общества, в котором ты живешь.
1: Не понимаю. Не понимаю. Вот и хочу присмотреться к нему. Я хочу понять, кто же прав. Общество или я?
0: Нора, ты вольна? У тебя шар. Я готов поверить, что ты потеряла рассудок.
1: Я никогда еще не была более здравом рассудке и твердой памяти.
0: И в этом здравом рассудке, в твердой памяти ты бросаешь мужа, детей?
1: Да.
0: Тогда мне остается предположить только одно. Ты меня больше не любишь.
1: В том-то все и дело.
0: Нора.
1: Ах, Торвальд, мне самой очень больно. Ты был очень мил со мной, но я ничего не могу поделать. Я не люблю тебя больше. Поэтому я не могу здесь больше оставаться.
0: Могу я узнать причины, по которой я лишился твоей любви?
1: Это случилось сегодня вечером, когда чудо заставило себя ждать.

0: Я ни за что не приняла бы от тебя этой жертвы. Ну, что значили бы мои уверения рядом с твоими? Вот то чудо, которого я с таким трепетом ждала. И даже чтобы помешать ему, я хотела покончить с собой.
1: Нора, Нора, я с радостью готов был бы работать для тебя и днем, и ночью. Я готов был терпеть горе, нужду ради тебя. Но кто может пожертвовать своей честью даже ради любимого человека?
0: Сотни тысяч женщин жертвовали.
1: Ты судишь и говоришь, как неразумный ребенок.
0: Пусть так, Торвальд, но ты судишь и говоришь не как человек, на которого я могла бы положить.
1: Почему?
0: Когда у тебя прошел страх не за меня, а за себя. Когда вся опасность для тебя прошла с тобой, как будто бы ничего не бывало. Для тебя все осталось по-старому. И вот в эти минуты я поняла, что все эти годы я жила с чужим человеком. И прижила с ним троих детей. Даже вспомнить не могу, так бы и разодрала себя в клочья.
1: Разорвала. С тобой расстаться, Нора, это немыслимо. Я представить себе не могу.
0: Кем это неизбежнее?
1: Нора, ты представить себе не могу, я умоляю. У меня хватит сил стать другим человеком. Прямо сейчас? Может, подождешь до утра?
0: Я не могу ночевать у чужого человека. Прощай, Торвальд. Я не буду прощаться с детьми. Я знаю, они в лучших руках, чем мои.
1: Может быть, когда-нибудь, Нора, когда-нибудь.
0: Как я могу знать? Я не знаю, что из меня выйдет.
1: Ты моя жена, и теперь в будущем какой бы ты ни стал.
0: Послушай, Торвальд, раз жена бросает мужа, то, как я слышала по закону, он свободен от всех обязательств по отношению к ней. Во всяком случае, я освобождаю тебя совсем. Вот твое кольцо. Отдай мне мое.
1: Как и это?
0: И это.

0: Не буду. Не буду прощаться с детьми. Ему нужна такая мать, какая я теперь. Вот, ключи. Пусть слуга лучше меня знает, что и как в доме. Завтра, когда меня уже здесь не будет, Кристина придет уложить мои вещи, которые привезла из дома. Пусть их мне вышлют.
1: Нора, я могу писать тебе?
0: Нет, этого нельзя.
1: Но, может быть, понадобится помочь тебе в случае нужды.
0: Я ничего не возьму у чужого человека.
1: Неужели я навсегда останусь для тебя только чужим?
0: Ах, дурак. Для этого нужно, чтобы свершилось чудо из чудес.
1: Какое, скажи?
0: Чтобы ты и я изменились настолько... Нет, я больше не верю в чудеса.
1: Договорим. Изменились настолько...
0: Чтобы сожительство наше могло стать браком. Прощай.

0: Приглашаем к радиоприемникам школьников и взрослых. Вчера вашему вниманию были предложены два рассказа Юрия Нагибина «Дом номер 7» и «Велосипед» из автобиографического произведения писателя «Книга детства». В числе 14 других рассказов они составили цикл «Старые переулки». Эти рассказы особенно дороги и близки будут тем москвичам, кто жил, учился или работал в местах, которым посвятил свои миниатюры Юрий Маркович. Знакомясь с циклом «Старые переулки», читатель как бы вновь побывает в далеком прошлом, в стране своего детства. И не случайно один из рассказов автор назвал «Первое путешествие». Его мы и предлагаем сейчас вашему вниманию.
1: Мое первое путешествие сорвалось в самую последнюю минуту. Было мне тогда 5 или 6 лет. В ту пору я еще не смирился с частыми отлучками отца и мучительно тосковал по нему. Позже его отъезды, приезды и вновь отъезды стали для меня столь же привычны, как и смена времен года. Бывает, конечно, погрустишь зимой о лете, но, в общем-то, живешь не грустью и сожалением, а существом зимы, снегом, льдом, крепким морозцем. Так и я приучился жить то с отцом, то без отца, находя и в том, и в другом свою прелесть. С отцом круче заваривалась семейная каша, общие обеды, музыка, шумные разговоры, клубы табачного дыма. Мне доставались крохи с пиршественного стола взрослых и полной мерой муштра. Отец вовсе не был строгим человеком, какое там, но ему казалось, что он плохо выполняет свой долг перед сыном. Торопливо, наивно и неуклюже старался он наверстать упущенное. С очередным его отъездом воспитательная работа замирала. Но в давнюю, почти мифологическую пору своего первого путешествия я тосковал по отцу. Взрослые никогда не могли толком сказать, где он находится. Даже высокообразованные люди плохо знают географию и, подобно герою О. Генри, путают Камчатку с Гватемалой. Их туманные противоречивые объяснения – убеждали меня лишь в одном. Отец далеко-далеко. Его окружает чужая, непонятная, опасная жизнь. Сам я знал географию ничуть не лучше взрослых. И, услышав однажды, что отец строит фабрику в Гусь-Хрустальном, с грустью понял, что так безнадежно далеко он еще никогда не забирался. Мне захотелось к отцу, в его пустынность и одиночество. С первым проблеском сознания покорился я магией звучных слов. Подчас звуковой состав слова начисто скрывает от меня смысловую суть. Произнесение некоторых слов доставляет мне физическое наслаждение, а иных – муку. Кстати, первое сказанное мною вслух слово было не «мама», не «баба», не «дай», а «электричество». «Он будет вторым Эдисоном!» – восторженно вскричал дед. «Дай-то Бог просто хорошим инженером!» – осторожно заметил отец. «Он будет словоплетом!» – грустно угадала мать. Необычайно звонкое и странное словосочетание «гусь хрустальный» вызывало во мне образ безбрежной водной стихии. Где же, как ни в огромной чистой воде, плавать хрустальному гусю? Не в сточной же канаве, не в гнилом прудишке. И я понял, к отцу можно добраться только вплавь. В излучине нашего длинного и широкого коридора, напоминавшего очертанием соседний кривоколенный переулок, с незапамятных времен была выкроена каморка, служившая чем-то вроде гостиницы. Здесь находили временное пристанище деревенские родственники цветочницы Кати и ресторатора Зубцова. В остальное время в каморке обитали лишь деревянный лежачок испорченная швейная машина и окованный жестью сундук. По углам свешивались пыльные бороды паутины. Две стены у каморки были настоящие, капитальные, а две дощатые, оклеенные обоями и много недостигающие потолка. Когда мысль о путешествии к отцу в Гусь Хрустальный овладела мною, стык этих дощатых стен привиделся мне благородным носом корабля. Против каморки находилось окно, глядевшее в простор небес, населенное лишь куполом армянской церкви. Как только каморка стала кораблем, небесная синь обернулась единством неба и моря, а овальный, увенчанный башенкой купол церкви изъявил готовность быть чем угодно – маяком, островом, пиратским судном. Рядом с каморкой исходила чадом и жирными запахами наша замечательная кухня. Ее грохот, скрежет, треск, звяк и густая матросская ругань раскаленных хозяек создавали иллюзию морского порта. Было все необходимое для путешествия, кроме способности к отвлеченности, мечте. Я знал лишь одну самую неромантическую книгу о путешествиях – «Робинзон Крузо». Мать читала мне ее вслух. Книга наполнена мелочной заботой о жратве, одежде, хозяйственной утвари. Впрочем, не исключено, что другого мальчика Робинзон дарит простором, солеными брызгами, ветром, соблазном и жутью совершенного одиночества. Но я вынес из него лишь бесконечные прейскуранты всевозможных предметов, частью созданных самим Робинзоном, частью выловленных в море, найденных на потерпевших бедствие мертвых кораблях. Робинзон разжился таким количеством всякого барахла, что необитаемый остров по буржуазной комфортности мог потягаться с жилищем зажиточного лондонца. Стоило ради этого отправляться в странствие. Комнатное существо, я никак не мог представить себе, что чувствует морской скиталец между небом и грозными волнами. Но постоянное околачивание на кухне привило мне уважение к примусу, и я считал, что без примуса выйти в плавание невозможно. Полдня я мастерил примус из старой консервной банки, проволочки и пуговицы. Надо было, чтобы примус накачивался, иначе его не разжечь. Как все просто, когда уже сделано другими, и как непросто, когда приходится делать самому. Сборы мои затянулись. С рвением, какому позавидовал бы даже такой сверхбытовой человек, как Робинзон, запасал я питьевую воду, солонину, газеты, масло, вяленую рыбу, спички, порох, пули, свечи, одежду, спальные мешки, ножи, ложки, чашки, тарелки, миски, ведра. Всего не перечесть. Свою кропотливую работу я прерывал лишь для воображаемого, но весьма торжественного обеда. Этому я тоже научился у Робинзона. Он священно действовал, принимая пищу. К тому же мой условный обед – рагу из березовых щепок и салат из обрезков маминой шелковой юбки по сложности приготовления требовал куда больше времени и усилий, чем настоящий обед. Хорошо, хоть его не нужно было переваривать. Я еще возился с мытьем посуды, а закат уж обливал небо золотом и багрянцем. В щелевых оконцах башенки, венчавшей купол церкви, загорался рубиновый огонь, и нетерпеливый голос мамы звал меня к столу. То был час отнюдь неусловной трапезы. А потом вновь шумел порт, лязгали краны, рушились на палубу грузы, и я трудил усталый мозг заботами о снаряжении. И все же настал день, когда я понял, что исчерпал все запасы своей предусмотрительности, и надо отправляться в путь. Маяк уже зажег сигнальные огни. Порт шумел чуть устало, как и всегда, к исходу дня. Хорошо ли пускаться в плавание на ночь глядя, думал я, охваченный тоской по близким и родному дому. Кто знает, сколько продлится мое путешествие. Неимоверным усилием воли поборов в себе слабость, я готовился отдать команду отплытия, когда разом вернув меня в действительность, из кухни появился отец в своем неизменном на все сезоны кожаном пальто и серой суконной фуражке. Размахивая потертым чемоданчиком, легкой, бодрый, загорелый, он промчался мимо, не приметив меня на высоком борту корабля. Он вернулся с края света, из-за моря океана, не дождавшись сына спасителя. С грустью и облегчением оглядел я в последний раз свой чудный корабль и навсегда сошел на берег. Мое следующее невольное путешествие я совершил уже школьником, сев по ошибке не в тот трамвай. Необходимо сделать оговорку. Я признавал путешествием лишь вольное странствие. А, скажем, поездку на дачу под надзором деда путешествием вовсе не считал. В правой руке у деда был фибровый чемодан, в левой – мой худой локоть. Дед забирался в вагон, втаскивал туда же нас с чемоданом, отыскивал свободное место, запихивал чемодан под скамейку, меня усаживал к окну. Вот и вся разница между мной и фибровым молчальником. Да, еще я мог смотреть на убегающие вспять деревья, телеграфные столбы и станционные уборные, а чемодан был этого лишен. Настоящее путешествие – это отрыв от близких, добровольное посвящение в одиночество. Ты сам отвечаешь за все, сам назначаешь цель, выбираешь маршрут, распоряжаешься временем и собой. Однажды я встал на подножку прицепного вагона 48-го номера, как нередко делал, когда мне надо было проехать одну остановку, и покатил в сторону Покровских ворот. На коротком перегоне кондукторша, занятая продажей билетов, могла просто не заметить тебя, могла вступить в нудные, ни к чему не ведущие переговоры и лишь в виде исключения покинуть уютное обжитое место, чтобы насильственным путем водворить безбилетников в вагон. Надо было увертываться от ее рук, пока трамвай не начнет тормозить в близости остановки. Тогда соскакивай на ускользающую из-под ног мостовую, тебе не привыкать. Мне попалась вредная кондукторша. К тому же слишком мало народу село у Старосадского переулка, и она заметила меня раньше, чем мы достигли Колпачного, на самом разгоне. Впрочем, нужно было продержаться не более полминуты. Сразу за Колпачным трамвай резко снижал скорость. Можно прыгать. И вдруг я безропотно подчинился. Не кондукторше, а какой-то высшей силе. Я позволил втащить себя в вагон. Покорно достал 20-копеечную монету. Получил билет. Гривенник сдачи и сел к окошку. Я не отдавал себе отчета в своих поступках, но кто-то уверенно руководил мною. Теперь мне понятна эта тайная игра. Я страшился расставания с близкими, чтобы не пасть духом, делал вид, будто у меня нет никаких намерений и целей. Все мои действия были окрашены лунатической точностью. Лунатик, совершая восхождение из окна на залитую луной крышу, превосходит в ловкости кошку, хотя у него закрыты глаза. Что мне запомнилось в этом путешествии? Да почти ничего, кроме ликующего чувства «я еду». Но эти два коротеньких слова – вместили в себя так много: победу над страхом, освобождение от привычных путь, прорыв в большой мир. Дом, двор, окрестные переулки, чистые пруды – вот скупые пределы моего существования. А сегодня рухнули эти незыблемые границы. Мы потеряли окраинную Москву, низенькие домики в 1-2 этажа, иной раз с каменным низом и деревянным верхом, палисадники с почерневшей от ранних заморозков сиренью, водопроводные колонки на уличных перекрестках, обезглавленные церкви, ставшие хранилищем картофеля и зерна, золотые крендели и бледные калачи на вывесках булочных, заводские трубы в глубине пространства. Мчимся широкой лесной просекой. В вагоне крепко запахло лесом. В то путешествие я вовсе не стремился узнать, где мы едем, какие достопримечательности проезжаем. И я не знаю, что за лесная просека приняла наш трамвай. Впрочем, в последующих странствиях я не пытался узнать имена мест и зданий. Я чувствовал себя первооткрывателем. Зачем же было мне знать, что другие люди успели все поименовать? Я давал свои названия дворцам, паркам, госпиталям, казармам, старинным городским усадьбам, которыми так богата северо-восточная часть города. Если же моего слуха случайно достигало настоящее имя той или иной площади, церкви, больницы, я не валял дурака с самим собою и принимал законное название. Мы долго, пугающе долго мчались, раскачиваясь из стороны в сторону по длинной вырубке, приставали к пустынным остановкам и тут же трогались дальше, и никто не сходил и не садился, потому что тут не было человеческих становищ, и наш трамвай, знать, ополоумел и несся в никуда. Но ни кондукторша, ни те немногие пассажиры, что оставались верны трамваю, не высказывали тревоги. И я решил про себя, будь что будет. В конце концов, ты этого хотел. Никто не обещал тебе возвращения. Сиди и не рыпайся. Фатальное смирение перед будущим освободило мне душу. И я стал радоваться лесу, зеленому, чистому, сквозному. Летом на даче сосняк не мог удивить меня. Он также полагался Окуловке или Клязьме, как асфальт и булыжник городу. Но получить сосновый бор посреди московской осени – это совсем иное дело. И так странно было, что мои дворовые приятели видят сейчас лишь облизанные дождем стены домов, мутные лужи, серое низкое небо, легшее на крыше. А вокруг меня вздымаются рослые сосны с поседелой от влаги хвоей. Небо хоть и хмуро, но высоко, и воздух сладко пахнет летом. Мы находились в разных временах года, и все это сделал трамвай. Когда я готов был принять этот лес навсегда, просека оборвалась, выбросив нас в громадную пустоту, приютившую лишь будочку конечной станции. Я сошел на мягкую землю в бурой прошлогодней траве. За будочкой рельсы очерчивали круг и бежали назад, образуя вторую колею. Я прошел за этот круг на землю державы, которая уже не была Москвой. Город иссякал там, где кончались трамвайные пути. За моей спиной был лес, откуда мы приехали, а впереди простиралось бурое увядшее поле, сливаясь вдали с хмурым небом. Туда, к стыку земли и неба, побрели мои немногочисленные попутчики. Наверное, там находилось что-то нужное для их дальнейшей жизни. И трамвай недаром мчался сюда почти ломаясь в суставе сцепа. И пока я стоял там, вдыхая горьковатый осенний воздух и слегка оседая в мокрую глинистую почву, произошло мое сроднение с пространством. Я уже любил эту бурую пустыньку, скудный клочок вселенной, подаренный мне моим мужеством. Может быть, способность влюбляться в незнакомое и ничем не примечательное место и делает человека путешественником. Многие люди любят ездить, но много ли среди них путешественников? Тот, кто заведомо и окончательно знает, зачем едет, всего лишь посланец своей корысти. Путешественника гонит в дорогу любовь к пространству, сладкая тоска по неведомому. Меня здесь не было, я здесь. Вот пафос истинного путешественника. Надышавшись всласть милой чужбиной, я сел в пустой вагон и пустился в обратный путь. Все мои последующие путешествия напоминали первое. Разница была лишь в том, что с наступлением зимних морозов я наблюдал жизнь незнакомых улиц в крошечную с гривенник дырочку, которую протаивал дыханием в узорчатой наледи ослепившей трамвайной окошки. Я проделал в оба конца все маршруты трамваев, идущих по Покровке. И до сегодняшнего дня помню их номера. 3-й, 21-й, 24-й, 33-й, 48-й. А равно почти всех мясницких трамваев. Но из них в памяти сохранились лишь 6-й и 25-й. Конечно, каждая поездка чем-то отличалась от других. Разные улицы за окнами, разные люди внутри, разные запахи, разные речи. Неизменным оставалось лишь завершение, выход на конечной остановке и соприкосновение с чужим пространством. И всегда я делал несколько шагов по чужедальней тверди, таких неважных для человечества и таких важных для того нелепого, взволнованного человека, каким я тогда был. Кончились мои путешествия самым неожиданным образом. Однажды, соскочив с трамвая у Армянского переулка, я попал прямо в объятия матери. Это были такие жаркие объятия, что какой-то прохожий человек почел нужным вмешаться. Полегче, гражданочка, все-таки ребенок. Меня выдал невольно мой приятель, только Симаков. Ему в голову не приходило, что я храню в тайне от домашних свои путешествия. По правде говоря, я и сам не знал, что предаюсь запретному делу. Мне разрешили ездить на трамвае в школу, если я опаздывал, на каток Патриарших прудов, в кино «Спартаку» у земляного вала, а равно и шататься сколько душе угодно по улицам, где я подвергался куда большим опасностям. Я помалкивал о поездках на край Москвы, оберегая свой внутренний мир от взрослых, от их иронии, непонимания, насмешливого удивления, всеразрушающего практицизма. Я не успел изложить свои соображения матери, когда, перейдя от дела к словам, она произнесла с хорошо знакомой интонацией: «Если это еще раз повторится...» Как и всегда, фраза осталась недоговоренной, что лишь усугубляло скрытую угрозу. Ну что могла сделать со мной безмерно любившая меня мать? В раннем детстве мне мерещился приют. Такое вот заведение находилось неподалеку от нашего дома в Архангельском переулке, наводя на меня тоску и страх непреклонностью своих грубо-кирпичных стен и бледными лицами детей за стеклами забранных решеткой окон. Но сейчас я не верил в приют, давно уже зная, что туда берут лишь сирот. И все же во мне продолжал жить страх перед этой таинственной угрозой. Но почему мать прибегла к этой устрашающей формуле, когда дело касалось только невинного развлечения? Кто знает, может, она проглянула тут некие центробежные силы, что рано или поздно уведут меня от нее. Или же она почувствовала в этих забавах нечто большее, чем простая детская игра, и не хотела, как все матери, моей ранней взрослости. Или угадала в жалких трамвайных поездках прообраз иных странствий, ждущих меня впереди, и страстно воспротивилась им грядущим. Не знаю. Угроза, как всегда, подействовала. Трамваи все так же разбегались по своим далеким манящим маршрутам, но уже без меня.
0: Заслуженный артист РСФСР Александр Кутепов прочитал рассказ Юрия Нагибина «Первое путешествие», вошедший в книгу детства. Наряду с другими рассказами он вошел в цикл «Старые переулки». Книга детства, повести, страница жизни Трубникова, «На кордоне», «Перекур» составили второй том собрания сочинений Юрия Нагибина.

Добрый вечер. В эфире, не помню уж какая по счету, передача «Мерцающие звезды». Возможно, даже 30-е с начала года, ибо их было примерно столько. Надо как-нибудь подсчитать точно. Но, несмотря на это, у меня сегодня, можно сказать, юбилей. Я только что слез с вертолета, на котором летал над Москвой, снимая строительство храма Христа Спасителя. По своей основной специальности я кинооператор. Ощущение грандиозное, прямо космическое, когда висишь над Москвой и видишь сверху улицы и дома, на которые раньше смотрел снизу, а теперь вот видишь их совершенно в другом ракурсе. Ощущение, повторяю, фантастическое. Меня даже поздравили, сказали, что со времен Олимпиады это первая киносъемка с вертолета над Москвой. Ну, вернемся к нашей основной теме. В прошлый раз мы слушали с вами уникальные, чудом сохранившиеся записи государственного джаза СССР под управлением Александра Варламова. Они были сделаны в середине июня 1941 года в Центральном доме звукозаписи, но так и не были направлены на фабрики грампластинок для тиражирования. Началась война, и в сумятице ее первых дней, недель, а потом и месяцев, изготовленные матрицы и оригиналы грампластинок мирного времени были свалены в подвалы хранилищ, где они покрывались пылью за ненадобностью, портились от сырости, многие из них были утеряны, впоследствии переплавлены и вычеркнуты из списка действующего фонда. Только после окончания войны началась более-менее планомерная работа по систематизации и учету исходных материалов в пластиночном хозяйстве. Но еще Козьма Прутков убедительно доказал, что самое трудное на свете – объять необъятное. Новые мощные наслоения звукозаписи послевоенного времени погребали под собой прежние, и зачастую просто не было возможности разыскивать и вспоминать о грехе и незавершенные дела прежних лет, тем более перечеркнутые войной. И вот в 1975 году, когда готовился фирмой «Мелодия» ретроспективный выпуск долгоиграющей пластинки Варламова, были найдены 4 матрицы и оригинала с предвоенными записями Госджаза СССР под его руководством из тщательно подготовленной и отрепетированной концертной программы, премьера которой должна была состояться в июле 1941 года. До этого момента любители грамзаписи их не знали, исключая нескольких счастливцев-коллекционеров, ухитрившихся каким-то чудом достать пробные служебные оттиски пластинок. Их не было даже у самого Александра Владимировича Варламова, и то, что удалось отыскать, восстановить и заново положить эти пьесы на долгоиграющий диск, было для него большим и радостным сюрпризом. В прошлый раз мы прослушали «Галоп» Дунаевского из кинофильма «Моя любовь» и песенку из фильма «Сердца четырех» Милютина на стихи Долматовского в аранжировке Варламова. Сейчас прозвучат две мелодии из знаменитейшего мультипликационного полнометражного фильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов». Фильм этот обошел весь мир и в комментариях, как говорится, не нуждается. Снят он Уолтом Диснеем в 1938 году, но широкий советский зритель увидел его только после войны под рубрикой «Трофейного», чтобы не платить Америке и лично Диснею деньги за право проката картины. До войны копии фильма в нашей стране имелись только в распоряжении правительства, на киностудиях и использовались только на закрытых специальных просмотрах. Тем не менее, мелодии из этого шедевра мультипликационного кино получили широкое распространение и были у всех на слуху, особенно песенка «Белоснежки». Александр Варламов сделал для своего оркестра обработки двух мелодий из этого фильма американского композитора Фрэнка Черчилла и успел записать их на пластинку, которую мы имеем возможность прослушать только теперь, в связи с тем, что я рассказал выше. Итак, «Вальс Белоснежки» и «Шествие гномов» – так было написано на пробных оттисках простых, 78-оборотных пластинок 1941 года, которые мне доводилось держать в руках. На долгоиграющей пластинке 75-го года эти пьесы несколько переименованы и названы «Сон» и «Веселая песенка». Они пойдут без перерыва, друг за другом. Музыка Фрэнка Черчилла поет в первой вещи Вера Красовицкая, аранжировка Александра Варламова, играет государственный джаз СССР под его управлением, записано в июне 1941 года.

Любопытная деталь. Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» был одним из самых любимых у Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина и находился постоянно у них под рукой в их личных правительственных фильмотеках. Оба великих вождя любили гномиков, маленьких смешных человечков, умилялись их смешным проделкам, переживали за бедную Белоснежку. Оба были очень сентиментальны, считали себя искусствоведами, были поклонниками изящных искусств. Сталин в молодости писал неплохие лирические стихи, Гитлер вообще был профессиональным художником, знатоком архитектуры. И однако эти качества не помешали им развязать самую кровавую в истории народов войну, унесшую десятки миллионов человеческих жизней. Я уже не раз упоминал в своих передачах о судьбе государственного джаза СССР. Что ж, для тех, кто, возможно, не слышал прежних передач, повторю, что этот прекрасный, высокопрофессиональный музыкальный коллектив почти весь погиб зимой 1941 года, попав в окружение под Ельней, когда выехал по приказу военного руководства на передний край для того, чтобы дать концерты для поднятия боевого духа бойцов действующей армии. Руководил оркестром, получившим новое воинское звание, образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны СССР с начала войны Юрий Лаврентьев, тоже не вернувшийся из тех ельнинских лесов. В память о музыкантах госджаза, я полагаю, в сегодняшней программе должна прозвучать яркая музыкальная пьеса в их исполнении. Я довольно долго выбирал из пластинок, наигранных госджазом СССР, и подумал, что лучше всего, наверное, будет познакомить слушателей с искусством какого-нибудь солиста, чем продемонстрировать лишний раз оркестровую мощь этого очень многочисленного коллектива. В нем насчитывалось около полусотни человек. И в конце концов я остановился на Владимире Костылеве, первом альтсаксофонисте госджаза. Это был очень грамотный, техничный музыкант с типичной европейской манерой игры, подражавший во многом Руди Видефту, популярному немецкому саксофонисту 20-30-х годов. Любители старых грамзаписей должны помнить выходившую у нас в 30-х годах пьесу «Смеющийся саксофон», где солирует Руди Видефт. Костылев был музыкантом скорее симфонической школы, чем джазовой. В 1938 году он участвовал во всесоюзном конкурсе инструменталистов, исполнив концерт для саксофона с оркестром Глазунова, за что получил первую премию и стал лауреатом конкурса. Но его увлекал и джаз. Все то новое, что несла в себе эта музыка в звучании, тембрах, возможностях самовыражения. В 30-х годах Владимир Костылев играл в джаз-оркестрах Бориса Ренского, Александра Цфасмана, Александра Варламова, Виктора Кнушевицкого, выступая как солист. С созданием госджаза СССР он пришел в этот коллектив, став лидером и концертмейстером группы саксофонов. Костылев обладал красивым, теплым звуком, очень тщательно выучивая написанные для него партии до последнего нюанса и обертона, добиваясь филигранности и виртуозности исполнения. Импровизировать он не умел, учил, как говорится, импровизацию по нотам. Но, тем не менее, это был, по отзывам очевидцев, выдающийся инструменталист для своего времени. В одной из прошлых передач об Александре Варламове вы слышали в исполнении Костылева очень мелодичный и красивый вальс для саксофона, написанный пианистом Варламовской семерки Михаилом Петренко и аранжированный руководителем септета. Петренко любил писать инструментальные миниатюры, вальсы, этюды, главным образом для саксофона. Их охотно исполняли многие известные саксофонисты. Михаил Ланцман, Александр Ревчун, Владимир Костылев записывали их на пластинки. Вот сейчас мы прослушаем этюд для саксофона Михаила Петренко в исполнении Владимира Костылева, когда он работал в госджазе СССР. Но прежде чем он прозвучит, еще несколько слов о судьбе этого музыканта. Считалось, что Костылев погиб вместе с основным составом бывшего госджаза под Ельней. Немногие участники фронтовой концертной бригады, напоровшиеся тогда на засаду немецких автоматчиков в заснеженном лесу и чудом уцелевшие, рассказывали. Вот только что Костылев стоял у большой сосны, а потом, когда раздались автоматные пулеметные очереди, он закрылся футляром своего саксофона и вдруг исчез. То ли упал, то ли отскочил в сторону, но больше никто его не видел, ни живым, ни убитым. Тем не менее, считалось, что он погиб. Но вот появились смутные сведения, вернее, слухи. После войны, в 50-х годах, кто-то якобы видел Владимира Костылева в Париже, где он являлся владельцем собственного кафе и играл в нем на саксофоне в составе небольшого ансамбля для посетителей.
Повторяю, это слухи, очень смутные, недостоверные, но слухом, как известно, земля полнится. Очевидно, это требует специальной проверки, тщательных исследований. Но, конечно, было бы радостно думать и знать, что выдающийся музыкант, виртуоз, не погиб, а остался жив после трагедии в лесу под Ельней. Вполне может статься, что он был ранен и попал в плен, а в конце войны освобожден из немецкого концлагеря войсками союзников и решил не возвращаться на родину, а остаться на Западе, хорошо понимая, что ждет таких, как он, репатриантов в Советском Союзе. Лагерь и ссылка, а возможно и кое-что похуже. Этюд для саксофона Михаила Петренко. Играет солист госджаза СССР Владимир Костылев. Альтсаксофон. Запись 1939 года.

С началом Великой Отечественной войны многие известные писатели, артисты, режиссеры, музыканты были эвакуированы в Среднеазиатские республики, в Алма-Ату, Ташкент, Ашхабад, другие крупные города. Это вполне понятно. Правительство хотело сохранить творческие кадры, интеллигенцию. Уехал джаз-оркестр Леонида Утесова, базируясь в Новосибирске и готовя новую программу. Александр Варламов, хотя ему тоже предлагали уехать, не покинул осажденной столицы. Он стремится внести свой вклад артиста, музыканта, гражданина в общее дело победы. Он организует небольшие мобильные группы эстрадников, артистов, музыкантов для работы в госпиталях, на призывных пунктах, играет перед бойцами, отправляющимися на фронт, руководит по-прежнему джаз-оркестром МВТУ имени Баумана, над которым он взял шефство еще во время работы джаз-оркестра Всесоюзного радио. Это был высокопрофессиональный коллектив. Рассказывают, что знаменитый польский композитор и дирижер Генрих Варс, когда приехал в нашу страну в 1939 году, специально ходил слушать этот оркестр в ресторан «Националь» и не верил, что это играют будущие инженеры, технологи, ученые, а не профессиональные музыканты. Весной 1942 года Александр Варламов собрал свой знаменитый джаз-оркестр из так называемых «белобилетников», музыкантов, освобожденных по какой-нибудь причине, главным образом по болезни, от службы в армии, или демобилизованных по ранению. Среди них были, например, трубач и поэт, автор текстов популярных песен Юрий Цейтлин, только что вернувшийся с фронта и списанный, как говорится, вчистую, жена Александра Варламова Ксения Александровна Варламова, саксофонистка и кларнетистка, участница, между прочим, первого женского теа-джаз-оркестра и другие. За короткий срок была подготовлена программа, и оркестр стал участвовать в эстрадном спектакле замечательного артиста, автора и исполнителя монологов, скетчей, литературных пародий Николая Николаевича Смирнова-Сокольского. Спектакль назывался «Поговорим о песне». В первом отделении оркестр сидел в оркестровой яме, а во втором поднимался на сцену и усаживался на диске огромного патефона, наклоненного в сторону зрительного зала. Там, где на пластинке была изображена этикетка, стоял с дирижерской палочкой в руке Александр Варламов, а музыканты располагались по кругу. Начиналось второе отделение зажигательного джаз-марша. Концерты шли с аншлагами несколько месяцев. В связи с этим джаз-маршем у Александра Владимировича сохранились интересные воспоминания. «Как-то, когда мы после концерта вместе с женой шли к метро, — рассказывал Александр Владимирович, — мы услышали за собой шаги. Время было военное, тревожное, Москва была в затемнении. Я обернулся, смотрю, за нами вплотную идет какой-то парень. Мы ускорили шаги, он не отстает. Подошли к метро, он за нами. В чем дело, думаю, мало ли что, может быть, из НКВД или еще что-нибудь. Спускаемся в метро, он идет вслед за нами, входит в вагон и вдруг подходит ко мне, смущаясь, говорит: «Товарищ Варламов, можно к вам обратиться?» Я говорю: «Да, в чем дело?» Он мне говорит: «Вы понимаете, я уже третий раз хожу на ваши концерты, мне очень нравится музыка и особенно ваш джаз-марш. Я каждый раз весь как бы электризуюсь от него». «Так в чем же дело?» Я говорю: «Очень хорошо, спасибо вам, приходите еще». А он говорит: «Понимаете, сейчас время такое трудное, я работаю, у меня денег не хватает, чтобы купить билет. Вы мне не дадите контрамарку? Может быть, можно как-то еще пройти на ваши концерты?» Я говорю: «Ну, конечно, в чем дело? Сошлитесь на меня, скажите там на контроле, что вы идете ко мне, и вас пропустят. А если не будет мест, проходите прямо на сцену и за кулис посмотрите». Он мне был очень благодарен. И действительно, на следующем концерте я уже увидел его за кулисами, и во время исполнения этого джаз-марша видел его горящие глаза, радостную улыбку. И так продолжалось несколько дней. И потом как-то он ко мне подходит в антракте и говорит: «Знаете, Александр Владимирович, я получил повестку в армию, и скоро меня призовут, так что, наверное, я у вас последний раз, но я обязательно приду проститься». Я начинаю второе отделение, но
Больше я этого парня не увидел. Видимо, его забрали в армию. Не хотелось бы думать, что он погиб. Я почему-то думаю, что он остался жив, но на сердце у меня остался такой осадок, что я даже не успел спросить, как его зовут и как его фамилия. И когда мы играли на сцене со своим оркестром, мне не хватало его лица, его присутствия. И вот сколько прошло времени, а я этого паренька не могу забыть. Ну что ж, давайте сейчас послушаем джаз-марш в исполнении оркестра под управлением Александра Варламова. Записан он, к сожалению, не тогда, потому что тех записей оркестра «Белобилетников» не сохранилось ни одной. Это запись 50-х годов, примерно 1958 года. Играет джаз-оркестр Всесоюзного радио, дирижирует Варламов. Музыка Анатолия Арского, старого друга Варламова, который был оркестровщиком у него еще в джаз-оркестре ВРК. И я точно не знаю, тот это марш или не тот, но почему-то думается, что тот. В середине 50-х годов у Александра Варламова не было настроения писать зажигательный джаз-марш, и, наверное, он все-таки взял свою старую партитуру и заново...

Осенью 1942 года руководство музыкальными коллективами вызвало Александра Варламова и поручило ему создать джазовый ансамбль западного типа для обслуживания моряков и военнослужащих союзников, прибывающих в наши северные порты Архангельск и Мурманск с морскими транспортами, на которых союзники, англичане и американцы, доставляли в Советский Союз продовольствие, вооружение, боевую технику, боеприпасы, автомобили, самолеты и другие военные товары. Вскоре Александр Варламов собрал прекрасных музыкантов. Почти все они были с консерваторским образованием. Они читали прямо с листа, технических трудностей для них не существовало. Программа была сугубо из западных, главным образом английских, американских и французских песен и мелодий. В ансамбле была певица Нонна Полевая Мансфельд, прекрасно владевшая французским и английским языком и исполнявшая модные западные песенки. Состав ансамбля был главным образом струнным. Три скрипки, альт, виолончель, контрабас, два фортепиано и ударные, и лишь один духовой инструмент, альт-саксофон, на котором играла жена Александра Владимировича, Ксения Александровна. «Это был лучший оркестр, которым я когда-либо руководил», — вспоминал Варламов. «Это было нечто новое именно с оркестровой точки зрения. Смычковый состав, но не салонный, а джазовый, играющий настоящий свинг. И если духовики в тогдашних джазах были по большей части самоучками, хоть и талантливыми, то скрипачи мелодии оркестра имели консерваторскую подготовку. Это были музыканты высокого класса. Они научились свинговать и очень любили этот оркестр. В его звучании было столько красок. У нас было много подражателей, но единственным, пожалуй, кто по-настоящему перенял технику джазовой аранжировки смычковой группы, был наш пианист Валентин Воронинский». Одно время в оркестре играл даже будущий руководитель эстрадно-симфонического оркестра радио и телевидения Юрий Силантьев. К сожалению, записей этого прекрасного коллектива не сохранилось. Но чтобы представить хотя бы примерно стиль его игры, мы прибегнем к аналогии. В этом, я думаю, не будет ничего страшного. Помню, в середине 80-х годов я купил в магазине долгоиграющую пластинку с записями двух замечательных скрипачей, двух друзей, решивших записать ряд композиций из джазовой классики 30-х годов. Имена их известны во всем мире. Это Ягуди Минухин и Стефан Граппелли. Я купил два экземпляра этой пластинки и одну из них подарил Александру Владимировичу. Он был очень доволен и, когда прослушал, сказал: «Вот так вот точно играл наш мелодий оркестр». Давайте же послушаем сейчас одну из композиций из этой пластинки. И хотя здесь играет только два скрипача, но они великие скрипачи, сопровождает их ритм-группа, все-таки мы сможем себе представить звучание мелодии оркестра. Прослушаем пьесу Джимми МакХью «Я не могу в это поверить». Играют Ягуди Минухин и Стефан Граппелли. Запись 1972 года.

Александр Варламов с увлечением репетировал со своим мелодиоркестром, шлифуя программу и готовясь выехать на гастроли на север. И вот однажды в репетиционный зал вошли два скромно, аккуратно одетых товарища. На 2 минуты вдруг погас свет, эти двое подошли к Варламову и тихо, вежливо предложили ему проследовать за собой для выяснения кое-каких вопросов. Но об этом в следующей передаче. А я прощаюсь с вами. Всего наилучшего. До следующего четверга. Вел программу Алексей Щербаков.

0: Здравствуй, Петр Федорович.
1: Гостей принимаешь?
2: Алтунин? Чем обязан столь высокому гостю?
1: Просто решил поглядеть, как ты тут обосновался. А ты что, не рад?
2: Рад, рад. Что? Боржому или нарзану?
1: И то, и другое. Ага. Пожалуйста. Ты извини за вторжение. Просто захотелось повидаться, посоветоваться. Доволен назначением?
2: Доволен. А что тебя конкретно интересует? Секретов не держим. Особенно от братского кузнечного цеха.
1: Да вот все. Я прошел по твоему цеху, посмотрел, как люди работают.
2: Ну и как?
1: Лихо. На таких гробах перевыполнять план — хвала героям. А у нас хронические недогрузки. Завод назад тянем.
2: Угу. Не пойму, куда клонишь.
1: Хочешь знать, куда я клоню? Решил опять забрать тебя под свою эгиду. Вместе с твоим цехом, а? Только без металлолома.
2: Да. Ты шутник, Сергей Павлович. Но запугиваешь ты меня зря.
1: Погоди, погоди. Выслушай спокойно, с достоинством, как и положено человеку, который учился на одни пятерки. В накладе не останешься.
2: Слушай, ты меня до инфаркта доведешь. Ну, говори, ну.
1: Есть у меня к тебе предложение. Давай объединимся, а? И наш единый кузнечный цех будет обслуживать оба завода.
2: Ты что, рехнулся? То есть, как это объединимся? Ну, кто это нам позволит?
1: Разволновался. Выпей воды, успокойся.
2: Да я и слышать о таком не хочу, туда обсуждать-то нечего.
1: Ну ладно, хватит истерики-то. Выслушай, а там поступай, как знаешь. Должности решать тебя не собираюсь. Будешь первым замом у Самарина. Это намного почетнее, чем командовать таким клоповником, как твой цех.
2: Я добился самостоятельности, понимаешь? Самостоятельности. А ты тянешь меня назад, чтобы я у Самарина был на побегушках. Тут я фигура, начальник. А там кто я? Извольте выполнять приказы Юрия Михайловича. Да мне надоел его и твой деспотизм до смерти. Опротивили вы мне с вашим кипением и борением. Корзанов, он до сих пор не женился. От тебя жена скоро сбежит.
3: Что?
2: А ты не смейся.
3: Что ты говоришь?
2: Ты не смейся. Вы же с ним лишены элементарной человечности. Вы же функция производства.
3: Все.
2: И жизнь ваша лишь функция.
3: Не смеши людей. Мы, Петро, мы ведь с тобой такое можем завернуть.
2: Время зря тратим.
1: Значит, не принимаешь.
2: Не принимаю и считаю твою затею вредной.
1: Ну, как знаешь. Была бы честь предложена. Эх, Петя, Петя. Если тебе неизвестно, могу сообщить. Ваш главный, Пригожин, за объединение кузнечных цехов.
2: Разыгрываешь?
1: Нет, не разыгрываю. Спроси у него сам. Так что союзники у меня будут...

0: Партком.
1: Букреев слушает.
0: Помню, помню. 18:00 быть на бюро райкома. Спасибо.
2: Здравствуй, Олег Иннокентьевич.
0: Здравствуй, Сергей. Небось, о слиянии цехов толковать пришел.
2: Не только.
0: Ну, садись, рассказывай. Что это ты исхудал? Или заботы доконали?
2: Доконали. Не столько забот, сколько всякого рода нравственные переживания. Да, хочется всем богам по сапогам, а так не получается.
0: Да.
2: Да и у тебя, Олег Иннокентьевич, лицо словно клещами прихватили, а? Один нос торчит.
0: Ну, что там у тебя? Вроде все идет правильно. Начал ты хорошо. Ухватился за слабые звенья?
2: Ухватился, цепь не с места. Лядов категорически против слияния цехов.
0: Знаю.
2: А ты?
0: Ну, погоди, погоди насчет меня. Это только так говорится, объединение двух цехов. А фактически-то вопрос стоит о ликвидации одного из них. Как малопроизводительного и совершенно бесперспективного.
2: Так, значит, мне на эту тему можно больше не заикаться.
0: Да нет, нет. Погоди, ты не так меня понял. Разве кто-нибудь, кроме Лядова, против объединения кузнечных цехов? Да и Лядова можно, мне кажется, убедить.
2: А если не убедим? Если Лядов все-таки останется при своем мнении?
0: Ну что ж, поставим вопрос на обсуждение.
2: Со своими инженерами и техниками я могу обсуждать это?
0: Разумеется. И с инженерами, и с рабочими поговори. Как о возможном варианте ликвидации недогрузок. В данном случае ты имеешь право говорить пока лишь только от своего имени. Идея твоя. Ты первым и формируй вокруг нее общественное мнение. Необходимость подобных мероприятий массы чувствуют подчас острее и раньше, чем руководитель.
2: Спасибо, я понял. Теперь скажи мне, Олег Иннокентьевич, вот Самарина, ты знаешь, не хуже меня. А как он воспримет это, за что я, как ты говоришь, ухватился? Ну, по-партийному скажи. Может, стоит подождать его возвращения? Может, у меня просто выдержки не хватило? Как ты скажешь, так и буду действовать.
0: Нет, нет, погоди, погоди. За Самарина судить я не отваживаюсь. За нас с тобой изволь. И ты, и я привыкли уважать Юрия Михайловича. Уважаем и любим его и сейчас. Помним, что он нам помог сформироваться. Но ликвидировать выявившиеся изъяны в работе кузнечного цеха мы обязаны. И немедленно, не дожидаясь возвращения Самарина. Так что не казнись душой и начинай готовить цех к перестройке на новую технологию.

0: Товарищ Алтунин, я к вам по важному для меня делу. Хочу подать заявление об уходе. По собственному желанию.
1: В разгар перестройки цеха? Подождите, я чем-то вас обидел?
0: Да при чем здесь вы? Лично меня вы обидеть не можете.
1: Ну как же так? Вы должны как-то аргументировать свой уход.
0: Я ухожу потому, что получил приглашение на второй машиностроительный завод. От вашего приятеля, скатерщика. И потому что я не желаю участвовать в ваших авантюрах.
1: Ах, вот как.
0: Ну, не сработаемся мы. Я не люблю прожектеров.
1: Но как же так, Игорь Евсеевич? От своего любимого начальника и друга Юрия Михайловича убегаете? Он-то с вами носился, а? А стоило ему заболеть, и дружба врозь? Хотя бы дождались возвращения?
0: Молодой человек, мне не 17, не 30 и даже не 40. Вы ждать возвращения Самарина не захотели. Я тоже.
1: Ну, а кого предложите на свое место?
0: Это уж не моя забота. А можете ставить хоть ту же Авдонину?
1: А в самом деле, как-то мне сразу не пришло в голову. Спасибо. Спасибо за добрый совет. Ну что ж, будем считать, что вы предупредили меня за 2 недели. Я скажу начальнику отдела кадров, что возражений не имею. Вы свободны.

0: Сергей Павлович, директор и я хотим разобраться, почему от вас уходит Пудалов?
1: Не хочет работать.
0: Так, не хочет работать. Вы вот почитайте его письмо. Тут он все объясняет. Он здесь пишет, что скорбит, расставаясь с нашим заводом. А вы даже не потрудились отговорить его. Против ухода возражений не имею. И до свидания. Знаете, это мы второму машиностроительному всех специалистов отдадим. Ну, а сами с кем будем работать? С кем? Где возьмем экономиста?
1: Экономист есть. Плановик Авдонина. Дельная, мыслит по-современному.
0: Ах, Авдонина. Ну, я не уверен, надо подумать. Вот. Теперь о самом важном. Вы пишете, вспомогательные цехи не готовы к обслуживанию новой технологии.
1: Конечно, не готовы. И сколько бы мы ни рассуждали об эффективности производства, оно будет неэффективным, если сегодня же не займемся перестройкой вспомогательных цехов.
0: Так. Ну, а можно поконкретнее?
1: Пожалуйста. Я вот помню, в Дрездене по туристической путевке был. Меня там один факт поразил. В этом большом городе открыта посудомойка, обслуживающая сразу все рестораны и столовые. Да. Моющий агрегат обрабатывает за одну смену по 15 тысяч тарелок. Там почитали, целесообразнее возить грязную посуду вот за 10 километров в эту посудомойку, нежели иметь собственную. И дешевле, и гигиеничнее. Вот. Наши основные цехи до сих пор вынуждены заниматься второстепенными, несвойственными им вспомогательными работами. Я имею в виду доставку материалов, инструмента, ремонт оборудования, уборку помещений. Все это отвлекает сил от изготовления товарной продукции. Подобными делами должны заниматься специальные централизованные службы, каких у нас нет.
0: Да, любопытно.
1: Вот. Надо сделать так. Централизованно доставлять в цехи все виды металла и прочие материалы.
0: Ну, что еще?
1: Наши механические цехи сами собирают, дробят, транспортируют стружку. Тоже нерациональная трата сил и времени. Нужно централизировать перевозки, объединить складской и железнодорожные цехи.
0: Что еще?
1: Смазку оборудования. Пора проводить централизованно.
0: Да-да. Наподобие мытья ваших дрезденских тарелок, да?
1: Да-да, вот именно. Я не сказал вам и малой доли того, что нужно сказать. Вспомогательное производство сидит у меня в печенках.
0: Да. Очень уж вы ретивы. Очень. Понимаете, стараясь для пользы дела, тоже ведь можно наколбасить. Вот. Ну, а вот как бы вы заново построили наше вспомогательное производство?
1: Прежде всего, я создал бы корпус вспомогательных цехов.
0: Даже корпус?
1: Да, корпус.
0: Да. Ну что ж, теперь я понимаю, почему от вас бежал Пудалов. Ведь он привык прыгать через барьеры, по другую сторону которых мягкие подушки. А вы его сразу на шпиль Останкинской башни. Прыгай! Жалко старика. Жалко. Ну да ладно. Что, если бы рискнуть и предоставить вам возможность навести порядок в этом хозяйстве?
1: Какую возможность?
0: Ну, какую? Ну, назначим вас моим заместителем по вспомогательному производству.
1: А зачем, Геннадий Александрович?
0: Ну, как зачем? Для пользы дела.
1: Так в цехе я больше пользы принесу.
0: А, вы так думаете? Понятно. Да, я слышал, вы на активе снова поставили вопрос об объединении кузнечных цехов, да, вашего и второго механического.
1: Да, поставил. И рабочие меня поддержали. Угу. И Корзанов поддержал меня.
0: Да, и секретарь парткома поддерживает, скажу больше. Директор тоже склоняется на вашу сторону. Так что скоро я окажусь в гордом одиночестве.
1: Но почему, Геннадий Александрович? Ведь объединение кузнечных цехов, а потом, по-видимому, и обоих заводов, это неизбежно.
0: Да. Во всяком случае, масштабнее, да, масштабнее. Ну, почему в самом деле не прибрать их заводишко к рукам? Ну,
1: так
0: почему?
1: А то есть почему? Концентрация производства.
0: Стоп.
1: Можно было бы второй механический специализировать на...
0: Стоп. Подобные мысли высказывать вслух я вам категорически запрещаю. Категорически. Может быть, их главный инженер, товарищ Пригожин, потому и готов уступить нам цех, чтобы мы не поднимали вопрос о слиянии двух заводов. Они же боятся превратиться в наш придаток. Так что раньше времени не устраивайте лишнюю кутерьму. Пожалуйста, можете сражаться за объединение кузнечных цехов. Пожалуйста. Но на большее пока не надо замахиваться.
1: Обещаю. Спасибо.
0: Пожалуйста. Так кого мы берем вместо Пудалова?
1: Так я же сказал. Предлагаю Авдонину.
0: Авдонину. Ну ладно. Быть посему.

0: Слушаю вас, Сергей Павлович.
1: Как работается, Нина Васильевна?
0: А как вам-то дышится?
1: Дышу, Нина Васильевна, потихоньку. Вот готовлюсь к заводской конференции. Вы ведь понимаете, что мое выступление будет не только о кузнечном цехе, оно будет носить, так сказать, программный характер. Замахнулись-то мы с вами ведь на многое, а?
0: Ой, замахнулись. А вы знаете, весь этот месяц мы и работали по программе. На строгой экономической основе. А кроме того, цех получил большой заказ, его хватит минимум на полгода.
1: Вот об этом я с вами и хочу поговорить, Нина Васильевна. О недогрузке машин теперь не может быть и речи. Я боюсь, чтобы это не породило успокоенность. Заказ кончится, все останется, как было. Поэтому давайте с прежней энергией заниматься разработкой и освоением новой технологии.
0: Ну, разумеется.
1: Очень хорошо. Теперь вот что. Вы читали эту статью?
0: Это что, за подписью экономиста?
1: Да-да.
0: Ну, еще бы.
1: Не правда ли, этот экономист обладает незаурядной эрудицией и остротой мысли? А еще в большей степени бесстрашием.
0: А это не только смело, это даже дерзко. Создать на базе нашего завода крупный промышленный комплекс, целые производственные объединения. Это замечательно. Я удивляюсь. А почему эта мысль не пришла в голову вам?
1: Нина Васильевна, не тот уровень мышления. Не по сеньке шапка. Да-да-да. Чтобы выдвигать такие идеи, нужно быть действительно влиятельным экономистом, располагать куда более обширными данными, чем располагаю я.
0: Ну, а зато, чтобы осуществить идеи экономиста, нужны годы и годы.
1: Вы так думаете, да?
0: Да.
1: Вот с этим я не согласен.
0: Ваша идея объединения цехов, мне кажется, более реальной.
1: Так значит, продолжаем нашу линию?
0: Без страха и сомнений.

0: Еще чаю налить?
1: Нет, спасибо.
0: Да, забыла. Забыла сказать, звонил папа, дела у него идут на поправку. Скоро вернется.
1: Скорее бы. Кира, а почему хмуришься?
0: Зачем ты уволил Пудалова?
1: Я его не увольнял. Сам захотел уйти на второй завод.
0: Но ты обязан был удержать его.
1: Кира, у меня иной принцип. Ну, не хочет человек работать. Пусть лучше уходит.
0: Он звонил папе. Нажаловался ему. О всех твоих нововведениях рассказал. Папа не мог спокойно говорить по телефону. Грозится выписаться раньше времени. Ему известно, что ты вместо Пудалова поставил Авдонина.
1: Ну и что? Авдонина отличный работник.
0: Папа ее терпеть не может.
1: За что?
0: Ну, хотя бы за моральное поведение.
1: Первый раз слышу. Ну и что она натворила?
0: Увела чужого мужа.
1: Кир, тебе опасаться нечего. Меня не уведет. Зачем ей два чужих мужа?
0: Я не опасаюсь. Можешь не куражиться. Но папа огорчен.
1: Кира, мне непонятно. Непонятны эти претензии. Увела чужого мужа. Почему увела? Чепуха какая-то. Люди взрослые. Ну, полюбили друг друга. Бывает.
0: Папа на тебя надеялся, верил тебе. А ты...
1: Ну что я, Кира, что?
0: Не лги. Не лги мне, я все знаю. Пудалов рассказал. Ты черствый человек, неужели ты не понимаешь, что я вынуждена спасать папу от тебя? Давай уедем отсюда.
1: Куда, Кира? Куда?
0: Хотя бы в Иркутск.
1: Да мое место здесь.
0: Ну да, я забыла. Здесь открывается необыкновенный простор для удовлетворения твоего непомерного честолюбия.
1: Я не понимаю, что случилось, Кира? Тебе хочется, чтобы я уехал куда-то, бросив начатое дело?
0: Дело. Ой, тебя прям придавили грудой железа. Можно подумать, будто прогресс на тебе одном держится.
1: Кира, я не могу работать спустя рукава. Ну, не могу, уповая на дядю. Это мое дело. Я отдаю ему все.
0: Ну, и отдавай.
1: Ну, Кира. Ну, ладно, ну, успокойся. Ну что мы с тобой в последнее время все время схватываемся, Кира? И перепалка наша какая-то производственная получается. Кира.
0: Я тебе одно могу сказать. Отец приносил заводу только пользу. Он не глупее тебя. А в общем, я не знаю, что у вас будет, когда он вернется из санатория.

0: Ну, здравствуй, Сергей.
1: Здравствуйте, Юрий Михайлович. Очень рад вашему выздоровлению. Хорошо выглядите.
0: Рад, говоришь?
1: Да.
0: Так-так. А я без дипломатии тебе заявляю. Порезвился ты, и хватит.
1: А я не резвился.
0: Можешь не оправдываться. Все знаю. Переоценил я твое благоразумие.
1: Юрий Михайлович, чем я провинился?
0: Он еще спрашивает. За короткий срок столько наколбасил, что другому и 10 лет не хватило бы. Рассорился со всеми. Даже с Силантьевым ухитрился испортить отношения. Пудалова упустил. Да неужто ты не понимаешь, что этому человеку цены нет?
1: Пудалов сделался тормозом в работе цеха, потому не стал его упрашивать.
0: Да как ты смеешь? Я твою Авдонину сегодня же выдворю на участок, и чтобы ноги ее не было в комнате Пудалова.
1: Хорошо, хорошо, на участок мы идем вместе с ней.
0: Это еще что за фокусы? Значит так, объединить цехи не позволю. Твою возню с новой технологией прекращаю. Лишних технологов вон.
1: Хорошо, вы намерены перечеркнуть все мои начинания.
0: Не начинания, а безответственные действия. И ты сам будешь помогать мне распутываться во всем.
1: Обойдетесь и без меня, Юрий Михайлович. Я рад вашему возвращению. Я ведь временно замещал вас.
0: Вот это верно. Давай так договоримся, Сергей. Вы с Киркой поезжайте в отпуск. Отдохните, наберите сил, а я за это время все опять на место поставлю. Чтобы, значит, нареканий на тебя не было. Как начальник цеха, я имею право не соглашаться с твоими нововведениями. И все поймут правильно. Считай, что с завтрашнего дня ты в отпуске.
1: Спасибо. В отпуск я не пойду.
0: Это еще почему?
1: Сейчас не до отпуска. Я председатель комиссии и обязан отчитаться.
2: Айда Алтунин.
3: Прожектерство.
4: Молодец, Алтунин.
5: А я что-то ничего не понимаю.
6: Тише, тише, товарищи, тише, тише. Прошу соблюдать порядок. Товарищ Алтунин, ваше время подходит к концу.
1: Спасибо. Я заканчиваю. Нужно и у себя на заводе вплотную заняться совершенствованием структуры управления. Все.
6: Товарищ, слово предоставляется начальнику участка кузнечного цеха, товарищу Кленникову.
7: Ну, этот сейчас даст Алтунину. Ведь считает, что Алтунин ему дорогу перебежал.
8: К тому же любимец Самарина. Он, Юрий Михайлович, как приободрился.
9: Тихо, тихо, тихо.
10: Товарищ, коллектив моего участка всецело приветствует начинание Алтунина и будет всячески их поддерживать. Я и сам давно мечтал о том, что предлагает Алтунин. Но мечта навсегда останется мечтой, если не найдется человек, который способен превратить ее в конкретную задачу. Хлопотливое это дело. Однако начинать его пора. И вообще, товарищи, выступление Алтунина открыло мне глаза на многое.
11: Слово имеет товарищ Силантьев, начальник инструментального цеха.
12: Инструментальному цеху досталось от Алтунина больше всех. Я поначалу был настроен против Алтунина и его реформ. Но постепенно, повторяю, товарищи, пришел к выводу. Молодой инженер удивительно быстро разобрался в том, над чем мы бьемся годами.
13: Вот тебе и Силантьев.
14: Перевоспитал его Сергей Павлович?
15: Да не в этом дело. Силантьев мужик умный, перспективу видит.
7: А Самарина, похоже, самолюбие заело. Смотри, как надулся.

0: Алтунин слушает.
1: Папу увезли в больницу.
0: Что?
1: Папу увезли в больницу. У него инфаркт. Я ухожу к маме, она в тяжелом состоянии. Считает виновным во всем тебя. Я тоже.
0: Кира!
1: Прошу не беспокоить нас.
0: Кира, подожди, Кира! Так.
2: Сергей Павлович, что с вами? Ну что такое? Что? Положите трубку. Ну так что? Что случилось?
0: Да жена позвонила.
2: Ну?
0: Тестя увезли в больницу. Геннадий Александрович, как же все это...
2: Ах, как плохо получилось, как плохо. Ай-яй-яй. Вы понимаете, не посоветовавшись ни с кем, Самарин предложил Пудалову вернуться в цех. Но место-то занято Авдониной, которая вроде, по общему мнению, справляется с обязанностями гораздо лучше Пудалова. Ай-яй-яй. Ну, директор деликатно посоветовал Юрию Михайловичу, говорит, оставьте Авдонину экономистом цеха, пусть, мол, доведет дело до конца, но Юрий Михайлович ни в какую. Ни в какую. Заупрямился, все новшества в цехе назвал игрой в бирюльки, вспылил и здесь же, в директорском кабинете, написал заявление об уходе на пенсию.
0: Понятно.
2: И уговаривал его директор, уговаривал взять заявление обратно. Нет, ни в какую. Вот. А потом ему стало плохо.
0: Так что же делать-то, а?
2: Ай, как досадно, как досадно. Что же делать? Ну, естественно, сейчас рассматривать заявление Юрия Михайловича мы не будем, так что продолжайте руководить цехом, пожалуйста.
0: Хорошо.

0: Здорово, Петр Федорович. Опять я к тебе.
1: Радуешься, твоя взяла. А тесть его угробил. И жена, говорят, от тебя все-таки сбежала. А я ведь тебя предупреждал.
0: Ладно, Петр, давай о деле. Помощь мне твоя нужна. Нелегкое это дело сформировать единый коллектив из двух наших цехов. Вот приехал договориться.
1: Нам не о чем договариваться.
0: Придется все же попробовать. Хочу тебе сказать, как только закончим объединение, я уйду из цеха. И тебя сделают заместителем Самарина.
1: Что? Куда это ты уйдешь?
0: Карзанов к себе берет заместителем.
1: Обманываешь, поди?
0: Клянусь на, вот, на основах кузнечно-штамповочного производства. Уступаю тебе свое место, а оно, брат, с перспективой.
1: Какая еще перспектива?
0: Юрий Михайлович подал заявление об уходе на пенсию. Скоро станешь опять начальником цеха. И какого цеха?
1: Да нет, не может быть, чтобы Юрий Михайлович подал в отставку. Ну, оклемается. О, нужно к нему в больницу съездить. Жаль старика, я ведь его люблю.
0: Да, пока к Юрию Михайловичу не пускают.
1: Ну ладно, съезжу, когда встанут пускать. Сергей Павлович, не хитри. Ну, признавайся, что под всем этим кроется, а?
0: Я ведь с самого начала отказывался замещать Самарина. Но обстоятельства заставили, а теперь вот передаю все в твои надежные руки.
1: Если не надуваешь, могу пообещать, ну, любую помощь. Ты прости меня, Сергей Павлович, если что не так у нас получилось. Ну, войди в мое положение. Ну, не успел ведь и полгода побыть начальником цеха. Я же не шкурник, не обыватель.
0: Ну,
1: там
0: ладно,
1: какой.
0: Ну, ладно, бить себя в грудь будешь перед Пронякиным, когда вызовут в отдел кадров. Завтра жду у себя, понемногу буду вводить тебя в курс дела.

0: Думал, разыгрываешь. А теперь вижу, в самом деле навострил лыжи из цех. Да уж, очень подробно наставляешь меня.
1: А тебе не нравится?
0: Нравится. Все-таки не уходил бы ты.
1: Почему?
0: Не справлюсь я. Разве не понимаешь? Ну, одно дело было на втором машиностроительном, а тут объединенный цех. Нет, не потяну. Ну, хотелось бы пообвыкнуть. Ну, хотя бы с полгодика, а? Ну, куда тебе торопиться-то? А мне стажировка нужна.
1: Ерунда. Справишься и без меня. За месяц такую технологию все равно не освоить. Нужно время и время. А я-то думал, обрадуется скатерщиков.
0: Нет, нет, я категорически против. И сдергал ты меня, замотал. Ты убил во мне тягу к карьере.
1: Это у тебя от переоценки ценностей. Пройдет.
2: Алло.
3: Не смей уходить из цеха.
2: Как вы себя чувствуете?
3: Об этом потом. Дошли до меня слухи, будто ты собираешься к Корзанову податься.
2: Да.
3: Не потянет скатерщиков. А ты все правильно ведешь. Раз начал, доведи до конца. Уразумел?
2: Уразумел. Юрий Михайлович.
3: Ну?
2: Скажите Кире, чтобы возвращалась.
3: Вот сам и скажи ей.

0: пройду, любовищу мою волоча. В какой ночи бредовой, недужной, какими гляфами я зачат, такой большой и такой ненужный. Да, это как болезнь. Что такое? Замок, что ли, сломался?
1: Сережа!
0: Кира! Кира вернулась!
1: Ой, подожди! Сережка, ну подожди!
0: Кирочка! Ну как ты? Как дома?
1: Маме лучше уже. У папы врачи говорят, дела тоже пошли на поправку.
0: Вернулась.
1: Ой, какой худющий. Ну что ж ты такой худющий-то? Одни глаза остались.
0: Кира.
1: Ой, а я так соскучилась. Я так по тебе соскучилась, Сережка.
0: И я тоже, Кира.
1: Ну как твои дела? Ну, рассказывай.
0: Все хорошо, Кира. Все очень хорошо.

0: Доброе утро, товарищ Алтунин. Проходите. Директор завода вас ждет.
1: Здрасте.
2: Здрасте, товарищ Алтунин. Здрасте.
3: Добрый день.
2: Проходите, пожалуйста.
4: Привет, Сережа.
1: Добрый день.
2: Товарищ Алтунин, вы ввели скатерщиков в курс дела?
1: Ввожу.
2: Быстрее вводите.
1: Хорошо.
2: Вот что, Сергей Павлович. Ваше желание работать в отделе Корзанова можно было бы приветствовать, если б не одно обстоятельство. Вот затем и вызвали вас.
1: Я слушаю.
2: Вы читали в газете статью, где утверждалось, что под воздействием научно-технического прогресса происходят серьезные структурные изменения во всей нашей промышленности. И что дальнейшее совершенствование управления промышленностью, развитие хозрасчета непременно пойдут по пути создания мощных производственных объединений. Читали?
1: Читал.
2: Так вот, статью эту написал Геннадий Александрович Лядов.
1: А, так вот кто этот таинственный экономист.
3: Да, да. Он самый.
1: Да, читал очень внимательно. Статья меня заинтересовала.
2: Заинтересовала. Статья заинтересовала не только вас, но и кое-кого из министерства. И заинтересовала настолько, что, наверное, скоро заберут у нас Геннадия Александровича.
1: Заберут?
2: Да. Ему как раз и хотят поручить заняться тем вопросом, какой он поднял. Ну, созданием крупнейшего в нашем промышленном районе производственно-хозяйственного комплекса. Наш завод станет головным в этом комплексе. Ну, а ваш кузнечный цех с обожаемым вами гидропрессовым великаном наконец-то заработает по самому напряженному плану. Ведь на всех других заводах объединений кузнечные цехи будут ликвидированы.
1: Вот это здорово. Наконец-то.
2: Да, так вот, Геннадий Александрович, наверное, с весны целиком переключится на осуществление своего замысла. Ну, как вы, должно быть, догадываетесь, он войдет в управление новым машиностроительным объединением. А наш завод остается без главного инженера. И вот нам уже сейчас нужно позаботиться о замене, наметить кандидатуру. Доходит?
1: Нет.
2: Нет. А дело вот какое, Сергей Павлович. Ну, все мы, и я, и Лядов, и партком, обсуждая назревшую ситуацию, дружно назвали вашу кандидатуру. Кстати, советовался я и с Самариным, ездил к нему в больницу. Он тоже за.
1: Подождите, мою кандидатуру куда?
2: Куда? Куда? Ну, объясни ему, Олег Геннадьевич. Если мой голос до него не доходит, может, голос партии дойдет.
5: Поздравляю тебя, Сережа. Быть тебе главным инженером.
1: Да вы что? Какой из меня главный? Вы что?
3: Да, да. Сейчас из вас главный действительно никакой. Но, видишь, главные не падают с неба готовыми. Пошлем вас на учебу, так что готовьтесь. Тетрадочками в линеечку запасать.
1: Да почему я? Почему меня? Я не понимаю, почему меня?
3: Почему, почему? Потому что заслужил.
2: Сказано тебе, заслужил. Иди, тетрадочки готовь, будешь писать буковки, циферки. Понятно тебе? Вот так.

0: Говорит радио «Свобода». Писатели у микрофона. Включаем нашу парижскую студию. Сергей Юринен принимает гостей. Владимира Емельяновича Максимова и Виктора Платоновича Некрасова. Открывает беседу Сергей Юринен.
1: Надо быть совершенно слепым или очень сильно хотеть быть таким, чтобы не видеть генеральную установку Советского Союза в отношении Запада. Любыми путями проникать в страны Запада, использовать Запад в своих интересах, разобщать его, провоцировать нестабильность, деморализовать, обманывать, путать, запугивать, короче говоря, готовить к будущему военному разгрому. Эту установку проводит в жизнь огромная армия людей, организованных в единую систему. Такими словами начинается предисловие писателя Александра Зиновьева к только что вышедшей на Западе в издательстве «Посев» книги Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами». Эту систему Кирилл Хенкин знает не понаслышке. В молодости парижским студентом он считался коммунистом, и когда началась гражданская война в Испании, счел своим долгом отправиться воевать с фашизмом. Этот вот благородный позыв и привел юного коммуниста и университария в систему, о которой говорит Зиновьев, в разведку. Во время Второй мировой войны Кирилл Хенкин учился в разведшколе в Москве. Так сложилась судьба, что учителем его оказался Абель. Да-да, тот самый легендарный полковник Абель, в действительности сын немецкого коммуниста Вилли Фишер. Именно он готовил Кирилла Хенкина к оперативной работе за рубежом. Кирилл Хенкин шпионом не стал. Однако в течение 30 лет он был другом, настолько, насколько возможно, дружба в этой системе и даже чуточку больше. Другом человека, провозглашенного западной прессой супершпионом 20 века. Жанр своей книги «Охотник вверх ногами» Кирилл Хенкин определяет так. Это не биография Абеля и не автобиография, а записи. Цитирую, по поводу его жизни и моей. Владимир Емельянович, как по-вашему, книга Хенкина, которая представляет собой с жанровой точки зрения сложный конгломерат, в чем состоит главный ее интерес?
2: У такой книги, как книга Кирилла Хенкина, очень трудно определить жанр. Ну, локально это можно сказать, что это книга о несостоявшихся судьбах и о несбывшихся идеалах. Но книга, в общем, гораздо шире того обозначения, которое я только что дал. Многое в этой книге даже за пределами текста. То есть в том смысле, что человеку, отталкиваясь от прочитанного, есть о чем подумать. И не только там у нас в стране, но и здесь, в эмиграции. Книга ставит перед нами целый ряд политических, общественных, если хотите, просто житейских проблем. Я думаю, что у этой книги, с публицистической точки зрения, у этой книги большие выходы в новые темы, в разработку новых тем. Они только намечены здесь. Но я думаю, что автор неминуемо приступит, во всяком случае, к разработке этих тем. Потому что иначе многое, как я уже сказал выше, остается недосказанным. На фоне двух биографий героя и автора перед нами развертывается целая эпоха, включающая в себя огромное количество, буквально, я не побоюсь этого слова, исторических событий. Нельзя не удивляться, как одна жизнь и судьба человеческая может вобрать в себя именно такое количество и такое качество происшедшего за последние 60 лет.
1: Быть может, есть в книге и третий герой системы, о которой говорит Зиновьев, системы, разрушающей Запад. Этот герой – сама эта система – Мне кажется, самым интересным в этой книге описание жизнедеятельности, своего рода образ жизни этой системы.
2: Образ ее методики, скорее, и взаимодействия. Но меня все-таки более волнует и трогает в этом во всем человеческий момент. Участие личности в этой системе и способность или умение личности, или нежелание этой личности в ней участвовать и с нею соучаствовать во всем, что она делает. И в данном случае вот эти две судьбы, действительно, они и показаны через эту систему, через ее функционирование. Одна судьба – молодой человек из очень обеспеченной семьи иммигрантов, живущих на Западе, увлекается идеями марксизма, идеями коммунизма, идет воевать в Испанию, и затем, разумеется, вдохновленный коммунистическими идеалами, возвращается в Советский Союз, и вот к концу жизни, ну дай ему Бог, может быть, не к концу, но во всяком случае в третьей ее части, этот герой возвращается к тому же, с чего он начинал жизнь, то есть к эмиграции. Характерна судьба и другого человека, тоже исходящего в своих жизненных установках из идеалистических идеалов, начинавший с веры в эту систему, в переустройство мира на новых, более справедливых социальных началах и кончивший тем, что он говорит автору книги, подчеркиваю, это говорит полковник Комитета государственной безопасности, разведчик века, убежденный коммунист, сын друга, если не друга, то во всяком случае близкого человека к Ленину, он говорит автору, когда я вспоминаю свою жизнь, мне, Кирилл, хочется удавиться. Вы знаете, в устах разведчика это звучит несколько, ну что ли, парадоксально, в устах советского разведчика, повторяю, но все-таки это психологически очень верно определяет состояние, общественное состояние сейчас у нас внутри страны, состояние общества, народа и его, в данном случае, наиболее активной, политически активной части. И в то же время вы правы, через них показана методика и функционирование этой чудовищной системы. И в своем предисловии к книге Зиновьев, как всегда, очень точно анализирует эту систему и очень точно формулирует ее принципы, ее взаимодействие, ее методику и поясняет успех ее взаимодействия, успешные результаты этой разрушительной работы. Он говорит, что эту систему можно сравнить с татарской ордой. Это немножко грубо, но метафора все-таки, мне кажется, выбрана очень точно. Когда каждый член системы несет какую-то на себе рутинную функцию, исполняет какую-то рутинную работу и сам по себе ничего не значит, и каждая отдельная операция этой системы, как и операции татарской орды, всегда носит довольно примитивный и довольно неуспешный характер, но в целом во взаимодействии она добивается удивительных, на первый взгляд, успехов. И поэтому в данном случае я бы подчеркнул, что ее вот эта эффективность страшна тем, в отличие от татарской орды, которая ставила перед собой все-таки довольно локальные задачи по тем временам, эта система грозит сейчас всему миру. И каждый из нас, как бы мы о себе хорошо ни думали, так или иначе, живя там, внутри этой системы, соучаствовал в ее взаимодействии, соучаствовал в ее каждодневных преступлениях в современном мире.
1: У меня лично возникает здесь вопрос. Как же быть со свободой воли, с волеизъявлением быть честным? Как говорил в свое время герой рассказа Войновича. Оно что же, полностью подорвано заранее, поскольку к системе этой, намного превосходящей профессиональную разведку, причастны, в общем-то, мы все.
2: Совершенно верно. Но вы знаете, Кирилл Хенкин, ну что ли, дав вот такой довольно пессимистический анализ

0: могут входить в расчет.
1: Звание Героя Советского Союза. У Абеля открытый счет в банке. У Абеля роскошная квартира в высотном доме на Котельнической. Нет, на Фрунзенской набережной. Ему приписывали все, что должно поразить воображение зачуханного советского обывателя. У Вилли же, хотя и было немало орденов, но все за выслугу лет. Выгнали. На кухне, прижимаясь спиной к радиатору, Вилли поеживался, много курил. Почему он курил отвратительный беломор? Он называл эти папиросы «гробовые гвозди». Перед обменом на Пауэрса, закуривая в последний раз в Берлине американскую сигарету, он сказал: «Вот чего мне будет там не хватать». Мы говорили о возможности для него подрабатывать переводами. Времени у меня теперь будет много, надо только поправить здоровье. Хочу лечь на обследование к Блохину в Институт онкологии. Я похолодел. Почему именно туда, Вилли? Там есть знакомый хирург в нашем комитетском госпитале. Вы сами видели. Главврач будет приставать, чтобы я для больных выступал с докладами. Если память не изменяет, Вилли лег в больницу 25 октября 1971 года. Перед тем, как вылететь в Улан-Батор, я 26-го зашел к нему проститься. Мы вышли из палаты, где он лежал с тремя другими больными, бродили по коридору. Разговор был все тот же, о переводах, об устройстве Велины на более выгодную работу. Я больше его не видел. «Привези мне вкусненького, малыш», — сказал он как-то моей жене. Ира достала на центральном рынке, сварила и привезла в кастрюле цветную капусту, которую Вилли очень любил. Он уже не мог есть и говорить не мог. Не стонал, но сознание и волю сохранились до конца. Он все слышал и понимал. 5-6 раз в день ему делали уколы морфия. В соседней палате круглые сутки дежурило 4 сотрудников главного первого управления. Иногда наезжал кто-нибудь из начальства. Еще жив? Ничего не говорил. Уезжал. Вокруг него суетилась Елена Степановна, то ли от горя, то ли от глупости, то ли от инстинкта партийности, который срабатывает и в минуту смятения, порола она чушь несусветную. Это американцы заразили его раком. Вот будет вскрытие, мы докажем. Вилли в полном сознании, раздираемый адской болью, слушал. Перед самым концом сделал знак дочери склониться к нему, взял ее за руку, слабо пожал, шепнул: «Не забывай, что мы немцы». Свою ли он прожил жизнь?
2: В программе «Писатели у микрофона» вы слышали Сергея Юрьянена, Владимира Максимова, Виктора Некрасова и Кирилла Хенкина.
3: Да, где она? Таня как в воду канула. И Тихон отправился в институт фольклора.

0: У входа его встретил вахтер.
1: И, милый, пришел.
2: Да, здрасте.
1: Ну, пой.
2: Чего петь?
1: А что знаешь? Ну, хотя бы эту. Мил уехал, не вернется, остаюсь я одна.
2: Один.
1: Ну, это все равно, но пой, пой.
2: Не умею.
1: Ну, тогда плачь.
2: Да я и плачу, в переносном смысле.
1: А ты в прямом. Вологодские плачи знаешь?
2: Не знаю.
1: Так что ж ты к нам пришел-то?
2: Я ищу одну девушку, у вас работает.
1: Работает?
2: Да.
1: Эх, милый, как же ты свою дрожечку-то потерял. Как фамилия-то?
2: Не знаю, зовут Татьяной.
1: Ага, сейчас, Таня, значит. Ага, сейчас. Да-да. У нас списку-то есть, список есть, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, Татьяна. Так, Татьяна Петровна Быкова, доктор филологических наук. Вот, Татьяна Семеновна...
2: Она не доктор, она...

0: аспирантка.
1: Аспирантка?
0: Да.
1: Аспиранток никого нет. Все на сенокосе частушки собирают. Вон только фольклорный ансамбль остался. Вон, слышишь, поют. Это ведь они к фестивалю готовятся. Песни ряженых исполняют, там обрядовые. Вот, может, и твоя там, Татьяна-то?
0: Не знаю.
1: Ты посмотри в щелку посмотри.
0: Все в масках, в рогоже какой-то, в шкурах.
1: Да какой в шкурах? В овчинах. Это в такую жару-то. Искусство требует жертв.
0: Вот она.
2: Куда? Люди же репетируют.

0: Ой, простите. Я это... Извините, я думал, вы Таня.
1: Что за хулиганство? Уберите его, пожалуйста, немедленно. Продолжаем. И...
2: Я ж не знаю, как и быть, чем головушку лететь. Пойду, моя балушку, да сорвусь.
3: Что, брат, досталось? Я тебя предупреждал. Уж ты их извини, извини. Враж вошли. Все-таки свадебные припевки. На свадьбе и не такое случается. Ну, что?
0: Не она.
3: Да. Ну, тогда ищи в другом месте свою дролюшку.
4: Голос. Голос. Нет, нет. Голос. Вот, молодец. Сколько будет? Один плюс один. Молодец.
5: Как вы поняли, мы снова в цирке. Режиссер Громоподобный репетирует с Таней.
6: Нет, нет, нет, и еще раз нет. Скажи, скажи, что ты здесь видишь?
7: Кресло.
6: Кресло. А ты должна, то есть ты должен увидеть любимую, любимого человека, понимаешь? Ну хорошо, чтобы тебе было легче, я сажусь в кресло и буду любимым.
7: Хорошо.
6: Стоп! Стоп! Стоп! Ну что такое, Петруша? То есть, Танюша? Ну скажи, тебе мешает представить любимую девушку мои усы?
7: Нет, Игнатий Игнатьевич.
6: Ну и ты же в прошлый раз нашла что-то. Какую-то песчинку чувств.
7: Она осталась на пляже.
6: Танечка, ну что с тобой? Что? Сегодня полное не верю.
7: Игнатий Игнатьевич, извините, я... Что-то не в форме. Разрешите, я уйду.
6: Да, да, да, да, да. Да, до завтра.
8: Бесформен клоунский колпак, пиджак до пола виснет, и каждый думает, что так ты выглядишь, и в жизни смеются все наперебой. Доволен будь судьбою, они смеются над тобой, они смеются над тобой, но больше над собою. Ты плачешь, клоун, публике смешно. Хохочешь, клоун, публике смешно. Влюбился, клоун, публике смешно. Какое счастье, публике смешно.

какое счастье! Публике смешно. Наивно борешься со злом, улыбкой, жестом, словом. Ты весь прозрачен, как стекло, смешной, неловкий клоун. Шутя, беседуешь с людьми об истинах несложных, но в жизни именно они, но в жизни именно они для нас всего дороже. Ты плачешь, клоун, ведь и публике смешно. Хохочешь, клоун, публике смешно. Влюбился, клоун, публике смешно. Какое счастье, публике смешно. Ты плачешь, клоун, публике смешно. Какое счастье, публике смешно. Ты плачешь, клоун, публике смешно.

0: Танюшка? Танюшка? Татьяна, что с тобой? Ты не видишь, куда идешь?
1: Дядя Ванечка, ничего не вижу. Ничего не слышу. Что я говорю? Оскорбила человека, обидела. Хотя и он тоже.
0: Что тоже?
1: Не любит цирк. Презирает, считает нас всех чудаками. И отца тоже.
0: Твой отец необыкновенный человек.
1: Ну, не чудак.
0: Ну, как сказать? С точки зрения зрителя, может, и чудак. Но нужный ему и любимый
1: им. Я нет. Не нужна и не любима.
0: Мы все тебя любим.
1: Вы все, да, а он нет.
0: Это он тебе сказал?
1: Нет. Он не любит цирк, значит, не любит и меня.
0: А ты заставь его полюбить.
1: Ну, это невозможно, это не в моем характере.
0: Заставь сначала полюбить цирк.
1: А он и не знает.
0: Чего не знает?
1: Ну, не знает, что я работаю в цирке. Ох, дядя Ванечка, теперь уж точно, точно никогда не узнает.
0: Ну, не надо, доченька, не надо. Нет ничего тайного, что не стало бы явным.
2: Как майская веселая гроза развеет все заботы и печали, так

Я голоса, которые мы слышать перестали, припомнятся такие чудеса, что раньше не казались чудесами. Пусть юности давно растаял след, растаяли мечты, сомнения. Все кажется иным на склоне лет. Но правил нет без исключения. Плывут неторопливые года, на юные засматриваясь лица. Я думаю, что можно иногда и в старости без памяти влюбиться. Припомнятся забытые слова, и сердце вновь отчаянно забьется, закружится от счастья голова, и молодость ушедшая вернется.

0: Но правил нет, но правил нет, без исключений.
1: Надо сказать, что мы с отцом нашли в лице изобретателя Тихона Алексеевича Головацкого полного единомышленника. Работа успешно шла к концу. В этот день Тихон пришел в цирк и принес макет технической части нового иллюзионного номера. За кулисами он встретил Таню в гриме клоуна Петруши.
2: Простите, я вас где-то видел.
3: Не прощаю. Вы не устали стоять на моей левой ноге? А то давайте я переменю ногу.
2: Нет, не устал. Ой, простите. Ну, у вас такой длинный ботинок. Так надо?
3: Так надо.
2: И голос? Жутко знакомый голос.
3: Жутко?
2: Да.
3: И мне тоже.
2: Нет, вы знаете, я вас где-то видел.
3: В трамвае. Там вы стояли на моей правой ноге. Прощайте.
2: Куда же вы? Куда? Я хотел вас спросить. И потом, вы забыли ваш ботинок, возьмите его.
1: Таня убежала. Тихон поставил коробку с макетом на пол и бросился за ней. Ой, ничего не ставьте на пол в цирке в неположенном месте. Коробку с макетом подхватил огромный слон. В цирке слоны проходят мимо вас чаще, чем в ином городе трамваи.
2: Отдай сейчас же, хулиган! Ты слышишь? Верни немедленно! Ну, пожалуйста. Ну, дай сюда. Это же новое слово науки и техники. Хулиган!
4: Его зовут не хулиган, а Бомбей. А вас как зовут?
2: Меня Тихон Головацкий, научный сотрудник Института гравитации.
4: Джульетта, дрессировщица. Мой номер в конце первого отделения.
2: Очень приятно. Понимаете, в этой коробке, которую схватил этот хулиган, простите, Бомбей, макет нового иллюзионного номера, основанный на полном отрицании законов Ньютона.
4: Уж эти мне физические законы. Часто они решают всю жизнь человека. Моя первая встреча с Бойлем Мариоттом заставила меня пойти в дрессуру.
2: Я вас понимаю, у меня то же самое. Моя первая встреча с Ломоносовым Лавуазье заставила меня пойти в физике.
4: У нас такие сходные судьбы.
2: Да-да, а хотите, я вам покажу свой макет? Изумительный эффект.
4: Обязательно покажите, конечно. Бомбей! Ну-ка, верни профессору его открытие. Так, аккуратнее, аккуратнее. Ну, прошу вас.
2: Благодарю вас, благодарю. Значит так, сначала вы ничего не видите, а потом вдруг... Ой, что это? Куда меня тащат? Что вы делаете?
4: Куда вы?
1: Мой отец схватил подвернувшееся под руку лассо, бросил его, зацепил Тихона за ногу и вытащил его с манежа.
2: Помогите! Помогите! Помогите!
5: Спокойно. Извините за невольное насилие, Тихон Алексеевич. Но, как вы не понимаете, трюк должен быть тайной для всех. А у Джульетты Васильевны троюродный брат со стороны второй жены первого мужа тоже работает в иллюзионном жанре.
2: То есть наука принадлежит всему человечеству.
5: А иллюзия только зрительному залу. И то только до тех пор, пока о ней никто не знает ничего. Иначе бы все иллюзионисты работали бы в научных институтах.
2: У нас своих хватает.
5: В общем так, хотите вы или не хотите вы, Тихон Алексеевич, у нас теперь общая тайна. И сохранить ее ваш священный долг. Показывайте.
1: После разбора технических возможностей нового иллюзионного номера, прижав к груди огромный клоунский ботинок, Тихон отправился на поиски маленького клоуна, так похожего на Таню. Мимо него проскакивали колесом акробаты, мчались лихие джигиты, пробегали изящные артистки кардебалета. Неожиданно на него вскочил петух. Тихон шарахнулся в сторону и провалился в какую-то бочку.
2: О, мама!
6: Слава богу, пустая. Ну, давай руку-то. Давай. Ох, так.
2: Спасибо.
6: Как ты сюда попал-то, дистрофик?
2: Ой, прошу прощения. Вот видите этот ботинок?
6: Ну, вижу.
2: Вы не знаете, здесь есть один маленький клоун. И это его ботинок. У него, возможно, есть сестра, которую предположительно зовут Татьяной.
6: О, у каждого клоуна полно таких ботинок. А насчет сестры? В общем, у нас здесь все родственники, если покопаться. Мы единственная организация, где поощряется семейственность.
1: Тут Тихону показалось, что где-то мелькнул маленький клоун. Он бросился туда, но, увы, или клоун убежал, или это просто ему показалось. Мне стыдно вспоминать, но в этот грустный для Тихона момент к нему подошли мои сыновья, Пашка и Сашка.
7: Послушай, Бом, откуда у этого фитиля такой башмак?
8: Ха-ха-ха! А это же директор лыжной фабрики, Бим! Теперь его перевели в ателье модельной обуви.
2: Вы ошибаетесь, мальчики. Я физик.
7: Хе-хе, физик. А что тебе здесь надобно, физик? У нас сегодня синхрофазотрон закрыт на учет.
8: На учет электронов и протонов.
2: Видите ли, дети, я ищу такого маленького клоуна, который потерял вот этот ботинок. Вы такого не знаете? Ну, маленький такой, симпатичный, а?
7: Ну ты даешь, Золушка, что ли?
2: Ну, в этом роде.
8: Тогда ищи его в комнате номер 18. Свое получишь.

0: А в комнате номер 18 идет обычная, каждодневная, ничем не объяснимая сцена ревности в семье укротителя тигров Спиридона Рычалоса.
1: Так вот, ты мне сейчас ответишь, кто у тебя был. Кто? Отвечай, или ты меня знаешь?
2: Знаю, знаю, Спиричка. Как всегда, никого не было. Ха. Ты не видел мой вязальный крючок? Да ты и сам выходил всего на 5 минут.
1: 5 минут? Тебе кажется, что перед тобой полный идиот? Да не 5, а 11,5 минут. Я чувствую, я просто ощущаю, что здесь был мужчина.
3: А, извините, вот этот ботинок, может быть, вы знаете?
1: Ах, вот оно что. Значит, второй ботинок ты оставил здесь. Ты кто такой?
3: Я?
1: Да.
3: Я физик.
1: Физик? Хорошо, сейчас я из тебя сделаю химика.
3: Что вы делаете? Что вы делаете? Ой, мой галстук!
0: Тихон в ужасе выскочил в коридор, и началась классическая погоня. Они сшибают встречных и поперечных, перепрыгивают через вещи и животных, цепляются за канаты, клетки и цирковые аппараты и рушат все, что можно обрушить. Тихон в прыжке пробивает оклеенной бумагой обруч, через который прыгают тигры, а укротитель опрокидывает на себя ведро с водой, что делает его вид еще более ужасающим. Неожиданно какая-то рука хватает Тихона за шиворот и втаскивает в одну из комнат, спасая от ревнивца.
4: О, а вы настоящий Дон Жуан, профессор. Однако укротитель тигров Спиридон Рычалос соперник посерьезнее, чем статуя командора. Это я вам гарантирую.
5: Джульетта, это вы мой спаситель.
4: Ница, спасительница.
5: Я ничего не понимаю.
4: Это все так говорят в подобных ситуациях. Ну ладно, побудьте пока здесь. Это в ваших же интересах. А там посмотрим.
0: Поздний вечер. Коридоры закулисной части цирка опустели. Из комнаты Джульетты на цыпочках, прижимая к себе ботинок, выходит Тихон.
5: Спасибо, Джульетта Васильевна.
4: Идите, идите. Спиридон вроде бы успокоился.
0: Она подала ему руку, и он поцеловал ее руку. И эту картину наблюдает уже разгримированная Таня. Рядом с ней дежурный, старый клоун, дядя Ваня Фабрицио.
6: Посмотри. Посмотри, дядя Ванечка, ему мало, что он ненавидит наше искусство, мало. Он еще влюбился в Джульетту. Я не хочу его видеть. Зачем он вообще сюда приходил?
7: А ты, может, подумать не знаешь.
6: Тоже мне физик, кибернетик, плавать не умеет. Увлекся, видите ли, конструированием иллюзионного номера.
7: Выходит, все-таки по делу.
6: А Джульетта?
7: А как он к ней попал, ты знаешь?
6: Ну, известное дело, через дверь.
7: За ним гнался Спиридон.
6: Да я ничего не хочу знать, ничего. И вообще он мне не нужен. Пусть он убирается к своей Джульетте. Учить слонов в кибернетике.
7: Танюшка, Татьяна. А ведь ты без него не можешь. Да, да. Это и на репетиции видно.
6: Обойдемся. У меня кавалеров полон цирк.

0: Говорит спасательная станция, говорит спасательная станция, граждане отдыхающие, не заплывайте за буйки, там вы сможете потонуть и получить другие неприятности.
1: Федя!
2: Я Иди.
1: Тем более.
2: А я Федя.
1: Отлично. Ребят, пойдемте искупаемся.
2: Пошли, пошли.
3: Таня! Таня!
1: В чем дело, товарищ? О, ба! Да мы с вами где-то встречались.
3: Таня! Таня, я тебя искал. Везде искал.
1: А я вас нет. А что вы здесь потеряли? Минус. Хотите, я начерчу вам 100 минусов?
3: Зачем мне все математические знаки на свете, когда нет тебя?
1: Но, тем не менее, вы умудрились сконструировать новый иллюзионный трюк, и сегодня премьера.
3: Да, да. Да, но только этим я спасался от постоянных мыслей.
1: О Джульетте.
3: А вы... А ты, значит, тоже из цирка?
1: Не тоже, а всю жизнь. С момента рождения. Иллюзионисты Красновы, мой отец и брат.
3: Замечательные люди. Вот... Только...
1: Одержимые. Все люди искусства таковы.
3: А, вот. Вот у меня с собой ботинок. Верните, пожалуйста, эту обувь вашему младшему брату, клоуну. Через него, знаете ли, я пытался найти вас.
1: И нашел Джульетту. Давайте сюда мой ботинок.
3: Так клоун это вы? Ты?
1: Понимаете, как хотите.
2: Танюша!
1: А это мой жених, Федя.
2: Я Эдя.
1: Вот мой жених, Эдя.
4: Я Федя.
3: Вам, вероятно, трудно сделать выбор. Я вам сочувствую.
1: А я вам нет. И постарайтесь сделать так, чтобы я вас никогда нигде не видела. Ап!
5: И, сделав сальто назад, моя сестрица устремилась к морю. Тихон долго стоял и следил за яркой купальной шапочкой среди волн. Шапочка скрылась. А между тем, до премьеры нового иллюзионного аттракциона оставалось всего 3 часа.
6: Черт возьми, Андрей, а для чего эта кнопка вот эта? И где здесь этот магнитный эффект? Где Тихон? Он же должен был прийти.
5: Погоди. Я ему сейчас звоню. Этот гений... Отказывается приехать.
6: Боже мой, а почему?
5: Тихо, не волнуйся. Он сказал, что даже издали помещение цирка не может видеть.
6: То есть?
5: Вот так, у него от цирка началась, видите ли, какая-то неизвестная болезнь.
6: Андрей, спокойно. А меня сейчас хватит удар.
5: Папа.
6: Это будет уже 2 инвалида.
5: Папа.
6: Ведь без него мы здесь не разберемся. Как ты не понимаешь, это премьера аттракциона, всего ничего.
7: Парамон, успокойся. Тебя может спасти только твоя дочь.
6: Иван, спокойно. Причем здесь дочь. Меня может спасти только могила.
7: Ой, не спрашивай ничего. Где Татьяна?
5: Сашка. Пашка.
8: Да?
5: Быстро за Таней.
6: Боже мой, ну что может сделать девчонка с этим сумасшедшим кибернетиком? Ты знаешь, Иван, у нее в последнее время вообще все из рук валится.
7: Не надо.
6: Простейшую репризу про любовь не может исполнить.
7: Так в ней-то все и дело.
6: В ком? В ком в ней? А в Татьяне или в любви?
7: В обеих.
6: А при чем здесь наш гений? Я ничего не понимаю.
7: Так это естественно. Ты отец, а они всегда узнают все последними.
8: Папа,
5: ну?
8: Дедушка.
6: Что?
8: Таня ушла из цирка. Гуляет где-то.
6: Ага. Это та самая соломинка, которая переломит спину верблюда. И этот несчастный верблюд я.
8: Эврика, дедушка, у меня идея.

0: Иду, иду!
1: Сейчас, минутку, иду! Вы к кому, ребята?
2: Здесь живет великий математик Тихон Алексеевич Головацкий.
3: Это я.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, но почему великий?
2: Сейчас мы вам все расскажем.
1: Слушаю вас.
2: Коллега, мы хотели с вами проконсультироваться относительно одного уравнения. Возникли разногласия.
1: Ага, покажите.
2: Ну идемте с нами, пожалуйста. Мы написали это уравнение на стене мелом. Невозможно было остановить поток мыслей.
1: Да, это я понимаю. Ну что ж, идемте, коллеги,
2: сюда,
1: идемте.
2: Сюда, да?
4: Вот. Да.
5: Где-то рядом гениальная идея притаилась, словно сказочная птица. Если я в итоге ею овладею, кое-что в природе может измениться. Постепенно льды растают в Антарктиде, в тундре маки зацветут и орхидеи. И Сахара не останется в обиде, если в голову сейчас

Люди часто время тратят бесполезно на прогулки и другие развлечения. Им, по-видимому, просто неизвестно, что работать можно даже в воскресенье. Где-то рядом гениальная идея притаилась, словно сказочная птица. Если я в итоге ею овладею, кое-что в природе может

0: Так. Оригинально. Но, на мой взгляд, тут принципиально неверная гипотеза.
1: Верная, верная.
0: А куда вы меня толкаете?
2: Сюда, да, тут за углом еще формула.
0: А где я вас видел? А, на математической олимпиаде?
2: В цирке.
0: Остроумно. У меня что-то с головой в последнее время.
2: Ничего, поправим.
0: А, что?
2: Что такое?
0: Машина! Куда вы меня толкаете?
3: И тут за углом стоял я с большим мешком. А что делать? Времени на объяснение не было.
4: Джульетта Плюхина. Оригинальная дрессура «Индийские слоны».
5: Тихон Алексеевич, я стою перед вами на коленях. Простите великодушно. В ваших руках наша жизнь.
3: Нет, нет. Нет, это вы меня простите. Вы меня простите.
5: Я прошу, не надо.
3: Я не имел права ставить свои переживания выше общего дела.
5: Следующий номер наш. Ну как, Тихон Алексеевич, а?
3: Все в порядке.
5: Андрюша?
6: Да?
5: Факелы готовы?
6: Готовы, отец.
5: Соня, поправь парик.
7: Уже поправила, Парамон Арчибальдович.
5: Тихон Алексеевич, смотрите аттракцион из зала. Там это выглядит эффектнее.
3: Иду. Еще раз проверю тумблер.

0: нового иллюзионного аттракциона Парамона и Андрея Красновых.
1: Даже сейчас я волнуюсь, когда вспоминаю. Вначале все было просто великолепно. Ящики, зеркала, тигр в воздухе, голова там, голова тут, отец в манеже, я на сцене. И тут же все наоборот. Но когда мы подошли к центральному трюку, и папа бросил в воздух платок, который превратился в серебряную птицу, а потом он выстрелил, и птица превратилась в огромный сверкающий шар под куполом, тут мы увидели, что внутри шара вместо ассистентки сидит смущенный Тихон с отверткой в руках. Зал? Зал не понял. Зал взорвался аплодисментами. А Тихон так нелепо и смешно повернулся, что зрители захохотали от предвкушения знакомства с новым клоуном.
2: Что делать? Что делать? Что делать? Как его оттуда достать?
1: Пока не надо ничего делать. Спустим плавно и превратим в комическое антре. А потом повторим.
2: Андрюша, смотри, смотри.
1: Мне даже сейчас трудно говорить. Тихон дернулся, оступился и повис на одной руке и ноге. Под куполом, без страховки. Нескладный, нелепый, нетренированный. Но ведь зрители ничего этого не знают. Они весело хохочут.
2: Если сдвинуть шар, он может сорваться.
1: А если не сдвинуть, он так долго не выдержит. И вдруг мы увидели, как под куполом цирка на аппарате для воздушных гимнастов к шару приближается моя сестра Таня, клоун Петруша. За кулисами движением аппарата управляет дядя Ваня Фабрицио. Аппарат приблизился к шару, Таня протянула руку Тихону, втолкнула его в шар и легко прыгнула туда же. Отец спустил шар. Публика весело приветствовала оригинальную воздушную клоунскую репризу.
3: Профессор, я чуть не упала в обморок со страха. Если бы не Татьяна...
4: Да, да. Я думал еще раз проверить. Хотелось как лучше.
5: А ведь мог и шею сломать.
1: Ну ладно, ладно, все хорошо, что хорошо.
5: Что хорошо кончается.
1: Да.
5: А зачем же плохо начинать?
1: Папа, слышишь, зрители, какой успех.
5: Но повторять мы его не будем. У каждого свой профиль. Тихон Алексеевич.
1: Да.
5: Я согласовал с дирекцией цирку. Всему нашему искусству нужны ученые, инженеры. Вам предлагают должность главного инженера аттракциона.
4: А Таня? Ведь она не работает у вас в аттракционе.
5: Профессор, Татьяна уже разгримировалась и идет сюда. А, вон она. Слушайте меня внимательно. Работать вы будете вместе. Отец, брат и дочь. У нас с этим считаются.
4: Да я согласен, Парамон Арчибальдович, Андрюша. Я согласен, Таня. Танюша, я... Ты спасла мне жизнь.
6: Мы квиты.
7: Только подумать, что могли мы не встретиться с тобой. Все на земле неповторимо.

0: колючий, разве властен случай над тобой, любовь?
1: Случайный эпизод,
0: случайный взгляд,
1: случайный.

0: Дядя Ваня, они целуются.
1: Отвернись, отвернись сейчас же. Даже поцелуи благодарности лучше всего получать без свидетелей.
2: Ну вот и все. Наше радиопредставление окончилось.
3: Когда-то циркачам служил фургон, сиявший, как павлин, со всех сторон. И весь народ под крики зазывал.

0: У микрофона преподаватель кафедры культуры и искусства Военно-политической академии имени Ленина, полковник Юрий Евгеньевич Бирюков.
1: В нашем сегодняшнем выпуске мы познакомим вас с молодыми солистами прославленного армейского художественного коллектива, дважды краснознаменного, ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени Александрова. В гостях у песни солдатской лауреаты международных конкурсов на лучшее исполнение военной песни Петр Богачев и Сергей Иванов. Но в начале песни. Композитор Игорь Якушенко на стихи Игоря Шоферана «Солдатский строй». Мы ее записали на недавнем концерте краснознаменцев в концертном зале имени Чайковского.

0: Сережа, мы только что прослушали с вами фрагмент песни «Солдатский строй». Я беседую с нашим гостем Сергеем Ивановым, запевавшим эту песню в ансамбле. Вот как вы думаете, могли бы ее взять на вооружение наши слушатели, молодые воины? Зазвучит она в солдатском строю?
1: Трудно, конечно, предсказать, угадать, как говорится, судьбу песни. Но, по-моему, именно эта песня о ратном солдатском строе вполне и надолго могла бы прописаться в нем. Лично мне она очень нравится. Думаю, что такая же судьба ожидает и другую песню, которую мы исполняли в этой программе. На этот раз вместе с Петром Богатевым. Она посвящена нашим славным морякам. Песня-то шуточная. Авторы ее... Композитор Людмила Лядова, поэт Североморец Марк Рейтман. Назвали эту песню так: «У матросов нет вопросов».

0: В разговор вступает многолетний партнер Сергея Иванова по дуэту Петр Богачев.
1: Вы знаете, хорошие солдатские песни создаются и сегодня, а не только были в прошлом. На это иногда любят сетовать те, кто не хочет утруждать себя их поиском и последующей проверкой в солдатском строю. Я это по себе знаю, потому что служил в армии, пел в строю, был запевалой. Меня заметили, взяли в солдатский ансамбль, оттуда в краснознаменный.
0: Заметили Петра Богачева и на московском фестивале 1972 года на лучшее исполнение советской песни. Там он стал лауреатом, а затем и лауреатом фестиваля исполнителей армейской песни в Калабжеге.
1: Сережа стал лауреатом такого фестиваля чуть раньше, в Чехословакии.
0: Ну а как возник ваш дуэт? Вы ведь оба были солистами, да и сейчас, как мы убедились, поете не только дуэтом.
1: 6 лет назад композитор Вадим Гамалея принес в ансамбль новую песню «Твой солдат» на стихи Анатолия Сафронова и сразу заявил, что он задумал ее для несколько необычного дуэта, для двух баритонов. Предложил попробовать нам, вот с тех пор и поем вдвоем.
0: Композиторы, должен сказать, давно уже заметили и облюбовали этот дуэт. Я помню, как для вечера композитора Александра Абрамова в нашей академии срочно потребовалось подготовить несколько его песен. И мне посоветовали обратиться за помощью к вашему дуэту. И песни были вам испеты просто здорово. В особенности его лирическая песня, солдатская, «Чаще мне пиши».
2: Она и нам, самим, очень понравилась. Мы даже рискнули показать ее нашему художественному руководителю, Борису Александровичу Александрову. Тот песню одобрил, и она включена в репертуар нашего коллектива. Правда, допевать эту песню было поручено не нам, а нашему товарищу Алексею Мартынову. Но мы все равно рады, что в какой-то мере помогли песне и ее авторам.
0: Ну а сейчас давайте вместе с вами послушаем ее в исполнении краснознаменного ансамбля.

Позвольте пожелать вам, представителям молодого поколения столицы, прославленного дважды краснознаменного, ордена Красной Звезды, академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени Александрова, больших творческих успехов, свершений, новых песенных дебютов и встреч с воинами наших славных вооруженных сил.

0: Паломничество Чайльд-Гарольда. Фрагмент песни первой. Дул свежий бриз, шумели паруса, все дальше в море судно уходило, бледнела скал прибрежных полоса, и вскоре их пространство поглотило. Быть может, сердце Чайльда и грустило, что повлеклось в неведомый простор, но слез не лил он, не вздыхал уныло, как спутники, чей увлажненный взор, казалось, обращал к ветрам немой укор. Когда же солнце волн коснулось краем, он лютню взял, которой он привык верять все то, чем был обуреваем, равно и в горький, и в счастливый миг. И на струнах отзывчивых возник протяжный звук, как сердце стон печальный. И Чайльд запел, а белокрылый брик летел туда, где ждал их берег дальний, и в шуме темных волн тонул напев прощальный. Прости, прости, все крепнет шквал, все выше вал встает, и берег Англии пропал среди кипящих вод. Плывем на запад, солнцу вслед, покинув отчий край. Прощай до завтра, солнце свет, Британия, прощай. Промчится ночь, оно взойдет, сиять другому дню. Увижу море, небосвод, но не страну мою. Погас очаг мой, пуст мой дом, и двор травой зарос. Мертво и глухо все кругом, лишь воет старый пес. Мой Паш, мой мальчик, что с тобой? Я слышал твой упрек. Иль так напуган ты грозой, иль на ветру продрог. Мой брик надежный крепко сшит, ненужных слез не лей. Быстрейший сокол не летит, смелей и веселей. Пусть воет шквал, бурлит вода, грохочет в небе гром. Сэр Чайльд, все это не беда, я плачу о другом. Отца и мать на долгий срок вчера покинул я, и на земле лишь вы, да Бог, теперь мои друзья. Отец молитву произнес и отпустил меня, но знаю, мать без горьких слез не проведет и дня. Мой Паш, дурные мысли прочь, разлуки минет срок. Я сам бы плакал в эту ночь, когда б я плакать мог. Мой латник верный, что с тобой? Ты мертвеца бледней. Предвидишь ты с французом бой, продрог ли до костей? Сэр Чайльд, привык я слышать гром и не бледнеть в бою, но я покинул милый дом, любимую семью. Где замок ваш у синих вод, там и моя страна. Там сын отца напрасно ждет, и слезы льет жена. Ты прав, мой верный друг, ты прав, понятна скорбь твоя, но у меня беспечный нрав, смеюсь над горем я. Я знаю, слезы женщин вздор, в них постоянства нет. Другой придет, пленит их взор, и слез пропал и след. Мне ничего не жаль в былом, не страшен бурный путь, но жаль, что, бросив отчий дом, мне не о ком вздохнуть. Веряюсь ветру и волне, я в мире одинок. Кто может вспомнить обо мне, кого б я вспомнить мог? Мой пес поплачет день-другой, разбудит воем тьму, и станет первым слугой, кто бросит кость ему. Наперекор грозе и мгле, в дорогу рулевой, веди корабль к любой земле, но только не к родной. Привет, привет, морской простор! И вам в конце пути привет, леса, пустыни, гор! Британия, прости! Кто бороздил простор соленых вод, знаком с великолепной картиной. Фрегат нарядный весело плывет, раскинув снасти тонкой паутиной. Играет ветер в синеве пустынной, вскипают шумно волны за кормой. Уходит берег, стаей лебединой вдали белеет парусный конвой. И солнце свет, и свет пучины голубой. Ночь, море спит. О, как в подобный час мы ждем любви, как верим, что любили, что друг далекий ждет и любит нас, хоть друга нет, хоть все о нас забыли. Нет, лучше сон в безвременной могиле, чем юность без любимой, без друзей. А если сердце мы похоронили, тогда на что и жизнь, что толку в ней? Кто может возвратить блаженство детских дней? Глядишь за борт, следишь, как в глуби водной Дианы рог мерцающий плывет, и сны забыты гордости бесплодной. И в памяти встает за годом год, и сердце в каждом что-нибудь найдет, что было жизни для тебя дороже. И ты грустишь, и боль в душе растет, глухая боль. Что тягостней, о Боже, чем годы вспоминать, когда ты был моложе. Гарольд не раз любил или видел сон. Да, сон любви, любовь ведь сновиденье, но стал угрюмо равнодушным он. Давно в своем сердечном охлажденье он понял, наступает пробужденье, и пусть надежды счастье нам сулят, кончается их яркое цветенье, волшебный исчезает аромат, и что же останется? Кипящий в сердце яд. Он в обществе был сумрачен и хмур, хоть не питал вражды к нему. Бывало, и песнь споет, и протанцует тур, но сердцем в том участвовал он мало. Лицо его лишь скуку выражало. Но раз он бросил вызов сатане, была весна, все радостью дышало. С красавицей сидел он при луне и станцы ей слагал в вечерней тишине. Не улыбайся мне, не жди улыбки странника ответной, к его бесчувственной груди не приникай в печали тщетной. Ты не разделишь, милый друг, страдания дней его унылых, ты не поймешь причины мук, которым ты помочь не в силах. Когда бы ненависть, любовь или честолюбие в нем бродило, нет, не они велят мне вновь покинуть все, что сердцу мило. То скука, скука, с давних пор она мне сердце тайно гложет. О, даже твой прекрасный взор, твой взор его развлечь не может. Томим сердечной пустотой, делю я жребий агосфера, и в жизнь за гробовой чертой, и в эту жизнь иссякла вера. Бегу от самого себя, ищу забвенья, но со мною мой демон злобный, мысль моя. И в сердце места нет покою. Другим все то, что скучно мне, дает хоть призрак наслаждения. О, пусть прибудут в сладком сне не зная муки пробужденья. Проклятием прошлого гоним, скитаясь без друзей, без дома, и утешаюсь тем одним, что с худшим сердце уж знакомо. Но с чем же, спросишь ты? О нет, молчи, дитя, о том ни слова. Взгляни с улыбкой мне в ответ и сердце не пытай мужского. Фрагменты песни четвертой. Я все узнал, предательство льстеца, вражду с приязнью дружеской на лике, фигляра смех и козни подлеца, невежды свист бессмысленный и дикой, и все, что Янус изобрел двуликой, чтоб видимостью правды ложь облечь, немую ложь, обученные им клики, улыбки, вздохи, пожимания плеч, без слов понятную всеядной сплетне речь. Зато я жил, и жил я не напрасно, хоть, может быть, под бурью невзгод, борьбою сломлен, рано я угасну, но нечто есть во мне, что не умрет, чего ни смерть, ни время, ни полет, ни клевета врагов не уничтожит, что в эхо многократном оживет и поздним сожалением, быть может, само бездушие холодное встревожит. Цель бытия. Кто скажет, в чем она? Наш разум слаб, недолги наши годы, мы близоруки, истина темна, для нас невнятен стал язык природы, а косность мнений, тирания моды покрыли землю предрассудков тьмой, и человек лишен простой свободы судить и думать, быть самим собой, и мысль рождается бесправною рабой. О, наша жизнь! Ты во всемирном хоре фальшивый звук. Ты нам из рода в род, завещанное праотцами горе, анчар гигантской, чей отравлен плод. Земля твой корень, крона небосвод, струящий ливни бед неисчислимых, смерть, голод, рабство, тысячи невзгод, и зримых слез, и хуже слез незримых, кипящих в глубине сердец неисцелимых. Так будем смело мыслить, отстоим последний форт среди общего паденья, пускай хоть ты останешься моим, святое право мысли и суждения. Ты, Божий дар, хоть с нашего рожденья тебя в оковах держат палачи, чтоб воспарить не мог из заточенья, ты к солнцу правды, но блеснут лучи, и все поймет слепец, томящийся в ночи. О, время! Исцелитель всех сердец, страстей непримиримых примиритель, философ меж софистов и мудрец, суждений ложных верный исправитель, ты украшаешь смертную обитель, ты проверяешь истину, любовь, ты знаешь все. О, время, грозный мститель, к тебе я руки простираю вновь и об одном молю, одно мне уготовь. Среди руин, где твой пустынный храм, среди богов вдали мирского шквала, среди жертв, где в жертву приношу я сам, руины жизни, пусть я прожил мало, когда хоть раз во мне ты спесь видала, отринь меня, мои страдания множь. Но если в бедах сердце гордым стало, а был я добр, нося в нем острый нож. Ты покарай врагов за клевету и ложь. Зову тебя, святая Немезида, о ты, кем взвешен каждый шаг людской, кем ни одна не прощена обида, ты, вызвавшая фурии злобный рой, чтобы Ореста, яростной рукой свершившего неслыханное дело, погнал к возмездию вопли их свист и вой. Восстань, восстань из темного предела, восстань и отомсти, как древле мстить умело.
1: Флоренция. В священном Санта-Кроче есть гробницы, чьей славой Рим тысячекратно свят. И пусть ничто в веках не сохранится от мощи, обреченной на распад, они его бессмертие отстоят. Там звездный Галилей в одном пределе, в другом же рядом с Альфьери спят Буонаротти и Макиавелли, отдав свой прах земле, им давший колыбели. Но где ж Тоскана, где три брата кровных, где Дант, Петрарка? Горек твой ответ. Где тот рассказчик ста новелл любовных, что в прозе был пленительный поэт? Иль потому он так пропал, их след, что смерть, как жизнь, от нас их отделила? На родине им даже бюстов нет. Иль мрамора в Тоскане не хватило, чтобы Флоренция сынов своих почтила? Неблагодарный город, где твой стыд? Как Сципион храним чужою сенью, изгнанник твой вдали твой Данте спит. Хоть внуки всех причастных преступленью прощенье молят пред великой тенью. И лавр носил Петрарка не родной. Он, обучивший сладостному пенью всех европейских бардов, он не твой, хотя ограблен был, как и рожден тобой. Тебе Боккаччо завещал свой прах, но в Пантеоне ль мастер несравненный? Напомнит ли хоть реквием в церквах, что он возвел язык обыкновенный поэзию, мелодию сирены? Он мавзолея славы заслужил, но и надгробье снял ханжа презренный, и гению нет места среди могил, чтобы и вздохом тень прохожей не почтил. Есть в Аркуа гробница на столбах, где спит в простом гробу без украшений певца Лауры одинокий прах. И здесь паломник славит его гений, защитника страны от унижений, того, кто спас язык в годину зла, и ту одну избрал для восхвалений, кто лавра соименницей была, и лавр бессмертия поэту принесла. Да, в Санта-Кроче величайших нет. Но что с того? Не так ли в Древнем Риме, когда на имя Брута лег запрет, лишь слава Брута стала ощутимей? И Данте сон валами крепостными Равенна благодарное хранит, и Варкуа кустами роз живыми Петрарки смертный холм всегда увид. Лишь мать Флоренция об изгнанных скорбит. Так пусть вельможам, герцогам, купцам, воздвиглись пирамиды из агата, порфира, яшмы. Это льстит глупцам. Когда роса ложится в час заката и львеет ночь дыханьем аромата на дерн могильный, вот он, мавзолей, титаном уходящим без возврата. Насколько он прекрасней и теплей роскошных мраморов над прахом королей.
2: Фрагмент песни четвертой.
1: Есть наслаждение в бездорожных чащах, отрада есть на горной крутизне, мелодия в прибое волн кипящих и голоса в пустынной тишине. Людей люблю, природа ближе мне. И то, чем был, и то, к чему иду я забываю с ней наедине. В себе одном весь мир огромный чуя, не выразить, не скрыть то чувство не могу я.
0: Стремите, волны, свой могучий бег, в простор лазурный тщетно шлет армады земли опустошитель, человек. На суше он не ведает преграды, но встанут ваши темные громады, и там, в пустыне, след его живой исчезнет с ним, когда, моля пощады, ко дну пойдет он каплей дождевой, без слез напутственных, без урны гробовой. Нет, не ему поработить, о море, простор твоих бушующих валов. Твое презренье тот узнает вскоре, кто землю в цепи заковать готов. Сорвав с груди, ты выше облаков швырнешь его, дрожащего от страха, молящего о пристани богов. И точно камень, пущенный с размаха, о скалы раздробишь и кинешь горстью прах. Чудовища, что крепости громят, не спровергают стены вековые, левиафаны боевых армат, которыми хотят цари земные свой навязать закон твоей стихии, что все они, лишь буря заревет, растаяв точно хлопья снеговые, они бесследно гибнут в бездне вод, как мощь Испании, как Трафальгарский флот. Ты, Карфаген, Афины, Рим видала, цветущие свободой города. Мир изменился, ты другим не стала. Тиран поработил их, шли года, грозой промчалась варваров орда, и сделались пустынями державы. Твоя ж лазурь прозрачна, как всегда, лишь диких волн меняются забавы, но точно в первый день царишь ты в блеске славы, без меры, без начала, без конца, великолепно в гневе и в покое. Ты в урагане зеркало Творца, в полярных льдах и в синем южном зное всегда неповторимое, живое. Твоим созданием имя Легион, с тобой возникло бытие земное, лик вечности, невидимого трон. Над всем ты царствуешь, само себе закон. Тебя любил я, море, в час покоя уплыть в простор, где дышит грудь вольней,
1: рассечь руками шумный вал прибоя, моей отрадой было с юных дней. И страх веселый пел в душе моей, когда гроза внезапно налетала. Твое дитя, я радовался ей, и как теперь в дыханье буйном шквала, по гриве пенистой рука тебя трепала.

Поселок Заветное. Воскресное утро. Большая группа нарядно одетых девушек расположилась возле небольшого дома, где помещается почта. Они с нетерпением ждут приезда студентов на каникулы.

0: Зря мы здесь сидим, девушки. Пошли на станцию. Ой, правильно. Пошли навстречу студентам.
1: Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Входят председатель колхоза Макарова, шофер Евдокия Петровна и члены правления, дед Игнат и Горохов.
2: Ой, Елизавета Александровна, а я вас везде ищу. А я все-таки машин-то к станции подгоню.
3: Поезжай, поезжай.
4: А почему ты, дед Игнатий, больше всех волнуешься, а?
3: Слыхали? Почему я волнуюсь? Так ведь кто приезжает, а? Студенты. Родня моя.
4: Какая твоя родня? Приезжает моя дочь Настенька, сын Горохова Михаил.
0: А ты при чем тут?
3: Ах, твоя дочь и его сын, а мои считай. Верка, внучка кровная, Иринка, мужа заловки моей жены, младшая сестра, Васька, сестры жены двоюродного племянника, старший сын, Петька.
2: Еду, еду.
3: А, поезжай, поезжай.
1: И мы с тобой.
5: У почты появляется знатный комбайнер Павел Куликов. Он очень спешит, боясь пропустить приезд студентов, среди которых должна быть и его невеста Настя.
6: Ильзет-сан, что же это до сих пор Настеньки нет?
7: Соскучился.
6: Соскучился. Не то слово.
4: Ничего, Пашенька, нам теперь с тобой недолго осталось ждать. Садись.
2: Расскажи, как дела с твоим планом?
6: Все нормально. А кто же мне может препятствовать, если я сам такое обязательство взял?
4: А ведь это дело серьезное. По договору с МТС у нас должны 2 комбайна работать.
6: А я на одном управлюсь.
4: Ой, Паша, Паша, и достается же мне за тебя.
6: Ну?
4: Говорят, я тебе потакаю, как будущая теща.
6: Теща. Слово-то какое ласковое. Теща. Лизет-сан, а вдруг наш студент прямо через лесок пойдут? Я побежал.
4: Подожди, лучше поедем на станцию.
6: Поедем.
5: Они уходят. К почте неуверенной походкой, с трудом таща тяжелый чемодан, приближается Кондратий Клякушев. Навстречу ему выходит заведующий почтой Василий Васильевич Тютюкин.
8: Скажите, пожалуйста, как отсюда к Гнилому Броду пройти?
9: Не знаю.
8: Да, может быть, знаете, деревня есть такая заветная.
9: Вот это заветная есть.
8: Какое заветное?
9: Климовского района.
8: Вот это?
9: Да.
8: Ай-яй-яй-яй, не узнал. Понастроили-то. А вы сами кто по фамилии будете?
9: Я?
8: Да.
9: Василий Васильевич Тютюкин, заведующий почтой здешней.
8: Тютюкин?
9: А?
8: Васька!
9: Вы меня простите, я вас не узнаю.
8: Ну, Клякушев.
9: Какой Клякушев? Ну, постойте, постойте. Ну-ка, повернитесь так. Вот сюда-то.
8: Ну,
9: Клякушев!
8: Клякушев!
9: Кондратий!
8: Кондратий!
9: Здравствуй!
8: Здравствуй!
9: Здравствуй, здравствуй! Сколько лет это мы с тобой не виделись-то? Ну, рассказывай. Надолго?
8: Да как сказать, может быть, и насовсем останусь.
9: Да, это хорошо. Но как ты решился, столько лет жил в городе?
8: Что ж, Вася, жил да прожил. А? Хотя, конечно, время даром не терял. Вырос?
9: Ну, покажи.
8: Да
9: встань.
8: О, культурно.
9: Прости,
8: культурно.
9: Пожалуйста.
8: Работал над собой. Книги читал. Библиографию.
9: Ага.
8: Ты понимаешь, Вася, город это, конечно, территория.
9: Территория, да, брат.
8: Но народ, народ там с характером. Ведь чуть что, давай жалобный.
9: Да ну.
8: Ну, вот работал я в Свердловске. Угу. Кондуктором в троллейбусе. Угу. Ну, работа неплохая. Оклад, форма.
9: И форму дают. То. Но красота какая.
8: Понимаешь, все время в движении. Ну, одно плохо.
9: Что?
8: Пассажиры. Ну, покоя нет. И везде, везде то же самое. Вот в Симферополе продавцом в универмаге работал.
9: Так?
8: Покупателей донимал. В Торжке уж, понимаешь, в официанты определился. Посетителей замутил. Нет, Вася, решил пожить вот в спокойной обстановке, отдохнуть, понимаешь, на родные места потянуло.
9: Это хорошо.
8: Да, хорошо. И потом, знаешь, Вася, придумал я тут одну ситуацию.
9: Какую?
8: Жениться хочу.
9: Да ну!
8: Ей-богу, вот хочу подругу жизни себе найти.
9: Хорошо.
8: У вас ведь знатных женщин много.
9: А ты откуда знаешь?
8: Так слухом земля полнится. Акустика. Ты понимаешь, Вася, ведь не обязательно, чтобы сразу героиня. Угу. Нет, но с перспективой.
9: Ага.
8: Ты понимаешь, мы поженимся, а она рекорд поставит. Жена героиня, муж кто? Соображаешь?
9: Соображаю.
8: Васька, милый ты мой. Вася, надо бы нам по случаю встречи...
9: Что?
8: По маленькой?
9: То есть как это?
8: Ну, правило даже есть такое.
9: Какое?
8: Ну, как же. Когда друзья встречаются, им выпить полагается.
9: Закусочка имеется?
8: А как же, разумеется.
9: Тогда без предисловия присядем у стола и выпьем за здоровье и прочие дела.
8: За встречу и за проводы, за то, чтоб не тужить.
9: За то, что в жизни поводы имеются, чтоб пить. Но скромно и просто, не более чем просто.
8: Это нам не повредит, не испортит внешний вид и значительно повысит аппетит. Это нам не повредит, не испортит внешний вид и значительно повысит аппетит.
9: Не смею отказаться я, не смею уклониться я.
8: Постольку дегустация есть, так сказать, традиция. Пройдем без промедления, чтоб времени терять.
9: Такое предложение согласен я принять.
8: Ну что ж, вполне естественно всегда среди друзей, когда в стакане есть.

0: значительно повысит аппетит. Это нам не повредит, не испортит внешний вид и значительно повысит аппетит.
1: Приехали! Приехали, студенты, приехали!
2: Окруженные родными и друзьями появляются студенты. Объятия, поцелуи, навстречу студентам степенно, даже торжественно направляются члены правления колхоза. Все окружают Елизавету Александровну.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Настя подходит к Павлу.
1: Ой, девчата, смотрите! Павел-то жених-то совсем растерялся!
2: Тише, тише! Что-то сказать хочет!
3: Ну же!
4: Настя!
1: Павел! Ну вот и поговорили!

0: Ну, ребята, идите отдыхать. У вас каникулы, а мы за работу. Уборка на носу. Настенька, дочка.
1: Настя.
0: Ничего она сейчас не слышит. Пойдем, Игнать Григорьевич, сделаем вид, что нам это неинтересно.
2: Пойдем, Лизавета Александровна.
3: Пойдем, Павел.
4: Постой, Настя. Ну, дай мне хоть посмотреть на тебя.
3: Ну, смотри. А я на тебя посмотрю.
4: Любишь?
3: Люблю, Павел.
4: Тогда, значит, так. Садись. Ты мне про войну и мир писала, помнишь?
3: Угу.
4: Подписался на всего Толстого, Льва Николаевича, и на Горького. В общем, книг купил много. Хотя маловато, конечно. Ну, еще купим, верно?
3: Да ты хоть бы поцеловал меня, Павел. Ой, какая у тебя рубашка красивая.
4: Все, костюм себе заказал. Вечером будет готов. Настя, на, держи.
3: Что это? О, часики! Да какие замечательные! Спасибо, Павел.
4: Ну, пустяки. Золотые. Настя, сегодня какой день?
3: Воскресенье.
4: Так, значит, понедельник, вторник, среда, четверг. В следующую субботу свадьбу сыграем.
3: Что ты, Павел? Да зачем ж так торопиться?
4: А чего еще ждать? Ну, сыграем свадьбу и все.
3: Ну, мне ведь еще 2 года учиться осталось. Подумай, если у меня не будет диплома.
4: Ну не будет диплома. Это, Настя, да, в общем, без твоего диплома неплохо жить будет.
3: Пашенька, да нельзя же останавливаться на половине пути.
4: Верно, нельзя. Учиться, конечно, нужно, но... Но ты возьми вот этот самый математик. Ведь уж на что сухая наука и то, как в ней устроено.
3: Как?
4: Очень просто. Синус, косинус, тангенс, котангенс. А я все один, да один, Настя.
3: Да потом об этом поговорим.
4: Настя, погоди. Когда потом? Надо же до свадьбы еще в город съездить.
3: Зачем?
4: А я там это пианино присмотрел.
3: Ой, да что ты, Павел? Ты не играешь, я не играю.
4: Настя, так надо же вперед смотреть. Ну, дети играть будут.
3: Ой, да когда еще дети?
4: А что, вырастут дети, потом бегай, пианино ищи. Нет, лучше уж сейчас. Настя, я тебя очень прошу, ну не обращай ты моего настроения.

0: Счастливый Павел убегает. Надо рассказать товарищам, бригаде. Макарова застает дочку одну.
1: Ты домой иди, доченька, отдохни. Ой, похудела-то как. Настенька, могла ли я мечтать, что дочка моя ученым человеком будет? Сельскохозяйственный институт закончит.
2: Знаешь, мама, я, может быть, не вернусь в институт.
1: Почему же это так?
2: Ну, потому что мне здесь хочется работать, и потом...
1: Ну, а Павел что говорит?
2: Павел? А я ему слово дала, что когда мы поженимся, то будем жить вместе, и...
1: Какими же-то он словами сумел уговорить тебя?
2: И совсем он меня не уговаривал. Но ведь я сама вижу, как он много работает, а живет как бобыль какой-то.
1: Знай, Настя, не допущу я этой свадьбы, если из-за нее ты жизнь свою ломаешь.
2: Как это не допустишь?
1: Я знаю, ты взрослый человек, и ты можешь со мной не посчитаться. Но я сделаю все, все, чтобы не помешать этой свадьбе. Я мать, это мое право.
3: Настенька! Настенька! Елизавета Александровна, а я вас повсюду ищу. Тут мне ребята проходу не дают. Узнали о нашей свадьбе и, в общем, как-то отметить требую.
1: Ты потребовал, чтобы Настя оставила институт?
3: Настя сама так решила. Да вы не беспокойтесь. Мы с ней без института неплохо жить будем.
1: Вот как? Значит, любовь твоя сразу жертву потребовала.
3: Да какая же это жертва? Да разве сейчас имеет значение, ученый человек или не ученый, если только он работает по-настоящему? Грани-то стираются, Лизавета Александровна. Ведь мы же к коммунизму идем. Теперь что инженер, что колхозник, одно.
1: Слушай, Павел, что я скажу. Сколько наших баб, умных, хороших, сами себе жизнь сгубили. Были у них мечты, планы, ночи бессонные за книгами. А потом отступили, и вся их дорога от печки до зыбки. Нет, не хочу я такого счастья своей дочери. Я сама из такого счастья силком вырвалась. Сейчас колхозы ученые люди нужны.

0: Спасибо, товарищи, спасибо. Ну, в общем, приглашаю вас всех к нам на свадьбу. Прошу всех.
1: Нет, я не согласна.
2: Что?
1: Не такого мужа хочу я своей дочери. Не такого.
3: Что ты, Елизавета Александровна, что ты?
1: Мама, успокойся.
3: Успокойся, Елизавета Александровна.

0: Близится уборка урожая. На полевом стане, неподалеку от комбайна, расположились Павел Куликов, его сестра Зина, студенты Вася и Миша, а также Никита и Степан из бригады Павла.
1: Так вот, вместо двух комбайнов один. Это знаете, какое дело будет? На весь Союз прогремим.
2: Прогремим, если не загремим.
3: Ребята, председатель колхоза идет.
2: А впереди-то дед Игнатий катится.
4: Ну-с, орлы мои герои, как дела?
1: А дела у нас...
2: Отличные дела. Все в порядке, Игнатий Григорьевич.
4: В порядке? А метеосводку слышали?
1: Ну, слышали. Дожди пойдут. Ну и пусть идут. А мы до них с уборкой управимся. Ночей спать не будем. Спины не разогнем, а управимся. Управимся, орлы!
5: Управимся!
4: Ну, вот, ему, ведь... видите ли, портрет в газете нужен.
6: Ночей спать не будете, спины не разогнете. Нет, нас такой план не устраивает. Я буду два комбайна просить. Сейчас директор МТС позвоню. Думаю, что он со мной согласится. Пойдем, Игнатий Григорьевич.
4: Пойдем, Лизавета Александровна.
2: Вот и загремели.
0: Неожиданно для всех появляется чем-то взволнованная Настя.
2: Здравствуйте, ребята.
7: Здравствуйте.
1: Настенька, какими судьбами?
2: Не ожидал?
1: Да никак не думал, что ты к нам на стан приедешь.
2: А у меня к тебе дело, Павел.
1: Дело? А ну, ребята, значит, все ясно, да?
8: Ясно. Ясно.
1: Давайте по местам.
8: Есть по местам.
1: Давайте. Ну, какое у тебя дело?
2: Вчера я слышала метеосводку. Всю ночь над твоим планом сидела. И смотри, что я сделала. Вот, это тебе пригодится.
1: Настенька. Ты меня обижаешь. Ну, неужели ты думаешь, что я без твоей помощи обойтись не могу? Ну, Настя, ну, какая ты у меня хорошая. Вот люблю я тебя, Настенька. А вот не доверяй.

Нет, не Лизет-сан, а для меня главное сейчас доверие. Это для меня не просто рекорд, это как жить, как дышать. Вот вышел я сегодня в поле, смотри, красота какая, и хочется всего себя отдать этой широте, раздолью этому.

0: Вбегает Зина.
1: Павел, Павел, директор МТС приехал.
2: Ну, Настенька, ты здесь погуляй, я сейчас.
3: Что-то он так волнуется.
1: Разволнуешься, если такой рекорд срывается.
3: А он ничего не сказал.
1: Это он тебя расстраивать не хочет. Любит он тебя, Настенька.
3: Любит?
1: Любит. За такую любовь ничего не жалко отдать.
3: Да, и я ничего не пожалела. Против матери пошла. Мама переживает, Павел мучается.
1: Мучается. Это должно быть очень приятно, когда любимый человек мучается.
3: Настенька, вот скажи, почему это мы, девушки, такие несчастные?

0: скажите, почему там, где любовь, обязательно должны быть неприятности?
1: Ну, это ты глупости говоришь.
0: Совсем не глупости. Вот возьмите классиков. Они описывали одну только несчастную любовь. Татьяна любила Онегина, а вышла замуж за какого-то генерала. Чацкий любил Софью. А у Софьи был роман с типичным подхалимом Молчалиным. Екатерина из «Грозы» утопилась. Лиза из оперы «Пиковая дама» утопилась. Екатерина Измайлова утопилась. А на Западе еще хуже. Офелия сошла с ума, Дездемону задушили, Ромео и Джульетта и сами отравились, и родители друг друга перерезали.
1: Так ведь это было когда-то, в старое время.
0: А сейчас что, нету несчастной любви, что ли?
2: Нет, почему? Несчастная любовь и сейчас есть. Классиков нет.
3: Вернувшаяся Макарова прерывает спор.
4: Вот что, ребята, послушайте-ка. Сегодня в ночь... Начинаем уборку.
2: Ну так как же, Зоя Александровна, у Павла в бригаде два комбайна работать будут или один?
4: Два.
2: Да-с, окончательно загремели.
5: Это ты, Елизавета Александровна, правильно решила?
4: Нет, неправильно. Совершенно неправильно. Павел бы один справился. Вот он попросил меня помочь ему, и вот что мы с ним вместе придумали. А вот тут внизу часовой график.
5: Значит, можно уложиться в срок.
4: Вполне.
3: Желая выгородить любимого человека и дать ему возможность поставить рекорд, Настя показала свой новый план и график, сказав, что работала над ним вместе с Павлом.
4: Павел! Павел!
6: Да, слушаю вас, товарищ председатель. Товарищ председатель, вы только доверьте, мы уложимся в срок.
4: Да я и сама теперь это вижу.
5: Тут в этом плане все точно рассчитано.
3: Павел с удивлением рассматривает план.
6: Что это? Откуда это у вас?
3: Мать смотрит на Настю. Настя бледнеет и отворачивается.
4: Это не важно откуда.
6: Настенька, смотри, вот она моя правда. Вот, видишь, без твоей помощи обошлось. Значит, одобряете, Лиза Александровна?
4: Да, одобряю.
6: Пошли, товарищи, пошли.
5: Ребята, и я с вами.
4: Настя, что же это, а? Молчишь. Мам, что же мне делать? Павел только о себе думает. Теперь ты сама все видишь и сама правильный ответ найдешь.

отпускаю в дорогу с Богом, отдаю тебя всем дорогам, всем обманывающим и сулящим, по которым мы жизни тащим. Отдаю и реке, и саду, и скамье, где с тобой не сяду, и кусту отдаю, и оврагу, и траве, где с тобой не лягу, и предутреннему перрону, где, прощаясь, тебя не трону. Отдаю всем заливам синим, где мы в воду камней не кинем, всем перилам и всем оградам, где с тобой не застынем рядом. Отпускаю в дорогу с Богом, отдаю тебя всем дорогам, всем тревожным привалам нашим, на которых свистим и пляшем, на которых поем и плачем, всем удачам и неудачам. Отдаю тебя на поруки ветру, счастью, дождю, разлуки, тем, что будут с тобой повсюду, там, где я никогда не буду. Отдаю тебя службам жадным, лифтам, лестницам и парадным, коридорам и кабинетам, разговорам, кивкам, газетам, папкам, подписям и печатям. Так мы порознь жизнь растратим за казенным и западенным сумасшествием телефонным, за столами и за дверями, с именами и номерами. Отдаю тебя всем соблазнам, встречам легким, веселым, праздным и печальным, горячим встречам в час, когда защититься нечем.

0: Да, ну и как же мы их встречать-то будем?
1: Хлебом с солью, как принято.
0: Ну вот еще, они же нам не чужие. Да и мы встречались уж не раз. Давайте лучше по-простому.
2: Да неудобно как-то. Может, все-таки пироги с чаем приготовим,
1: ну,
2: а?
1: Удобно, неудобно. А что, по-вашему, с чашкой в руке и куском пирога в другой? У микрофона сидеть удобно, да?
3: Давайте-ка действительно не будем весь этот огород городить, а встретим наших гостей, коллег по веселому цеху, песней.
4: Веселый, разумеется.

0: Здравствуйте!
1: О, вот и наш первый гость.
0: Разрешите представиться.
2: Ну что вы, кто же вас не знает?
0: А радиослушатели?
1: И они прекрасно с вами знакомы. Стоит вам лишь намекнуть, и они сразу догадаются, кто к нам пожаловал.
0: Тогда, если позволите, намек мой будет шутливым.
2: Ну, просим,
1: просим вас,
0: Объявление.
3: 18 мая состоится выставка служебных собак. Приглашаются собаки всех пород.
0: Из объяснительной.
1: Я не была на работе с 11 по 13 мая ввиду того, что вышла замуж. Впредь такого не повторится.
0: Из объяснений лектора.
4: Мухи появляются от того, что им есть куда садиться.
0: Объявление.
5: Продается подержанное пианино в хорошем настроении.
0: Из футбольного репортажа.
6: Как видите, зрителей на стадионе очень много. Несмотря на выходной день, многие отдыхают.
0: Объявление в аэропорту.
3: Товарищи пассажиры, прибыл безрейсовый рейс из Бодайбо.

0: Наверное, вы, уважаемые слушатели, уже узнали популярную рубрику «Нарочно не придумаешь» из журнала «Крокодил».
1: Да-да, именно этот улыбчивый, но и зубастый гость заглянул к нам в студию.
2: Кстати, говорят, что крокодил не только шутник, но еще и хороший врачеватель недугов.
0: Ох, конечно! По-моему, о том, что умирать от смеха полезно для здоровья, знает и старый млад.
2: Вы меня немного не поняли. В арсенале нашего коллеги, кроме добродушных, есть и улыбки, не лишенные известной доли иронии. И поэтому крокодил всегда внимательно следит за тем, чтобы перья сатириков были тщательно начищены и остро отточены. Ведь к их помощи приходится прибегать пока еще, увы, довольно часто. Судите сами. Однажды сотрудник ботанического сада Муравский пришел в ДЭС.
3: «Объясните мне, почему наш двор постоянно залит водой?»
2: – спросил он водопроводчика Кривошеева.
4: «Трубу прорвало»,
2: – вздохнул тот.
3: «Так поставьте насос, иначе во дворе захлебнуться можно».
4: «Поставили, только у него шланг прорвало».
3: «Ну как вы работаете? То у вас трубу прорвало, то шланг. Если не можете справиться с техникой, обратитесь за помощью к природе». «Да-да-да, не удивляйтесь. Я предлагаю следующее. В нашем ботаническом саду растут эвкалипты. Это деревья с мощной корневой системой. Им требуется много влаги. Если посадить один эвкалипт в нашем дворе, то там будет всегда сухо. Недаром же его называют деревом-насосом».
2: На следующий день из ботанического сада привезли большой эвкалипт, который посадили в центре двора. Вскоре земля вокруг эвкалипта начала подсыхать. Жильцы по-детски простодушно радовались дереву. Однако через неделю Муравский проснулся от плеска волн и, выйдя на балкон, увидел, что весь двор снова залит водой. Он позвонил в ДЭС и спросил Кривошеева.
3: «Почему во дворе столько воды?»
4: «Эвкалипт прорвало!»
2: Вздохнул тот.
5: «Чего же все на свете интересно? Почему, к примеру, совы не поют? Почему, скажите, есть на солнце пятна, но они на землю тени не дают? Почему в метро толкаться неуместно, а в хоккее неуместно не толкнут? Для чего же все на свете интересно?

если только повнимательней смотреть. Да чего же, да чего же, все на свете интересно, если только повнимательней.

0: Ничего же, все на свете любопытно. Почему зимой мороз, а летом зной? Почему для одного соната пытка?
1: И не может без симфонии другой?
0: Почему моря соленые, а не пресные? Почему бы эту песню нам не петь? Да чего же все на свете интересно? Если только повнимательнее глядеть, да...

0: Вот привязался.
1: Полегче, полегче, коллега. Чем руками на гости махать? Лучше бы поприветствовали его как следует. Салам, Лиже.
0: Ах, это наш гость. Извините, я просто ос с детства боюсь.
1: Ну, это и осы. А именно так переводится с марийского названия сатирического журнала «Почемыш». Бояться стоит бюрократам, расхитителям, тунеядцам и им подобным.
2: Всем им крепко достается и от острого жала Почемыша, и от не менее острого на язык Паяша.
3: От кого, извините?
1: Паяша. Так зовут известного пересмешника, героя марийского народного эпоса, который занимает в журнале постоянное и почетное место.
2: Вот некоторые из его усмешек. А житье-бытие.
4: Пригласили народного любимца к себе на праздник работники сельской почты.
3: Дед Паяш,
4: спрашивают,
3: вы прошли долгий жизненный путь. Скажите нам, пожалуйста, что такое человеческая жизнь?
5: А жизнь?
4: Погладил жидкие усы Паяш.
5: Жизнь, она, что ваша телеграмма, больно коротка, а ошибок в ней много.
2: Мина замедленного действия.
1: В один прекрасный летний день подъехала к сельмагу автолавка. Стоит в стороне Паяш, сгорает от любопытства.
5: Что же такое привезли?
1: Не утерпел, поспешил на помощь шоферу. Когда же открыл дверцу, то ахнул. Шапки! Целая машина зимних шапок. И это в самом начале лета.
5: Ой! Что же это такое?
1: Не выговорил, а простонал старик.
6: А то, что вы прошлой осенью все деревни конючили.
1: Ухмыльнулся шофер.
5: А, вспомнил, вспомнил.
1: Согласился Паяш.
5: Наш заведующий сельмагом выслушал нас тогда с недовольной миной. Оказывается, эта мина была еще к тому же и замедленного действия.
2: О закаливании.
4: На заваленке сидят сельчане, делятся былями и небылицами. Заодно сетуют, что солнышко уже повернулось к зиме, и купаться в кокшаге нельзя.
5: Закаливать себя надо,
4: советует Паяш.
5: Он как Суворов поступал.
3: А как же он поступал, Паяш?
5: Каждое утро выливал на себя ушат холодной воды. Вот и вы давайте.
3: О, это мы не можем.
5: Это почему же?
3: Да ушатов в сельмаге не бывает.

0: Хочу заметить, что Почемыш – хороший советчик.
1: Ну, это не удивительно, ведь он дружит с юмористами, которые, как известно, знают все и обо всем на свете.
0: Скажем, если вы, например, хотите узнать, как нужно...
1: А вернее, как не нужно объясняться в любви, то обратитесь к молодому марийскому поэту-юмористу Геннадию Сабанцеву.
2: Уже тогда, когда из обезьяны лишь выглянула сущность человека, летал по миру, наносящий раны, Амур-проказник, страсти вечной пекарь. И как-то раз, скучая от безделья, он выбрал бородатого детину. Стрела его не миновала цели, и забродил в избраннике мужчина. Страдая, древний шастал по пещере, сородичей одаривал тоскою, порою рот в улыбке странной щерил и грудь сжимал могучую рукою. А там стрела Амура ликовала, не отпускала на охоту даже. Душа едва рожденная рыдала, забыв на время про еду и жажду. Страдалец наш, к безумию приближаясь, не осознав поступка в полной мере, а может быть, в расчете и на жалость, любви картину выскреб там, в пещере. И что ж она, которая пленила охотника на мамонтов, безумью совсем не вторила, а лишь провозгласила:
3: «По что испортил стенку, недоумок?»

0: Ой, коллега, а это кто? Никак не пойму.
1: Это кот-бегемот.
0: Что еще за кот?
1: Да стыдитесь, стыдитесь. Это тот самый кот-бегемот, который появился на страницах романа «Мастер и Маргарита» благодаря неистощимой фантазии Михаила Булгакова.
0: А он что, тоже наш гость? Вот так раз.
1: Ну что ж, тут удивительного. Ведь юмористический раздел журнала «В мире книг» так и называется «Читальня кота-бегемота». Сразу замечу, что хотя раздел этот новый, у него уже есть свои традиции, даже традиционные рубрики.
2: Маэстро, урежьте марш! Товарищ оператор, это я не вам. Продолжайте музыку, пожалуйста. Маэстро, урежьте марш! Так называется рубрика, в которой печатаются пародии.
3: И надо признаться, некоторые поэты то и дело подкидывают сюжеты пародистам.
1: Видимо, стараются, чтобы рубрика не пустовала. Скажем, один поэт так описал свой творческий процесс.
4: Я работаю в цеху, где почтение стиху. Я его на наковальне молоточками кую, чтобы строчки куковали, я им золото даю.
3: А вот как пародист развил эту тему.
5: Я кормил строку бриллиантом, я ей золото давал, украшал ее занятно и украдкой целовал, а она и в ус не дует, я себе, мол, на уме, не урчит и не такует, и молчит ни бе, ни ме. Долго так она молчала, вдруг какой-то звук возник. Милая закуковала, и с тех пор все чик-чирик.

0: Новые формы обслуживания в библиотеках. Разве может их оставить без внимания читальня кота-бегемота?
1: Конечно нет. Тем более, если эти формы требуют еще и пристального внимания сатириков.
0: Вот послушайте.
2: Звонок в дверь. В комнату входит незнакомый мужчина.
3: Добрый день. Ваша фамилия Гольцов?
4: Да.
3: Николай Фомич?
4: Да.
3: Вы записаны в районной библиотеке номер 46?
4: Да.
3: Очень приятно. Фу, я тоже в ней записан.
4: Да? Ну и что?
3: Скажите, а вы читали детектив «Исчезновение в полночь»?
4: Да где же я достану эту книгу? В библиотеке ее нет.
3: А, вы, видимо, давненько не бывали там.
4: Ну, в общем-то, да. А что, появились новые книги?
5: Да нет, откуда? Но библиотека перешла на новую, современную и удобную форму обслуживания. Книг там не должно быть.
4: Что? Совсем не должно быть?
3: Совсем. Здорово, правда?
4: А что там в таком случае должно быть?
3: А ничего. Сидит библиотекарь, и одни голые стеллажи. А со временем и стеллажи уберут. Зачем они там?
4: Так действительно, зачем, если на них ничего нет?
3: Да, представляете, как облегчится работа библиотекаря, а?
4: Да, я представляю. Ну, а зачем тогда библиотека?
3: Правильно, правильно. Потом и библиотекарь не понадобится. Заходите в библиотеку, а там ничего и никого нет. Здорово, правда?
4: Только зачем мне туда заходить?
3: А, вот в том-то и заключается новая форма обслуживания. Сами находите в картотеке карточку на необходимую вам книгу и смотрите, у кого она на руках. Идете по указанному адресу и предлагаете держателю книги дать ее почитать вам, а взамен даете книгу, которая на руках у вас. Понятно?
4: Ага, понятно. Так, насколько я понимаю, вы мне принесли «Исчезновение в полночь».
3: Правильно.
4: Так, а что вы хотите взамен?
3: Детектив за час до отправления поезда.
4: Прекрасно, я согласен на обмен. Ну, постойте, что же это вы мне даете? Это же вторая часть.
3: Правильно, правильно. А первая на Яблочной улице, дом 12, квартира 5. У Крышкина Сергея Игоревича. Ну все, пока. Мне еще по двум адресам забежать надо.

0: и трудное же дело гостей принимать.
1: Да, они, конечно, коллеги, друзья, так сказать, по веселому цеху, но...
2: Крокодил, оса, кот, да еще и бегемот.
0: Вот. Именно.
1: Я так понимаю, вы предлагаете сделать маленький перерыв?
0: Совершенно верно. Музыкальный перерыв.

0: молодой человек в белом халате.
1: Я?
0: Да-да, вы, отойдите, пожалуйста, от микрофона, вы мне мешаете работать.
1: Не могу я отойти, я на посту.
0: На каком еще таком посту?
2: Ну и ну, опять вы гостя не признали, а говорили, что мы, мол, уже встречались. Пост – это постоянный отдел смехотерапии при медицинской газете.
0: О-о-о, ну тогда, как говорится, медикам и симптомы в руки. Кстати, ведь его постоянная рубрика, в которой печатаются афоризмы, по-моему, так и называется. Симптомы.
2: Вы правы. От гибкости до несгибаемости один шаг через радикулит.
0: Мельчают мужчины. Когда-то забивали мамонта, теперь козла.
1: Некоторые принимают решение как снотворное, только для того, чтобы спокойно уснуть.
3: Были же времена, когда больные о болезнях знали меньше, чем врачи.
4: Говорят, что в век акселерации предки слишком быстро стареют.
5: Как много пищи для размышления дало нам лечебное голодание.
2: Курение никогда не успокаивает настолько, чтобы не хотелось курить.
4: Нигде так не мечтаешь об искусственной челюсти, как в стоматологическом кресле.

0: больной, пожилой мужчина лет 50, третий день лежал на кровати, уставившись в потолок.
1: О, ну раз уж на страницах юмористического раздела «Пост» зашла речь о столь тяжелом недуге, я думаю, что случай этот исключительный.
2: Вы правы. Юмореска, которая сейчас прозвучит, так и называется «Особый случай».
0: Больной, пожилой мужчина лет 50, третий день лежал на кровати, уставившись в потолок. Молодой лечащий врач Людмила Степановна ласково уговаривала его.
1: Попробуйте уснуть, пожалуйста. Для вас это сейчас самое главное лекарство.
3: Я постараюсь.
0: Больной печально улыбнулся. Ему давали какие-то порошки, микстуры, но ничего не помогало. Людмила Степановна была в отчаянии.
4: Ну-ну, голубушка.
0: Успокоила ее заведующая отделением Маргарита Ефимовна.
4: Случай этот, конечно, особый, но ничего страшного. Разберемся, и все будет в полном порядке.
0: Затем она долго обследовала больного, говорила с ним и, наконец, распорядилась произвести в палате соответствующую перестановку. На следующее утро, во время обхода, Людмила Степановна вошла в палату и не узнала ее. Кровати не было. На стенах висели какие-то чертежи, графики. В углу комнаты красовался своей монументальностью сейф. У окна рядом с Кульманом стоял стол, на котором в живописном беспорядке были разбросаны бумаги, книги и папки. Тут же стояли телефон и ЭВМ. За столом при полном параде в костюме и галстуке, с очками на лбу, чему-то улыбаясь во сне, сладко похрапывал больной.
1: «Кажется, кризис преодолен», –
0: подумала Людмила Степановна, осторожно закрывая за собой дверь.
1: «Теперь пойдет на поправку».
0: Она направилась в соседнюю палату, думая про себя.
1: «Как много еще тайн хранит это древнейшее искусство Гиппократа, искусство борьбы за здоровье людей».

Не так давно наш город был столицей отечественной современной эстрады. В Ленинграде проходил 6-й всесоюзный конкурс артистов эстрады. За 30 минувших лет было всего 6 таких конкурсов. Первый назвал имена лауреатов: Клавдия Шульженко, Аркадий Райкин. Удалось ли 6-му конкурсу сделать равнозначные открытия? Ну, с ответом на этот вопрос придется немного подождать. Лауреатам последнего конкурса еще идти, прежде чем они достигнут завоеванных их предшественниками высот. Но уже несомненно одно. Минувший конкурс показал высокий уровень мастерства своих молодых победителей, их серьезное, а иногда даже святое отношение к легкому жанру, тонкий вкус и умный юмор, ненависть к эстрадной клюкве и пошлости. Открытия на эстраде нередко столь недолговечны потому, что они тут же копируются, тиражируются, растаскиваются по частям ловкими подражателями. И вот уже расклеивают аршинные афиши еще одни эрзац-песнеры, и вот уже вовсю требуют внимания к себе кричащие дивы под Аллу Пугачеву. Прошедший конкурс порадовал музыкальными коллективами, которые хотят сохранить свое лицо. Они не похожи один на другой. Ленинградская лира и ашхабадская фирюза, рижская эолика и минские чаровницы.

Чаровницы из столицы Белоруссии, эстрадные сестры песнеров, действительно очаровательны. В их ансамбле только девушки. И они все умеют. Сами играют на электрогитарах, синтезаторе, ударных, трубе, тромбоне, саксофоне и так далее. Сами поют и сами водят рок-хороводы. В их выступлениях всегда присутствуют молодость, свежесть, задор. И несмотря на вполне мужской биг-бит, напевная лирика, идущая от сердца и от народных песен.

спектакле Журбина и Дмитрина «Орфей и Эвридика». И вот теперь Асадулин награжден первой премией 6-го всесоюзного конкурса артистов эстрады. Значит, наш певец уверенно продолжает сладкогласное дело Орфея.

Если желающих стать орфеями на конкурсе было не так уж мало, то поющих Эвридик, напротив, совсем немного. Эвридика вызывает у нас представление о чистой, ясной душе, об открытых нежных чувствах, о девичьем облике, трепетном, трогательном, светлом. Увы, большинство певиц, состязавшихся на конкурсе, мало походили на ту Эвридику, которую любил Орфей, и скорее напоминали вакханок, его растерзавших. Но одна, она тихо, скромно, даже как-то робко вышла к роялю, села, начала играть и запела.

Это имя мы услышали впервые. Лариса Кандалова. Ташкент. Первая премия 6-го всесоюзного конкурса артистов эстрады. Прежде песни, которые, видимо, лучше всего удаются Ларисе Кандаловой, называли «песенками настроений». Ее предшественниками в этом жанре были и Вертинский, и Шульженко. Но у Ларисы Кандаловой сегодня эти песни отмечены не только глубокой и сдержанной душевной искренностью, но и умной, благородной, современной культурой исполнения.

постепенно уходят живые впечатления заключительных концертов 6-го всесоюзного конкурса артистов эстрады. Кого мы вспомним через год, через 5, через 10 лет? А хотелось бы вспомнить. Хотелось бы сказать, как же, помню, как она или он великолепно начинали. Что ж, продолжение достойно начала.

один слушатель прислал нам такой вопрос. В ваши программы нередко включались стихи, посвященные джазу, блюзам, негритянским певцам. Стихи Лэнгстона Хьюза и других американских поэтов. Любопытно, есть ли стихи, посвященные советским джазовым оркестрам? Да, такие стихи есть. И их немало. Вот только что прозвучал фрагмент джазовой пьесы в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Юрия Силантьева, который вы, конечно, не раз слышали и видели по телевидению. Так вот, представьте, этому оркестру поэт Лев Ашанин посвятил стихи, созвучные стилю этого коллектива. То теплый, как руки, то вьюжисто резкий, то острый, как дух резиды, взлетает над родиной голос оркестра, и вот уже с каждым на «ты». И словно бы в нем ни кларнеты, ни трубы, ни множество рук и седин, то страсть заревая, то гнев тонкогубый, а он в каждом звуке един. Я знаю, как песня родится, как ранит, как все в ней до срока темно, как яростно спорят в ней два дарования, пока не сольются в одно. А как же слилось столько разных талантов? В каком колдовстве или борьбе? Я просто завидую, Юрий Силантьев, твоей музыкальной судьбе.

Эстрада – искусство вечно молодое, но мастера легкого жанра, увы, подвержены общему закону необратимого движения времени. Недавно замечательная негритянская певица Элла Фицджеральд отметила свое 60-летие. Выполняя пожелания многих наших постоянных слушателей, мы посвятили остальную часть нашей программы портрету этой выдающейся джазовой певицы.

У разных народов есть сказка с похожим бродячим сюжетом. У нас это «Аленький цветочек», чудовище полюбило красавицу, красавица ответила чудовищу взаимностью, и тогда оказалось, что вовсе это никакое не чудовище, а заколдованный принц. Негритянский джаз тоже знает свой вариант этой сказки. Юную красавицу звали Элла Фицджеральд, а добрым чудовищем, в кавычках, был Чик Вебб. Чик Вебб родился в 1909 году в Балтиморе, в нищей негритянской семье. Хромой и горбатый карлик, он с детства вдвойне страдал от насмешек и сверстников, и взрослых. Любовь к джазу и виртуозное владение ударными инструментами подняли его со дна жизни к вершинам славы. В начале 30-х годов у него уже был свой оркестр в Нью-Йорке, и он выступал в таких клубах, как «Совой». В гарлемском кинотеатре «Аполлон» нередко поздно вечером устраивались импровизированные концерты любителей петь и танцевать. Легенда рассказывает, что в 1934 году в один из таких вечеров Чик Вебб отправился в «Аполлон» в надежде услышать хороший женский голос. Мужские у него в оркестре уже были. По другой легенде, правда, туда пошел не сам Чик Вебб, а один из его помощников. И вот к микрофону вышла 16-летняя девушка из Вирджинии. Замешательство и страх были на ее лице. Потом сама Элла Фицджеральд объяснит это замешательство и страх тем, что она вышла вовсе не для того, чтобы петь, а для того, чтобы танцевать. Однако она настолько оробела, что не смогла двинуть ни рукой, ни ногой. И тогда она запела популярную песенку «Джуди». Запела с такой легкостью и свободой, что голос ее заставил смолкнуть весь этот огромный человеческий улей. Пение Эллы Фицджеральд сразу, в один миг покорило всех. Так, словно богиня Афродита из «Морской пены», божественная Элла вышла из гула голосов гарлемского кинотеатра «Аполлон», чтобы стать первой, единственной и несравненной леди джазовой песни.

Мальчик Веб полюбил Эллу на всю жизнь высокой платонической любовью. Она стала жить у него в доме, и Чик и его жена сделали все, чтобы дом Вебов стал для Эллы родным. Они ее кормили, одевали, учили петь. На всю жизнь Элла сохранила благодарное, восторженное чувство по отношению к Чику, его музыкальному таланту, его человеческому достоинству и цельности. Быть может, тем, что Элла навсегда осталась такой, какой пришла в дом и в оркестр Чика Вебба, скромной, сердечной, отзывчивой, неэгоистичной, справедливой, разумной, она обязана была не только своим врожденным душевным качествам, но и влиянию Чика Вебба. И ничто не смогло изменить или испортить ее натуры за минувшие 45 лет. Одна из первых ее записей с оркестром Чика Вебба, которая, по оценкам критиков, вошла в историю джазовых бестселлеров всех времен, называлась «Этискет этаскет». Это детская скороговорка, непереводимая игра слов. Но Элла Фицджеральд эту шуточную детскую песенку о том, как девочка потеряла любимую желтую корзиночку и оттого почувствовала себя ужасно несчастной, действительно превратила в маленький шедевр свинга. Теперь запись «Этискет этаскет» обязательно входит в самые тщательно отобранные коллекционные альбомы джаза. Голос Эллы в этой 40-летней давности записи звучит, конечно, не совсем так, как голос зрелой Эллы Фицджеральд. В нем есть немало шаловливого, девчоночьего, но вместе с тем в нем не так уж много от Бекки Тэтчер, больше от Тома Сойера. Возможно, именно от этой записи Эллы пошли потом бесконечные подражания такой девчоночьей манере пения и в кино, и на телевидении.

Еще одна запись 30-х годов. Нерешительный. Ярко представляет удивительный сплав в таланте Эллы Фицджеральд шутливого и лирического. Это песенка о нерешительном парне, который говорит одно, а делает другое. И опять озорная и очень хорошая девчонка заклинает его: «Делай, что собирался, или тогда скажи, что ты не любишь меня». Но любовь так прекрасна, что если ты не любишь меня, ты просто дурак. Это ранние записи Эллы Фицджеральд любопытны еще и тем, что в них слышен барабан Чика Вебба.

вскоре стало ясно, что Элле подвластно все. Она может сделать джазовым шедевром детские стихи, запетый любовный шлягер, старинную балладу, быстро вышедшую из моды глупую песенку. При этом, как бы пародируя эту песенку, она словно очищала мелодию, придавала ей свежесть и красоту. Но где ее голос, превосходная меццо-сопрано, звучал особенно великолепно, так это в блюзах. Впрочем, и традиционное исполнение блюзов она взрывала вдруг неожиданной и броской выдумкой. Так ей полюбилось имитировать голос Луи Армстронга. И хотя это неизменно вызывало у слушателей добрый смех, с ее-то открытым, большим, ясным, богатейшего тембра и щедрой красоты голосом и вдруг любовно пародировать клокотание звуков в горле Армстронга, тем не менее этим она всегда добивалась поразительного художественного эффекта, как, например, в «Бессин-стрит-блюз».

несколько лет работы с Чиком Вебом, и Элла Фицджеральд катапультировала его оркестр на огромную высоту. В концертах Чика Веба впервые прозвучали многие мелодии и песни, которые потом исполнялись почти всеми оркестрами и стали джазовой классикой. Сама Элла спустя много лет после того, как Чика Веба не стало, записывала эти песни вновь и вновь, словно свято хранимую живую память сердца о своей юности, о великих днях работы с Чиком Вебом. Она записывала с другими оркестрами в дуэте с Луи Армстронгом. После смерти Чика Веба Элла приняла его оркестр. Отныне он будет называться Элла Фицджеральд и ее знаменитый оркестр. Элла стала одной из первых женщин-руководителей оркестра, едва ей минуло 20 лет. Руководить оркестром строптивых джазменов, прямо скажем, не женское дело. И в 1942 году Элла распрощалась со своим оркестром и стала петь и записываться с другими оркестрами. Впрочем, вскоре лучшие джаз-оркестры Америки будут считать за честь аккомпанировать Элле Фицджеральд. Она запишет много великолепных альбомов, и среди них с Дюком Эллингтоном и с Каунтом Бейси. Когда-то нью-орлеанский джаз начинал с того, что инструменты подражали человеческим голосам. Элла Фицджеральд открыла поразительные возможности превращения голоса в джазовый инструмент. До нее с такой виртуозностью это мог сделать только Луи Армстронг. Ее голос в непостижимых по мастерству импровизациях соперничал не только с прославленными джазовыми исполнителями, но и заставлял их подтягиваться до уровня Эллы. Стоит послушать, как она делает это в таких пьесах, как «Специальной авиапочтой Гудмена», чтобы понять, что в таком вот соревновании с кларнетом Гудмена она бы не проиграла.

Так Элла Фицджеральд записала немало своих удивительных, поистине гениальных вокальных интерпретаций чисто инструментальных произведений. Нередко в ее скет входили какие-то слова и даже фразы, передававшие звучание трубы, тромбона, саксофона. Иные песни Элла Фицджеральд превращала в маленькие музыкальные сцены, юмористические или печальные, дерзко-лукавые или сентиментальные. И в них только словами и музыкой создавала такие полнокровные народные характеры, такие блистательные комические ситуации или, напротив, вовлекала в такую тонкую игру чувств, в такие глубокие эмоции, которые раньше были подвластны только настоящей литературе. Милая Джорджи Браун. Но кто из выдающихся джазовых певиц не пел Джорджи Браун? Но какой переменчивый образ живет в песне Эллы. Простая песня, песня-шалость, а сколько в ней фольклорной многоцветности и полноты характера.

0: Georgia claimed, Georgia named, just sweet old Georgia proud.
1: Можно любить разную Эллу. И все же великолепнее всего она там, где ее пение лирично, полно чувства, серьезно, и голос растекается подобно великой, согретой солнцем, американской реке. «Величайшая певица из живущих», сказал о ней другой выдающийся певец джаза Бинг Кросби. В свои 60 лет Элла Фицджеральд стала похожа на университетского профессора. Высокая, сдержанная, в очках. Мы видели ее в нескольких передачах центрального телевидения о мастерах джаза. Последние ее записи отмечены светлой печалью. Теперь даже старые свои любимые песни она поет так, что сжимается сердце и комок подступает к горлу. Одиночество Дюка Эллингтона и одиночество Эллы Фицджеральд. Ведь уже ушли и Луи Армстронг, и Дюк Эллингтон, почти все, кто был ее поколением, ее спутниками, ее музыкальными руководителями.

Да, движение времени необратимо. Но голос Эллы Фицджеральд, как скрипка Паганини, как рояль Эллингтона, как труба Армстронга, останется с нами молодым навсегда. А теперь пришло время сказать до свидания. До новых встреч в легком жанре.

0: Хромой черт. День этот был для меня полон сумятицы, встреч, новых знакомств, слухов и новостей. Подробности мне теперь не вспомнить. Такие бесконечно длинные дни и столь густо напичканные лицами и событиями бывают только в романах Достоевского и лихорадочных снах. Идя к коменданту, я увидел на заборах новое объявление. Белые узкие листки с четким кратким текстом. Начальник гарнизона, полковник Перемикин, предписывает гражданам соблюдать спокойствие и порядок. И больше ничего. Комендант принял меня, поднявшись мне навстречу с кожаного продранного дивана. Наружность его меня поразила. Он был высок, худощав, голубоглаз и курнос. Вьющиеся белокурые волосы в художественном беспорядке спускались на его лоб. Похож он был на старинные портреты военных, молодых героев времен Отечественной войны 1812 года, но было в нем еще что-то общее с Павлом I, бронзовой статуей которого высится на цоколе против Гатчинского дворца. Взгляд его был открыт, смел, весел и проницателен. Слегка прищуренно он производил впечатление большой силы и твердости. Я явился ему по форме. Он оглянул меня сверху вниз и как-то сбоку, по-петушиному. С досадою прочитал я в его быстром взоре обидную, но неизбежную мысль. «А лет тебе все-таки около 50». «Прекрасно», — сказал он любезным тоном. «Мы рады каждому свежему сотруднику». «Ведь, если я не ошибаюсь, вы тот самый Куприн, писатель».
1: «Точно так, господин капитан».
0: «Очень приятно. Чем же вы хотите быть нам полезным?»
1: Я ответил старой солдатской формулой. «Никуда не напрашиваюсь, ни от чего не откажусь, господин капитан. Но приблизительно, имея в виду вашу профессию, мог бы писать в прифронтовой газете. Думаю, что сумел бы составить прокламацию или воззвание».
0: «Хорошо, я об этом подумаю и разузнаю. А сейчас напишу вам препроводительную записку в штаб армии. Теперь же отбросьте всякую официальность. Садитесь, курите». Он пододвинул мне раскрытый серебряный портсигар с настоящими богдановскими папиросами. Я совсем отвык от турецкого табака. От первой же затяжки у меня томно помутнело в глазах и блаженно закружилась голова. Когда комендант окончил писать, я осторожно спросил о событиях, прошедшей ночью. Лавров охотно рассказывал, умолчав, однако, о недоразумении с пулеметами. Еще ночью был назначен комендантом города командир 3-го батальона Талапского полка полковник Ставский. Он тотчас же занял товарный вокзал с железнодорожными мастерскими и так нажал на рабочих, что к рассвету уже стоял на рельсах с готовым паровозом ямбурский поезд. Недаром он по прежней службе военный инженер. Утром Ставский опять принял свой батальон, чем был чрезвычайно доволен, а обязанности коменданта возложили на капитана Лаврова к его великому неудовольствию. Эти изумительные офицеры Северо-Западной армии боялись штабных и гарнизонных должностей гораздо больше, чем люди, заевшиеся и распустившиеся в тылу, боятся назначения в боевые части. Таков уж был их военный порок. Бои были для них ежедневным привычным делом, а стремительное движение вперед стало душевной привычкой и неисправимой необходимостью. «Возражать против приказания у нас никто и подумать не смеет», — говорил Лавров. «Ну вот я, скажем, комендант. Прекрасно. Они говорят, ты хромой, тебе надо передохнуть». «Да, действительно, я хромой, старая рана. Когда сблизимся, большевики мне всегда орут. Хромой черт, опять ты зашкандыбал, раз так ты, раз так-то твоих близких родственников. Но ведь я же вовсе не расположен отдыхать. Ну да, я комендант, но душа моя вросла вся в первую роту Талапского полка. Я ею командовал с самого начала, с первого дня формирования полка из талапских рыбаков, когда мы бомбами вышибали большевиков из комиссариатов, из совдепов». «Как вчера?» — лукаво спросил я.
1: Он махнул рукой с беспечной улыбкой. Пустяки. Главное то, что я вот сижу и обывательскую труху разбираю, а семеновцы и талапцы уже поперли скорым маршем на Царское, и моя рота впереди, но уж не под моей командой. Впрочем, скоро вы ни одного солдата в Гатчине не увидите. Мы наши боевые части всегда держим на окраинах, по деревням и мызам, а городов избегаем, только штабы в городах. Соблазна много. Бабы, притоны, самогоны и все такое. Я, вспомнив об утренних повешенных громилах, спросил, ну как же без солдат можно ручаться за порядок в городе? Будьте спокойны. Вы видели только что расклеенные объявления? Видели, кто их подписал? Полковник Перемикин, сказал я. И баста, точка. Теперь, правда, уже не полковник, а генерал. Сегодня после молебна генерал Родзянко его поздравил с производством. Но все равно, раз начертано его имя, то можете сказать всем гатчинским байбакам, что они могут спать спокойно, как грудные младенцы. Строк? В бою люд, стрелками обожаем. В службе требователен. В другое время серьезен и добр, но все-таки надо вокруг него ходить с опаской, без покушения на близость. Зато слово его твердо, как алмаз, и даром он его не роняет. Шутки с ним, значит, плохие. Не рекомендовал бы. Он развлекается совсем по-своему. Да вот сегодня, всего часа три назад, что он сделал? Лавров вдруг громко по-юношески расхохотался. Подождите, я сейчас расскажу вам, только отпущу этих четырех. Надо сказать, что во все время нашего разговора он не переставал спокойно подписывать бумаги, отдавать приказания и принимать разношерстный народ. Ну, теперь послушайте. Это потеха. И он передал мне следующее, что я передаю, как умею. По случаю благополучного занятия Гатчины назначен был в соборе молебен. Звон к нему я слышал утром. А после него парад, который должен был принять генерал Родзянко. В храм прибыло все военное командование, все свободные от службы офицеры. Присутствовал, конечно, и Перемикин, тогда еще полковник, а через полчаса генерал. Но в начале богослужения у него вдруг всплыла в голове беспокойная мысль. Он за нынешний день отдал бесчисленное количество приказаний и в их числе распорядился, чтобы было перерыто около Вайвелы шоссе, ведущее на Петербург. Город был почти пуст, а по данным разведки, где-то на пути к северу задержалась большая красная часть с броневиком германского типа. От нее всегда можно было ожидать внезапного налета. И Перемикин затревожился, точно ли было понято его приказание и приведено ли оно в исполнение. Наконец он не утерпел. Подал головою знак своему адъютанту, и они потихоньку вышли из церкви на площадь, где дожидался их быстроходный автомобиль Перемикина с двумя шоферами-финами, которые уже давно были известны своим баснословным финским хладнокровием, позволявшим им выполнять точно, безукоризненно и находчиво самые безумные виражи. Быстро проскочили они Гатчину, артиллерийские казармы, заставу, Орлову рощу. У Вайвола толпились на шоссе люди с кирками, мотыгами и лопатами, шли с предельной скоростью. На миг почудилось Перемикину, что перед ним мелькнула и тотчас же уплыла назад рассыпанная цепь пехоты. Он хотел уже остановить мотор, но было поздно. За поворотом выросла красноармейская застава. Двое солдат с ружьями наперевес бежали к автомобилю. При таком положении все дело в находчивости. Перемикин приказал автомобилю остановиться. А сам он вместе с адъютантом, как были в золотых погонах, высунулись и стали делать красноармейцам подзывающие жесты. Те не успели еще подбежать, как Перемикин издали закричал: «Скорее! Товарищи, скорее! За нами гонятся белые! Мы едем сдаться красному командованию! Дорога каждая минута! Укажите, как здесь проехать в красный штаб! Да, впрочем, чего лучше, доставьте нас туда сами! Полезайте-ка, товарищи, живо!»
2: оторопелые красноармейцы послушно полезли в автомобиль. Дверца захлопнулась. Перемикин послал озиравшемуся назад Фину быстрый кругообразный знак указательным пальцем. В ту же секунду два револьвера уперлись в лбы красных солдат. «Клади оружие!» Мотор круто повернулся назад и полетел стремглав в гатчину. В церкви пели «Спаси, Господи, люди твоя», когда в нее вошел незаметно и бесшумно Перемикин. Сдав своих языков конвою, он еще успел прослушать короткую, прекрасную проповедь отца Иоанна и отсалютовать шашкой на параде генералу Родзянко, поздравившему его с генеральским чином. Но уже пора мне было откланяться. Лавров добродушно просил меня заходить почаще. Вам нужны всякие наблюдения, а я каждый день здесь буду торчать до глубокой ночи. Я спохватился. Кому здесь дают оружие? Спуститесь вниз, в контрразведку. Обрывки. Только вчера, 15 января 1927 года, вспомнил я о моей старинной записной книжке и с великим трудом отыскал ее в бумажном мусоре. Это даже не книжка, а побуревшие клочки бумаги без переплета, исписанные карандашными каракулями. Большинство страниц пропало бесследно. Хлопотливый день моей явки коменданту уцелел и помечен 17 октября. Выписываю скорее по догадкам, чем по тексту, то, что тогда в попыхах занесено. 17 октября. От Лаврова в штаб корпуса. Это бывшая учительская семинария. Никогда не был. Прекрасное здание внутри. Большие залы, свет, паркеты. Адъютант типичный штабной. Шикарный френч. Лакированные сапоги, белые руки. Сам длинный, тонкий, вымытый. Пробор. Напоминает мне о старом знакомстве. Не вспомнил. Сделал вид. Как же?

Лицо выражает важность и глубокую мысль. Наполеон? Оба спрашивали о Горьком, о Шаляпине. Тоже и Лавров. В. спросил меня, не соглашусь ли я взять на себя регистрацию пленных и добровольцев. Конечно, не по мне, но... Слушаю, господин полковник. Отпущен был благосклонно. Однако суровая здесь атмосфера. Да и надо так. Зашел в контрразведку. Там опять Кабин. Сдал наган казаку с веснушками и шевелюром. Он улыбнулся немного презрительно и горько. Я бы свое оружие никогда не отдал. Мальчик. Портсигар в руках находчивого человека стоит больше, чем револьвер в руках труса. А сколько было людей невинно продырявлено дураками и рукосуями. Савинков мне говорил, верьте, заряженный револьвер просится и понуждает выстрелить. Но в отместку подхорунжему я сказал, я не жалею. У меня дома остался револьвер системы Мервинга с выдвижным барабаном. Он не больше женской ладони, а бьет, как Браунинг. И правда, этот хорошенький револьвер лежал у меня между стенкой и привинченной к ней ванной. Его могла извлечь оттуда только маленькая ручка 10-летней девочки. Кабин провожал меня, сказал, поручик Б предлагает мне служить в контрразведке. Помогите, как быть? Я. Регистрировались? Да. В таком случае это предложение равно приказу. Но что делать? Мне бы не хотелось. Я рассердился. Мой совет, идите за событиями. Так вернее будет. Ершиться нечего. Вот я оказал вам случайную помощь. Нет, нет, это был просто долг маломальски честного человека. Поручик Б требует услугу за услугу. Но ведь и в контрразведке вы сами сможете послужить справедливости и добру, и притом легко, только правдой. Видите, какой ворох доносов? Простились. 1927 год. И надо сказать, он безукоризненно работал на этом месте, сделав много доброго. Он живой, напористый, чуткий человек, притом с совестью. Пишет теперь премилые рассказы. Зашел на вокзал посмотреть привезенные танки. Ромбические сороконожки, скалопендры, ржаво-серые, на брюхе и на спине сотни острых цыплячек. Попадет в крутой овраг и, изгибаясь, выползет по другому откосу. В бою должны быть ужасающими. Их 5. Вот имена пишу по памяти. Доброволец, скорая помощь, бурый медведь. Стоп, заело. Справится. Господи, будет ли? Купил погоны поручичьи без золота у Сысоева в лавке старых вещей. Это уже в 4-й раз их надеваю. Ополченская дружина, земгор, авиационная школа. И вот Северо-Западная армия. Дома мне обещали смастерить добровольческий угол на рукав. Устал. Сейчас приехали артиллеристы. Эрские еще 4. Что за милый, свежий, жизнерадостный народ. Как деликатны и умны. Недаром Чехов так любил артиллеристов. Расспрашивают о нашем бытии, о красных повелителях. Жалеют, сочувствуют, возмущаются. И в конце концов непременно все-таки расспросы о Горьком и о Шаляпине. Право уж, мне надоело рассказывать. Они рассказали много интересного. Между прочим, та вчерашняя отчетливая пальба, которая так радостно волновала меня и Евсевию, шла не от конетабля и не с аэродрома, как мне казалось, а несколько южнее. Стрелял бронепоезд «Ленин», остановившийся за следующей станцией после Гатчинского Балтийского вокзала. «Черт бы его побрал, этот бронепоезд», — сказал с досадой капитан Г. «Он нам уже не раз встречался в наступлении, когда мы приближались к железнодорожному пути. Конечно, он немецкого изделия. Последнее слово военной науки с двойной броней ванадиевой стали. Снаряды нашей легкой артиллерии отскакивали от него, как комки жеванной бумаги, а мы подходили почти вплотную. И надо сказать, что на нем была великолепная команда». Под Волосовым нам удалось взорвать виадук на его пути в 2 местах и испортить рельсы. Но Ленин открыл сильнейший огонь, пулеметный и артиллерийский.

испустил десантную команду. Конно-егерский полк обстреливал команду в упор, но она чертовски работала. Не могу представить, какие были в ее распоряжении специальные приспособления. Она под огнем исправила путь, и Ленин ушел в Гатчину. С огорченным лицом Г. помолчал немного, а потом продолжал. Должен сказать, что виной отчасти были наши снаряды. Большинство не разрывалось. Мы наскоро сделали подсчет. Из 100 выстрелов получалось только 19 разрывов. Да это что еще? Нам прислали хорошее орудие, но все без замков. Где замки? Оказывается, забыли. Но кто же посылал орудие и снаряды, спросил я. Г. помялся, прежде чем ответить. Не надо бы. Но скажу. По секрету. Англичане. Прежде чем им ехать, я, забыв мудрые правила не напрашиваться и не отказываться, попросил их прислать за мной артиллериста запасной лошадью, чтобы приехать к ним на позицию. Лошадь, сказал я, мне все равно какая будет, хоть крестьянская кличонка, но если возможно. Они уехали, обещав мне сделать это, условились о времени, но так и не прислали. Полсуток в Гатчине – это была их последняя передышка. Дальше они все втянулись в непрерывные бои, вплоть до отступления. И отдохнули только в Нарве, горьким отдыхом. Газета. Итак, я готовился к кропотливой работе по регистрации. И не могу сказать, чтобы это будущее занятие рисовалось мне в чертах занятных и привлекательных. Предвидел я, что полковник Ведягин крутоват и требователен, но этого я не боялся. Мне почему-то не верилось, что он скоро ко мне присмотрится и привыкнет, и впоследствии, почем знать, может быть, даст мне возможность увидеть, услышать и перечувствовать более яркие вещи, чем механическая возня по записыванию пленных и добровольцев. Судьба послала мне иное. Прибыть мне было приказано в учительский институт на другой день к 10 часам. Но в 9:30 за мной заехал полковник Б. на автомобиле и отвез меня в штаб Глазенапа. Он представил меня генералу Краснову. Заочно мы знали друг друга. Петр Николаевич осведомил меня, что сейчас придет Глазенап, и разговор будет о возможности создать в Гатчине прифронтовую газету. Я ни на минуту не забывал того, что, хотя передо мной сидит очаровательный человек, Петр Николаевич, автор путешествия и романов, которые я очень ценил, но что для меня он сейчас ваше превосходительство, генерал от кавалерии. В северо-западной армии в служебных отношениях все тянулись в ниточку. Если человек вкусил с 10 лет тягость воинской дисциплины, то потом возврат к ней сладостен. Вошел быстрой, легкой походкой, чуть позванивая шпорами, генерал Глазенап. Он же генерал-губернатор всех областей, отторгнутых от большевиков. Я залюбовался им. Он был очень красив, невысокий, стройный брюнет с распущенными черными усами, с горячими черными глазами, со смуглым румянцем лица, с легкостью хорошего кавалериста и со свободными движениями светского человека. Он был участником ледяного похода, водителем многих отчаянных конных атак. Говорить с ним было совсем нетрудно, тем более, что Краснов понимал дело и поддерживал меня. Газета, по его мнению, необходима, вопрос в типографии и бумаге. О деньгах заботиться не надо, на днях выходят из печати новые кредитки северо-западного правительства. Руководителями, моим непосредственным начальником, будет генерал Краснов. Через сколько времени может выйти первый номер, по моим расчетам? Завтра утром. Брякнул я и, признаться, прикусил язык. Генерал Глазенап весело рассмеялся. Это по-суворовски. Генерал Краснов поглядел на меня сквозь золотое пенсне с чуть заметной улыбкой. Я поспешил оговориться. Конечно, это не будет номер «Таймса» в 32 страницы и выйдет не в 500 тысячах экземпляров. Но позвольте попробовать. Генерал Глазенап сказал, словом, я передаю вас генералу Краснову. Он, без сомнений, понимает в этом деле более меня. Затем желаю полного успеха. Извините, меня ждут.
О самом главном, о названии газеты, труднее всего было столковаться. Я не раз присутствовал при крещении периодических изданий и знаю, как тяжело придумать имя. Каждый кажется устаревшим, похожим на какое-нибудь другое имя, мало или чересчур много звучащим, трудновыговариваемым и так далее. Впоследствии, когда войдет в силу привычка, всякое название становится удобным. Мы всячески комбинировали «Свет», «Север», «Неву», «Россию», «Свободу», «Луч», «Белый», «Армию», «Будущее». Краснов нашел простое заглавие «Приневский край». Мелькнул у меня в голове дурацкий переворот «Приневский край». Но каждое наименование можно перебалаганить. Все равно на 10-м номере обомнется и станет привычным. Вот здесь, в Париже, мне часто намекают, что я, может быть, писатель, но, во всяком случае, не журналист. Я не возражаю, но ровно в 2 часа 19 октября, то есть через 28 часов, я выпустил в свет 307 экземпляров первого номера «Приневского края». Отличная статья Краснова о белом движении пришла аккуратно вовремя. По справедливости, хотя и очень мягко, сделал мне Петр Николаевич выговор за то, что я не послал ему корректуры. Занести было всего 2 шага. Прекрасную оберточную рыжую бумагу я реквизировал в магазине офицерского экономического общества. Наборщиков оказалось 3. Сын хозяина типографии, длиннорукий, длинноногий лентяй и ворчун, скверный наборщик, но, к счастью, физически сильный человек. 2-й знал кое-как наборное дело, но страдал грыжей и кашлял. 3-й же был мастер, хотя и великий капун, медлитель и мрачный человек. Станок был, если не Гутенбергов, то его внучатый племянник. Он печатал только 1 полосу. Чтобы тиснуть продолжение, надо было переворачивать лист на другую сторону. Приводился он в действие колесом вручную, в чем я принимал самое живое участие. Я уже успел сдать в печать стихи, правда, не новенькие, статью под передовой, отчет о параде, прекрасную проповедь отца Иоанна и характеристику Ленина. Я сделал ее без злобы, строго держась личных впечатлений. Кроме того, я вырезал и снабдил комментариями все интересное, что нашел в красных газетах. Я также продержал 2 корректуры. Словом, Фигаро здесь, Фигаро там. Часам к 11 ночи. Люди устали, но ропота не было. Я сбегал за пайками и предложил их, по-моему, вовремя и деликатно. Сказал: «А, кстати, вот ваш ежедневный паек». Это их так взбодрило, что они и на мою долю отрезали холодного мяса, свиного сала и белого хлеба. Утром заканчивали работу 2. Я и мрачный тип. «Господа журналисты, работали ли вы в таких условиях? Этот станок, этого верблюда мы таскали с собою потом в Ямбург, в Нарву и в Ревель, разбирали и собирали. Главный его недостаток был в медлительности работы. Вертеть колесо, да еще 2, занятие нелегкое. 1-й номер расхватали в 1 час. Цена ему была 1/2 на Кереньке. Почему мы не брали по 500 рублей, не понимаю. Впрочем, разницы между этими суммами не было никакой. И мы сами не знали, куда девать вырученные деньги. Наняли было корректоршу, она же и кассирша, но через 1 час пришлось ее уволить. Никуда не годилось. Красные уши. Нелегка была в начале газетная работа при оборудовании дела самыми примитивными способами и средствами. Но мне она доставляла удовлетворение и гордость. Тем более, что вскоре дело наладилось и пошло ровно, без перебоев. Все тот же внимательный, памятливый, точный комендант Лавров – по моей просьбе распорядился, чтобы при разборке пленных красноармейцев спрашивали, нет ли среди них мастеров печатного дела. На 3-й же день мне прислали 2. Один рядовой наборщик, весьма полезный для газеты, другой же оказался прямо драгоценным приобретением. Он раньше служил в синодальной типографии, где, как известно, требуется самая строгая интегральная точность в работе.
А кроме того, у него оказались глазомеры и находчивость настоящего метранпажа. Вблизи Гатчины мы откопали бумажную фабрику, заглохшую при большевиках, но с достаточным запасом печатной бумаги. Краснов давал ежедневно краткие, яркие, емкие статьи, подписывая их своим обычным псевдонимом Грат. Грат. Грат было имя его любимой скаковой лошади, на которой он взял в свое время много призов в Красном селе и в Михайловском манеже. Он писал о собирании Руси, о смутном времени, о приказах Петра Великого, о политической жизни Европы. Оба штаба, генерала Глазенапа и графа Палина, жившие друг с другом несколько не в ладах, охотно посылали нам, какие было возможно, сведения и распоряжения. Напечатали два воззвания обоих генералов и главнокомандующего генерала Юденича. Наняли двух вертельщиков, работали круглые сутки в две смены, довели тираж до 1000, но и того не хватало. Красные газеты получались аккуратные и в изобилии. От пленных и через разведчиков, входивших ежедневно в Петербург, в самое чертово пекло разнюхивать события. С чувством некоего умиления читал я в них лестные строки, посвященные мне. Из одной заметки я узнал, что штаб Юденича помещается в моем доме, а я неизменно присутствую на всех военных советах в качестве лица, хорошо знающего местные условия. Василий Князев почтил меня стихами, угостил его Юденич коньяком, и Куприн стал нам грозиться кулаком. Что-то в этом роде. Пролетарский поэт Демьян Бедный отвел мне в «Правде» целый нижний этаж, уверяя, что я ему показался подозрительным еще в начале 19-го года, когда я вел в Кремле переговоры с Лениным, Каменевым, Милютиным и Сосновским об издании беспартийной газеты для народа. Это правда. О такой газете я и хлопотал, но не один. За мной стояла большая группа писателей и ученых, не соблазненных большевизмом. Имелись и деньги. Затея не удалась. Мне предложили заднюю страницу «Красного пахаря». Но красный, какой же это пахарь? И зачем пахарю красный цвет? Я уехал в Петербург ни с чем. Но Демьян, слушавший неприглашенным наши переговоры, уже тогда решил в уме, что я обхожу советскую власть змеиным ходом. Это все, разумеется, вздор. Печально было то, что, внимательно вчитываясь в красные петербургские газеты, можно было уловить в них уши и глаза, находящиеся в Гатчине. Из крупных гатчинских коммунистов никто не попался белым. Кстати, дважды они упустили из рук Троцкого, находя каждый раз вместо него лишь пустое еще теплое логовище. Ушел страшный Шатов, однажды приказавший расстрелять женщину, заложницу за мужа авиатора, вместе с грудным ребенком, которого у нее никак нельзя было отнять. Улизнул Серов, председатель гатчинской ЧК, кумир гимназисток-большевичек, бывший фейерверкер царской армии. На Псковском фронте он вызвал из строя всех прежних кадровых офицеров числом около 50. Велел их расстрелять и для верности сам приканчивал их из револьвера. Перед казнью он сказал им: «Ни одному перекрасившемуся офицеру мы не верим. Свое дело вы сделали, натаскали красных солдат. Теперь вы для нас лишняя обуза». Ушел неистовый чекист Осинский. В его квартире нашли подвал, забрызганный до потолка кровью, смердящий трупной вонью. Исчез палач, специалист Шмаров, бывший каторжник. Убийца, который даже всегда ходил в арестантском сером халате с круглой серой арестантской бескозыркой на голове. Он как-то на Люцевской улице, пьяный, подстрелил без всякого повода и разговора сзади незнакомого ему прохожего, ранил его в ногу, вдруг освирепел, потащил его в ЧК тут же напротив и дострелил его окончательно. Поймали белые только одного Чумаченку, захватив его в красном. Этот безобидный человек-пуговица заведовал пищевыми запасами и называл себя король продовольствия. Никому он зла не делал, наивно упивался высотой своего положения и был забавен со своим всегда вздернутым носом-пуговичкой. На него сделали донос. Словом, ушли тузы и фигуры,
Осталась дребедень, но, прячась за нее, какие-то неуловимые, многознающие, пронырливые люди сообщались с красным командованием, посылая ему в Петербург сводки своих наблюдений. Разыскивать их было некогда и некому. И, вероятнее всего, это они намеревались устроить в Гатчине провокационный погром. Как-то вечером зашел я к моему приятелю-еврею. У него застал смятение и скорбь. Мужчины только что вернулись из синагоги. У дедушки Моти, старейшего из евреев, во время молитвы впервые затряслась голова. И так потом не переставала трястись. Добрая толстая хозяйка просила меня взять к себе на время ее 5-летнюю дочку Розочку, а та прижималась к ней и плакала. Все они были смертельно напуганы уличными сплетнями и подметными анонимными письмами. В тот же вечер, руководясь темным инстинктом, я передал эту сцену полковнику Ведягину. Его сумрачные глаза вдруг вспыхнули. «Я не допущу погромов, с какой бы стороны они ни грозили», — воскликнул он. «Жидов, я говорю, прямо не люблю. Но там, где северо-западная армия, там немыслимо ни одно насилие над мирными гражданами. Мы без счета льем свою кровь и кровь большевицкую. На нас не должно быть ни одного пятна обывательской крови. Садитесь и сейчас же пишите внушение жителям». Через полчаса я подал ему составленное воззвание. Говорил в нем о том, что еще со времен Екатерины и Павла I живут в Гатчине несколько еврейских фамилий, давно знакомых всему городу, честных тружеников, небогатых мастеров, людей, совершенно чуждых большевистским идеям и нравам. Говорил о едином Боге, о том, что не время в эти великие дни сеять ненависть. Упомянул в конце о строгой ответственности и суровой каре, которая постигнет насильников и подстрекателей. К ночи воззвание было подписано графом Палиным и скреплено начальником штаба. На другой день оно было расклеено по заборам. Пишу об этом так подробно, потому что мне лишний раз хочется подтвердить о полном доброты, нелицеприятном, справедливом отношении северо-западной армии ко всем мирным гражданам, без различия племен и вероисповеданий. Об этом подтвердят все участники похода и все жители тех мест, где эта армия проходила. А вот в ревельской газете «Свободная Россия» Кирдецов, Дюшен и Башкирцев позволили себе оклеветать эту истинно рыцарскую армию как разбойничью и грабительскую, говоря не о тыле, а о доблестных офицерах и солдатах похода легенды. Немножко истории. Северо-западная армия не была одинока в борьбе с большевиками. По условиям своего созидания и формирования, Северный корпус с первых своих дней оказался тесно связанным с Эстонской республикой и с ее молодой армией. Боевое крещение получили части русского корпуса, защищая Эстонию от вторжения большевистских войск. До мая 1919 года все операции Северной армии происходили на эстонской территории. Отсюда причины союзных отношений между обеими армиями. В период существования Северного русского корпуса эти отношения были оформлены заключенным договором. Однако в момент превращения русского корпуса в армию положение сторон изменилось. Эстония была освобождена от большевиков, и русская армия сражалась на русской территории. По этим соображениям русская армия вышла из подчинения эстонскому главнокомандованию и в лице генерала Юденича получила собственного руководителя, назначенного верховным правителем России. Были раньше планы о возглавлении армии генералом Гурко или Драгомировым, но имя победителя Эрзерума более импонировало. Не имея собственных портов, ограниченная размерами территории северо-запада, Белая Россия принуждена была, а с нею и северо-западная армия, базироваться на Ревель и на Эстонию. Между тем Эстония уже была свободна от большевиков, имела свыше чем 80-тысячную армию, и в существенной помощи Белой армии уже не нуждалась. Прежний взаимный договор отпадал, требовалось новое договорное соглашение, и почва для него нашлась, но очень волнующая. С одной стороны, сформированное в августе 1919 года северо-западное правительство
поспешило признать полную вечную независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания всеми великими державами, верховным правителем России и всеми областными ее правительствами. За это Эстония согласилась оказывать помощь Белой России в ее борьбе с большевиками и обещала помочь генералу Юденичу при походе на Петербург. Однако, когда наступление на Петербург началось, то эстонские войска в нем участие почему-то не приняли. Предполагался подобный же взаимный договор с Финляндией, и она также искала к нему путей. Он не состоялся. Вопрос об его осуществлении зависел главным образом от бывших русских дипломатов, эмигрировавших в Париж. Они отказали. Почему? Энергичный напор на красных со стороны Финляндии решил бы судьбу Петербурга в 2-3 дня. Высший совет командования Белой армии сознавал, что общее состояние тыла и политической обстановки еще не вполне отвечает требованиям немедленного наступления. Но строевые начальники, видевшие настроение своих солдат, твердо знали и чувствовали, что этот бодрый воинственный дух необходимо поддержать именно переходом от метода обороны, изнурявшей боевые части и понижавшей их боеспособность, к решительному и быстрому наступлению. Дух и воля армии одержали верх. Главное командование решилось, наконец, на открытие военных действий. Впрочем, за необходимость наступления говорили громко еще следующие доводы. Первое. Эстония под влиянием своих социалистических партий уже намеревалась вступить в мирные переговоры с Советской Россией. Заключение такого мира лишало бы Северо-Западную армию и военной поддержки Эстонии и пользование для военных целей портами и железными дорогами Эстонии. Второе. Успехи Деникина при его движении на Москву привлекли в тот момент внимание всего Красного Главнокомандования. Чтобы отразить его победоносное наступление, напрягались все советские силы. Угроза Петербургу в эти дни значительно облегчила бы задачу Деникина. Третье. Необходимость взятия Петербурга до наступления холодов. Главная цель взятия Петербурга – освобождение от террора, от холода и голода несчастного населения столицы. Ввоз необходимого продовольствия и предметов первой необходимости возможен лишь до прекращения навигации, которая с конца ноября уже связывается с замерзающим петербургским портом. Четвертое. Обещанная поддержка военного английского флота, действия которого находились в зависимости от наступления морозов. Пятое. Великолепный дух белых солдат, оторванных, однако, от родины и семьи, не мог бы выдержать своего напряжения до весны и в течение зимы сменился бы унынием и всеми его последствиями. Шестое. Командование Красной армии прозевало возрождение духа и силы Северо-Западной армии. Оно продолжало ее считать не вполне боеспособной и не боялось ее. Поэтому многие красные части были переведены на другие фронты, и соотношение сил на Северо-Западном фронте было в данный момент очень благоприятным для наступления Белой армии. Наступление было решено.

0: вам об одной из таких записей, сделанной эстонским радио. Во время Великой Отечественной войны в Эстонской ССР были созданы художественные ансамбли, которые выступали перед бойцами Красной Армии прямо на передовой, в короткие минуты отдыха между боями. Формировались эти ансамбли в старинном русском городе Ярославле. Там встретились молодые люди, певец и композитор Георг Отц и Эуген Кап, ныне народный артист СССР, герой социалистического труда.
1: Дружбу, возникшую тогда, в трудное военное время, они пронесли через всю жизнь. Эуген Кап, восхищаясь талантом Георга Отца, благородством и романтическим духом его творчества, сочинил оперетту «Ассоль» по известной повести Александра Грина «Алые паруса», где партия капитана Грея была написана композитором специально для артиста. Фрагменты этой оперетты мы с вами сегодня услышим, но давайте сначала постараемся ощутить атмосферу этой удивительно привлекательной своей чистотой и верой в счастье повести.

Грей лег у костра, смотря на отражающую огонь воду. Бледно светились звезды. Мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого.

Проснувшись, Грей на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль. Над горизонтом, но в то же время и над его ногами, висели листья орешника. Внизу обрыва, с впечатлением, что под самой спиной Грея, шипел тихий прибой. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку. Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами. Но тут он иначе увидел ее. Все тронулось, все усмехнулось в нем.

Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грей все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке. Спали темные волосы, спало платье и складки платья. Даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грей вошел в теплую подмывающую волну и уплыл с ней.

Некоторое время секрет шел пустым морем без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Асоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок. Асоль воскликнула: «Опять жучишка, дурак!» и хотела решительно сдуть гостя в траву. Но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Асоль, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову. Грей нагнулся. Ее руки ухватились за его пояс. Асоль зажмурилась, затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала: «Совершенно такой. А ты тоже, дитя мое. Вот я пришел. Узнала ли ты меня?» Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, кинулась огромная музыка. Опять Асоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грей взял ее руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно, бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грей поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было все лучшее человека. Так, случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, Грей и Асоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежностей.

из первых книг, которых позабыть не смею, училась думать напрямик и по-другому не сумею. Из первых рук я получила жизнь, как глобус, где круг зачеркивает круг, и рядом с тишиною пропасть. Из первых губ я поняла любви всесильность. Был кто-то груб, а кто-то глуп, но я не с ними, с ней носилась. Как скрытый смысл, как хитрый лаз, как зверь, что в заперти томится, во всем таится первый раз и в нас до времени таится. Но хоть чуть-чуть очнется вдруг, живем, как истинно живые, из первых книг, из первых рук, из самых первых губ, впервые.

0: Лето 1879 года. Модест Петрович вместе с Дарьей Михайловной Леоновой предпринял артистическое путешествие по России. Полтава.
1: Сегодня, с дозволения начальства, в зале дворянского собрания состоится концерт артистки императорских театров Дарьи Михайловны Леоновой, примадонны контральта, и композитора Модеста Петровича Мусоргского.

Новочеркасск. Ростов-на-Дону.

0: Вот мы и в Елисаветграде.
1: Не жалеете, Модест Петрович, что отправились со мной в турне?
0: Наоборот, Дарья Михайловна, страшно рад, что наконец-то выбрался из Петербурга, из этого каменного мешка, хоть на время сбросил с себя департаментскую нуть. Ну как же мне не радоваться? Украина! Крым! Да я их никогда не видел. И потом тут на месте всем существом чувствуешь, ощущаешь, что делаешь большое дело. А ведь это и есть самое главное.
1: Да-да, Модест Петрович. Один ценитель сказал мне в Полтаве, наша местность впервые огласилась благодаря вам звуками творческой мысли Глинки и его добрых сподвижников.
0: Немного вычурно, но приятно. А природа какая тут! Посмотрите на эти тополи. Стоят точно стражи-великаны. И какой-то удивительный воздух. Его видишь, осязаешь, чувствуешь, словно он имеет вкус и цвет.
1: И правда хорошо здесь. Покой и необозримая степь.
0: Широкая, вольная. Эх, Дарья Михайловна, жить хочется, и жить как можно больше и доли. Наш успех прибавляет мне силы. Я прямо-таки молодею с каждым концертом, Дарья Михайловна. Много лет слетело с моих плеч за эту поездку.
1: Сегодня вы исполняете отрывки из Сорочинской, да?
0: Как и договорились. Вы не можете себе представить, как меня радует, что Сорочинская ярмарка вызывает здесь такую симпатию. А кое-кто называл ее злосчастной затеей Мусоргского. Да уж теперь меня не столкнешь с этой затеей. Вот здесь, на украинской земле, я убедился, что сами украинцы признают характер музыки Сорочинской вполне народным.
1: Уже 7 часов. Этак мы с вами опоздаем на концерт, Модест Петрович.
0: Да, пожалуй, пора идти.

Летом 1880 года Мусоргский жил на даче у Леоновой под Петербургом в Ораньенбауме. Горбунов и Наумов приехали к Модесту Петровичу.

0: Зашел я как-то в кабак. Слышу, толстая лавошница выговаривает мужику: «Вся-то ваша душа мужицкая в кабаке». А тот ей ответствует: «Напрасно, матушка Прасковья Петровна. Ты, голубушка, за нашей душой в кабак не ходи, вот что я тебе скажу. В кабаке мы только блажим, а душа наша у нас в грудях».
1: Не мужик пьет. Горе его пьет. Горе его горецкое.
0: Вот тут мужичонка и говорит лавошница: «У меня, говорит, 7 душ детей женского пола, требующих пищевого довольства. А где я его возьму? Да жена больна». Ой, вся-то наша жизнь слезы, Павел Саныч.
2: А меня, други, 1 января увольняют со службы.
0: Как так? От чего?
1: Что такое?
2: Увольняют, и все тут.
0: Ну и прохвост.
1: Не робите, Модест Петрович. Чего жалеть? Хомут. Хомута нет, коню легче.
0: Да, а вёст коню кто даст?
2: Да, други, вот я теперь остаюсь без службы, без жилья. Ну, не пропаду, полагаю, однако. В крайности заработаю на жизнь бренчанием на клавикордах.

0: Вчера мне тут повстречался один профессор, милейший человек. За ужином он сказал: я, говорит, как профессор консерватории, готов дать вам совет, как сочинять оперы.
1: Браво! Вот милейший человек, а? Он меня научит, как сочинять оперы. Спасибо! Браво!

0: во двор дачи входит Бородин. Он останавливается, не дойдя до террасы, долго наблюдает за Мусоргским, с грустью осматривает его поношенный костюм, его серое вялое лицо. Модест Петрович то опускает светлые, застенчивые, полные ума и мысли глаза, то вдруг поднимает их кверху. Он словно мучительно разрешает какую-то страшно трудную задачу.
1: Здравствуйте, Модест Петрович.
2: А, Александр Порфирьевич, и вы сюда пожаловали, алхимик. Не ожидал.
1: Здравствуйте, Иван Федорович. Павел Александрович.
3: Здравствуйте, профессор.
4: Привет химическому ученому, но трижды привет чудесному музыканту.
1: Модест Петрович, мне крайне необходимо с вами переговорить наедине.
4: Стало быть, мы лишние?
1: Простите, господа, тысячу извинений, но у меня очень важное дело до Модеста Петровича. Если соблаговолите, на несколько минут.
3: Ну что ж, мы и так засиделись.
4: Да, честь имеем, честь имеем.
3: Всего лучшего.
4: Пойдемте, Иван Федорович.
1: Владимир Васильевич прислал из Парижа письмо. Он предлагает вам приехать тотчас же к нему. Стасов предполагает вместе с вами поехать к Листу, которого очень интересуют ваши произведения.

0: Совестно мне на деньги Владимира Васильевича разъезжать по Европам. И потом, я сейчас заменяю заболевшего сослуживца. У него семья. Как же я их всех подведу? Нет, нет, нельзя же мне сейчас оставлять департамент.
1: Так дальше жить нельзя. Нельзя, Модест Петрович.
0: А что нужно?
1: Вам с вашим талантом надо творить. Творить неустанно, не отвлекаясь ни на йоту в сторону, не растрачивая сил своих.
0: Вот вы говорите творить. А я не знаю, что ли? Или не жажду творчества? А вы сами-то разве не отвлекаетесь от музыки?
1: Химия тоже мое призвание.
0: Тут требования искусства так громадны, что требует всего человека. Всего себя подай людям. Вот что надо. Но что толковать? Не дают нам целиком заниматься искусством. Крута у нас дорога на Парнас, туда на вышину. Ох, крутенько, ох, извилисто. Измучишься, шагая по этой дорожке.
1: Мы ваши друзья. Вместе с вами горячо переживаем все тягости вашей жизни.
0: Вы, Стасов, Корсенька, знаю. Вы настоящие верные друзья.
1: Ну, я знаю, плохи ваши материальные дела. Но друзья-то на что? Неужели мы все ваши друзья существуем для того только, чтобы слушать, восхищаться или порицать ваши музыкальные создания? Что же после этого дружба, если она вся будет заключаться только в приятных беседах и музыке? Но, может быть, есть другие причины.
0: Что вы имеете в виду?
1: Приступы болезни, ваши головные боли. Может быть, и сейчас вы себя плохо чувствуете. Тогда нужно обратиться к врачам.
0: Нет, не в этом дело.
1: Тогда отчего же хандра? Просто вас придавили обстоятельства, так получается?
0: Хандра? Кто-нибудь еще подумает, что меня посетила хандра из-за пустого кармана. Не скрою от вас, что обстоятельства действительно меня слегка придавили. Всю жизнь ищу какой-либо семейный угол, хоть подобие семейного угла, и не нахожу. Но это маленькие невзгоды. Из-за них я малодушию не предавался и не предамся.
1: Я в этом не сомневаюсь.
0: Помните, Владимир Васильевич не раз высказывал мысль, что я, дескать, как и другие члены кружка, пробиваем новые, неизведанные прежде пути в нашей музыке. Передо мной не раз вставал вопрос, как же остановиться перед этим новым путем? И я снова себе говорю, нет, нет и нет, буду дерзать. Я могу вам сказать со всей твердостью, я пойду и дальше до конца этим своим путем. Эх, Александр Порфирьевич, много еще чувствую в себе сил неистраченных. Да-да, во время поездки с Дарьей Михайловной я записал различные народные песни, особенно много украинских. Да, написал я также песню о блохе. Не хотите ли послушать?
1: Модест Петрович, пожалуйста, очень хочу.

0: чувства боятся, не то чтобы их бить. О, мы, кто стал кусаться, тотчас давай душить!
1: А вы говорите хандра! Моя хандра, дорогой химик, от обстановки, в которой можешь задохнуться. Это хандра от серо-синих жандармских штанов. Ха-ха-ха! Это хандра от Александрийского театра, заменившего жалкими оперетами спектакли Гоголя и Островского. От того, что Борис снят с репертуара столько уже лет. Это хандра от шантанов, которые заменили в Петербурге Сусанина. От бессодержательных разговоров за балыком, которые заменили горячие чтения и обсуждения сочинений Герцена, Чернышевского, Дармина, как мы это делали в давние времена. А мы тех, кто стал кусаться, сейчас давай

0: маленькие невзгоды, как их называл Мусоргский, становились все более мучительными. Незаметно, шаг за шагом, они подтачивали его здоровье. Модест Петрович тяжело заболел. Стараниями друзей он был помещен в Николаевский военный госпиталь. Это сделать было нелегко. Пришлось скрыть, что Мусоргский композитор, и выдать его за вольно-наемного денщика военного доктора Бертенсона. Здесь 28 марта 1881 года Мусоргский умер. Смерть скосила его на полпути. Он не успел даже завершить Хованщину. Это сделал Римский-Корсаков. Через 5 лет после смерти Мусоргского Хованщина была поставлена любителями на частной оперной сцене. На премьеру собрались старые друзья Модеста Петровича: Стасов, Римский-Корсаков, Бородин, Шестакова.
1: Николай Андреевич, вам мы должны быть признательны за то, что имеем возможность слушать сегодня Хованщину.
2: Помилуйте, Александр Порфирьевич, это была просто моя обязанность — доделать то, чего не успел Модест Петрович.
3: Сейчас мы услышим рассвет на Москва-реке.
1: Сейчас мрачно вокруг, и ночь темна. Но рассвет неминуем. Мусорянин глубоко верил: утренняя заря поднимется над Старой Русью. Непременно поднимется.
3: А я думаю о нашем мусорянине. Вот уж действительно горькая судьба. Умереть 42 лет.
4: Да. Мусорянин в сущности загнан, замучен подлыми обстоятельствами, окружавшими его жизнь.
3: Не дожить даже до премьеры Хованщины.
4: А разве вашего брата Михаила Ивановича тоже не сглодали? Не замучили разные распорядители? То же произошло и с Мусоргским. Такова, Людмила Ивановна, должно быть, вообще судьба больших талантов в нашем Отечестве. Никто из них не свершает всего, к чему призван.

0: Бедный мусорянин.
1: О, нет. Все-таки Модест Петрович не бедный. Нет, счастливый. Он умел дерзать, несмотря на все тяготы своей горькой жизни. И он умел говорить людям искренние и прямые слова дружбы.
0: Я и теперь словно слышу слова, которые говорил нам Модест Петрович.
2: Милые други мои, хочется мне сказать новое слово людям, правдивое и сильное слово. Девиз мой – дерзай, вперед к новым берегам. Моя цель светлая, сильная, праведная, дальше вперед, к настоящему искусству, живущему мыслью и сердцем народа, его горем и отрадою, его надеждой и мечтой. Дальше вперед, сквозь бурю, мглу и подводные камни, к новым берегам.

Уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию радиофильм «Феномен» Андрея Миронова. У микрофона автор и ведущий Анатолий Восторобец.

0: Здравствуйте, друзья! Сегодня я приглашаю вас к радиоприемникам, чтобы вместе поразмышлять о феномене человека. Его удивительный талант снискал ему не только славу блистательного артиста, мастера сцены, кино и телеэкрана, задушевного исполнителя песен, но и нашу преданную любовь, наше глубокое признание. Его с нами нет. Но есть фильмы с его участием, есть спектакли, записанные на видео и магнитную ленту, есть песни, которые он пел. И, наконец, есть мы, поклонники его таланта, радиослушатели и зрители, есть друзья, коллеги, родные, которые его помнят, любят и не верят, что не откроется дверь, не войдет он и не скажет: «Здравствуйте, вот он, я».
1: Миг наступил бесценный, в этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Так уж актер устроен, радуясь или скорбя, он оставляет в проби часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой.
0: Звучит песня, а я вспоминаю, как за год до тех последних рижских гастролей в этой же студии, где сейчас нахожусь я, беседовала с Мироновым моя коллега, журналистка Алла Смехова. Пожалуйста, включите пленку.
2: Андрей Александрович, вот сейчас мне хотелось бы вернуть вас на какие-то годы назад, когда вы были студентом Московского театрального училища имени Бориса Васильевича Щукина. И я помню, что танцевали вы прекрасно, вы были очень веселым и очень пластичным, и славились в училище именно каким-то своим особым отношением, ну, скажем, к такой форме существования, как танцы, ну, музыка. Ну,
3: бесспорно, это играло и играет очень большую роль в моей жизни, потому что все-таки и мои родители, и люди, окружавшие их, я это застал мальчиком. Совсем мальчишкой, я родился в 1941 году, значит, где-то сразу после войны я это уже стал как-то ощущать и понимать. Они умели создавать атмосферу праздничного самочувствия, и в этой атмосфере жил я. И таким я пришел в театральное училище имени Щукина.
2: Ну вот к вопросу о семейной традиции в выборе профессии.
3: У нас в доме стоял рояль Блютнер, это название фирмы. Но до 6 лет я был убежден, что это фамилия рояля. Очень часто приходил композитор Матвей Сергеевич Блантер. Я всегда был убежден, что Блантер и Блютнер – это практически одно и то же. У меня родители очень музыкальные люди. Они мечтали, чтобы я стал пианистом. Я думаю, что нас слушает много родителей. Каждый мечтает о профессии своего ребенка. Вот мои, значит, мечтали, чтобы я стал пианистом. Еще совсем маленьким. Ну, буквально в грудном возрасте меня подносили к инструменту, я бил кулачком по клавишам и уже тогда произносил фамилию великого композитора. Я бил по клавишам — бах, бах, бах, бах. Ну, родители сочли достаточным основанием, чтобы пригласить ко мне учителя музыки. Был очень пожилой человек с печальными глазами. Он сыграл несколько нот, просил меня повторить. Как мог, я повторил. У него глаза стали еще печальнее. Он сказал: «К сожалению, у этого мальчика нету слуха». Тогда вмешалась бабушка. Она была очень энергичной женщиной. Кстати, больше всех хотела, чтобы я стал пианистом. Она сказала: «Я не понимаю. Извините, зачем ему слух? Мальчик будет играть, а не слушать». Но, значит, резонно, сказал музыкант и попросил меня что-нибудь спеть. Тогда я, значит, спел ему любимую в то время свою песню. «Ревете стогны дны пар широкой». Ну, что ж, сказал музыкант, как стихийное бедствие это похоже, но к мелодии это не имеет никакого отношения. Тогда опять ворвалась бабушка, она сказала, вы меня извините, я буду, может быть, нескромна, но объясните мне, его отец великолепно играет на рояле, разве это не передается по наследству? Он был такой интеллигентный, человек, он сказал, мадам, рояль передается, и ушел навсегда. Ну, и так далее.
2: Андрей Александрович, поначалу имя родителей очень известных на эстраде актеров и популярных, оно вам помогало или мешало?
3: Ну, я не могу сказать. Мне помогло только одно. Мне помогло, что у меня не было иллюзии, что эта профессия легкая. Я видел, что на это тратится вся жизнь, что все подчинено только этому. Только. Или быть, так сказать, рабом этой профессии, или этим не заниматься вообще. В этом я был убежден.
2: Ну, одним словом, понятно, что вас родители научили работать.
3: Это да. Это бесспорно. Я не хочу употреблять ни слов, ни талант, ни способности, ни одаренность, ни призвание. Нет. Работать – да. Я закончил училище, я мечтал работать на сцене Вахтанговского театра. Я об этом мечтал. Меня туда не взяли.
0: Вот с этой несбывшейся мечты и началась жизнь в искусстве артиста и человека Андрея Александровича Миронова.

0: вспоминает главный режиссер Московского академического театра «Сатиры», народный артист Союза СССР Валентин Николаевич Плучик.
1: Когда появился Андрей Александрович Миронов в качестве Андрюши Миронова из школы, закончив училище театра Вахтангова, и мы, значит, целая солидная комиссия, в которой сидели все наши ведущие артисты, смотрели молодого, юного совсем, пухлого Андрюшу Миронова, он был полненький, и он играл отрывок, кстати, поставленный любимым, «Браво, солдата Швейка». Произошло нечто странное. Вся солидная комиссия, которая должна была смотреть строго и спокойно, не теряя своего достоинства, вдруг начала безудержно хохотать, смеяться. Мы валились со стульев. Нас рассмешил до невероятности этот юный артист. И мы решили, наконец, в театре сатиры появился молодой комик. Нам казалось, что он будет этот наследник Хенкина, всех наших комических актеров. Он в эти годы почему-то выглядел очень таким пухленьким, толстеньким юношей. Казалось, что он еще растолстеет, у него появится лысина. И будет такой, знаешь, замечательный комедийный артист, потому что он был невероятно смешон.
0: Рассказывает народный артист Союза СССР Георгий Павлович Менглет.
2: Играл он Селинджера «Над пропастью во ржи». И сразу эта первая его работа привлекла к себе пристальное внимание. Чем же тогда мне показался Миронов? Во-первых, и это сопровождало всю его, к сожалению, недолгую жизнь, блеск. Вот слово «блестящий», «блистательный», «блеск», «блестит». Вот это присутствовало вообще в его индивидуальности. Он блистал. Он какой-то ослепительно яркий был. Обаяние его было безгранично.
0: Вспоминает заслуженная артистка Российской Федерации Лариса Ивановна Голубкина.
3: Я его увидела в фильме «3+2». И не в нашей стране, а в Ливане и в Сирии я там была с актрисой Натальей Фатеевой. Наташа мне показала на экране, вот Андрей очень интересный, я бы сказала, смешной очень, он очень смешной. И когда мы приехали в Москву, она пригласила меня на свой день рождения и пригласила на день рождения Андрея. Это было очень давно, это был 63-й год, да. Декабрь 63-го года. И мы познакомились, и он мне запомнился. Я никогда не видела, чтобы люди танцевали на улице мазурку. И когда мы вышли все на улицу, Андрей почему-то смотрел, значит, на меня и спиной идя, то есть смотрел на меня, но шел спиной и спиной танцевал мазурку. Мне было безумно весело, смешно, и он мне очень понравился тогда.

0: путь его в театре, путь труженика. Не все, так сказать, вроде как с небес сдается артисту. Он был одарен еще одним самым большим качеством полного таланта – неслыханной работоспособностью, неслыханной самоотдачей. Только так талант совершенствуется.
1: Это было отличие от многих и многих актеров, как и молодого поколения, так и старшего. Трудолюбие. Это даже не просто трудолюбие, это какой-то фанатизм. Это какая-то уж такая всепоглощающая самоотдача. Если нужно было, он мог без перерыва работать, я не знаю, сутки. Вот у актеров часто бывает жадность. Я под этим понимаю, под словом жадность, это получить роль. А вот жажда сделать ее. Вот у него было поразительное, это жажда. Он выворачивался наизнанку, он не давал покоя ни партнерам, ни режиссеру. Он задавал бесконечное количество вопросов. Как, что, а почему это здесь? Нет, подождите, подождите. В общем, переиграл он массу ролей. На зависть многим, но он на это имел право.
2: Я еще училась в институте, а он уже закончил. А так как я училась на музыкальном отделении, у нас были такие экзамены по вокалу. И мы выходили в зал, там пели. И я вдруг увидела перед этим экзаменом в окно в институте, в ГИТИСе я училась, я увидела, что приезжает такси, и оттуда спиной, опять же, выходит какой-то человек и вытаскивает оттуда корзину цветов. Я узнаю в нем Андрюшу, который быстро вбегает в институт, бежит, значит, к нам на второй этаж в зал и ставит мне корзину цветов. Это была первая корзина, которую мне принесли.
0: В первый же сезон его пребывания в театре на гастролях театра в Саратове стало очень худо и плохо заболел наш ведущий артист Владимир Алексеевич Лепко, и некому было играть Присыпкина. И вот у меня была, значит, такая бессонная ночь. Что же делать? Гастроли, спектакли продолжаются, надо срочно вести. И у меня есть достаточно опытные актеры, которые могли бы хорошо играть Присыпкина, ну, в частности, Папанов, который как бы рожден для этого дела. Но Папанов у меня уже есть. Он у меня существует и как ведущий артист, как звезда. Надо рождать новые звезды. Что если я дам совсем молодому, вчерашнему студенту, юному Андрюше, сыграть Присыпкина? Молодого, юного, совсем другого, в совсем другом рисунке. Но сразу он попадет в сферу внимания и критики, и общественности, и зрителей. Так я и поступил. Через какой-то период времени, постепенно, наблюдая за спектаклем, я вдруг ощутил, что, по существу говоря, настоящего Присыпкина в театре у нас нет, потому что Андрей слишком интеллигентен для этого рабочего парня. Он играл очень хорошо и талантливо, но, так сказать, какая-то, ну, что ли, биография рабочей косточки, которая там в Присыпкине, такого какого-то врожденного, такого хамовитого начала, которое требуется в этой роли, в нем не было. А Баян у нас очень превосходно, великолепно играл Минглет. Но вот вторая моя проба перебросить Андрея Александровича на Баяна. Вот тут-то как раз все его качества, которые в нем блестяще сочетались. Музыкальность, танцевальность, шарм, я Баяне. Все вместе взятое для этого Баяна оказалось очень важным. И Андрей стал Баяном. Потом на всю жизнь, дальше во всех концертах, он сохранил уже целый номер, когда он одновременно играл сам и Баяна, и Присыпкина.
3: Тихим, тихим шагом, как будто бы в лунную ночь, в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь. О, Господи, да не шевелите вы нижним бюстом, вы ж не вагонетку, вы мадемуазель везете. Вы, товарищ Скрипкин, как-то так изящным движением, да, как-то так лифчик обнаружите. Ну и как бы для отдохновения большим пальчиком упритесь. И даме сочувствие приятно, и вам облегчение. О другой руке подумать можете. Я прошу еще раз! Ну почему плечми затрясли? Это уже не фокстрот, это вышимская па. Продемонстрировать изволили. Браво, браво, талант у вас, товарищ Скрипкин. Это талант вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране. Вам развернуться негде. Ну, я не знаю, разве наш там средний козий переулок для вас достойное поприще? Да вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется. Вам только этих чемберленов и пуанкаров сломить, и вы... О, красотой телодвижения, пантеоны и муляужи. Восхищать будете. Ну, не знаю, ну вот это...

0: нет, сказала нет, показываю. Ра, ра, ра, грей, брось, ты штучки эти нет, ни за что на свете дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой. Ой, нет, ну за что на свете могут случиться дети, нет, нет. Два, три, сказала Кэт, да. Ну, а я пошел. И не надевайте двух галстуков одновременно. В особенности разноцветных. И зарубите на носу. Нельзя носить на выпуск крахмальную рубаху. О, ревуар!
1: Драматургия Маяковского – это визитная карточка театра. И когда мы говорим, мы всех зовем, чтобы в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила, и это лучшее из доказательств нашей чистоты и силы, наверное, это эпиграф для любого спектакля театра сатиры в идеале.
2: Вы слышите голос Андрея Александровича Миронова.
1: Конечно, вот то, что я пришел в театр, и на том этапе мне поручалось что-то то, на что я, наверное, по каким-то законам театра и не имел права. Наверное. И поручалось мне очень много. Артист, он воспитывается, во-первых, на том, что он играет. Я сейчас говорю об удаче. Но я могу еще говорить и о работе. Сколько я уделял и уделяю этому времени. Когда мне говорят «счастливчик», «баловень», вначале говорили, что мне давали по знакомству, потом это забыли. Но я знал одно. Мне могло не хотеться, мне могло не здоровиться. Мне хотелось заниматься чем-то другим, бесспорно. Радость жизни – это прекрасное ощущение. Дольче фара ниенте – прекрасное ничего не делание, замечательно. Аристократ духа – с ума сойти от восторга. Но и это нужно иногда, наверное, нужно и для этого находить время. Но это не выходит.
3: Андрей как-то с первых работ плотно вошел в атмосферу подлинного искусства. Причем он так жадно работал, что у меня все время, то есть это теперь я понимаю, а не тогда я не понимал, теперь я понимаю, что, очевидно, какое-то было внутреннее желание чего-то успеть, побольше сделать. Не хватало времени, не хватало лет, и он торопился, торопился, торопился.

63-й год. Вы можете представить, когда это было? Он мне делал предложение и сказал: нет, Андрюша, я не хочу выходить за тебя замуж. Он сказал: почему? Все хотят, а ты не хочешь? Я сказала: ну вот, пожалуйста, пусть все и выходят замуж за тебя, я не хочу. Конечно, это было, знаете, как снег на голову тогда.

как дождь проливной. И так же проходишь всегда стороной. Но чем мы не пара, ответь не тая, чтоб вдруг мне сверкнула улыбка твоя. О любви все твержу тебе заново, но

судьба Андрея Александровича развивалась счастливо. Репетировалась у нас пьеса «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии». Само слово «Дон Жуан» предполагает, ну, то, что раньше мы называли амплуа «любовник». И такого в чистом виде Дон Жуана в театре не было. Я поручил эту роль опытному артисту, невзирая на то, что он не соответствует этому амплуа, и параллельно назначил Андрея дублировать, совсем не предполагая, что в нем существуют возможности для выхода на роли другого плана, в котором, скажем, вообще главное не столько юмор, сколько мысль. И это, по существу, какое-то, знаешь, там есть своеобразное гамлетианство, есть в этом образе. И приехавший к нам Макс Фриш, которому страшно понравился Андрей в этой роли, сказал, что вы знаете, что у вас есть лучший в Европе Гамлет, как посмотрел Андрей Миронов в роли. И вот «Дон Жуан» был переломный момент в биографии Андрея Александровича. Его амплуа сломалось, расширилось. Вместо комедийно-характерного актера мы увидели еще целый ряд ролей, которые может играть совсем другой Андрей. Впоследствии это Чацкий и так далее, так далее, так далее.

0: Жуан! Жуан! Это я, твой друг, твой старый друг, Родриго.
1: Что случилось, Дон Родриго, мой старый друг? Почему ты не пожелаешь мне доброго утра?
0: Ты слышишь?
1: А, лай. Я его слышал всю ночь. У этих собак просто трогательное упорство.
0: Жуан, я всю ночь бродил по парку, искал тебя. Я хотел тебя предостеречь. Что ты здесь делаешь на самом видном месте?
1: Завтракаю, Родриго, завтракаю. А ты был у своей невесты?
0: Нет.
1: А, это ошибка, Дон Родриго, мой старый друг. Большая ошибка. Девушку никогда нельзя оставлять одну. Вдруг какой-нибудь незнакомец заберет свою комнату, спасаясь от собак. И она сообразит, что ты не единственный мужчина на этом свете.
0: Что ты хочешь сказать?
1: Правду. Твоя невеста – это прелесть.
0: Я хочу тебя предостеречь.
1: А я хочу тебя предостеречь.
0: Сейчас не до шуток. В воздухе пахнет кровью, и назад пути нет. Если ты не образумишься, если ты не поймешь, что с тобой каждую минуту может случиться беда, ты будешь жалеть об этом всю жизнь. Я бродил всю ночь по парку и искал тебя. Я не поверил своим глазам, когда, взглянув на пруд, я увидел, что там бродит сама смерть.
1: Кто?
0: Твоя невеста, Донна Анна. То она сидит молча, как каменная, то принимается звать тебя. Я ее окликнул, он там, на маленьком островке, сказала она мне. Стоило мне отойти, как она снова и снова принимала звать тебя. Жуан, ты должен с ней поговорить.
1: Нет, Родриго, я сейчас ничего не чувствую. Единственное, что я чувствую, это... голод.
0: Подумай лучше о своей невесте.
1: А какой?
0: О той у пруда, которая тщетно ждет. Жуан, ты же ее любил, я это знаю.
1: И я это знаю. Вкусный был рябчик. Я любил ее, помню. Весной, когда я первый раз увидел здесь на лестнице Донну Анну, я упал перед ней на колени, словно пораженный громом. Она замерла, как и я. Я видел ее юный рот под черной вуалью, блеск ее синих глаз, Родриго. Тогда было такое же утро, как сегодня, и солнце текло в моих жилах. У меня не было сил с ней заговорить. Я чувствовал, как горлом ему подступает смех. Может быть, не смех, потому что мне хотелось плакать. Я уверен, что то была любовь. Да, то была любовь. Первый и последний раз в моей жизни.
0: Но почему в последний?
1: Родриго, в жизни ничего не повторяется. Вот если бы сейчас, в этот миг, она снова появилась на этих ступенях, и ветер опять бы развивал ее платье, и опять бы увидел ее глаза. Ты знаешь, что бы я почувствовал? Ничего. Так, прах, тлен, память о былом. Прощай, Родриго. Я не хочу ее больше видеть.
0: Куда тебя влечет?
1: Опять. К моей геометрии.
0: Геометрия? Это же не серьезно, Жуан.
1: Это единственное, что мне мило после сегодняшней ночи. Ну, не оплакивай меня, Родриго. Я совершенно здоров, как видишь. Рад, что все миновало, пронеслось, как гроза. А мечта о счастье – это химера, это предрассудок. Я сяду на коня и поеду прямо в светлое утро. И прозрачный воздух мне доставит радость. Я забуду о моей свадьбе навсегда. Душа моя свободна. Мне легко, мне весело. Меня влечет она, достойная мужчины, моя геометрия.
0: Геометрия.
1: Ну неужели ты? Неужели ты никогда не чувствовал немого восхищения перед знанием, которое поражает тебя своим совершенством? У меня страсть к ясному, друг мой, к трезвому, точному. Мне жутко от нашей неустойчивости, от наших душевных колебаний. От беспочвенности нашей жизни. А вот круг или треугольник не вызывает у меня стыда или отвращения. Только так, говорит геометрия, так и не иначе. И тут тебе не поможет никакой обман, иллюзии, пристрастие. Есть фигура в пространстве, которая точно соответствует своему назначению. Но разве это не прекрасно? Я познал эту красоту, Родриго, но что может быть величественнее, чем две линии, начерченные на песке, две параллельные линии. Ну, взгляни, дальний горизонт, Млечный Путь. Ты увидишь пространство, перед которым не имеет твой разум, но это еще не бесконечность, которую только они способны выразить. Вот эти две линии, начерченные на песке и прочтенные твоей мыслью. Родриго, я полон любви, полон благоговений, поэтому я имею право шутить, прорваться сквозь пелену лжи, церковных благолепий, туда, где все ясно, светло и прозрачно, и там тебе откроется истина. Там нет места прихотям, Родриго, как в любви. Существует сегодня, будет существовать и завтра. Если я перестану дышать, будет существовать без меня, без тебя, без нас. Разум, трезвый разум, может постичь возвышенное. А все это прочее, это все обман. Поверь мне, это все не стоит ни черта. Даже зря об этом говорим.

0: вспоминает главный режиссер театра «Ленком», народный артист Российской Федерации Марк Анатольевич Захаров.
1: Я встретился с Андреем Мироновым, когда он был еще полон вот той антитеатральной энергией, и он в дальнейшем очень умело освобождался от театральных штампов. Он был как бы вот выразителем новой генерации, нового молодого поколения, которое входило в жизнь вот в этот самый период так называемой хрущевской оттепели. Это был молодой человек, к которому был пристальный интерес со стороны зрителей. Я имею в виду достаточно знаменитый, известный спектакль «Доходное место» в Московском театре «Сатиры» в 1967 году, где Андрей Миронов исполнял центральную роль Жадова. Артисты некоторые сомневались, может ли он вообще по-настоящему страдать, может ли он пропустить через собственную психику и нервную систему какие-то серьезные переживания, потому что вроде он из благополучной семьи, вроде бы у него не было никакого, так сказать, голодного и холодного детства. Андрей получил и хорошее воспитание, образование, и жизнь его складывалась хорошо. Но вот откуда он набрался понимания вот тех мучительных проблем, которые всегда мучили русского интеллигента, молодого интеллигента, выпускника университета. Жадов – это, в общем, вчерашний студент. Вот это остается загадкой.
2: Он играл поразительно Жадова в «Доходном месте». Поразительно! По этой ранимости, этой чистоте, которая доходила до подлинного почти трагизма. Это тоже впервые я видел это. Жадов, такой ранимый, такой трогательный, такой незащищенный.
1: Вот в «Доходном месте» произошло чудо. Андрей проснулся знаменитым человеком, и после этого он уже занимал ведущее положение в театре «Сатиры», переиграв все центральные роли того достаточно богатого репертуара, которым располагал этот театр. А с этого момента началась моя дружба. Андрей был очень счастлив, что спектакль пользовался большим успехом. Это был, в общем, театральным явлением тех лет. К сожалению, он был запрещен через некоторое время, но прошел достаточное количество раз, около 40 раз. Тогдашний министр Фурцева отнеслась потом отрицательно к спектаклю, но это, в общем, только его как бы престиж этого спектакля в памяти москвичей, тех людей, кто видел, как-то даже это обстоятельство подняло престиж этого спектакля.
0: К сожалению, ни в фондах радио, ни на телевидении этот спектакль не сохранился. Но в тот же год на радио режиссером Эмилем Верником был поставлен радиоспектакль «Соленая купель» по роману Новикова «Прибоя». Сейчас прозвучит сцена из этого спектакля. В роли итальянского матроса Лутатини Андрей Миронов. Слушайтесь в интонации его голоса. Сколько в нем тоски, сколько незащищенности.
3: Простите, вы итальянка, сеньора?
4: Да, сеньор. Я сразу обратила на вас внимание.
3: Вы не заняты?
4: Нет.
3: Можно мне побыть с вами вместе?
4: Ну, конечно. Такая радость услышать родную речь.
3: А как вас зовут?
4: Синта.
3: Синта?
4: Да.
3: Красивое имя. А я Лутатини. Себастьян Лутатини.
4: Себастьян.
3: Синта. Ну, хорошо бы куда-нибудь скрыться от этого шума.
4: Пойдемте ко мне, сеньор. Сюда, по коридору.
3: Благодарю вас.
4: Прошу вас. Проходите сюда, сеньор Лутатини.
3: Спасибо, спасибо.
4: Садитесь. Сейчас принесут вино и фрукты.
3: Благодарю вас. Вы красавица, Синта. У вас косы, как два смоляных ручья. Синта. Так зовут одну мою родственницу.
4: К какой вы странный. Вы не похожи на других.
3: Я не похож?
4: Нет.
3: Почему? Да, наверное, не похож, наверное. Если бы еще недавно мне кто-нибудь сказал, что я стану моряком...
4: А кем же вы были раньше?
3: Поводырем для слепых.
4: Я не понимаю.
3: Ну, Синта, я вам могу сказать проще. Я был фокусником. Ну что вы смеетесь?
4: Как интересно.
3: Синта... Какие у вас хорошие, ясные глаза. Как вам живется здесь?
4: В общем-то, неплохо. Только хозяйка у нас кряга и злая ведьма. Высокая такая, прямая, как солдат. Мы все ее ненавидим.
5: Добрый вечер, господин.
3: Добрый вечер.
5: Вот. Я принесла вам вино, фрукты.
3: Благодарю вас.
5: Ну, вы останетесь на ночь.
3: Ну, а куда я сейчас пойду?
5: 15 гульденов, пожалуйста.
3: А, да. Вот, вы сдачу возьмите себе.
5: Благодарю. Да хранит вас Христос.
3: Христос?
5: Что? Что с вами?
3: Христос. Ну и как, Боже, помогает вам распятый Христос наживать барыши на живом товаре?
5: Пьяная свинья.
3: Христос.
4: Сеньор, сеньор, что с вами? Хозяйка возненавидит меня за такого гостя. Сеньор.
3: Простите меня. Простите, сеньора Синта, я не мог удержаться. Боже, как же я раньше-то ничего не замечал. Из римских катакомб Христа перенесли в кабак.
4: Сеньор, сеньор, вам дурно? Выпейте. Выпейте, пожалуйста. Выпейте.
3: Ничего, пройдет. В самом деле, Синта, а почему бы нам не выпить?
4: Конечно, конечно, сеньор.
3: Да, сеньора Синта, вся наша жизнь сплошной вертеп. Ну что вы, правду я говорю, торгуют всем, чем могут. Да я и сам, я единица, затерявшаяся среди миллионов. Я мало чем отличаюсь от других людей. Мало, Синта, вы говорите, что я не похож на других. Да нет, похож. Я плавал недолго, но успел сделать важное открытие. В моей душе таятся зачатки любых преступлений. Да. И если я не стал убийцей, это вышло просто случайно. Мне просто помешали другие.
4: Не нужно об этом думать. Вы лучше взгляните на меня.
3: Не перебивай, Синта. Мне нужно высказаться. Я слишком долго молчал. Дай твою руку.
4: Сеньор, вы целуете руку? Мне?
3: Ну, а чем ты хуже других? За время войны вы слетелись вот в такие тихие уголки, как птицы на огонь маяка. Какой-нибудь кочегар, не видавший месяц берега, чувствует себя здесь, как в раю. Молчи, молчи. Ты спрашивала, кем я был раньше? Хочешь, я расскажу всю правду о себе?
4: Да.
3: Налей еще вина.
4: Вот.
3: Спасибо.
2: и

0: прошла большая длинная жизнь. Я не могу сказать, что именно с того года и мы стали вместе, потому что он прожил свою какую-то отдельную жизнь. Я прожила свою отдельную жизнь. Мы следили друг за другом, мы время от времени перезванивались. Мы спрашивали, ну как ты, ну как ты? Ну, получила по мозгам, он говорит, от этой жизни. Он все говорил. Я говорю, почти уже получила. Он говорит, по-моему, я тоже готов. По-моему, он говорит, Лариса, нам надо пожениться. Через какое-то время, он говорил. Я говорю, нет, Андрюша. Он говорил, Лариса, очень смешно, он ударение делал. Семью надо уметь делать. Я говорю, Андрюш, ну что ж мы будем с тобой жениться, выходить замуж? Ты меня не любишь, я тебя не люблю. Он говорит, полюбим потом друг друга. Причем это очень длинно и долго все длилось.
1: Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями. Все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном, все равно ты меня полюбишь.
2: Я не могу до сих пор забыть его, Хлестакова. Причем я должен сказать, что я за последние десятилетия видел всех Хлестаковых. Я считаю, что этот самый грандиозный и самый точный и самый поразительный Хлестаков, которого лично я видел. Он сцену вранья играл поразительно. Не только тонко, но с такой импровизацией. Каждый новый спектакль, удивляя партнеров находками, неожиданными бросками, с психологическим поворотом, совершенно неожиданно.
3: У микрофона Андрей Миронов. Запись 1972 года.
4: Когда мы начинали репетиции над этим спектаклем, то мы ставили перед собой задачу сыграть Хлестакова, забитого, жалкого человека, человека униженного чиновничьей машиной и департаментской индустрией Петербурга. В нем сильно вот это ощущение мести за свою несостоятельность и за свою забитость в жизни. Вот это несоответствие между его желанием и его сущностью в этом, как мне кажется, и составляет основу характера Хлестакова. Сам Гоголь в своих прекрасных предуведомлениях к актерам, он очень много говорит о Хлестакове. И вот эта его фраза о том, что урезываемый доселе во всем, даже в возможности пройти по Невскому проспекту, он вдруг развернулся здесь. Естественно, могут быть разные Хлестаковы. Он смешон, но в своем нелепом, смешном виде он, безусловно, жалок и трагичен.
5: Андрей умел опираться истинным, самым глубинным таким методом, именно по-станиславскому опираться на собственный опыт, на собственный организм, на собственную нервную систему, и умел приближаться к тому страданию, которое пишется с большой буквы и о котором так много и прекрасно написал великий писатель земли русской Федор Михайлович Достоевский. Андрей никогда не играл героев Достоевского, по-моему, но он был близок вот такому глубинному пониманию страдания, которое ведет к очищению, к возвышению человеческой души, к укреплению

0: И жажда его была, и упоение в труде, в работе была не трагическая, может быть, это слишком серьезно и ответственно, но что-то драматическое всегда. Это была и усталость драматическая, и самоотдача после спектакля, когда просто можно было рубашки выжимать и менять их. Но всегда что-то угадывалось драматическое. Так что, говоря о портрете, я бы его сделал не таким озорным, веселым, казавшимся часто беспечным, который вечно пел про каких-то Шурет, Жоржет и прочих обольстительниц, но в нем еще было какое-то драматическое... нотка.
1: Ему вот в целом ряде его киноработ, телевизионных работ и работ в театре удалось, по-моему, создать некий такой социальный тип. Он создавал вот некий блистательный, феерический образ какого-то легкомысленного, красивого, блистающего молодого человека. Но всегда этот музыкальный, казалось бы, легкомысленный человек, он, в общем, оказывался неудачником.
2: Этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, жить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино.
3: Что касается моей работы в кино, то здесь я позволю себе выразить неудовлетворение. Неудовлетворение не по поводу тех людей, которые меня приглашают в картину, а в свою, естественно, сторону.
4: Вы слышите фрагмент из интервью, которое Андрей Миронов дал для радио в 1972 году.
3: И если в театре у меня есть возможность играть роли, которые заставляют о чем-то думать, заставляют высказывать свое отношение к тем или иным явлениям жизни, то есть пропускать мысли каждого персонажа, чаяния каждого человека, которого мне предстоит играть, через свое ощущение и жизни, и действительности. Что же касается кинематографа, то там установилась некая, что ли, маска, некая, что ли, типажность моего пребывания в кино. Такой лощеный, самодовольный, элегантный, хорошо двигающийся и танцующий жулик в различных вариантах. Это очень приятно, что это популярные картины, и приятно, что они, как мне кажется, любимы зрителям. Но лично мне хотелось бы нечто иного.
4: Он был неудовлетворен собой, недоволен. А ведь к этому времени, представьте, уже были сыграны роли в заметных фильмах, в знаменитых фильмах, можно сказать, ну, например, таких как «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Достояние республики». И роли не простые, проходные какие-то, а принесшие Миронову известность, популярность и симпатии зрительской аудитории. Но, вероятно, как актер он понимал, он чувствовал, что способен на большее.
5: Надо сказать еще об одной важной особенности Андрея. Андрей принадлежит к тем актерам, к тем замечательным деятелям, которые никогда не работают, не вкладывая в каждую роль своего гражданского, человеческого, мировоззренческого отношения к жизни. Как родился у нас Фигаро? Из желания противопоставить так называемым молодым сердитым людям, которые появились в то время, тому цинизму, который, значит, появился, значит, все до лампочки, знаете, это самое, все до фени, противопоставить героя витаминозного, влюбленного в жизнь, склонного вступить в борьбу, на ум отвечая умом. И Фигаро нам казалось, должен быть контрастом этим, так сказать, вообще опустошенным молодым людей, которых разочаровало все. Родители их подвели, революция их подвела, религия их подвела, современная история их поставила, значит, вообще в необходимость на все смотреть с точки зрения, значит, вообще отрицания всего на свете, дать героя, который нес бы в себе витамины жизнелюбия. И мне в то время казалось, что

0: Фигаро важнее Гамлета в тот период. Фигаро Андрея, брыжущий жизнерадостностью и в то же время какой-то активностью, и социальной активностью, и человеческой активностью. В нем бесконечно важно было выразить, и он выразил свое гражданское, так сказать, отношение к целому ряду проблем. Недаром монолог Фигаро, последний монолог, который кончается пьеса, он несет в себе очень сложные, большие философские мысли. Недаром Наполеон назвал эту пьесу первым актом французской революции. Этот монолог так звучал, что когда спектакль, который записали на радио, на телевидении, вернее, этот монолог вырезали. И спектакль идет до сих пор, его показывают, без главного решающего социального монолога Фигаро. Я пытался разузнать, эту уничтожили и пленку, и этого нигде этого нету. Восстановить это дело невозможно.
1: Дорогой Валентин Николаевич, дорогие радиослушатели, я должен сказать, что сохранилось... Существует на радио запись заключительной сцены из спектакля «Женитьба Фигаро». Того самого спектакля, последний раз сыгранного Андреем Мироновым на сцене Рижского театра. Сейчас вы услышите этот монолог.
2: Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, написал комедию из гаремной жизни, полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Очутился бы тогда, когда опала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название «Бесполезная газета». О, что тут поднялось? На меня ополчился целый легион газетных щелкоперов, и меня опять закрывают, и опять без всякого дела. Оставалось идти воровать, а я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Как произошло все это? Кто обрушил все эти события на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и, совершенно разуверившись, Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя, Сюзанна. Сюда идут. Сейчас все решится.
0: Если говорить о всей галерее образов, созданных Андреем Александровичем Мироновым, были роли, которые давались с трудом. Ну, прежде всего, он блестяще сыграл в спектакле «У времени в плену» Вишневского. Но ему был противопоказан революционный пафос. Вишневский человек страстный. Андрей, человек другого поколения, не принимал этого ни пафоса, ни этой страстности. И мне приходилось очень долго и очень напряженно разъяснять ему просто психологию людей другого поколения, того времени, гражданской войны, это было другое время. Я видел, что такое Берхольд, Маяковский, Вишневский. Эти люди не были сталинистами. Эти люди были одержимы самыми высокими романтическими идеями, которые русская революция вдохновила Блока на 12. А Андрей принадлежал другому поколению, поэтому было очень трудно ему играть Вишневского. Но когда, в конце концов, мы нашли и поняли этого человека, я верил, и поэтому я так действовал. Когда мы нашли то, что, сказать, это было верой, совсем другой верой, большой страстной верой целого поколения, отдававшей за это жизнь, это не были карьеристы, пришедшие завоевывать власть, это были люди, отдававшие жизнь за свои высокие идеалы. Когда Андрей уловил это, понял и влюбился, так сказать, вообще в идеал, он играл Вишневского потрясающе.
3: Кто вы здесь распоряжающийся?
2: Я из рядовых красных бойцов.
3: Кто вам дал право здесь распоряжаться?
2: Моя жизнь и моя смерть.
3: Кто вы? Назовитесь.
2: Ровесник 20 века. В 914-м 14 лет бегу из отцовского дома, из дворянской семьи на германский фронт. В 18 году 18 мне, матрос с Волжской военной флотилии. 20-20-м пулеметчик первой конной, писатель в 29-м, бригадный комиссар в 41-м. Бои за Таллин, Ленинград. Стрелял по Рейхстагу в 45-м. Устало и перестало биться сердце в 50-м. Жил, любил, воевал вместе с ними и вместе с ними умирал. Возвращаю их бессмертными со дна моря, с камнями на шее, из рвов и болот, куда их скинули расстрелянных, из лопухом поросших братских могил.

То, что было, то было. Я сказал правду об этом. Надо говорить правду, простую, грубую, говорить с обнаженным сердцем. Каждый второй коммунист был под огнем на фронте. И в списке раненых коммунистов Владимир Ленин. А среди убитых Володарский, Урицкий, целые губкомы. 26 комиссаров и начисто вырезанной организации. Я видел. Вижу жизнь не такой простой и легкой. Невозможное есть невозможное. Подлость есть подлость. Ложь есть ложь.

Моя молодость, война, кажутся мне прелестной порой. Я был молод, наивен, чист. И надо вновь пережить неповторимые дни. Юг, пьяное родное Черное море, перелюбить женщин, которых любили, вновь бросаться в огонь, идти в горы, тонуть, выплывать, мерзнуть, гореть, доходить до истощения, но идти вперед. Коммунизм, казалось, где-то близко-близко. О, моя родная, юная гражданская война! Вернуть то, чем жил, жив буду жить.

0: Честно говоря, все, что связано с Андреем, мне бы никогда не хотелось говорить вообще никому и, ну, не рассказывать подробности. Так сложилось, что все-таки удивительная вещь. Я, наверное, уже теперь верю в судьбу. Как бы из нее не выкручивался человек, судьба, она существует, наверное. Так вот сложилось, что мы соединились, и у нас организовалась семья.
1: Где ты была? В каком ином краю? Где ты была все дни, всю жизнь мою? Где ты была, ликуя или скорбя? Где ты была, что я не знал тебя? Не возвратись опять в тот странный край. Не уходи, прошу, не исчезай. Как исцелить пугливость женских рук, ждущих не встреч, только разлук?
0: Конечно, Андрюша очень счастливый человек, что он вырос в прекрасной семье Мироновой Марии Владимировны и Минакера Александра Семеновича. Вот есть дети, я сейчас наблюдаю, которые не хотят жить так, как родители. Они как-то хотят по-другому жить, а как не знают. А Андрюша хотел именно так, как родители. Удивительно. Папа был очень аккуратный, мама тоже необыкновенная. Как у папы все было разложено на столе, как у папы стояли карандаши, как у папы все было записано, как у папы все было расписано ежедневно, так у Андрюши было всегда. Я не могу сказать, что я была уж прям такая организованная до него, но когда я увидела в нем эти замечательные качества, я просто стала их перенимать и брать пример. Я поняла, что это прекрасное качество, которое, это качество ему помогает и в работе, и в театре, и в кино. Он успевал все.
1: Что говорить? У всех своя звезда. Что говорить? Нам счастье, как беда. Что говорить? Покой куда верней. Трудно любить, терять еще трудней. Но доверяй хотя б самой себе. Не растеряй всех теплых дней в судьбе. Вздрогнула ветвь, и снова лист у ног. То ли совет, то ли упрек.
2: Нагрузки его были чудовищны. Когда он взялся еще за режиссуру, вот это вот мне показалось каким-то уже смертельным номером, хотя так я не медик, я не берусь проследить, что, ну, так сказать, таким подлым образом укоротило его жизнь. Но вот это вот занятие режиссурой, это, конечно, потребовало каких-то новых нервных ресурсов, новых мук, напряжения. И все это, по-моему, как-то вот усугубило конец его жизни. Вернее, так сказать, укоротил эту возможность радости общения с блистательным, замечательным, выдающимся артистом.
3: Товарищ Миронов!
4: Извините, некогда.
5: Андрей Александрович!
4: Ну, простите, страшно спешу, забегу. Товарищ, сейчас вот так.
5: Ну, вы же нам очень нужны.
4: Спасибо, но сейчас некогда.
6: Вы же нам обещали, товарищ Миронов.
4: Обещал, но сейчас некогда, некогда мне. Времени нет, Ах, как времени мало, надо туда и туда б не мешало. С тем повидаться и этих проведать, сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно, надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо, а времени нет. Времени нет постоять и опомниться, времени нет, и приходится мучиться. Там без меня никогда не исполнится, тут без меня никогда.

А ветер зовет, а звезды манят. Некогда, некогда, некогда, некогда мне. Ветер зовет, а звезды манят. Но некогда, некогда, некогда, некогда мне. Ха, времени нет постоять, опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня никогда не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться. Необходим, этим можно гордиться. Я и не злился бы, я и гордился.

0: Ветер зовет, звезды манят.
1: Но некогда, некогда, некогда, некогда мне. Ну, значит так, ветер зовет, и вроде звезды манят, но некогда, некогда, некогда, некогда, некогда мне, некогда, некогда.
2: Понимаете, удивительно сложная у него была жизнь. Мне кажется, что вот если бы он сейчас вот был в данный момент с нами, мне кажется, он не знаю, что он бы сделал. Потому что все-таки сейчас маленькая какая-то возможность появилась. И он бы не пошел по линии наименьшего сопротивления, он бы взял бы что-нибудь необыкновенное и сделал, потому что уже возможность есть. Есть возможность сделать.

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров, фирма Мэки марку держит. Больше дела, сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Все в порядке, как ведется у порядочных господ. А мистер Мэки деньги тратит, тратит, тратит, а Мэки, Мэки, Мэки достает. Рвутся люди, а рвутся люди, кто сорвется, тех не жаль. А вот правдивое предание трехрошовая, морально, но это вы.

0: Марай!
1: Вот бывают артисты, как-то они так поживут немного и уходят. Вот Андрей пока не уходит из нашей жизни. Как знаете, вот у христиан, да и не только у христиан, есть это, так сказать, четкое убеждение, что 9 дней душа с нами находится, потом еще 40 дней она находится, потом она улетает навсегда. Вот как бы артистический талант и вот его создание в искусстве Андрея Миронова, они остаются с нами. Я часто вижу по телевидению, и его, когда вижу, понимаю, как это вовремя, как это своевременно, как это приятно, как это точно. Именно сейчас хочется видеть этого артиста, потому что он оказал, наверное, еще и большое влияние вообще на многих молодых артистов. И я очень радовался, когда замечал какие-то черточки Андрея Миронова в артистах Московского театра Ленкома.
2: Вот говорят, что у древних была такая книга жизни, в которую заносились строчки лучших людей и их деяний. Я думаю, что Андрюше Миронову в этой книге, если она существует, суждено страницы быть заполненными, а не только строчки.
3: Мне кажется, что он все время присутствует в доме. Я ничего не изменила в доме. Мы хотели перед его уходом из жизни, мы хотели переезжать в другую квартиру. Все там было подписано, так сложилось, что мы никуда не переехали. И вот прошло 3 года, и я в этом году сделала ремонт, но все оставила так, как было. Вот абсолютно все. Мы его ощущаем. И Марья Владимировна ощущает, и я его ощущаю в доме. Понимаете, если бы что-то у нас изменилось в жизни, может быть, как-то все поменялось. Но ничего не изменилось. Все на старых местах, все по-старому. И, наверное, будет всегда, пока мы еще будем жить.
4: Нет ни души. Холодно. Дождь над Москвой.
5: Папа, скажи, что это стало с листвой?
4: Пусто в саду, школьница и воронье.
5: Вдруг в этот день кончится детство мое?
4: Да и нет, вечно искать ответ, что за судьба отца, ах, Мария. Знай одно, все нам навек дано, нет ничему конца, помни, Мария. Дом и двор, целая жизнь с тех пор, а как вернусь в тот край, ах, Мария, жизнь длинна, но без конца видна детских надежд страна.
5: Папа, сегодня последний летний день, и дождь, и вокруг никого из друзей, с которыми я провела лето. Я так полюбила их. Папа, вдруг я их больше не увижу, ведь лето кончилось.
4: Маня, завтра увидишь своих школьных друзей.
5: А потом и школа кончится. Я так люблю своих школьных друзей. Что же, я не буду их видеть каждый день? Разве это возможно?
4: Да. И нет. Вечно искать ответ, что за судьба отца, ах, Мария. Знай одно, все нам навек дано, нет ничему конца, помни, Мария. Верь и жди, будут порой дожди, что за любовь без слез, ах, Мария. Жизнь права, а что летит листва, это другой вопрос. Вот так, Мария.
0: жизнь длинна, но без конца видна детских надежд страна. Ах, Мария!
6: Прощайте, мальчики, прощайте.
7: Ну что, что вы на меня смотрите с таким ужасом? Вы знали Селестена, веселого парня, любителя хорошеньких девочек, я все тот же. Да, черт возьми, я остаюсь здесь. Я буду драться за революцию, но значит за вас, черти. Вы еще этого не поняли? Ну идите, мальчики, идите. Не забудьте исполнить обещание, которое вы дали полковнику, сбросить его в воду. Иначе, мальчики, он обидится. Веселить вас вместо меня будет Эмиль. От его острот у вас появится сон и пропадет аппетит. Ну, идите, мальчики, идите. Марш, слушайте меня, мальчики. Вот вы вернетесь на родину. Вы разойдетесь по всей стране. Но всюду вы будете рассказывать историю одесской интервенции. Вы будете рассказывать о том, как между нашими солдатами и русскими вместо огня, вместо крови возникло братство. Братство. И как это братство поднялось выше всего, выше языка, выше религии, выше расы. Потому что пройдут годы, вырастут дети, затянутся раны. И снова вы увидите, мальчики, будут розданы патроны. И снова вы услышите, мальчики, будут сказаны слова за цивилизацию, за свободу. Да, мы возьмем патроны, но мы найдем для них настоящую цель. Ну, спешите, мальчики. Марш. Уже убирают трап. Помните о нас.

прозвучал радиофильм «Феномен» Андрея Миронова. В передаче принимали участие народные артисты СССР Валентин Николаевич Плучик и Георгий Павлович Менглет, заслуженная артистка РСФСР Лариса Ивановна Голубкина и народный артист РСФСР Марк Анатольевич Захаров. В радиофильме прозвучали сцены из спектаклей «Клоп», «Ревизор», «У времени в плену», «Соленая купель», «Свадьба Фигаро», «Трехгрошовая опера» и «Интервенция». Автор и ведущий Анатолий Восторобец. Режиссер, заслуженный артист РСФСР Эмиль Верник. Звукооператоры Алла Смирнова и Наталья Кузнецова. Музыкальный редактор Павел Райгородский. Редактор Наталья Петрова. Всего вам доброго!

0: Радиокультура представляет проект «Лекция».
1: Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Петр Вайль.
2: Дальний Восток всегда воспринимался экзотикой в сознании российского человека. Удивительным образом, за последние годы, несмотря на развитие транспорта и коммуникаций, Дальний Восток сделался еще дальше. На проспекте Утопии. Поезд Хабаровск-Комсомольск называется «Юность». В вагоне включается радиоточка, и начинается путешествие по времени. «Ты уехала в дальние степи», «Ты не верь, подруга моя», «ЛЭП-500» – непростая линия, в упругом дорожном ритме, с огоньком, задоринкой и чуточкой грустинки. Даже оседлая в нашем доме поселился замечательный сосед, точно попадает в тон. Эликсир молодости, физики и лирики, Галка Галкина, гагаринская улыбка, штангист Власов с томиком Вознесенского, нынешнее поколение советских людей будет жить. Так приблизительно и живет изрядная часть нынешнего поколения. Или хочет, по крайней мере, жить, или еще точнее думает, что хочет. Люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Это Пушкин. И его сентенция объясняет многое. Состав Хабаровск-Комсомольск растягивается на десятки тысяч километров, вмещая десятки миллионов избирателей и сочувствующих. Пункт назначения – город солнца. К тому, что встретишь нечто необычайное, готовишься еще в вагоне, читая название станции. Неподалеку от Хабаровска еще попадется Волочаевск из песни «По долинам и по взгорьям», но дальше начинается инопланетное – Эльбан, Баонь, Сельгон, Санболи. Вот форель. Да нет, не та, совпадение. Как и другое, еще более дивное, французское имя Амура, на берегу которого мысль о любви не возникает. В 1932-м к этому берегу пристали пароходы «Колумб» и «Коминтерн», о чем свидетельствует местный Плимут-Рок, 20-тонная глыба кварцевого диорита. Высадились те, кого вписали в анналы комсомольцами, хотя среди первостроителей комсомольцев-добровольцев было процентов 40. Еще столько же заключенных. Остальные вольнонаемные. Но кто считает? Важно, что они построили. В Комсомольске прямые по решине магистрали, кажется, одинаковые вдоль и поперек, проложенные по направлению ветров. Когда от вокзала сворачиваешь на проспект первостроителей, изначально он назывался «Красным», и это было правильнее, стильнее, сразу попадаешь в аэродинамическую трубу, дует, завывает и несет к Амуру, который здесь шириной в море. Главная улица Комсомольска похожа друг на друга и внешне, и по ощущению ничтожества пешехода. Город пошел дальше Москвы. Он также широк, но ниже вдвое. Спутница, местный краевед, энтузиастка и патриотка, бодро говорит: «Сейчас мы выезжаем на улицу Кирова, одну из главных артерий нашего города, где кипит жизнь». Сколько хватает взгляда, асфальтовая степь с невысокой порослью желтых зданий и десятком крохотных фигурок с авоськами. К заслуженному, опора военно-морского флота, заводу имени Ленинского комсомола ведет аллея с портретами героев труда. Ко второй половине 90-х осталось то, что можно с натяжкой считать просто аллеей. Деревца стоят, но выломали и унесли даже алюминиевые рамы. Герои безвестны. Население города уменьшилось чуть не на 100 тысяч. По мемориалу павших в Великой Отечественной проходит стадо коров. Заколочены двери с двухметровой бетонной вывеской на века. Бани. Давно закрыт первый кинотеатр «Комсомолец», напоминающий московскую гостиницу «Пекин». Полуобрушены роскошные ворота парка культуры «Судостроитель», не уступающие столичному ЦПКО. По замыслу Комсомольск должен был стать лучше Москвы. Не отягощенный грузом прошлого, осененный духом правильного созидания. Он в известной степени и стал таким. И если бы не умонепостигаемая дальность, сюда надлежало бы возить экскурсии. В Урбино, во дворце герцога Монтефельтро, собран целый набор эскизов и картин на тему идеального города. Проект увлекал таких художников, как Пьера де Ла Франческо и Лючано Ла Урана. Их холодные полотна со стройными неживыми улицами и площадями рассматриваешь с волнением, непонятным иноземцу. Такова разница между кошмаром и кошмарным сном. Впрочем, ренессансная Италия знала попытку воплощения идеала. Папа Пий II решил перестроить свой родной город, поручив это архитектору Росселлино. Дальше центра не пошло, Но на 2000-ю Пиенцу и сейчас стоит взглянуть. Тем более на Комсомольск, который в лучшие годы приближался к 500 000. Размах, не снившийся папам и королям. Замах, о котором могли только грезить утописты. Комсомольск не весь по-сталински желтый и желто-красный с архитектурными излишествами. Лучшие и самые долговечные дома в 40-е и 50-е построили японские военнопленные, которых здесь было 1015. Сохранились деревянные здания 30-х, дикого для дерева цвета морской волны. Есть неоконструктивизм 70-х, блочная скука 80-х, есть бетонные коробки 60-х. С тех времен, когда Комсомольск обдало волной любви, как и прочие символы досталинской эпохи. На стене одного из зданий по барачному приземистого дому молодежи надпись: «Здесь заложено памятное письмо молодому поколению 2018 года от комсомольцев города юности. 29 октября 1968 года». Не так уж смешно. Столица утопии Комсомольск как идеологический монумент вызывает трепет. Но это еще и город, несмотря на утечку и упадок, третий по величине на Дальнем Востоке. Даже если негде работать, жить здесь живут. Есть подозрение, что жизнь на самообеспечение – как у женщины в песках. Неподъемна цена на авиабилеты. Прежде дальневосточник практически каждый год бывал в столице. На черноморском курорте, у родни, в глухом углу уссурийской тайги разговаривали с местным начальником. «Все здесь сижу. Правда, в прошлом году слетал на запад». «Куда именно?» «Да в Брянскую область». В общем, все рядом. Брянск, Берлин, Брюссель. На Дальнем Востоке, говорят, рядом у 1000 километров. И надоевшая официозная похвальба «Хабаровский край равен 25 Бельгиям» – правда. Гигантский кусок земли отрывается и дрейфует. Это не полуостров Крым, тут нет тоненького и оттого тревожно заметного перекопа. Отрыв не явен, но дрейф идет. В полуслепом странстве вся страна, но на суперокраине невнятица ориентиров носит привкус особой драмы. География для России была важнее, чем для иных государств. И остается серьезным социально-политическим, даже эстетическим доводом.
3: Лекция. Конспект.
2: В Комсомольске прямые по решине магистрали, кажется, одинаковые вдоль и поперек, проложенные по направлению ветров. Когда от вокзала сворачиваешь на проспект Первостроителей, изначально он назывался Красным, и это было правильнее, стильнее, сразу попадаешь в аэродинамическую трубу, дует, завывает и несет камуру, которая здесь шириной в море. Познакомились в Комсомольске с художником Пашей, который сетовал на тесноту местных условий. Его не устраивала и Москва. Он расспрашивал про нью-йоркские галереи, брал телефоны Шемякина, Комара и Меламида, неизвестного. «Я, значит, чем отличаюсь от японских и китайских философов?» — объяснял Паша свое мировосприятие. Предлагая после водочки снова перейти к шампанскому, аргументировал: «Все возвращается на круги своя, как сказал Платон». Мы хорошо сидели, интеллигентно общаясь, а когда дошло до демонстрации работ, я увидел то, что и ожидал увидеть после разговоров. Разверстые ладони в тучах звездной пыли и сполохах планетарных сияний. Другая группа картин изображала смуглых раздетых девушек идеальных пропорций. Они сидели под пальмами верхом на львах. «Ты б, может, их на тигров посадил? Все-таки тигры у вас водятся», — предложил я Паше. Но он пренебрег. По главной улице Хабаровска прогуливаются две ослепительные девицы. Вязаные пальто ярко-лилового и ярко-оранжевого цвета. Черные широкополые шляпы. На таких обернулись бы и на Пятой авеню. Крашеные блондинки Виктория и Юлия хотят уехать. Пока в Санкт-Петербург, а там видно будет. Причина? Город-то ничего, но люди дикие. Вот пройдите с нами квартал, увидите, как нас смотрят и что нам говорят. Дикие люди. Явная игра в слабака. Решив уехать, уничтожают последние колебания, сознательно выходя на осмеяние и позор на улицу Муравьева-Амурского. У вокзала бронзовый Ерофей Павлович Хабаров, взоломленный от возмущения шапки. Акцент сместился от мужика-казака к графу-генералу. Время такое неловко без графьев. Памятник основателю города из аристократов стоит высоко, как маяк над берегом. Улица Карла Маркса, идущая от аэропорта до самого Амура, через весь город почти по прямой, у здания крайкома, ныне, как водится, Белый дом, словно спотыкается и за площадью становится Муравьева-Амурского. Они оба страшно бы удивились, и Маркс, и Муравьев. По этой магистрали блондинки в черных шляпах и несут свои львовые кресты к неведомым просторам. Новый знакомый бизнесмен Саня, покровитель хабаровской богемы, собирающийся у бутырки, бутербродной на углу Муравьева, Амурского и Комсомольской, рассказывает: «Я с художниками месяц пообщался, у меня крыша поехала. Приходишь, тебя такой отводит в сторону и шепчет, что ему сегодня сообщил Марс, там, Венера, Юпитер. Потом говорит, давай ему холст покажу. Я спрашиваю, а вот это что у тебя значит? А это, говорит, мысли, которые мне из космоса внушили, а моя тут только кисть». Саня переключился на поэтов, с которыми познакомил меня. Симпатичные ребята задавали вопросы о Бродском, Довлатове, Соколове, высказывались о Солженицыне. Потом я прочел их стихи, около сотни текстов, полутора десятка авторов. Такие стихотворения могли быть написаны в Москве, Буэнос-Айресе, на Юпитере, 100 лет назад, через 100 лет. Ни кедра, ни тигра, ни амура, лишь тучи звездной пыли и сполохи планетарных сияний. Есть привкус провинциальности в упоре на самобытность, но вернейший признак провинциальной заброшенности – космизм. Такой космизм царил в умах тех, кто строил город солнца Комсомольск. Скромная проба в тосканской пьянце, плюшевый пуфик рядом с этой каменной громадой, реализованные мечты о правильном прекрасном. Помню, читал про деревенского мальчика, который нашел учебник алгебры и сам вывел дифференциальное и интегральное исчисление. Причем он не подозревал, что на свете бывают иные, кроме русского языки, и поэтому у него фигурировали понятия типетит и тахетит, минимум и максимум. Провинциальный пафос левши, испортившего ценную заморскую игрушку, виден в дерзком жесте, которым можно восхищаться, пока дерзость проходит по разряду умозрительных упражнений, не вторгаясь в жизнь. Так вызывают совершенно разные чувства проза Платонова и Комсомольск. Может, единственный ее материальный аналог. Величайший русский писатель XX века и город, возведенный его не читателями, а скорее соавторами. Комсомольск – это Чевенгур истории, возвращенной к котловану. Тягостное и мощное впечатление от Комсомольска, как и сам город, резко окрашено цветами времени. Тем более, что обратный путь опять в поезде юность, под задушевный ритм, неподвластный сменам лет и режимов. Комсомольцы-добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветный, только так можно счастье найти. Мимо потусторонних имен Эльбан, Баонь, Сельгон, Санболи, Новолочаевск. О государстве кочевников. Все говорят «империя, империя», ото всех слышал про нее, а сам ни разу не видел. Как венечка Кремля. Странно, я родился и вырос на окраине великой державы. Окраине цивилизованной настолько, что ей завидовал центр. Учился в столице, откуда родом был отец. Из глухого экзотического угла вышла моя мать. Я принадлежал одновременно к коренной нации державы и к ее противоречивому меньшинству. Кажется, достаточно точек зрения, чтобы построить график империи. Но понятие оставалось умозрительным для рижанина, закончившего Московский институт, сына русской из ушедших в Туркмению Малакан и москвича-еврея. Не обнаружилось империи и за 2 года в составе наиболее имперского из сословий – армии. Какая-то национальная специфика присутствовала, сержантами обычно были украинцы и литовцы. Но в Нью-Йорке овощами торгуют корейцы, а газетами – индийцы, и обобщение рискованно. Нам говорили об опасностях Запада и Востока, где в унисон бряцает оружием, по определению замполита, гитлеровские недобитки и желтозубые манчужуры. Однажды я заглянул вечером в ленинскую комнату, где перед нашим ротным ползал по огромной карте Европы полковой художник Саша Чурсин. Ротный учился заочно и делал курсовую работу. Саша нарисовал красную стрелу через континент и, не поднимаясь с четверенек, спросил: «На Брюссель сколько, товарищ майор?» Ротный прищурился, махнув рукой, сказал: «Пиши, Чурсин, 1,5 мегатонны». Какая-то ненастоящая была у нас империя. Я пробовал искать настоящую в книжках, однако там попадалось: «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя». Задорная нелепица одаренных бестолковых юношей. Была еще империя Иосифа Бродского, хаотичная, яроваш перерос в бардак, распадающаяся, унылая, не похожая на Рим и Британию. Такую не воспоет Вергилий, такая не вдохновит Киплинга.
3: Лекция. Конспект.
2: Вокзал бронзовый Ерофей Павлович Хабаров, в заломленной от возмущения шапке. Акцент сместился от мужика-казака к графу-генералу. Время такое неловко без графьев.
4: Памятник основателю города из аристократов стоит высоко, как маяк над берегом. Улица Карла Маркса, идущая от аэропорта до самого Амура, через весь город почти по прямой, у здания крайкома, ныне, как водится, Белый дом, словно спотыкается, и за площадью становится Муравьева-Амурского. Они оба страшно бы удивились, и Маркс, и Муравьев.
2: Попытки акции имперского свойства происходили на глазах. Афганистан и Чечня. О Чечне еще не написано ничего значительного. В Афгане, самой долгой в советской истории войне, есть повести, рассказы, фильмы. Есть документальный текст, высказывания участников. Такой жанр распространен на Западе. Oral history, устная история. Почти не встречается в русской словесности. Но в лучшем виде представлен цинковыми мальчиками Светланы Алексеевич. В книге много страшного, иногда невыносимо. Однако кошмары войны, всюду питающий садизм, взрезанные животы, выколотые глаза, коллекции засушенных ушей, не несут специфики. На войне ужасен человек вне национальной или государственной принадлежности. Специфика в уникальном образе завоевателя. Цитаты. «Рожок патронов за косметический набор». Тушь, пудра, тени для любимой девушки. В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табуреток, молотков. Знакомые встречают. Дубленку привез? Магнитофон японский привез? Ничего не привез. Разве ты не был в Афганистане? Зеленки обыкновенно не было. Добывали трофейное, импортное. Эластичного бинта вообще не было. Тоже брал трофейный. У убитых наемников забирали куртки, кепки с длинными козырьками, китайские брюки, в которых паховина не натирается. Все брали. Трусы брали, так как с трусами был дефицит. В Чечне я видал таких имперцев с их трофеями. Транзистор, электробритва, флакон духов. Встречались ли в мировой истории подобные имперские завоеватели? Афганские, индийские, британцы Киплинга были безжалостны и суперменски хвастливы. Это похоже. Тогда я взял у одного Томми винтовку и снял его со второго выстрела. Боже мой, и что вы после этого ощущали? Жажду. Кроме того, мне захотелось курить. Но при этом они были исполнены гордого или кичливого, зависит от точки зрения сознания.

0: умирали за 3 рубля.
1: Снесем. А ты, отец, скотину убирал, толком даже не переодевшись. Возле сельсовета его встретил Федорок Селютан. И ты заседать? Спросил мрачно, нагнув голову. Того и гляди, лбом шибет. Заодно с этими обдиралами. Кто тебе не угодил? Что там за сборище? Кивнул на сельсовет Бородин. Зенин с Кречевым, Сороки, Ротастенькой, Левка головастый, вся голова сапатая. Эх, волю бы мне, я их. И ты прешь туда. Ну, Андрей, смотри. Федорок скрипнул зубами и хватил кулаком по колену. Да что ты злобишься? По что собрались, спрашиваю? Щи варить, да блок давить. Чего спрашиваешь? Сам не знаешь? Не знаю, заорал Бородин. Прилип, как банный лист к известному месту. Отчепись! Но Федорок ухватил его за отворот полушубка, пригнул к себе и совсем по-другому, морщине лоб, как от головной боли, кривя и кусая губы, словно боялся расплакаться, хрипло выдавил. Андрей, они, это самое, Иудину команду сколачивают, своих мужиков громить, кулачить. Откуда ты знаешь? И тебя за этим вызывали? Меня-то, меня, как апостола Петра, заставляют отречься. От кого? Среди нас вроде бы Христа нету. Да ты что, с неба свалился? Федорок оглянулся, нет ли кого. Зятя моего забрали из Гордеева. Говорят, он Сталина портрет подпортил, а тут ни ухом, ни рылом. Знать, говорит, не знаю, не ведаю. А эти, Федорок кулаком погрозил в сторону сельсовета, требуют, чтобы я судил его на собрании. Выступил, значит, вроде бы отрекся от него. Приперли меня, за грудки хватают. А я вроде бы онемел, мочу, словно язык проглотил. Иди, говорят, до вечера тебе срок даем, очнись. И заяви член раздельно, иначе пеняй на себя. Вот я и собрался к тебе сходить, посоветоваться. Ан, ты сам туда топаешь. Погоди меня, я скоро обернусь. Бородин легким поскоком, как тренированный конь, взлетел на высокое крыльцо и скрылся за дверью. В сельсовете, за обширным Левкиным столом, залитым чернилами и по краям заваленным газетами и брошюрами, сидел Сенечка Зенин и что-то писал. Кречев примостился сбоку, утянул шею к нему, как гусь, заглядывал в исписанный листок. Остальные активисты разместились вдоль стен по лавкам. Накурено было так, что сизый дым заволакивал дневной свет и над подоконником стелился слоями, как подвешенная кисия. Бородина встретили так, словно на допрос вызвали. Зенин, отложив ручку, строго смотрел на него, подслеповато щурясь, задрав нос. Сороки, Якуша, Левка, вся публика притихла и глядела на него так же строго, с вызовом. И только один Кречев сутулился, курил, пряча глаза.
2: «Товарищ Бородин, вы, как председатель комсода, за последнее время увиливаете от своих общественных обязанностей», говорил Зенин прокурорским тоном. «Вам известно, что в связи с объявлением сплошной коллективизации мы имеем право привлечь вас к ответственности как союзника чуждых элементов».
1: «Это отчего же я увиливал? И в чем союзничал с элементами?» спросил Бородин, нарочно глядя на Кречева, будто спрашивал его сам председатель, а не этот самозванец. Но Кречев по-прежнему глядел себе под ноги и курил.
2: Сенечка стал горячиться, повышать голос. «Не прикидывайтесь невинной овечкой. Вы пришли в совет, главный орган власти на селе. И давайте не разыгрывать тут сцены из детской игры. Я, мол, вас не знаю и слов не понимаю.
1: Вот пусть эта власть и спрашивает меня, а вам отвечать не стану.
2: Я секретарь партячейки. Вот и ступай туда и пытай своих партийцев, а я беспартийный».
1: «Ну, чего ты выдрючиваешься?» — поднял голову Кречев. «Тебе же русским из

0: Языком говорят, увиливать теперь нельзя. Сам знаешь, какое теперь время. Так отчего я увиливаю? Он еще спрашивает. Сенечка усмехнулся и покачал головой. Пленум по выявлению кулаков на предмет обложения индивидуалкой сорвал? Сорвал. Кто помог помещику Скобликову смотаться, уйти от расплаты? Не вы ли, товарищ Бородин? Кто увильнул от конфискации имущества кулака Клюева? А ежели он не кулак? Азарта распаляя себя, спрашивал Бородин. Тогда как? У нас есть пленум совета, группа бедноты, партия, ячейка, наконец. Если все они проголосовали, определили, что хозяйство данного лица является кулацким, то какой после этого, может быть, разговор, накалялся Изенин? Если вы сами судите, не спросясь мира, то сами и приводите в исполнение свои постановления. Я вам не исполнитель.
1: То есть как? Вы хотите сказать, что отказываетесь выполнять постановление совета? Сенечка аж привстал над столом.
0: Кто кулак, а кто дурак, определяет сход, а не группа бедноты. Бородин покосился на Тараканику да на Якушу Ратастенького.
1: Было да сплыло такое правило. Хватит резвиться кулакам да подкулашникам. Теперь мы хозяева, беднота и актив, крикнул Якуша со скамьи.
0: Вот вы сами и ходите, кулачьте. А нас за собой таскать нечего. У каждого своя голова на плечах. Так, ясно. Разговор на эту тему дальше вести бесполезно, сказал Зенин и Кречеву. Павел Митрофанович, поставьте перед ним конкретное задание и предупредите насчет ответственности. Андрей Иванович, мы тебя позвали, чтобы включить в список по раскулачиванию. Как представители середнячества, председателя комсода, то есть, сказал Кречев. Напрасно звали. Кулачить я не пойду. Я тебя лично прошу подумать хорошенько, прежде чем отказываться.
1: Ну, чего ты уперся, как бык, сказала Тараканиха. Не ты первый, не ты последний. Как бы без тебя не пошли кулачить, тогда б другое дело. А то ведь все равно пойдут и без тебя.
0: Вот и ступайте.
1: Андрей Иванович, ты поди думаешь, что мы своих пойдем кулачить? Пропищал Левка голоса. Нету! Нас другие из тела пошлют, а тех к нам.
0: Никуда я не пойду, уперся Бородин. Ладно, так и запишем, сказал Зенин. Но имейте в виду, чикаться с вами больше не будем. Привлечем к ответственности за отказ от содействия властям и посадим. Всех не пересажаете. И ни здоров, ни прощай, повернулся и ушел, будто и не люди сидели здесь, а так какие-то шишиги. Селютан ждал его на улице, подался к нему от палисадничка, возле которого стоял, прислонясь спиной к дощатой изгороди, заглянул в лицо, отгадать хотел, как он, что, принял это сатанинское приглашение или отказался. «Ну, чего ты на меня смотришь, как нищий на попа? Подаст или нет?» Бросил раздраженно Бородин, отходя подальше от сельсовета. Федорок, тяжело и часто шмыгая валенками, поспевая за Бородиным, довольно изрек. «Вижу, что отказался. Молодец, Андрей! Посадить грозились, а я им всех не пересажаешь. Именно, именно! Эх, знаешь что?» Федорок поймал его за рукав. «Давай выпьем!» Ты что, сбрендил, но не сочельник? Я за рог дал до звезды ни есть, ни пить. И так уж опоганились совсем. Надо и о Боге вспомнить. Тогда и сходим в поле, зайчишек погоняем. Вернемся по темному и не заметим, как день пролетит, и запрет на еду отпадет. Не могу, Федор. Братья ко мне придут. У меня тут свой совет, так что не могу. Эх! «Дуй тебя горой!» С досадой и тоской в голосе выругался Федорок. «Чего же мне делать? Куда деваться? Посоветуй хоть как мне с зятем-то, что им ответить? Да пошли ты их к...» «Да-да». Ты прав, пошлю их подальше, а посадят. Ну так что ж, семи смертям не бывать, одной не миновать. Эх, и опять длинно заковыристо выругался. Пришел домой мрачный и решительный, с порога позвал кобеля. Тот явился одним духом, из защитки вынырнул и, отряхивая из шерсти соломенную труху, весело и преданно уставился на хозяина. «Ну, чего будем делать?» — спрашивал и скалил пасть. Улыбался. «Сейчас в поле пойдем зайцев гонять. Сиди тут и жди», — строго наказал ему Федорок. Собака моментально уселась на ступеньку и визгливо от нетерпения тяпкнула. «Сейчас, сейчас!» — успокоил ее Федорок и скрылся в сенях. Дома его ждали. Хозяйка с дочерью сидели за кухонным столом прямо у дверей, и обе встали при появлении Федорка. А Авдотья, грубошерстной черной кофте и в черном платке, горбоносая и длиннолицая, смахивала на монашку перед иконой, того и гляди закрестится, и рука занесена остроеперстьем. Дочь полногрудая и круглолицая, с потеками от слез на белых ядреных щеках, часто моргала влажными бараньими глазами, готовая в любую секунду пустить новые ручьи слез. «Ну чего, уставились? Думали, меня забрали?» «От дрехи!» — обругал их несердито Федорок, проходя в горницу, отгороженную невысокой дощатой перегородкой от передней.
1: «Тык, чего сказали-то? Выпустит его, али как?» Спросила сама.
0: «Ага, выпустят. После дождичка в четверг».
1: Дочь громко всхлипнула и заголосила тоненьким голоском.
0: «Отложи на завтра. Не то все слезы израсходуешь», — крикнул ей Федорок из горницы, проходя к дальней стенке, где висело ружье с патронташем.
1: Собственно, горницы никакой не было. Отгороженная половина кирпичного дома смахивала скорее не то наваленную мастерскую, не то на дубильню. В углу, возле грубки, стоял огромный чан с квасцами. От него во всю стену до окна дощатый верстак, на котором Федорок и овчину дубил, и строгал, и паял, и выделывал кожу. На полу валялись обрезки валенок да овчин, стружка. Даже деревянная кровать с высокими спинками была завалена свежевыделанными овчинами красной дубки. Посреди этой большой несуразной комнаты стоял дубовый толстоногий стол, ничем не покрытый, вокруг него табуретки и еще скамьи вдоль стен. Вот и все убранство горницы. Перетянув на животе патронтаж, ружье закинув за спину, Федорок вышел на кухню. Тут его опять перехватила Авдотья.
2: «Так чего сказали-то? По что молчишь? Или не видишь, дочь зарёвана?»
0: «Склоняли меня. А куда? Не спрашивай. Не то сама заревёшь».
1: «Ты чего же? Поддался им? Али как?»
0: «Ого! Я им так и поддамся!» Длинное скверное ругательство Федорок завершил только на улице и крикнул псу: «Играй! Пошли дармоедов гонять!» Рослый веслоухий кобель запрядал перед ним, заскакал на прямых ногах, выгибая спину и махая хвостом. Они двинулись в конец Нахаловки в открытое поле.
1: Стоял тихий морозный день. Солнце светило тускло сквозь кучерявую замедь жиденьких облаков. В голубеньких просветах неба протянулись белесые пряди жидкой кудели, как переметы через дорогу. И дымы над избами тянулись невысоко. Какая-то невидимая сила останавливала их, плющила и незаметно растаскивала во все стороны. «Снег пойдет», — думал Федорок. «Это хорошо, заяц теперь жирует перед метельной лёжкой». Он спустился в волчий овраг и до самых красных гор шел низом, обследуя каждую тальниковую поросль у застывших и занесенных снегом родничков и бочажин. Снег был неглубокий, с ломким стеклянным настом. Идти было легко, и Федорок в который раз перебирал в уме эту перебранку в сельсовете, когда они обступили его со всех сторон и теребили, как собаки медведя. «Твой зять вредитель, и ты хочешь туда угодить. Ты можешь показать свое честное лицо, если осудишь зловредную выходку шептунов-подкулашников.
0: Рабочее правосудие покарает двурушников и членовредителей. У тебя есть только один путь честного примирения с народом – публично порвать связи с подозрительным родственником. Говорил больше все Зенин, а эти только подбрехивали ему. Не будь, мол, дурнем. Выступи на общем собрании, осуди предателей, и ты всем нам товарищ и брат. Кобель, беспризорный брат вам и товарищ, брехуны с сапатой ярился теперь Федорок, дали бы только волю, всех вас в окна вышвырнул бы из совета, не позорьте советскую власть. И тошно ему было больше всего от собственного бессилия там, в совете, от запоздалой этой вот ярости, от сознания невыносимой обреченности. Придут завтра так же за ним, как за Клюевым, или как вот за его зятем, и куда ты денешься, Федор Васильевич Сизов, и бежать тебе некуда». Ах ты, горе горькое, доля ты наша мужицкая, как собака на привязи. Куда ты от своего дома, от скотины своей, от землицы? И где ты нужен, кому? Работник в тебе состарился, и на чужой стороне ты всем чужой.
3: Вокруг театра пусто, спектакля сегодня нет. В стороне широкая каменная лестница, украшенная скульптурами и цветами, ведет на городскую площадь. Возле этой лестницы я замечаю одинокую, съежившуюся человеческую фигуру. Это Мотька. «Топай за мной», — сердито бросает он, когда я подхожу, и, не оглядываясь, начинает подниматься по лестнице. Я молча следую за ним. Наконец, мы останавливаемся возле каких-то ворот, и Мотька, цепко оглядевшись, толкает черную скрипучую калитку. Собака во дворе захлебывается от лая. Мотька злобно колотит в дверь. За дверью слышится возня, и чей-то голос раздраженно покрикивает: «Тише ты, дом завалишь!» Гремит замок, дверь распахивается, и нас окутывает душное тепло человеческого жилья. Тусклая лампочка освещает захламленный узкий коридор и стоящего на пороге черноволосого остролицевого парня, длинного и сутулого, в кожаном модном пиджаке и серых щегольских расклешенных брюках.
4: «Ага!» — иронически произносит он, оглядывая меня. «Какую каланчу наш Мотька привел! Силен парняга! Вымахал на радость маме и родной советской армии!» Довольно плоско острит он, и вдруг сердито спрашивает меня: «Что уставился? Проходи давай. Только учти, у нас каждый пьет на свои, понял?» «Сейчас главное выпить», — хриплю я. «Хоть на свои, хоть на чужие», и в свою очередь спрашиваю: «Тебя как звать?» «Зови капитан для ясности. А тебя Витька?» «Ага. А мне, между прочим, про Костю говорили». «Мало чего тебе говорили».
3: Мы заходим в небольшую жарко натопленную комнату. Вокруг стола развалились на стульях четверо парней. Впрочем, один из присутствующих — дядя в возрасте. Мятое и спитое лицо заросло седой щетиной, красные кроличьи глазки с воспаленными веками смотрят недобро, подозрительно. Напротив него парень лет под 30, массивный, угрюмый. Остальные двое — мелюзга мальчишки. Кажется, встретивший нас парень и есть Костя, и он тут командует, он тут хозяин.
4: «Садись, Витек», — говорит он мне, — «бросай пятерку и ешь, пей, чего хочешь, как в Америке».
3: Демонстративно достаю кошелек и еле набираю там 5 рублей, трешка, рубль и остальное мелочью.
4: «В пользу голодающих», — насмешливо говорю я. Костя бесцеремонно сгребает деньги и наливает мне стакан водки.
3: Впрочем, это не водка. Отвратительный запах бьет мне в нос, как только я поднимаю стакан ко рту. Это страшная сивуха и яд, но я пью. Костя обращается ко мне:
4: «Ну, Витек, а какие у тебя еще при себе монеты есть?» — ласково произносит он, поигрывая старой и длинной, наполовину уже сточенной финкой, которой они тут режут, видимо, колбасу и хлеб. «Покажи нам кармашки, Витек».
3: Я чувствую, как надвигаются все остальные, ожидая, что я сделаю сейчас в ответ. Рук их я не вижу, но мне кажется, что ножа ни у кого из них нет. В этот момент один парень вскакивает и оказывается возле двери у меня за спиной. Остальные не спускают с меня глаз. Но я вовсе не собираюсь драться. Я не затем пришел сюда. И убегать я тоже не собираюсь. Почему бы мне не показать карманы? Что ж, Костя, говорю я, откидываясь на спинку стула, значит, честной торговли не будет. Будет, будет, все будет, не дрейф, с кривой усмешечкой успокаивает он меня и тут же резким тоном приказывает: давай карманы. Я вижу, что он возбужден и рисуется. А тебя Мотя не предупредил, спрашиваю я, не меняя позы? Я ж с собой ничего не взял. Много болтаешь языком, паря, храпит красноглазый старик. Раз мальчики просят, сделай, они нервные. Я пожимаю плечами, ну что ж, и выворачиваю один карман за другим. Все присутствующие следят за каждым моим движением. С каким удовольствием я бы отстегал этих нервных мальчиков по их тощим, обтянутым джинсами задам. Надо непременно и серьезно заняться этой шайкой. Сегодня они заманивают к себе дурачков и пытаются ограбить. Завтра они с этой целью выйдут на улицу. Когда все карманы оказываются мною вывернутыми, и ничего ценней старой записной книжки, расчески, носового платка и кошелька с оставшейся мелочью в них не оказывается, Костя неожиданно командует: «А теперь скидай штаны!» И мальчики начинают ржать от предвкушаемого удовольствия. Еще бы! Представляется случай унизить человека, всласть поиздеваться над ним, поиграть своей силушкой, ощутить эту подлую бандитскую вседозволенность. Однако, учитывая мои солидные габариты, они не расслабляются и не теряют бдительность. Я смотрю в злые и насмешливые Костины глаза и медленно говорю: «Хочешь поиздеваться, Костя? Тогда слушай. Если я отсюда выйду живой, вам хана. Это первое. Если я живой не выйду, вам тоже хана. Потому что я кое-кому в санатории сказал, что иду с Мотькой к тебе. Это два. А третье. Я служил в десантных войсках. Это тебе что-нибудь говорит? Нет? А вам, мальчики?» Костя понимает, что я не шучу. Глаза его становятся бешеные, возбужденно подергиваются тоненькие черные усики, и он издевательским тоном говорит, явно рисуясь перед своими: «Не пугай нас, деточка! Не таких мы укорачивали! А тебя сам Бог велел укоротить. Ха! Десантник нашелся!» Я вскакиваю с такой стремительностью, что все в первую секунду невольно застывают на месте. Костя приемов не знает. Мгновенно опрокинутый мною, он летит головой вперед и как торпеда с грохотом врезается в стенку. А нож его уже у меня в руке. Я отступаю к шкафу и оглядываю оцепеневшую компанию. «Вот это да!» — восхищенно произносит, наконец, один из парней. «Финт ушами!» «Эх, кипит твое молоко!» — подхватывает Мотька, хлопая себя по худым ляжкам. «Ну, дает диетик!» «В десантах там учат!» — добавляет уважительно третий. «Никто из них не собирается на меня кидаться. Настроение переломилось и воцаряется миролюбие». Костя, постановая, пытается подняться с пола, но руки у него подламываются. Я первый прихожу ему на помощь, я не чинюсь, и мне надо еще с ним потолковать. Какое-то смутное, непонятное беспокойство все больше охватывает меня.
4: «Всем налить!» — приказывает Костя, с трудом усаживаясь к столу. «Всем выпить! Мир и дружба! Ну, чего шары выкатили?» «Тебя живым видим, обиженно откликается кто-то из парней. Мы выпиваем». И в знак полного примирения Костя, проковыляв в соседнюю комнату, выносит оттуда новенькие заграничные джинсы. Он аккуратно ставит их на пол, и они стоят, демонстрируя выдающиеся свои качества. И все принимаются шумно наперебой обсуждать их. Я уже собираюсь попрятать обратно в карманы вынутые оттуда свои вещи, как вдруг Костя замечает торчащую из-за записной книжки фотографию. Я, между прочим, не без умысла повертел книжку сейчас в руках, прежде чем сунуть в карман. И Костя, заинтересовавшись, говорит: «А ну покаж». Я протягиваю ему фотографию. Он с интересом, но без всякого волнения или испуга разглядывает ее. Двое ребят, вскочив, тоже тянут к ней шеи. Один из них тычет пальцем и удивленно восклицает: «Глянь, Коська, ты!» «Ага, я», — не без гордости соглашается Костя и спрашивает меня, где достал. «А, машу я рукой, дружок в прошлом году тут отдыхал, ну и прислал. Вот этот», — и наобум указываю на одного из парней, снятых возле Кости. «Этот?» — оживляется Костя. «Ха! Ну как он женился?» «А чего ему жениться?» – осторожно отвечаю я. Костя насмешливо ухмыляется. «А, не знаешь? Он же из-за нее то ли топиться, то ли стреляться собирался, ханурик». «Из-за кого?» «Да вот же!» – довольный восклицает Костя, указывая пальцем на Веру. «Из-за нее?» – не веря своим ушам, переспрашиваю я. «Ты часом не спятил?»
5: «Я-то? Да кого хочешь, спроси! Я его так и звал, Пашка-псих. Что я не помню, точно тебе говорю».
4: Но я не могу прийти в себя от изумления. Значит, это ошибка. И Костя мне вовсе не нужен, а нужен какой-то неведомый мне Пашка. И так предстоит новый поиск. Теперь уже некоего Павла. Вот кто, оказывается, ухаживал за Верой, а вовсе не Костя. Впрочем, это по словам все того же Кости, и это еще надо проверить. Я возвращаюсь к себе в санаторий. Надо одеться потеплее, натянуть плащ и отправляться на свидание с Дагиром. У меня уже нет сомнений. Костя прав, надо искать этого неведомого Павла, фамилии и место жительства которого я еще не знаю. Зато я знаю кое-что о самом Павле. Если он мог так разозлиться, когда Вера уехала без него, то на что он мог решиться, когда Вера отказалась выйти за него замуж? По красивой изгибающейся лестнице я спускаюсь на каменный двор, пересекаю его и уже по другой, широченной, в несколько ступеней лестнице, поднимаюсь ко входу в грязелечебницу. Здесь, возле одной из величественных колонн, меня поджидает Дагир, он только что пришел. Мы скрываемся от дождя в глубокой арке, где тепло, сухо и царит полумрак. Больше нам ничего не надо. «Ну, рассказывай», — нетерпеливо говорит Дагир, — «почему ты отменил арест Кости?» «Потому что произошла ошибка. Нам, оказывается, нужен совсем другой человек. Но этот Костя, и я ему рассказываю, как опасна Костина группа, что она уже готова идти на преступление и что ею надо заняться немедленно. Я называю и характеризую каждого из участников этой группы, все, что я о каждом запомнил, что бросилось мне в глаза, их имена, внешность, повадки и роль в группе». Дагир напряженно слушает. Он ничего не записывает, у него профессиональная память и хорошая квалификация, это я уже успел угадать. Другой бы сразу схватился за карандаш, когда ему сообщают так много горячих сведений. Кроме того, мне кажется, что кое-кого из этой группы Дагир уже знает. Просто по той же профессиональной привычке он не хочет перебивать меня. «Ну, а теперь насчет Павла», — говорю я. «Вот он, погляди. Я достаю фотографию. Еще достаточно светло, и Дагир внимательно рассматривает лицо человека, на которого я ему указываю. Он подходит для этого поближе к выходу из арки, и брызги дождя попадают на фотографию. «Прошлым летом, в июле, он жил в моем санатории», — поясняю я. «И этим летом он тоже был в Тепловодске, правда, неизвестно в каком санатории. Нам этого парня надо найти». «Значит, версия та же, убийство?» — спрашивает Дагир. «Пока версия та же», — киваю я и отвожу его вглубь арки, куда не достает дождь. Если только этот Павел не довел ее до самоубийства. Костя назвал его Пашка-псих. Не нравится мне эта кличка. «Все узнаем, дорогой», — смеется Дагир.
3: Болезнь раскрыть легче, чем преступление. Сперва только узнаем фамилию, а потом в его истории болезни все прочтем. Дай мне 2 дня, а сам живи

0: лучше в Москву не возвращаться. Сейчас это означает без Павла. Нет, не так. Без признавшегося во всем Павла. Нет, это тоже мало. Без доказательств и улик против Павла, хотя бы первоначальных, чтобы только убедиться, что мы на верном пути. Потому что новую петлю бросать уже некуда. Словом, без Павла я в Москву не вернусь. И это преступление мы все-таки распутаем. Но мне хочется, я даже считаю это нужным, чтобы потом о нем все узнали, чтобы каждый это дело пережил и усвоил бы наиглавнейшую мысль и внушил бы ее потом своим детям и внукам. Каждая человеческая жизнь священна и неприкосновенна, как Родина, как любовь, как ты сам, наконец. Я подхожу к нашему корпусу. Из-под двери моей комнаты пробивается свет. Значит, Виктор не спит. Что ж, тем лучше. Я вхожу. Виктор сидит у стола, откинувшись на спинку кресла, и курит. Перед ним на столе лежит распечатанный конверт, в который небрежно засунуты густо исписанные листки. Виктор курит, и довольная ухмылка бродит по его скуластому крепкому лицу, тронутому осенним загаром. «Чем доволен?» – спрашиваю я. «Хлопцы пишут почетную грамоту бригаде дали», – хвастливо сообщает Виктор. «Теперь в счет будущего года уголек даем. Небось и премию вручат». «А на кой нам премию?» – усмехается Виктор. «Нам почет давай, портрет в газету». «Да уж твой портрет любую газету украсит», – говорю я. «А что, парень какой надо. И пусть припишут крупно только холостой. Эх, от каких только красавиц письма не полетят. Во, невесту выберу. И тебя на свадьбу позову. Потому как учитель всему голова». «Так вот скажи учителю», в тон ему говорю я, «ты кого-нибудь на этом фото узнаешь?» И показываю ему ту самую фотографию. «Ну-ка, ну-ка», — весело восклицает Виктор и, приподнявшись, выхватывает ее у меня из рук. «Страсть, как люблю знакомых узнавать!» Он придвигается к столу, где горит лампочка, подносит фотографию ближе к свету и, неожиданно нахмурясь, принимается ее изучать.
1: «Ну вот, Вера стоит, рядом Оксана», — говорит он, не отрывая глаз от снимка. «Костя, Максим, Павел. Да все тут наш».
0: «А кто такой этот Павел?» У меня нет необходимости непременно запутать Виктора и отвлечь его внимание от интересующего меня человека.
1: «Павел кто такой?» – переспрашивает Виктор, все еще не в силах оторвать взгляд от фотографии на столе. «Ничего, парень, вот за этой самой Верой ударял».
0: «А откуда он, из какого города, не знаешь?»
1: «Откуда? Из Орла, что ли? Или из Воронежа? Не помню уж. Да зачем он тебе сдался?»
0: Я давно жду этого вопроса и уже готов к нему.
1: «Вроде мы где-то с ним встречались, — говорю я. Ты его фамилии не помнишь?» «Нет, — подумав, — отвечает Виктор, — не помню».
0: «А какой он из себя, — спрашиваю я?»
1: «Какой? Ну, длинный такой, худой, — Виктор окидывает меня взглядом. Немного, пожалуй, пониже тебя, ты уж слишком. Ну, какой еще? Кудлатый такой, глаза черные, цыганские, горячие. И чего я еще заметил, помню, это руки у него, как у музыканта, пальцы длинные».
0: «Кем работает, не говорил?»
1: «Профессия у него, знаешь, мировая, портной, да еще женский, представляешь?»
0: «А верит он, нравился?»
1: «Кто ее знает? Она, между прочим, молчаливая была, серьезная. Ну, вроде нравился, Оксана говорила, да и вместе они всегда были».
0: «Ладно, — говорю я, — давай спать ложиться. Он часто который». Я с наслаждением вытягиваюсь под легким одеялом, но заснуть быстро не удается. С завистью прислушиваюсь я к сладкому посапыванию Виктора. Я беспокойно ворочаюсь и не могу уснуть. Это не первая такая ночь, хоть снотворное принимай. И все-таки он приходит в конце концов в тяжелый сон, но, к счастью, без всяких сновидений. Утром после завтрака меня ждут всякие неприятности по медицинской линии. Во-первых, выясняется, что завтра у меня должны взять на анализ желудочный сок, для чего, оказывается, надо глотать какую-то кишку. Кроме того, мне предстоит сдать кучу других анализов. Нет, отсюда.

0: надо удирать как можно быстрее, пока цел. Вот завтра Дагир все узнает о Павле, и завтра же меня тут не будет. Но для этого уже сегодня мне надо связаться с Москвой. Дагира в отделе нет. Я прошу у дежурного заказать Москву и даю номер телефона Кузьмича. А через несколько минут я уже слышу в трубке его знакомый сиплый голос. Я в двух словах докладываю ему ситуацию, прошу отозвать меня подходящей телеграммой из санатория и разрешить лететь в город, где проживает этот Павел.
1: «Какой город-то?» – сдержанно осведомляется Кузьмич.
0: «К завтрашнему дню уточним, сообщу отдельно. Вылет туда разрешите?»
1: «А кому еще прикажешь лететь? Сам вот и лети. Что у тебя еще?»
0: «Мои вам звонили, поколебавшись, все же спрашиваю я».
1: «А как же? И еще начальник Веры Топилиной звонил из министерства. Как его?»
0: «Меншутин».
1: «Во-во, он самый». Кузьмич неожиданно усмехается. «Жаловался на тебя. Помощи общественности не принимаешь, не опираешься. И, оказывается, вообще не умеешь работать. Заменить тебя требовал».
0: «А он вам не объяснил, как надо работать?» «Весело спрашиваю я».
1: «Объяснил, как же иначе», — довольно ракочет Кузьмич. «И отчета о проделанной работе тоже потребовал. Словом, вот так. А телеграмма придет тебе завтра утром. Передай дежурному, чтобы сразу сообщил мне, куда ты вылетишь. Ну, будь здоров».
0: Я вешаю трубку. А под вечер в санатории появляется Дагир.
2: «Ну так вот», — говорит он, — «с утра сижу у вас тут в канцелярии и в архиве. И даже успел еще кое-какие справки навести через Москву». «Ого, значит, нашел».
3: «Обязательно. Имя Павел, это верно. А фамилия Постников. Место жительства Горький».
2: «Ну да».
3: «Конечно, сам выбирал, родители у него там, мать».
2: «Что значит «сам выбирал»?»
3: «О, Дагир многозначительно поднимает палец. Вот об этом я и звонил в Москву. Парень-то он судимый по части 2 статьи 206.
2: «Да, злостное хулиганство. Обязательно. И еще побег». «Вот это подарочек», задумчиво говорю я. А Вера, бедная, ничего, конечно, не знала. Ну что ж, завтра лечу в Горький.

0: свои стихи читает Самуил Маршак.
1: Выбирает до калитки, полем до лежи, жил и дымок в обелитке, вечером боржи. Очень холодно у девчонки, бьет девчонку дрожь, замочила все девчонки, ездит через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с ней возьмешь? И какая у нее забота, если не лежит, целовался с кем-то кто-то вечером боржи.
0: Сказка. Старуха, дверь закрой. Под праздник, под воскресный день, перед тем, как на ночь лечь, старуха жарить нанялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: «Старуха, дверь закрой. Мне только двери закрывать, другого дела нет. По мне пускай она стоит открытой 10 лет». Так без конца между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор. «Давай, старуха, помолчим, а кто откроет рот и первый вынудит словцо, то двери запрет». Проходит час, целый другой, хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, в углу часы стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. «А ну-ка, гости, — говорят, — кто в доме-то живет?» Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Начались гости из печи, берут по пирогу, и петуха, и потроха, хозяйка ни в угу. Нашли табаку старичка, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят: сырой у них пирог. А им во след старуха: нет, пирог мой не сырой. И из угла старик в ответ: старуха, дверь закрой.
2: Это цикл всего во времени. Быстро дни недели пролетели, протекли лишь пальцев, как вода, потому что есть среди недели хитрое колечко, среда. Понедельник, вторник очень много нам сулят, неделя молода, а в четверг она уж у порога, поворотный день ее среда. Есть колеса дня, колеса ночи, потом и горы так летят. Помни же, что путь у нас короче тех путей, что намечает взгляд. Когда меня отправят под арест, без выкупа, залога и отсрочки, ни глыба камня, ни могильный крест, мне памятником будут эти строчки. Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах все, что во мне тебе принадлежало. Пускай земле достанется мой прах, ты, потеряв меня, утратишь мало. С тобой будет лучшее во мне, а смерть возьмет от жизни быстротечной осадок, остающийся на дне. Тот, что похитит мог бродяга встречный, ей черепки разбитого ковша, тебе мое вино.

Прежде чем перейти к первому рассказу, нам хотелось бы сердечно поблагодарить всех, кто присылает нам письма с замечаниями, советами и пожеланиями. Среди этих писем нередко бывают глубокие, умные, интересные. Нередко нас просят рассказать о композиторах или исполнителях, о которых речь уже шла неоднократно. Например, о Джо Дассене. Нам не хотелось бы слишком часто повторяться, но по мере получения новых записей мы надеемся вспоминать и о тех, о ком уже говорили. Некоторые наши молодые слушатели требуют подробных отчетов о группах, гремевших лет 10 назад в заморских краях, а ныне прочно забытых. Но нам представляется, что забыты они вовремя и вполне правильно, и ворошить их музыкальный прах сегодня просто незачем. А теперь продолжим рассказ о знаменитом скрипаче Фрице Крейслере, который мы начали в предыдущей программе. Итак, Крейслер все чаще и чаще стал включать в свои концерты старые венские танцевальные мелодии, и в том числе малоизвестные вальсы Ланнера «Радость любви» и «Муки любви».

Гастролируя по миру, Фриц Крейслер заметил, что публика в разных странах меняется. Прежде на концерты являлись искушенные ценители, нередко с нотами в руках, смаковавшие нюансы исполнения. А ныне в зале сидело немало таких, кто раньше не слыхивал серьезной музыки. И Крейслер, одним из первых в истории исполнительского искусства, стал строить свои концерты так. В первом отделении он исполнял классику, крупные произведения для скрипки, сочиненные великими, но второе отделение целиком посвящал миниатюрам. Итак, первое отделение – серьезная музыка, второе – легкая. Впрочем, многое из того, что Крейслер играл во втором отделении, прежде не слышали даже самые искушенные меломаны. Например, те самые вальсы Йозефа Ланнера «Радость любви и муки любви», к которым Крейслер прибавил еще прекрасный «Розмарин». Кроме того, он исполнял прелестные переработки старинных композиций французских, итальянских, немецких мастеров 17-18 веков, «Прелюд и аллегро» Пуньяни, «Сицилиан и ригадон» Франкера, «Скерца» Дитерсдорфа. Крейслер объединил все эти миниатюры в классические рукописи. В одном газетном интервью в 1909 году он рассказал их историю. «Я нашел эти пьесы в старинном монастыре на юге Франции. Я обладаю 53 подобными манускриптами. 5 из них не представляют какой-либо ценности. 48 – шедевры. Среди них пьесы, многие из которых позднее стали популярными. Минуэт «Парпоры», песни Людовика XIII и Паванна Куперена, «Андантина Падре Мартини». Естественно, что они были написаны не для скрипки. Я обработал некоторые из них для моего инструмента и внес несколько небольших изменений в мелодии, модернизировал аккомпанемент, немного изменил размеры, но стремился сохранить нетронутым самый дух оригинала. 19 из этих 48 пьес вошли в программы моих концертных выступлений, и никто, кроме меня, их не исполнял.

Теперь в филармонии устраиваются концерты, целиком состоящие из симфонических и инструментальных миниатюр. Но тогда это было решительно в диковинку. Тем более, что Крейслер продолжал включать во второе отделение и свои миниатюры «Венский каприз» или «Рондино» на тему Бетховена.

Публика была в восторге. Но критик Леопольд Шмидт из газеты «Берлинер Тагеблат» сурово обругал Крейслера за то, что он посмел поставить рядом свои пустяковые легкие пьески и замечательные вальсы Ланнера «Радость любви» и «Муки любви». Крейслер проявил, негодовал Шмидт, плохой вкус, исполнив свой венский каприз, представляющий резкий контраст с танцами Ланнера, этими прелестными жанровыми композициями, полными шубертовского мелоса, напоминающими времена старой доброй Вены. Вот тут-то и разразилась первая сенсация. Расстроенный и раздосадованный Фриц Крейслер раскрыл почтенному критику, что так называемые вальсы Ланнера, которые ему, критику, так понравились, тоже написал он, Крейслер. Вскоре и «Радость любви», и «Муки любви» были изданы под именем Крейслера, и их стали исполнять многие скрипачи-виртуозы. А друг Крейслера, великий русский композитор Сергей Рахманинов, позднее сделал прекрасные фортепианные переложения этих вальсов.

Вскоре, однако, критики опомнились. Теперь уже они писали: Крейслер имеет плохую привычку добавлять к своей прекрасной программе старинной музыки собственные посредственные композиции, составляющие неприятный контраст с окружающими их шедеврами. Как после исполнения таких шедевров, как песня Людовика XIII и Паванна Куперена, прелюд и аллегро Пуньяни, он осмеливается заставлять нас слушать свой венский каприз или свои муки любви? Крейслер молчал. Молчал годы и продолжал играть и прежде руганные, и ныне критикуемые свои произведения. Но на классические рукописи никто не смел поднять критическое перо. Напротив, их продолжали ставить Крейслеру в пример, вот какую музыку ему надлежит исполнять.

Тем временем и происхождение классических рукописей тоже кое у кого стало вызывать подозрение. Один скрипач решил разыскать оригинал того концерта Вивальди, который играл Крейслер. Найти оригинал этого опуса Вивальди не удалось. Скрипач, искавший его, пришел к выводу, что Вивальди не мог быть автором этого концерта. Он стал с пристрастием расспрашивать Крейслера. С лукавым огоньком в глазах он рассказал мне о монастыре, где-то на юге Франции, в котором он якобы нашел множество старинных музыкальных рукописей. Я слушал его настороженно, и его улыбка показала, что он отдавал себе в этом отчет. Еще один музыковед попытался найти оригинал «Прелюды» и «Аллегро Пуньяни», чтобы сравнить его с транскрипцией Крейслера. И опять его постигла неудача. Наконец, в 1935 году в газетах появилось второе сенсационное саморазоблачение Фрица Крейслера. Агентство Associated Press распространило такое сообщение. Мистер Крейслер, знаменитый скрипач и композитор, признал, что изданные им в 900-х годах транскрипции старинных произведений для скрипки и фортепиано под названием «Классические рукописи» и выданные за подлинные сочинения Вивальди, Куперена, Пуньяни, Франкера и других композиторов в действительности являются его собственными произведениями. Сразу возник вопрос, а зачем понадобилась Крейслеру такая мистификация? Он ответил: 30 лет тому назад мне представлялось необходимым расширить свои концертные программы, но я считал бестактным без конца повторять в них свое имя. Вот так, чтобы утвердить во мнении слушателей отделение легкой музыки, дать ей такие же права гражданства, как серьезный в первом отделении, Крейслер укрылся за имена великих. Фриц Крейслер оправдывался. Имена, которые я тщательно отобрал, были большей частью неизвестны. Кто слышал хотя бы одно произведение Пуньяни, Кортье, Франкера, Парпоры, Луи Каперена, Падре Мартини или Стамица, прежде чем я начал писать под их именами? Они жили лишь на страницах музыкальных лексиконов, а их сочинения пребывали в забвении, в стенах монастырей или пылились на полках библиотек. Эти имена были не более чем пустыми раковинами, старыми забытыми плащами, которыми я воспользовался, чтобы скрыть собственную личность. Ныне все эти миниатюры тоже классика легкой музыки. Вторая крейслериана, излюбленная виртуозами-скрипачами. Напомним, что первая крейслериана была написана Робертом Шуманом и посвящена Шопену, а вдохновил Шумана фантастический капельмейстер Иоганнес Крейслер, созданный воображением писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Как воскликнул один музыкант, «Любой композитор, живой или мертвый, должен гордиться, что Крейслер свои сочинения приписал ему». Но какое поразительное самоотречение и какой поразительный контраст с тщеславием некоторых музыкоделов, прошлых и нынешних, так спешащих объявить свое имя миру, хотя чаще всего и объявлять-то его не к чему. Ярлык есть, а товар на поверку лишен всякой самобытности. А здесь музыкант с мировой славой не только не приписывает себе музыку, сочиненную другими, но другим отдает свои замечательные произведения. Но бескорыстие и подлинная музыка неразделимы. Как признался однажды Крейслер, наслаждение выйти на эстраду окупает все страдания. Можно было бы играть бесплатно. Что я говорю? Можно было бы платить за подобную привилегию. Когда читаешь сегодня об баснословных прибылях иных вокально-инструментальных ансамблей, невольно вспоминаешь эти слова Фрица Крейслера.
Одним из последних, кто беседовал с Крейслером незадолго до его смерти в 1962 году, был советский скрипач Давид Ойстрах. О нем Крейслер говаривал: «Мой дорогой друг обладает самым важным качеством из всех. Он играет медленно. Это очень необычно. Мы живем в эпоху денег, власти, силы и быстроты. Сверх того». Ойстрах после рассказывал: «У меня было непреодолимое желание увидеть великого артиста, побеседовать с ним. Он уже плохо слышал и плохо видел. Крейслер был растроган, узнав из привезенной мною афиши о том, что в Москве его 85-летний юбилей был отмечен торжественным концертом в консерватории. Меня забыли. Я уже принадлежу прошлому», — сказал Крейслер. «Зашла речь об Одессе. Я бывал там», — вспомнил Крейслер. «Красивый город. Помню, мне захотелось сыграть что-нибудь новое для музыкальной публики этого города, и тогда я написал свою пьесу «Прекрасный розмарин». «Прекрасный розмарин». Но ведь это третья из старых венских танцевальных мелодий. Первые две вы уже слышали. Это так называемые вальсы Ланнера «Радость любви» и «Муки любви». Значит, третья венская мелодия родилась в Одессе. И это уже не было мистификацией.

Наши музыкальные календари отмечают в декабре этого года дату 75 лет со дня рождения пианиста, дирижера и композитора Александра Цфасмана, увы, ушедшего из жизни 10 лет назад. С именем этого музыканта связано создание Аман-джаза в середине 20-х годов и первый радиоконцерт джаза в 1928 году. Александру Цфасману, получившему прекрасное образование в Московской консерватории, пророчили будущее серьезного пианиста-виртуоза, такого как Артур Рубинштейн или даже Ференц Лист. Но он разочаровал своих пророков-педагогов, с 18 лет ударившись в сочинение фокстротов и вальсов-бастонов. А в 20 лет он возглавил Ама-джаз. Тем не менее, пианистом-виртуозом он все же стал. В ряду джазовых импровизаторов-пианистов мира, пожалуй, особое место Цфасмана пока еще никем не занято.

1939 году Цвасман стал во главе джаз-оркестра Всесоюзного радио, сделал этот коллектив первоклассным, привлек к участию в радиоконцертах лучших советских эстрадных певцов, сам с какой-то веселой, неуемной неутомимостью писал много жизнерадостной, яркой, энергичной, остро-ритмичной музыки. Те самые песни и танцы, которые сегодня украшают программы радио и телевидения. Разумеется, это и была наилучшая пропаганда того хорошего джаза, ради которого музыкант пожертвовал филармонической славой.

Однако музыкант пропагандировал джаз еще и тем, что никогда не скрывал, что, с его точки зрения, хорошо и что плохо в джазе. И сейчас, перечитывая некоторые его старые интервью, ловишь себя на мысли, как актуальны иные соображения, высказанные немало лет назад. Судите сами. Более всего, один из создателей советского джаза был встревожен чрезмерным засилием любительщины. «Боюсь, — говорил он, — что погубить эстрадную музыку может процветание в ней любительщины. Ведь часто слышишь в отношении джаза упреки, дурной вкус, штамп. И все это от недостаточного уровня культуры, от отсутствия необходимых знаний. Все равно, как если бы малограмотный человек принялся писать стихи. Пожалуй, теперь погубить эстрадную музыку может не столько любительщина в джазе, это уже вчерашний день, сколько любительщина в наших рок-группах. Вот уж где поистине подчас горластая любительщина заглушает все остальное. А в джазе, и именно высокопрофессиональном, проявилась другая опасность, о которой предупреждал музыкант. Уход от демократического языка во всякие авангардные изыски. И, как следствие, распад мелодии, гармонии, формы. Восставал ветеран советского джаза и против перелицовок классики, когда, вопреки природе, характеру, смыслу произведения, изобретаются какие-нибудь сверхоригинальные созвучия, искажающие до неузнаваемости оригинал. То же самое, как если бы приписать серовской девушке золотые кудри или изобразить ее черноусым гусаром. Ратуя за серьезное отношение к легкой музыке, к джазу, Цвасман выражал тревогу. Не слишком ли бездумно мы относимся к количественному засилию джаза в быту? Даже мое испытанное ухо это раздражает. Я против джазомании, когда музыку перестаешь слышать. Подставьте вместо слова «джазомания», а она нынче, кажется, несколько схлынула, слово «рокомания». И станет очевидно, что опасения, высказанные 15 лет назад, не утратили своей актуальности и поныне. Ведь любая мания губительна для подлинного наслаждения музыкой, серьезной или легкой.

Нет-нет, а в письмах юных поклонников рок-музыки повторяется просьба: расскажите о группе Урия Хип. По-английски произносится Юрайя Хип. Недавно фирма «Мелодия» выпустила диск, записанный этой группой в 1977 году.

Однако, где мы прежде слышали это имя Урия Хип? Подождите, не тот ли это Урия, который зловеще прошагал по страницам романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд»? Но если бы мы обратились за разъяснениями к Дэвиду, он с негодованием отверг бы саму возможность, что кому-то могла прийти в голову мысль назваться именем этого негодяя и подлеца. Неужели, вскричал бы Дэвид Копперфильд, вы забыли, сколько зла причинил этот интриган и мошенник, этот гнусный подлиза и рыжая тварь? Но, мистер Копперфильд, подобные оценки как-то не вяжутся с обычной английской сдержанностью. Нет-нет, леди и джентльмены, я никогда не скрывал этого раньше. Если вы еще помните роман моей жизни, вы не могли этого не заметить. И я буду повторять это вновь и вновь. Я не встречал существа, в котором бы так сплелись воедино наглость и угодливость, злоба и льстивость, низость и властолюбие. Ведь это он, Урия Хип, едва не пустил по миру достопочтенного мистера Уикфилда, ограбив его. Ведь это в его, Урия Хип, мерзком воображении зародилось немыслимое желание завладеть милой Агнес. Боже, а как он выглядел! Лицо мертвеца, безбровый, с вечно красными глазами, с руками липкими, скользкими и холодными, всегда извивающийся, всегда дергающийся, как змея. Впервые столкнувшись с ним, я понял, какой неумолимой, мстительной и подлой может стать натура человека, которую так долго, с самых ранних лет подавляли. Я горжусь, что дал ему пощечину и всегда хотел проткнуть его раскаленной кочергой. Недаром он кончил свои дни в тюрьме. Неужели Урия Хип для кого-то мог послужить примером? Скажите, Дэвид, а не замечали ли вы в Урии каких-либо музыкальных склонностей? О, когда он вынашивал свой план, как ему завладеть Агнес, он даже мурлыкал популярную песню «От всех корон я откажусь, лишь бы она была моей». Но нет, нет, нет, Урия Хип и музыка – это невозможно. Сразу видно, дорогой Дэвид, что вы рождены фантазией великого английского романиста более века назад. Да? Урия Хип, которого вы знали, был отвратительным. И тем не менее его имя стало вывеской английской молодежной группы, возникшей в 1970 году. Когда позднее руководителя группы Кен Хэнсли спросили, с чего это нормальным молодым английским парням пришла в голову причуда обозвать себя столь странным образом, Кен ответил: «Вначале мы сглупили, но теперь название – дело принципа». Такой ответ сам по себе разоблачает этот принцип. Выделиться во что бы то ни стало. Пусть под пиратским флагом. Кстати, Дэвиду Копперфильду как-то приснилось, что Урия превратился в пирата и гонится за ним, чтобы утопить при первом удобном случае.

Когда группа «Урия Хип» только возникла, критики почти единогласно объявили ее жалким подражателем лидера тяжелого рока группы «Led Zeppelin». Тогда в «Урии Хипе» писали: «Ничего своего, ни единой новой идеи, одни кошачьи концерты». Однако рок-бизнес знает немало случаев, когда наиболее верный путь к успеху лежал как раз через умелое подражание. За эти 11 лет своего существования группа «Урии Хип» не раз меняла свой состав, иногда обнаруживая повадки литературного праотца. Так был вытурен из группы музыкант Тейн. На одном из концертов в Америке он чуть не погиб от электрошока. Потом он стал не нужен Урии Хипу, и его, по его словам, выбросили и ограбили. Почти столь же скандально Урия Хип дал отставку еще двум музыкантам – Дэвиду Байрону и Джону Веттону. Самый давний участник группы – гитарист Мик Бокс, самый влиятельный – Кен Хенсли. На пластинке, выпущенной фирмой «Мелодия», в составе группы еще вокалист Джон Лоутон, бас-гитарист Тревор Болдер и ударник Ли Керслейк. Разумеется, за 10 лет своего коммерческого успеха Урия Хип имел возможность нанять неплохих учителей, чтобы добиться необходимого уровня в рок-деле, умело следуя за изменчивой модой и лавируя между тяжелым роком и популярными песнями вроде этой «Освободи меня от отчаяния и от любви, я беспечный ездок, я все равно уйду».

Один из дисков, записанный группой в начале 70-х годов, назывался «Урия Хип жив». Как известно, Урия Хип у Диккенса любил по поводу и без повода повторять, что он человек маленький, ничтожный, смиренный. Однако прикрытие из жалких слов помогало ему обделывать его дела. Это была, так сказать, его социальная маска. Иногда в социальность играет и группа Урия Хип. Но это та социальность общих слов, за которой мало что содержится. «Все кругом лгут, все ложь и обман», — поет Урия Хип. Дэвид Копперфильд сказал бы, если это так, тем более мы должны на ложь ответить правдой. А Урия Хип поет, раз все лгут, и нам ничего не остается, как лгать и обманывать. И это кое-кто считает протестом.

Ныне группа Урии Хип постарела и стала респектабельнее, что ли. На смену ей пришли совсем уж откровенные панки. Для них такие, как Урия Хип, старомодная литературщина, куда как проще именоваться панки, что означает в переводе «подонки». Но постарев, Урия Хип, кажется, засомневался и в своем прошлом, и в своем настоящем. А уж что касается будущего, в песне «Выбор» звучит такая тоска. Нам ничего не остается, кроме тотального одиночества, только страсть и боль. Вот мы и бредем, как слепые, сбитые с толку и одураченные.

Время нашей программы сегодня подошло к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в легком жанре.

0: Наш народ своим гением, своим героическим трудом создал прекрасный в мире космический корабль «Восток». И его очень умное, очень надежное оборудование. От старта и до самого приземления у меня не было никакого сомнения в успешном исходе космического полета. Мне хочется от души поблагодарить наших ученых, инженеров, техников, всех советских рабочих, создавших такой корабль, на котором можно уверенно постигать тайны космического пространства. Позвольте также мне поблагодарить всех товарищей и весь коллектив, подготовивший меня к космическому полету. Я убежден, что все мои друзья, летчики-космонавты, готовы также в любое время совершить полет вокруг нашей планеты. Можно с уверенностью сказать, что мы на наших советских космических кораблях будем летать и по более дальним маршрутам. Я безмерно рад, что моя любимая отчизна первой в мире совершила этот полет, первой в мире проникла в космос. Первый самолет, первый спутник, первый космический корабль и первый космический полет – вот этапы большого пути моей Родины ко владению тайнами природы.
1: Ленив да догадлив. Мать все время уговаривала своего маленького сына пораньше с постели вставать, потому что кто рано встает, тому в жизни везет. Как-то раз перед рассветом он сладко спал, а мать стояла над ним и говорила: «Вставай, вставай, сынок, погляди, как мило, как красиво, когда солнышко встанет, погляди, как птички и люди по своим делам спешат. Вставай, тебе повезет, вот увидишь. Твой двоюродный брат встал рано и нашел кошелек с деньгами».
2: «Да ведь отчего нашел-то? От того, что другой еще раньше него встал и этот самый кошелек потерял», —
1: ответил Соня и опять заснул.

Скошенные цветы. Как жаль, что я не могу писать стихи. Иду нынче по полю, луга скошены, нивы сжаты. Сено наполняет воздух приятным запахом, бодрящим и заставляющим думать о молодости, о любви. Но в скошенной траве я увидел бесчисленное количество цветков, названий которых не знаю, и мне становится жаль их. Глаза их мертвы, листья завяли, краски померкли. Шевелю траву тростью, снизу показывается еще много-много таких безымянных цветочков, радостно появившихся на свет, быстро распустившихся и неожиданно, бессмысленно скошенных. Если б я умел писать стихи, я посвятил бы каждому нежное, печальное стихотворение. Проза бессильна передать то, что я думаю, то, что чувствую, глядя на эти мертвые цветы. Только чеканная форма стиха, только гармония ритма и музыка рифмы способны придать бессильным словам живое тепло чувств, которые меня волнуют, мысли, что приходят ко мне, легкие, неуловимые и быстрые, как еле заметный ветерок над полем. На этом самом поле ранней весной я встретил стайку девушек. Говорю стайку, потому что они были такие молодые и резвые, такие шалуньи и так пестро одеты, что походили скорее на птичек. Они бегали, гонялись друг за другом, кричали, а потом вольно и беззаботно запели. Коль роз потерян аромат, зато пусть девушки порой мне поцелуй свой подарят. Бессмысленный набор слов. Но что же было в этих словах, что они так волновали? Наверное, свежесть и молодость девушек придавали им особый смысл и особенную власть вызывать восхитительные, неясные надежды. Девушки бегали по лугам, и хорошенькие легкие ножки их топтали милые цветки, умиравшие потом, может быть, с этим чудным воспоминанием, коль роз потерян аромат. Этот обрывок фразы навязчиво вертелся у меня в мозгу, и я не мог прогнать его. В воспоминании, в слове, в цветах, в молодости есть что-то, чего не описал ни один поэт. Я думаю об этом, когда гляжу на маленькие скошенные цветы. Думаю о их короткой благоуханной жизни, о их безмолвной смерти, о их страданиях, о их последних мыслях, о их прощании с высоким небом, на которое они так любили смотреть. Зачем не умею я писать стихи? С помощью этой таинственной музыкальной словесной одежды я, быть может, уловил бы и выразил все-все о маленьких скошенных цветах, которые топтал сегодня на широком лугу.

0: Правда и кривда. Зашли раз правда с кривдой в корчму. Наелись там, напились. Корчмарь, видя, что они собираются уходить, сказал: «Ну хорошо, вы попили, поели, а кто платить будет?» Кривда сердито обернулась к нему и строго ответила: «Я же заплатила. Ты что, второй раз хочешь с нас получить?» Озадачила корчмаря такая речь, и говорит он: «Вспомни, пожалуйста, хорошенько, ведь это ошибка, не давала ты мне денег». «Нет, я заплатила», – крикнула кривда. «Да нет же, заплатила, заплатила, да не платила ты мне, говорят, тебе заплатила», – закричала кривда еще громче. Корчмарь, видя, что с ней не сговоришься, повернулся к правде, которая стояла тихо, смирно в сторонке. «Правда! Правда! Что же ты молчишь?»
1: «А что мне делать, коли я вместе с кривдой пила и ела?» — ответила правда.

самообольщенный. Что такое произошло, что у этого серьезного, важного и гордого писателя так развязался язык в кафе? Уже не написал ли он какой-нибудь новый роман, дав пощечину обществу, над которым он так возвышается? Не озарила ли его ум какая-нибудь новая блестящая идея? Или, может быть, какой-нибудь чудесный сюжет вдруг родился у него в голове, возбудив его творческие силы? Или какая-нибудь неизвестная красавица, восхищенная его произведениями, прислала ему любовное письмо, назначая свидание? Или друзья готовятся отпраздновать 25-летний юбилей его творческой деятельности? Что произошло, что этот гордый и серьезный писатель так болтает, веселится, имеет такой счастливый вид? А вот что. Он написал хвалебную статью о самом себе и своих собственных произведениях и сумел опубликовать ее под псевдонимом в одной газете. Сегодня номер вышел из печати. Писатель несколько раз перечитал статью. Он забыл, что написал ее сам, и горячие похвалы взволновали его. Он отмечен всеми признаками славы. Он вознесся над всем этим сбродом. По сравнению с остальными людьми, он бог. Вот почему он так счастлив.

Безбожник. Учитель. Бодрый, веселый. Ученики заинтересованы, внимательны. В классе царит радостное настроение. Скажи какое-нибудь предложение, Иван, говорит учитель. Иван встает. Но в это время входит священник, потный, усталый. Красное лицо его выражает строгость. Ученики встают. Учитель здоровается с священником и подвигает ему стул. Потом продолжает. Ну так скажи предложение, Иван. Осел ревет. Так, хорошо. Наставник, вмешивается поп. Вели мальчишке держать язык за зубами, а то... Учитель смущен. У него вскипает ретивое, но он сдерживается. Теперь ты, Петр, скажи какое-нибудь предложение. Осел начинает лягаться, говорит Петр. Священник встает в гневе. Как тебе не стыдно, наставник? Осла из меня делаете, а? Безбожник! Думаешь, я пьян? Не понимаю! И он сердито вышел вон. Как теперь оправдаться бедному учителю? А? Плохо его дело. Он попал в безбожники.

Любовь. Отчего замолкли живые веселые звуки гармоники, каждый вечер наполнявшие нашу улочку на городской окраине? Где молодой кузнец, по целым дням чинивший примусы, краны, детские коляски, ружья, разные пружины? Наверное, уехал куда-нибудь. И какой глухой стала улица без его гармоники! Весенние вечера все так же прекрасны, липы благоухают, звезды так чисты. Но у калиток не видно людей. Хорошенькая наборщица не расхаживает по тротуару под руку с маленькой сестрицей. Молодожены в крайнем доме не высовываются из окна, прижавшись друг к другу, словно пара голубков возле своего гнезда. Даже вечный городовой, ухаживавший за служанкой соседней, исчез. А прежде как было хорошо. Наступит вечер, город затихнет, и вот из маленькой кузницы на углу этой бедной улицы начинают литься веселые звуки гармоники. И мрак смягчается, становится ласковым. Расстояние между домиками исчезает, душевная симпатия сближает их. По тротуарам, словно окруженные сиянием, прогуливаются девушки, слышится смех, начинают плясать желания. Отчего же замолкли живые звуки гармоники, и наша улочка стала так глуха, так мертва? Я пошел в кузницу посмотреть, нет ли там молодого музыканта. Она заперта, в окошке темно. Внутри спят раскиданные инструменты. Я направился в корчму. Кузнец сидел за столиком в полном одиночестве. Он уже успел выпить и теперь курил, погруженный в раздумье. Вид у него был невеселый. «Где твоя гармоника, мастер? Что не играешь?» Он долго, молча глядел на меня. Потом махнул рукой и, передвинув ноги, глухо, мрачно промолвил: «Любовь». Я понял и не стал больше расспрашивать.

январь, февраль и баба Марта. У января, февраля и бабы Марты, двух братьев с сестрой, был один общий виноградник. Они добыли с него 3 бочки вина, по одной на каждого. Январь целый день ходил, бродил по грязи, по холоду, снег на него валил, ветер дул. К вечеру совсем уморился. Сел отдохнуть, закусить, выпить в волю. Стакан там, другой, литр, либо 2. Да всю свою бочку и выпил. Февраль, как брат, по рекам ходит, лед ломает, снега растапливает, потоки гонит, леса чистит, скворечни готовит, день-деньской взад и вперед бродит. Вечером устал, вернулся попить, поесть. Стакан за стаканом, литр за литром, тоже всю бочку выпил. Идут братья на свадьбу, на крестины или куда в гости. От стыда сгорают, нет у них вина. А бочка бабы Марты стоит в погребе нетронутая, полным-полнёхонько. Что делать? Решили братья выпить вино сестры. Сказано, сделано. Нынче нацедят себе, завтра нацедят. И прикончили. Пришла баба Марта, засучила рукава, стала уборку делать, чтоб встретить весну, как полагается. Убирала, убирала, уморилась, села отдохнуть. Дай, думает, закушу. А, вспомнила о винце, выпить решила. Подошла к бочке, и что же видит? Там ни капли. Бока рассохлись, обручи ослабли. Догадалась баба Марта, что ограбили ее братья. Рассердилась, расшумелась, батюшке Светы, не подходи. Шумела, бесилась, ругалась, кричала. А потом села, заплакала. Из глаз реки слез текут. Плакала, плакала, наконец утешилась. Ну что ж, ну выпили, да ведь не чужие, а братья родные, сказала и засмеялась. Но хоть и утешилась, а все было ей горько и обидно, что без венца осталось, и что братья так ее обманули. И каждый раз, как вспомнит об этом, сердится и плачет. Но гнев ее скоро проходит, и она опять начинает смеяться.

Зыбкие морские волны. Я стою у самого берега моря и гляжу на волны. Будто шаловливые молодые девушки бегут они по безбрежному морю, распевая дикие свободные песни. Прекрасные милые волны, отдохните! Что это за вечные пляски? Волны плещут о берег, смеются и отвечают. Что это вы, поэты, вечно у нас допытываетесь? Куда мы бежим? Зачем бьемся о берег? Зачем шумим и пляшем, как безумные? Мы свободные, веселые волны. Нам нет никаких препон. Наша мать – бездна. Цель нашей жизни – любовь. Мы обнимаем утесы, целуем берега и умираем счастливыми. Нам нет никаких препон, да здравствует свобода! Бегут волны, бегут по безбрежному морю, будто шаловливые молодые девушки, распевая дикие свободные песни.

нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас на широкой площади, убивали нас, но в крови горячечной подымались мы, но глаза незрячие открывали мы.

0: Шел 1922 год. Дальний Восток оставался последним пристанищем белых. Они захватили Приморье и окружили Хабаровск. Это была пестрая армия. Здесь были английские френчи и французские шлемы, чешские кепи и русские папахи. С Колчаком они отступали через всю Сибирь, прошли с Семеновым Забайкалье. Белые шли отчаянно и слепо. Дальше идти было некуда. Это был их последний рубеж. Игра кончалась. Попасть туда, в чужой тыл, было трудно.
1: Разрешите?
2: Вызывали?
1: Прошу.
3: Итак, Безайс и Матвеев?
1: Да.
2: Так точно.
3: Ну что ж, рекомендации у вас отличные. Именно таких боевых ребят мне и нужно. Знаете, зачем я вас вызвал?
1: Нет.
2: Пока еще нет.
3: Вот карта. Обратите внимание, все Приморье занято белыми. Хабаровск наш, но он с трех сторон окружен. Ваша задача проникнуть в тыл по ту сторону фронта. Там сражаются партизанские отряды. В городах подпольные группы. Партийный комитет в тайге.
1: Вот это размах, а.
3: Да, весть оттуда приходит очень редко. Люди работают в чрезвычайно трудных условиях.
2: А как мы туда проберемся?
3: Поедете поездом до Хабаровска.
2: Так.
3: Там вам дадут проводника и переправят через фронт. Дело очень серьезное.
2: Понятно.
1: Ясно.
3: Вот вам документы и деньги. Прошу. Здесь несколько тысяч японскими йенами. Все это с рук на руки передадите партийному комитету. Итак, ваша задача. Переходите линии фронта, переправляетесь на ту сторону, являетесь к руководству местного.

0: Вязайся, нам все-таки чертовски повезло, а? До Читы мы ехали в такой тесноте, что я не мог вынуть руки из кармана.
1: А теперь одни в целом вагоне.
0: В вагоне? В каком вагоне? Это же дворец на колесах. Вагон-клуб.
1: Матвеев, это сказка. Это Ганс Христиан Андерсен.
0: Ехать и спать на сцене, а? Среди декораций.
1: Дорогой, многоуважаемый клуб. Мы с честью проводим тебя до Хабаровска. Можешь на нас положиться.
0: А мы на тебя. Бизайс, это же счастье, что нам доверили его сопровождать.
1: Матвеев, слушай, я тебе сейчас сыграю марш.
0: Я тебя умоляю, оставь рояль в покое. Ведь не знаешь ни одной ноты. Бизайс, прекрати. Ну прекрати, невозможно.
1: Эх, Матвеев, Матвеев, такое бывает один раз в жизни. Все ломается пополам. Ну, вот взять меня, например. Сидел я тихонько, работал. Потом отбирал убежавшие буржуазии диваны, семейные альбомы, велосипеды и прочие материальные ценности. Потом поехал отбирать у подлой шляхты город Варшаву. Ну, этим, правда, занимались все. А теперь... Знаешь, я, честно говоря, еще не совсем освоился с новым положением.
2: Да.
1: Мне странно, старина. Точно дело происходит в каком-то романе, и мне хочется заглянуть вперед, вперед, в оглавление хотя бы. Скажи, а у тебя ничего не шевелится там внутри?
2: Нет, всякая работа хороша.
1: Врешь.
2: А чего мне врать?
1: Притворяешься толстокожим. А на самом деле и тебя тоже пронимает.
2: Да-да-да. Я знаю, чего тебе хочется. Тебе не хватает боевого клича или какой-нибудь военной пляски.
1: Может быть, не хватает.
2: Ну, а я безнадежно нормальный человек. Понимаешь? Больше всего я забочусь о шерстяных носках. А ты мечтатель.
1: Милый мой, все люди мечтают. Да когда человек перестает мечтать, это значит, что он болен и что ему надо лечиться.
2: Да.
1: Ты меня извини, Матвеев, конечно. Но Маркс, наверное, был умнее тебя. А я уверен, что и он мечтал, именно мечтал о социализме и хорошей потасовке. Время от времени он, наверное, отодвигал капитал в сторону и говорил Энгельсу: «А знаешь, старина, это будет шикарно!»
2: Ну ладно, ладно. Ты скажи лучше, куда ты засунул банку с какао, а?
3: Какао.
2: И пошуруй печь.

0: Нет, Матвеев, наше время я не променяю ни на какое другое. Ведь ты подумай, тысячи людей готовили революцию, работали для нее как бешеные, надеялись. Многие из них даже умерли, ничего не дождавшись. А нам с тобой все это досталось. Нам и тем другим, которые родились вовремя. Наше время самое блестящее, самое благородное время, ты пойми. Коммунизм будет продолжаться, может быть, сотни лет, а эти годы уже кончаются, и мы сейчас с тобой гонимся за ними, чтобы взглянуть на них последний раз. Это последнее свидание. Они уходят, и 18-й, и 19-й, и 20-й, их дело кончено. Они стоят в передней, надевают калоши и говорят: ну, ребята, всего хорошего.
1: По вечерам даже Матвеев оттаивал, и они говорили друг другу то, о чем обычно мужчины молчат. Самое задушевное, сохраняемое только для себя. У них было одно общее слово, которое связывало их почти кровным братством. Это было хорошее, мужественное слово, каких немного в человеческом языке. В нем звучало эхо старых ушедших годов, согретых прекрасным гневом и лучшей кровью. В памяти вставали люди в косоворотках, в старомодных пиджаках, имена которых звучали как клятва. И Безайс чувствовал, что на его мальчишеское с веснушками лицо падает их большая тень. Ему было 18 лет, и молодость бродила в нем, как зеленый сок. А в общем и целом мир для них был прост. Они верили, что мировая революция будет, если не завтра, то уж послезавтра, наверное. Жизнь обнажалась до самых корней и стала удивительно ясной. Остались только самые необходимые, основные слова. Безайс взялся как-то читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитав до конца, он удивился. «Боже мой», — сказал он, — «сколько разговоров всего только из-за одной старухи». Дорога растягивалась, как резина. По расчетам, они давно уже должны были быть в Хабаровске, а поезд еще кружил по безвестным полустанкам между гор и снега, и казалось, что Хабаровска нет вовсе, что рельсы идут в бесконечность, в мороз, в туман. Первые дни они стояли у окна и любовались природой. Небо было густо-голубого василькового цвета, лес зеленел сочной зеленой краской на коричневом камне. Они старались не пропустить ничего и, прижавшись к стеклу, удивлялись каждой мелочи. Так прошли первые дни. А потом наступило дикое скучище, которое сводило челюсти зевотой и разламывало плечи.

0: Мизась.
1: Куда?
0: Прошу тебя, перестань, а?
1: Ну, а что ж делать-то? Все равно делать нечего.
0: Ну, делай что-нибудь другое. Ну, надоел твой чижик.
1: А мне ты надоел.
0: Ой, я буду спать.
2: Спать изо всех сил. И тебе советую то же самое.
1: Поразительно. Вот человек. Спит, как сурок.

0: Oho.
1: Tě trať.
0: Tak, tak. Posmotrím.
1: Don ведет дневник. Так. Интересно. Дон, оказывается, в Чите не дремал.
2: Ай, Матвею.
1: Письмо.
3: Это же подло бросаться на человека сзади.
4: Скотина!
3: Сам ты скотина. Ты что, с ума сошел?
4: Ты поговори еще.
3: Могу ли я узнать, товарищ Матвеев, о причинах вашего поведения? Мне очень, конечно, неприятно. Не сочтите меня назойливым, но, по-моему, вы мне разбили затылок.
4: Ладно, заживет твой затылок. Это нечестно. Читать чужие письма и дневники. Коммунисты так не делают.
3: А коммунист, хватит, пожалуйста. Нечестно, это мораль засижена мухами. Коммунист, общественный работник, у него все на виду. А вот влюбившийся обыватель, он распускает слюни и ведет дневник. И бросается на людей. И вообще, ой, становится ослом.
4: Ладно, ты бы заткнул рот, знаешь?
1: Что?
4: Ну как там, затылок твой? А?
1: Мне плохо видно.
4: Ну покажи. Ничего, заживет.
1: Заживет. Слушай.
4: Ну?
1: Она хорошенькая.
4: Отстань.
1: Матвеев, расскажи, пожалуйста.
4: Ну, что рассказывать? Ну, помнишь, когда мы остановились в Чите, нам сунули билет на студенческий вечер.
1: Ну да, ты же все хотел, чтобы я пошел вместо тебя. Не везет.
4: Но когда я туда пришел, какой-то студент объяснял с эстрады, что его заела среда.
1: Так.
4: Я пошел в читальню. Ну вот.
1: Там.
4: Там я и встретил его. Самый красивый – это глаза. Черные, с длинными ресницами. И вообще она такая, ну, стройная, стриженные волосы. Ну вот, мы познакомились. Мы встречались

0: медведь. Опять наступил мне на ногу.
1: Лиз, да я не привык ходить с женщинами.
0: А чего?
1: Да так как-то, знаешь, не выходило.
0: А может быть, они с тобой не ходили?
1: Нет. Правда, да они мне самому не нравились.
0: Ох.
1: Ну, правда. А что ты здесь делаешь? В Чите?
0: Учусь в институте и работаю. Работаю в женотделе, в мастерских Чита вторая. Я ругалась в райкоме, чтобы меня не назначали на эту должность.
1: Почему?
0: Нет, не люблю я возиться с женщинами. Это ужасно.
1: Да?
0: Ну, вечный разговор о мужьях, о детях, о болезнях. Надоело. Это нагоняет на меня тоску. А сама я из Хабаровска. Скоро еду туда. Там у меня мать. Там хорошо. Там я свободна. Мать у меня ходит по струнке.
1: Ну да.
0: Да, я ей так сказала. Мама, ты меня связываешь по рукам и ногам. Ну, это когда она стала говорить, что я прихожу в час ночи.
1: Так.
0: Да. У меня есть работа, есть новая среда. И я буду приходить домой, когда захочу.
1: Ну, она?
0: Она. Она, конечно, начала плакать. А на другое утро она была как шелковая.
1: Лиза, а когда ты туда едешь, а?
0: Послезавтра.
1: А ты не могла бы поехать попозже? Через неделю там?
0: Нет, не могу.
1: Жалко, а то поехали бы вместе.
0: А у тебя есть родители?
1: Есть. Отец и мать.
0: А у меня только мать.
1: Ой, слушай, да? У вас в Хабаровске тоже такой мороз, а?
0: Нет, у нас в Хабаровске теплее. А здесь я мерзну ужасно. Ой. Пальцы как лед. Вон, смотри.
1: Давай, я их согрею.

0: теперь ты будешь говорить, что ты меня любишь?
1: Да, люблю. Очень.
0: Так не бывает. Нельзя влюбиться с первого взгляда.
1: Можно.
0: Самое важное в жизни – работа. Потом еда, потом отдых. И, наконец, любовь. Без первых трех вещей жить нельзя. А без твоих поцелуев я могла бы обойтись.
1: Не мог.
0: Но ведь вчера ты даже не знал, что я есть. Как же ты обходился?
1: Ну и что из этого? Знаешь, я бы тогда тоже влюбился.
0: Правда?
1: Честное слово.
0: Ну, прощай. Скоро рассвет. Так ты не забудешь адрес в Хабаровске?
1: Нет, не забуду. Лиз, а ты... Ты забыла сказать мне одну вещь.
0: О чем?
1: Ну, что ты меня любишь. Ты так и не сказала мне это.
0: Люблю. Люблю очень. Ты доволен?
1: Да. Да. Ну, покойной ночи.
0: Да.
1: Моя дорогая.
0: Покойный.

0: Ну вот, Бизайс, мы решили, что я встречу ее в Хабаровске, и мы поедем в Приморье вместе.
1: Блестяще. Блестяще.
0: Да?
1: Мы только еще едем, а тебя уже ждет она. И плачет. И плачет. Думает, что ты попал под поезд.
2: Скучает, может быть, но не плачет. Она не из таких.
1: Ты готов, голубчик мой Матвеев. Она тебя пришила, и ты женишься.
2: Ну, Бизайс, ты же ничего не понимаешь. Ну, совсем ничего не понимаешь. У нас будут товарищеские отношения.
1: Я знаю эти товарищеские отношения.
2: Да много ты знаешь. Это просто сознательное отношение к вещам. А вот ты бы как раз хотел эдакую восторженную бабищу со слезами, да-да, с клятвами, с локонами на память. И вообще весь этот уездный роман, это вот в твоем духе.
1: Черт его знает, чего мне хочется. Наверное, я был бы не против, чтобы она поплакала, назвала меня ангелом.
2: Во-во-во.
1: Словом, пусть они будут передовыми, умными, без предрассудков, но пусть они не теряют способности краснеть.
0: Было темно. Может, она и покраснела.
2: Ну ладно, Бизайс. Знаешь, давай спать. А? Уже ночь. Давай спать.
3: Спать он любил, как любил есть, как любил работать. Он был здоров и умел находить во всем этом много удовольствия. В строю он всегда был правофланговым, а когда надо было перетащить шкаф или выставить из клуба хулигана, то всегда звали его. Он смотрел на мир со спокойной улыбкой человека, поднимающего 3 пуда одной рукой. Но было у него и слабое место – родители. Всякий раз, когда он приходил домой в низкие комнаты с тополями и вишнями под окнами, ему становилось как-то совестно и тоскливо. На каждом митинге, где он выступал, он видел отца в мешковатом праздничном пиджаке и мать в шали с цветами. Они сидели смешные, торжественные, распираемые гордостью за своего необыкновенного, умного сына. Мысль о сыне помогала им жить, а он ничего не мог им дать. Его время и мысли целиком отнимала работа, и перед стариками Матвей всегда чувствовал себя неловко и совестно. А вот теперь в его жизнь вступило что-то новое после встречи с Лизой.

0: Он помнил все до малейших подробностей. И все это было необычайно важно для него. И хруст ее шагов, и морозное молчание ночи, и слабое пожатие тонких пальцев.
1: Матвеев! Матвеев, вставай ты!
2: Ну что?
1: Да мы поезд проспали! Он ушел!
2: Подожди, кто ушел?
1: Поезд! Поезд, нас отцепили!
2: Ой, куда ушел поезд? Подумайся,
1: я тебе говорю. Почем я знаю, куда он ушел? Наверное, в Хабаровск.
2: Ой, Безайс, ну да чего ты мне надоел?
1: Вставай, вставай скорее!
2: Отстань ты, не разыграешь! Я знаю все твои штуки!
1: Да честное слово я тебе даю! Вагон один! Посмотри сам!
3: Кто отцепил вагон?
4: Дежурный по станции.
3: Да как он? Как он посмел?
4: Говорит, рессора лопнула, вагон осел на один бок. Могла быть авария.
3: Почему нас не разбудили?
4: Вот и я его спросил об этом же.
3: Что он сказал?
4: Он говорит, отцепили на рассвете, вагон был заперт, вот он и отцепил. Вагон все равно не мог идти дальше.
3: Сукин сын! Что он наделал, сукин сын? Да мы его расстрелять мало. Ах ты, зачем? Зачем я запер вагон? Так, когда следующий поезд?
4: Этот скотин дежурный сказал, что поездов вообще не предвидится.
3: Подожди. Слышишь?
4: А ну, пошли.
3: Пошли.
5: Бронепоезд!
3: Ну, теперь не зевай!
5: Товарищи!
3: Товарищи, можно к вам, а? Отстали мы от поезда!
6: Да здесь боеприпасы!
7: Идите в последний вагон!
6: Куда идите?
3: Ясно! Спасибо!
5: Скорее! Сюда!
8: Вы кто будете?
5: Товарищи! Командированные мы, отстали от поезда.
9: Документы есть?
5: Есть, есть документы, есть.
9: Ну лезьте, лезьте, лезьте.
5: Ну лезьте тогда, лезьте.
10: Ну и ну. Знаешь, прям как сельди в бочке.
11: Ладно, в тесноте да не войдите.
6: Слушай, Майба, а ну спроси, кто такие, а?
5: Откуда едете?
6: Мы из Москвы. Располагайтесь. Вот тут, в обществе этой дамочки, не возражаете?
12: Садитесь, пожалуйста.
6: Если вы заскочили в мой вагон, дамочка, то будьте покойны. Эй, Ехим!
13: А что?
6: Убери подсумок. Он тут дамочке бок насквозь протолкал.
13: Сделаем.
12: Спасибо.
6: Гармонь, давай. Ты не покупай мне шубу зимой, блохи заедять. А купи ты мне калоши, пускай люди поглядят. Ничего.
12: Не трогайте мой платок, пожалуйста.
6: Я же так, тихонечко.
12: Да отстань.
6: Гармонь, давай. Как у наших у ворот проходил теленочек, ухватил я за хвост, думала миллионочек.
12: Отстаньте!
6: Ты чего пугаешься? Я ведь так, какая строгая.

Тина, похожие на сердце. Гривы и хвост были, как ночь, черные. Тяжелые мускулы с путанными клубками ходили под кожей. Зато его конь всегда шел прямиком, со страшной силой, которую ничто не могло остановить. Они вместе прошли много верст и очень привыкли друг к другу. Потом убили коня утром около реки на желтом песке. Он умирал страшно, как человек, точно силясь сказать что-то. Навсегда остался в жизни Матвеева взгляд его темных глаз.

0: Фух, сколько снега, а?
1: Подъедем!
0: Эй, что?
1: Ты где? Тебя что, выжибли тоже?
0: Вот сволочь, они что, перепились, что ли? Я ничего не видел, я ж спал. Ты что, стрелял?
1: Да нет, не успел я. Так двинули меня по голове.
0: Из-за этой девчонки?
1: Да не ругайся, ты, она испугалась, а
0: да
1: я...
0: Да тебе какое дело, идиот!
1: Ну, этот желтоглазый совсем обнаглел. Ой. Беззащитная девушка,
0: да
1: не мог...
0: Да ведь тебе партийное дело поручено, дураку. Понимаешь ты это, а? Лезет со своим благородством...
1: Да ни при чем я тут вообще? Во всем виновата эта дура. Не мог же я...
2: Тише, ты, легче. Она вон сидит сзади тебя.
3: Если вы считаете меня дурой, и сидели бы спокойно. Я сама выпрыгнула.
0: Ну ладно, ладно, ладно, ладно, ничего, ну. Ой. Так, хоть разглядеть вас. Вас как зовут?
3: Варя.
0: Ну а что, Варя, до станции далеко?
3: Не знаю. Может быть, лучше вернуться назад? На ту станцию?
0: Пойдем вперед. Ах ты, черт, ну какая глупая штука, а?
3: Ой, это все из-за меня.
0: Ну ладно, бросьте вы, ну из-за вас, ну что из этого-то сейчас?
4: Она тут ни при чем, понимаешь, это я во всем.
0: А ты вообще молчи.
4: Хорошо.
0: Ты можешь идти?
4: Могу. Но, по-моему, лучше развести костер, остаться здесь до утра.
0: Да.
4: У костра.
0: Никаких костров. Так скорее замерзнем. Надо идти. Идемте, пожалуйста.
3: Холодно. А вы в ботинках. Ну, как вы дойдете?
0: Да ничего, как-нибудь дойду. Лизайс, да не спи ты!
4: Ну, не сплю я, не сплю.
1: Ой, как я есть хочу.
0: Ну, ладно. Потерпи немного. Ну, пошли. Варя. А как вы-то очутились в этом вагоне, а?
3: Ездила в Благовещенск к подруге. Она выходила замуж.
0: Угу. А сами откуда?
3: С Хабаровска. У меня там мама, папа, два брата.
0: Понятно.
3: Слышите?
0: Да.
4: 6-дюймовка.
0: Выстрел и разрыв. Обязайся. Не очень далеко.
4: По-моему, верст 40.
0: Послушай. На станции, где нас отцепили, дежурный сказал, что до Хабаровска 50 верст. Это фронт.
4: Да, но в какой же стороне? Уж очень хорошо слышно.
3: Смотрите. Кто-то идет.
4: Это, наверное, какой-нибудь дорожный мастер.

0: Здравствуйте!
1: Здрасте!
2: Здравствуйте!
0: Скажите, пожалуйста, далеко до станции, а?
1: Так ведь это смотря до какой. Станций много.
0: Ну, а до самой ближайшей?
1: Ну, верст, может, 10, а то и все 15.
3: Ого!
1: А сегодня вам не дойти к такому снегу. Ночевать придется.
3: Ну, вот видишь, я ж говорил, Матвей.
0: Да подожди,
3: костер.
0: Ну, подожди ты, ну. А вы-то со станции идете?
1: Нет, я так, у меня лошади понесли. Товар вывалили, сани перевернули.
0: Ага.
1: Вы помогите мне, а, молодые люди, а я вам заплачу.
3: Ладно, Матвей, давай посмотрим.
0: Пойдем, Безаев. А это вот, вон там он, это ваши лошади, да?
1: Мои.
0: Ага, и тюки в снегу.
1: Мои.
0: Ну что ж, хозяин, может, мы вам и поможем.
3: О, а вы куда едете, а?
1: Я в Хабаровск.
0: Ну, так довезете нас до следующей станции.
3: Конечно.
0: А мы вас вытащим.
1: Не, это я не могу. Всей душой бы, но не могу.
3: Это почему же так?
1: Так ведь если б я по своей воле ездил, то, конечно, я ведь на службе. Мне нельзя такой крюк давать.
3: То есть?
1: Ну, я скупщик. Понимаете, от торгового дома Чурина. За пушниной езжу по деревням. Не, мне некогда.
0: Понимаю. А когда будете в Хабаровске?
1: Завтра к вечеру.
0: Ну и вот хорошо, идет, все в порядке. Мы с вами до Хабаровска едем.
3: Да что скажешь, Безаев, по-моему, едем.
1: Да что вы, тут лошаденки-то заморены, а вас трое. Не, я уж лучше заплачу, молодые люди. Что все хорошо и без всякой обиды.
0: Ну что ж, хозяин, тогда других ждите. Нам тоже некогда. Пошли, Варя.
1: Погоди, куда же он?
3: А что?
1: Странный у вас характер, молодой человек. Ну ладно, за 20 рублей. Извольте, свезу.
2: Ой, дорого-то как.
0: За 20? Нет. 5 рублей.
1: 5 рублей.
0: Ага.
1: Странный вы, молодой человек. Ну, кто повезет за 5-то рублей?
3: Ну и?
1: Ну, нет.
0: Варя,
1: нет.
2: Пошли.
1: Ну, ладно. Стоп. Ладно. Хорошо. Едемте. Слушайте, только деньги вперед. Ну, ехала, милая.
0: Послушайте, вы сказали, что ваша фамилия Жуканов.
1: Точно. Жуканов.
0: Ага. А вы не знаете Жуканов? Хабаровск сейчас кто? Белый или красный?
1: Белый.
0: Давно они заняли Хабаровск?
1: 3-го дня заняли. Ну, веселей, милая.
4: Матвей, кажется, мы влипли.
5: Все равно надо добраться до Хабаровска.
4: А документы как? Порвать?
5: Да ты что, порвать? Рвать нельзя. Когда мы пойдем к своим, как мы докажем, что мы свои?
4: Что делать? О, Безаев.
5: Ну-ка, давай сюда документы. Давай, вот сюда, вот. В сани спрячь, понял?
1: А зачем обшивку отрываете, молодые люди?
0: Да ты не беспокойся, отец. Мы деньги прячем.
1: Ой, молодые люди, смотрите, не подведите меня. Вы сами собой, а я за что должен страдать? А я человек больной. Меня арестуют, я умереть могу.
4: Не беспокойтесь, папаша.
1: Ну-ну, вы смотрите.
2: Ой, кто-то едет.
1: Это солдат какой-то из обоза.
5: Безаев. Погоня. Синий с двумя полосками. Это белый.
4: Понял.
3: Жуканов, давай. Давай, Жуканов, погоняй. Эй, дядя! Далеко до Жирховки.
1: А рукой подать. Доедьте-то ко мне и направо.
3: Закурить найдется, дядя?
1: О, пожалуйста, а в чем разговор? О, пожалуйста, сам был, но действительно сочувствую. А может, ветчины хотите, а? Возьмите ветчины.
3: А что, давай ветчины.
1: О, пожалуйста. Ну, как тут дорога? Сейчас, а? Спокойная. не балуют, а?
3: Бывает всяко.
1: А, вот я и мыслю, как бы чего не вышло.
6: Зачем это вы все мыслите, Жукан?
1: Как это зачем?
6: Поехали!
1: Зачем? Мало ли что, партизаны или красные пойдут в наступление. Знаешь, ты попадешь в самую толчею.
5: Да подожди, Жукан.
1: Вот я через это и беспокоюсь.
6: Ничего, ничего, поехали, поехали.
1: А знаете что? Я лучше с вами вернусь, господин солдат.
5: Ты что?
1: Да,
5: все.
1: Пережду в Жерховке денька два, а потом в Хабаровск.
6: Позвольте, Жуканов, а мы же договорились.
1: А вы идите пешком. До Хабаровска недалеко.
5: Да это черт знает что.
1: А черт вы не чертыхайтесь, вы не чертыхайтесь. Ничего такого особенного нет.
6: Послушайте, Жуканов. Ну, слышите, оставьте. Оставьте, пожалуйста.
1: А что мне оставлять? Что мне оставлять? Мне нечего оставлять.
3: Да, ну чего, едете что ли со мной, аль нет? Ну чего у вас-то?
5: Ну хорошо, хорошо, Жуканов, мы пойдем. Ну, отъедем немного. Нам нужно вынуть деньги и бумаги. Дайте нам эту возможность.
1: Какие деньги? Какие деньги?
5: Ну,
1: Жуканов. О, это что? Пятерку-то вы мне дали, да? Нате вот. На, берите, пожалуйста. Подавитесь своей пятеркой.
5: Да тише, пожалуйста. Деньги и бумаги у нас.
1: Ха-ха, чистая комедия, а? Какие-то бумаги с меня требуют.
6: Какие бумаги? Идиот, Жуканов, вы сволочь.
1: Я не рад, что связался с ними, господин солдат. Чудаки какие-то.
5: Прекратите, Жуканов.
1: Уходите вы с Богом. Отвяжитесь от меня. Шепчется, шепчется.
5: Дайте нам незаметно взять деньги и бумаги. Слышите, бросьте эту игру.
6: Прекратите, Жуканов.
1: Уходите, пока целый. Поберегите головы.
5: Жуканов.
1: О деньгах не думайте. Деньги хозяина найдут.
6: Вы кто такие? Документы у вас есть?
5: Да нет, нет документов.
1: А у меня есть документы. Вот,
6: давай-ка.
1: Вот, пожалуйста, вот паспорт. Пожалуйста, вот метрическая выпись. Вот удостоверение торгового дома Чурина.
5: Слушай,
1: пожалуйста.
5: Ты, Жуканов.
1: Ты на меня не тыкай. Я 48 лет, Жуканов. Шел он из моих саней.
5: Да ты что?
1: Слышь, господин солдат.
5: Жуканов?
1: Господин солдат, да что же это такое, а? Какие-то люди без документов, нахалом, залезли в сани и не вылезают.
5: Вы что
3: делаете? Руки вверх! Сейчас я буду вас стрелить.
5: Господин солдат, ну...
3: Молчать! Вот я... Молчать! Ты чего? Чего это? Зачем баба тут?
5: Ну ладно,
6: она... Ну что тут страшного?
3: Руки! Я вас...
5: Да, господин солдат, ну позвольте...
3: Не позволю, заворачивай в штаб, они вам покажут...
5: Ах, ты! Съел, а? А ну, уходи, дурак! Уходи!
3: Сразу и драться! Слово нельзя сказать! Винтовку-то отдай, дядя! Дядя! Отдай винтовку!
5: А, черт побери этого осла, орет во все горло, а?
2: Отдайте ему, отдайте ему!
6: Затвор, кинь ему затвор!
5: Ах, держи! Погоняй, Жуканов!
6: Вперед!
5: Ну, давай,
6: гели! Тебе говорят!
5: Возьми у него лошадь!
1: Подождите, вы мне лошадей запалите!
5: Ишь, кура! Но!

0: Зачем в тайгу сворачиваете? Мне не сюда, мне вон туда.
1: Да ладно, тише ты.
2: Валя. Валя, мы сейчас придем. Вот возьми наган. Возьми.
3: Давай.
2: И стереги его.
3: Хорошо.
2: Смотри, чтобы не сбежал.
3: Не убежит.
1: Бежайся.
2: Пойдем-ка на минутку.
0: Погоди. Погоди. Скажите ей, чтобы она на меня револьвер не наставляла. Она убить может, не умеючи.
4: Сидите, дяденька, сидите.
1: Ничего, не убьет. Пойдем, Бизайс.
5: Иду, иду.
6: Ты знаешь, Матвеев, ты молодец. Поздравляю.
2: Ну, ладно, пустяки это. Главное, знаешь, главное не волноваться. Вот и все.
6: Нет, ты вел себя просто прекрасно. Я восхищен. Ну, убей меня, Бог.
2: Ну, не будем мы об этом. Ты тоже держался хорошо.
6: Да ну, просто.
2: Бизайс, нам сейчас надо спешить. Понимаешь? Каждую минуту кто-нибудь может встретить этого солдата. Если это станет известно в Хабаровске раньше, чем мы туда приедем, нас поймают. Надо скорее, скорее в Хабаровск.
6: Правильно. Так чего же мы тогда ждем? Зачем ты свернул в лес?
2: Как зачем? Ты что? А Жуканов?
6: Верно. Ах, какая же сволочь он, а? Ты заметил, какие у него жилы на руках?
2: Ты понимаешь, что он нас выдаст при первом удобном случае?
6: Точно. Давай выбросим его из саней на все четыре стороны.
2: Да ты что? Ты что, Бизайс? Он же знает наши фамилии. Он знает нас в лицо. Ты что? Видишь ли, нам надо от него избавиться.
6: Ну как?
2: Ну как? Как-нибудь уж.
6: Да может он и не выдаст, ведь теперь он так напуган, что...
2: Ну хорошо, а если выдаст?
6: Ну, ладно, ладно. Ладно, я согласен.
2: Сейчас же.
6: Ну конечно.
2: Вот на этом самом месте.
6: Может, на этом. Ну, какая мне разница, мне все равно.
2: А ты что думаешь-то, а? Я это буду делать?
6: Да, Матвеев, голубчик, правда. Я хотел тебя об этом просить. Честное слово, я не могу. Я как-то.
2: Ах! Ах, ты не можешь! Ты не можешь! А я, значит, могу?
6: Матвеев, ну.
2: Ты. Фу, ты нюня, проклятый, а? Ты сиди у мамы. Сиди у мамы и пей чай со сдобными булками.
6: Неприятно стрелять в лысых людей.
2: Так, может быть, позвать Варю вместо тебя?
6: Оставь! Если бы речь шла о драке, я бы слово не сказал.
2: Тише!
6: Ты что, может быть, мне не веришь?
2: Вот что я тебе скажу, Бизайс. Есть порода людей, которые всегда норовят остаться чистенькими. Они охотно принимаются за все, при условии, что грязную часть работы сделает кто-то другой. Им непременно надо быть героями, совершить что-нибудь блестящее, какой-нибудь подвиг. Зачем им колоть дрова на субботниках, когда можно взрывать броневики? Такие люди бесполезны, потому что подвиг бывает раз в жизни, а то и вовсе не представится случая. А грязная работа бывает каждый день. Ты что? Ты, кажется, обиделся.
6: Ну что ты, я растроган до слез твоими нравоучениями. Ну, почему же это ты сваливаешь все это на меня? А ты сам?
2: Что?
6: Кто?
2: А я не отказываюсь.
6: Ну?
2: Ну, просто не хочется. Ну, да и одному, это же как-то не то. Ну ладно, если ты отказываешься, знаешь, я обойдусь без тебя.
6: Ничего, я не отказываюсь. Вместе так вместе. Око за око. Так и надо.

0: Вы еще молоды, барышня. Учить меня. Да. Да и я стар, чтоб переучиваться. Вот вы говорите деньги. Но они же не ваши. Партийные. А это все равно, что ничьи. Шальные. А, товарищ Матвеев!
1: Варя, давай наган.
0: Вот видите, я не убежал, никого не грабил, не убивал.
1: Ну, пойдите-ка сюда, Жуканов.
0: Куда?
1: Сюда, сюда, на минуту.
0: А зачем это?
1: Сейчас узнаете.
0: Нет, нет, нет, вы скажите, зачем?
1: Идите вперед, по тропинке.
0: Пожалуйста, пожалуйста. А я что, я никого не грабил, не убивал. Иные там набезобразничают, вот, а потом убегают. А мне зачем убегать? Едем, залезай в сани скорее.
2: Вы убили его?
0: Убили.
2: Не понимаю, как это вы могли? Убить человека?
3: Отстань ты, чего ты пристала?
2: И тебе не жаль?
3: Да подумаешь, важность какая. Одним подлецом на земле меньше. Он получил свою долю сполна, таких и надо убивать.
2: Перестань!
3: А тебе что, жаль? Он бы нас выдал. Убили, прекрасно.
2: Перестань, пожалуйста.
1: Вязась, на дороге никого нет. Можно ехать.
3: Ладно. Да!

0: уже стемнело, когда Матвеев, Безайс и Варя подъехали к Хабаровску. Дорога была накатанной, но лошади устали и бежали тяжело. После черного леса город казался огромным. Здание электростанции горело красивыми квадратами больших окон. И уже чувствовалась торопливая жизнь, шорох шагов, дыхание людской толпы. Безайс правил, Матвеев и Варя сидели сзади, согнувшись от холода. Иней осел на них толстым слоем.
1: Да! Да!
2: Безайс, Безайс, слышишь?
1: Ну?
2: Если они остановят и попробуют задержать, ты гони лошадей, черт с ними. Что будет, то будет. Удерем, и все.
1: Хорошо! Да!
3: Ой, уже совсем Хабаровск! Видите, вон справа бульвар, а там дальше вон наш дом. Ой, что будет с мамой?
1: А что с нами будет?
3: Ой.
1: Да.
4: Раскочим.
3: Ну, а если нет?
1: Да ладно, все там будем.
3: Где?
4: Да ничего, ничего, ты не болтай. Караульная служба у Белых поставлена скверно.
1: Ой. Будем надеяться.
3: Ой, мама.
4: Который час?
3: Без четверти девять. Ой, комендантский час.
1: Да. Да!
5: Да!
3: Ой.
5: Кто едет?
1: Ой. Свои!
5: Кто такие?
1: Местные мы! Хабаровские жители!
5: Вы кто?
6: Да сказал же, ребят, хабаровские мы!
5: Откуда едете?
6: Ага, пропустите нас, будьте любезны! Мы из Жирховки едем!
1: Заводите лошадей во двор, раньше утра в город въехать нельзя.
6: Ну, подождите, ну мы ж здешние, ну... Здешние, ну пропустите, пожалуйста.
1: Мы ведь из Жирховки едем, а?
5: Да въезд только по разрешению коменданта. Ночь переночуете здесь.
6: Это как? Да нет, как же, ребят, ну...
1: Ничего не можем. Заводите лошадей.
3: Ой.
2: Да погоди ты.
6: Сделайте удовольствие, а? Пропустите нас. Я больной человек, право, мне нельзя так. Ну, да и дома ждут.
5: Ну. Не сдохнешь.
1: Матвеев, ну!
2: Ой. Эх, гони!

0: ты погляди на Матвеева!
1: А, что ты?
0: Ты что, ты с ума сошел, что ли, гонишь? Погляди, говорю, на Матвеева!
1: Говори тише! Чего ты кричишь? Что, Матвеев?
0: Да молчит он! Молчит он!
1: Убили! Матвеев!
0: Что? Что? Ой, нога у него в крови. Он жив! Ну, жив он!
1: Подожди! Ну. Подожди ты, я пульс не найду!
0: Ну что? Ну что ты молчишь, Бизаль? Ну!
1: Жив! Жив!
0: Ну!
1: Живёха, нет! Варька! Пальцами шевели! Прекрати реветь!
0: Ну.
1: Ну! Знаешь, где здесь доктор?
0: Что?
1: Самый лучший, самый дорогой доктор!
0: На набережной! На набережной хороший доктор! Только Бизаль, милая, езжай скорей! Езжай скорей! Ведь правда он

0: мне.
1: Простите, пожалуйста, доктор. Случилось несчастье. Мой брат ранен. Я заплачу любые деньги, честное слово. Только помогите, пожалуйста.
0: Но у меня сейчас нет приема.
1: Доктор!
0: Почему вы не повезете его в больницу?
1: Видите ли, я приезжий, а город я не знаю. И мне указали вас.
0: Хорошо. Ведите его сюда. Идите сюда, на диван. Разденьтесь. Вы не боитесь крови?
1: Я? Нет, не боюсь.
0: Прикройте дверь в ту комнату. И пойдите сюда. Вымойте руки.
1: А что с ним? Доктор, это серьезно?
0: Серьезно. Вы можете сосчитать пульс?
1: Я? Да.
0: Как это случилось?
1: На нас хулиганы напали. Его ударили и выстрелили.
0: Давно?
1: Примерно час назад. Доктор, почему он без памяти?
0: Потеря крови. Сколько ему лет? Он совсем еще мальчик.
1: Я не знаю, 20. 21, наверное.
0: Странно. Не знать, сколько лет брату.
1: Я забыл.
0: Хулиганы. Зачем вы к хулиганам полезли?
1: Они сами полезли.
0: А вы ушли бы от них. Вот, полюбуйтесь.
1: Перелом.
0: Болевая рана. Не кашляйте.
1: Простите.
0: Считайте пульс.
1: Я считаю.
0: Сколько?
1: Уже 361.
0: Что? Сколько?
1: 363.
0: Нельзя же быть таким бестолковым. Надо по минутам считать. Сколько ударов в минуту? Вы меня поняли?
1: Простите, понял я.
0: На часы смотреть надо, а не на меня. Чего вы пялите глаза на меня? Сколько?
1: 71.
0: Так, пока все.
1: Куда вы звоните?
0: В больницу.
1: Пожалуйста, не надо, не звоните. Я отвезу его домой.
0: Но его надо положить в больницу. Ему нужен тщательный уход.
1: Не звоните, я вас прошу. Уход будет. И самый тщательный.
0: Так, ну а теперь скажите мне правду. Где его ранили?
1: Ну я же...
0: Не обманывайте меня. Вы большевик, и он тоже большевик.
1: Слушайте, вы бросьте эти шутки. Это может для вас плохо кончиться.
0: Плохо? Вы меня убьете. Потащите в угол и придушите подушкой.
1: Посмотрим.
0: Угу. Сколько вам лет? Не забыли?
1: 18.
0: Сумасшедший, просто сумасшедший. У вас совершенно больной вид. Вы, наверное, даже сегодня не обедали. Общество, коммунизм, идеалы. Надо подумать и о себе.
2: Илья Семенович,
0: Сейчас.
1: Простите, пожалуйста, мы вам помешали?
0: Пустяки. Просто у меня сегодня именины.
1: Поздравляю вас.
0: Спасибо.
1: Сколько я вам должен за работу?
0: Какие у вас деньги? Купить себе на них леденцов.
1: Ну почему?
0: Пойдемте, поедите что-нибудь.
1: Да нет, спасибо. На улице меня дожидается девушка.
0: Тоже сестра какая-нибудь. Ну хорошо, политика политикой. А гангрены, гангрены. Так, вот что, забирайте его к себе. А завтра обязательно меня пригласите.
1: Хорошо. Спасибо.
3: Когда Матвеев открыл глаза, то вдруг разом почувствовал, что жизнь переменилась. Будто и земля, и воздух стали другими. Сбоку он увидел окно, тюлевую занавеску и ветку сосны, качавшуюся за стеклом. Он ничего не помнил. Голова была как пустая. Тело болело ноющей болью. Это было совершенно новое ощущение. Матвеев осторожно повернул голову. Около кровати сидел Безайс.
4: Безайс.
1: Здесь я.
4: Безайс.
3: А где мы сейчас?
1: У Вари. А ты что, совсем не помнишь, какой здесь вчера был переполох, когда мы валились, а?
3: Подожди. Что со мной? Почему я лежу?
1: Лежи, лежи. Привыкай к мысли, что тебе придется долго теперь лежать. Очень долго.
3: Подожди, Безарь. Что со мной?
1: Ну, в общем, тебя хватило в ногу. Ты лучше скажи, какие ты яйца больше любишь. Крутые или всмятку?
3: Да. Люблю, да. Визайс.
1: Да?
3: Деньги. Документы целые?
1: Все, все целое. Лежи, лежи. Целое. Не раскрывай.
3: Жарко. Жарко, ну. Хорошо, целое, да.
1: Ты поспи.
3: Хорошо.
1: Спи.
3: Да.
1: Как только он встанет, мы уедем. При первой же возможности.
2: Уедете? Когда?
1: Ну, не знаю, как только он встанет.
2: Почему не подождать? Когда красные придут, опять попадете в какую-нибудь историю.
1: Варвара, на это мы и шли. У тебя ведь вообще психология беспартийного человека. Папа, мама убьют. А я, знаешь ли, Варвара, видел всякие вещи. Варя, Варя, ну ты что? Ну что это значит? Ну как тебе не стыдно, правда? Взрослый, передовая, развитая девица ревмя ревет. Вчера плакала, сегодня плакала. Это входит у тебя в привычку.
2: Так уехать, оставить меня.
1: Варя, неужели? Черт возьми. Безайс, старина, она меня... Варюша, Варя, не плачь. Да не плачь, Варя.
2: Отстань.
1: Варя.
2: Отстань.
1: Варечка, мы все рискуем, понимаешь? У нас такая жизнь, ну, ну не плачь.
2: Отстань.
1: А? Успокойся. Варя, я прошу тебя, я очень тебя прошу.
2: Ну, пусти, какое тебе дело?
1: То есть, как, какое? Ну, ведь я прошу.
2: Ты понимаешь, Безайс, ну? Он даже не спросил обо мне. Вот бы словечко, Безайс, а ведь меня могли ранить, даже убить. А ему все равно, он обо мне ни капельки не думает, да, Безайс?
1: А я думал...
2: О бумагах и деньгах он вспомнил же.
1: Идиот.
2: Что?
1: Да нет, это я так. Ох, Варвара, Варвара. Какая ты все-таки глупая, честное слово. Вот тебя бы ранили, ты бы узнала, что это такое. Вот на фронте, ты знаешь, мне вырезали опухоль вот здесь под мышкой, под правой рукой. Я никого не узнавал. Правда? И неудивительно. Потеря крови, лихорадка, слабость.
2: Вовсе не потому. Я знаю, что он считает меня мещанкой и дурой.
1: Что ты? Он мне ничего такого не говорил. Я не знаю, да и глупо сейчас требует от нас галантности. Вот хочешь, я тебе покажу, как ты плачешь?
2: Ну, ходи. Ну, ходи. Ну, чего ты на меня смотришь? Ну, я уйду.
1: Да, товарищ Безайс, каждый человек может быть немного ослом, но нельзя быть им до такой степени. Почему я решил, что все эти слезы из-за меня?
4: Да-да, войдите.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, доктор.
0: Я хочу поговорить с вами.
1: Садитесь, пожалуйста.
0: Благодарю. Это правда, что он ваш брат?
5: Нет. Но это мой товарищ.
0: И все же отнеситесь к этому как мужчина.
5: К чему?
0: Я пришел к единственному выводу. Ему придется отнять ногу. Больше ничего сделать нельзя.
5: Нет. Нет. Да нет, что вы, это же невозможно. То есть как отнять?
0: Началось нагноение, кость раздроблена.
5: Нет.
0: Срастить нельзя.
5: Нет, доктор, да что вы, да неужели нельзя? Да вы же не знаете этого человека, доктор, он такой сильный, такой здоровый. Я не знаю, да это медведь, доктор. Что он будет делать без ноги?
0: Дома надо сидеть.
5: Доктор.
0: А не лезть на рожон.
5: Поймите вы.
0: Кто вас просил, кто?
5: Но ведь...
0: Вам ничего не втолкуешь, идейные мальчики.
5: Нет, что вы? Да его тогда просто лучше убить. А что, доктор? Может быть, можно все-таки не резать?
0: Не валяйте дурака. Операцию я все-таки сделаю. И вообще, это его дело распоряжаться своей жизнью. Вы меня слушаете?
5: Что? Да, да, да, слушаю. Где вы думаете это сделать?
0: Не беспокойтесь. Он будет в безопасности.
5: Хорошо.
0: А как он сейчас?
5: Спит. Спит.
6: Спросите Мезайса. Не трогайте меня, Жуканов. У вас пальцы, пальцы холодные.
7: Я тоже ранен. В плечо и грудь я тоже ранен. Заметьте это.
6: Бросьте. Вас нет. Нет вас, нет.
7: Конечно, нет. Меня убили. Вы?
6: Так умирайтесь. К черту, старый попугай. Убирайтесь. Убирайтесь.
8: Матвеев, что это ты разбушевался?
6: Это вы, товарищ военком. Я не мог догнать. У меня что-то с ногой. Как будто она есть. И нет.
8: Слушай, Матвеев, мы с тобой прошли насквозь весь Дон и Украину. Мы купали коней в Черном море.
6: Не идти мне больше в поход, товарищ военком. Не сесть на коня, на моего, с белой отметиной на лбу.
8: Красноармеец, Матвеев, это честная солдатская рана. Не каждый может сказать о себе то же самое. И ты не так уж плох.
6: Я не так уж плох. Я... Не так уж плох.
9: Матвеев выздоравливал медленно. Сознание возвращалось к нему кусками. Он уже знал, что ему отрезали ногу, но не успел ни удивиться, ни испугаться. Один раз он очнулся и тут же увидел перед собой Безайса и Варю.
2: Безайс, дай сюда тарелку.
10: Держи.
2: Ты какой
10: черт.
6: Костыли для меня.
2: Матвеев, голубчик, вот тебе каша.
9: Ну, дали бы лучше чего-нибудь мясного. Ну, не могу я эту манную кашу, опротивил. Я зверею от нее.
2: Ведь нельзя, Матвеев, ты же не маленький, съешь ложечку.
9: Я не маленький, а кормите кашей.
11: Вот что, слушай меня, старина. Ровно неделю ты будешь лежать и есть манную кашу.
9: Ты что?
11: Честное слово, дня через три после этого ты побалуешься сухарями. А если уж не будет лихорадки, то мы устроим тебе оргию из куриного бульона, рисовой каши и, я бы сказал, сладкого чая. Не падай духом. Если тебе очень повезет, дней через 10 я позволю тебе пройтись немного по двору.
9: Вязайся. Ты не зазнавайся, а то я вот сейчас встану и вышибу из тебя дух.
11: Варвара, меня изумляет забавная наглость этого негодяя.
2: Перестань.
11: Надо лежать и лежать. Я-то знаю толк в этих вещах, Варь. Мне самому пришлось их попробовать. У меня однажды была опухоль.
9: Ой, не повторяй историю о своей опухоли.
11: А что?
9: Вязайся, у меня хватит сил запустить в тебя ботинки.
11: Я хочу на это посмотреть.
2: Ну, хватит, вязать, хватит. Ну, ему нельзя волноваться.
11: Ладно. Ладно. Ну-с, друзья мои, я пошел.
2: Можно я с тобой посижу?
9: Сиди. Он делает что-нибудь в городе?
2: Не знаю. Мне ничего не говорит.
9: Но все-таки.
2: Его целыми днями нет дома. А что он должен делать?
9: Да. Надо подумать об отъезде. Не год же здесь сидеть.
2: А твоя...
9: Нога заживет.
2: Оставайся здесь, пока не придут красные. Обязательно может поехать один.
9: Варька. Какая ты странная.
2: Ты не можешь так рисковать. Не имеешь права ехать на верную смерть, слышишь?
9: Так уж сразу и смерть.
2: Вы же попадетесь при первом же случае.
9: Надо,
2: слышишь?
9: Надо ехать. Ой. Мы и так потеряли много времени.
2: Я знаю. Но если я тебя попрошу, если я тебя очень попрошу.
9: Ну, хорошо, хорошо.
2: Ну.
9: Ладно, я как-нибудь попробую.
2: Ну.
9: Варя.
2: А.
9: Варя, сейчас иди. Иди, я побуду один.
2: Хорошо. Не сердись, ладно? Но я почему-то уверена, что все будет хорошо. Слышишь? Все хорошо.
12: В эти дни Безайс встретился с одним человеком. Звали его Николай. И помог ему в этом доктор. Стоял он, казалось, от всего в стороне, но людей знал, ему доверяли, иногда прятали у него подпольную литературу. Снова начиналось для Безайса самое необычайное, самое лучшее, что было у него в жизни. По вечерам он ходил с Николаем на работу, расклеивал воззвания, таскал какие-то вещи и оружие. Поймать могли каждую минуту, поймать и убить. Это придавало его жизни какой-то новый вкус. Однажды Безайс возвратился домой неожиданно рано.
13: Ты что? Ты что? Ты что делаешь? Кто помог тебе одеться?
12: Сам, Безайс. От начала до конца. Это надо уметь. Смотри. Видел? А? Я сам дошел до окна и вернулся обратно. Вот так вот. Фух. Послушай, Безайс, будем говорить серьезно. Так дальше идти не может.
13: Что не может?
12: Надо что-то решать. Еще неделя, и я буду ходить свободно.
13: Ну что ты хочешь?
12: Ехать дальше. Что я хочу? Ехать дальше, в Приморье. Там, наверное, думают, что нас убили. Или что мы испугались.
13: Матвеев, пойми, это невозможно.
12: Оставь! Мы обязаны доехать и начать работу.
9: У меня чешутся руки.
13: Ну ведь это место черт знает где, в тайге. Туда и здоровому человеку трудно добраться.
9: Это неприятный разговор, обязайся. Но обойти его нельзя. Почему ты никогда не бываешь дома по вечерам?
13: Потому. Ну, в общем, как-нибудь расскажу.
9: Расскажу, расскажу. Хватит. Надо дело делать. Понимаешь? В общем, ты подумай об этом.
13: Ладно, я подумаю.
9: Подожди.
13: Что?
9: Подожди. У меня к тебе одна просьба, Безайс.
13: Какая?
9: Так, пустяки, ничего особенного. Помнишь, я рассказывал эту историю? Ну, еще когда мы ехали.
13: А той...
9: Да, да, а той.
13: Ну и что же?
9: Понимаешь, Безайс, все эти страсти, любовь, все это только мешает и стесняет человека, когда он занят борьбой или работой. Угу, угу. В наше время вся эта любовная чепуха только сбивает человеку с толку.
13: Так, так, так, так.
9: Но с другой стороны, Безайс, разные бывают женщины. Да, да. Женщина может быть другом, товарищем. Она не связывает мужчину и не мешает его работе. Даже наоборот. Вот та самая Лиза Воронцова. Она совсем другое дело.
13: Матвеев, не тяни. Дальше-то что?
9: Дальше ничего. Мне очень скучно здесь лежать. Хотелось бы ее повидать все-таки. Она ведь живет здесь, в Хабаровске.
13: Вот куда ты гнешь? Нет, давай не будем об этом. На улицу я тебя не пущу, да ты и сам не дойдешь.
9: Я знаю. Я знаю. До сих пор я не заговаривал о ней. Мне хотелось встать на ноги и пойти к ней самому. Теперь я вижу, что это долгая музыка. А мне очень хочется увидеть ее. Понимаешь? Очень.
13: Да. Любовь зла.
9: Безайс. Я хочу, чтобы ты или Варя зашли к ней. Сказать, что я здесь. Только и всего.
13: Варя? Чтобы она пошла к ней?
9: Ну, пойди ты. А Варя почему не может?
13: Потому что ты осел. Ладно. Ладно. Я сам к ней пойду.
9: Идти было далеко. Низкие, зарытые в снег дома предместья остались позади. Безайс вышел на длинную пустую улицу и остановился перед каменным домом с мезонином. Он постучал. Его провели в небольшую комнату.
13: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
13: Я пришел к вам от Матвеева, от моего товарища.
2: Матвеев здесь?
13: Да, здесь.
2: А чего же он не пришел сам?
13: Он нездоров. Хотя, вернее сказать, он даже ранен.
2: Ранен?
13: Да. Не надо волноваться. Ну, рана несерьезная. Правда, он уже почти здоров, честное слово. Но самое главное, не надо волноваться. Ну, это же глупо, волноваться, когда он уже почти здоров.
2: Подождите, куда его ранили?
13: В ногу.
2: Это серьезно?
13: Да нет, уже все прошло.
2: Подождите, говорите мне правду, ну же.
13: Ему отрезали ногу.
2: Отрезали?
13: Да, ниже колена.
2: Он совершенно беспомощный?
13: Да нет, конечно, он... Недавно он сам оделся и вообще... Ну, теперь я вам сказал все. Я пойду, пожалуй. Да. Я ведь не дал вам адрес. Вы придете сегодня к нему?
2: Да. Я приду. Завтра.
9: Время текло медленно, и Матвеев не знал, куда его девать. Лизы все не было. Потом он начал беспокоиться. Стемнело, когда пришел Безайс. Матвеев сидел на кровати и курил папиросу за папиросой. Ну? Ты был у нее?
13: Да.
11: Был. Все благополучно.
9: Почему же она не пришла?
11: Говорит, что не может сейчас прийти. Придет завтра.
9: Да. А что она просила передать?
11: Что придет завтра.
9: И больше ничего?
11: Ничего.
9: Без Айс. Вспомни-ка. Подумай хорошенько. Ты забыл, наверное.
11: Ну, просила передать, что ты милый, конечно.
9: Так.
11: Что она прям-таки помирает, так соскучилась.
9: Так, так, так.
11: Ну, вот и все.
9: Обязательно. Она плакала, когда ты рассказывал об этом.
11: Как белуга. Я просил ее перестать, ну что ему поделать? Плачет.
9: Да?
11: Да.
9: Честное слово.
11: Разумеется.
9: Обязательно. Это изумительная девушка, правда. Когда ты узнаешь ее ближе, ты сам это увидишь. Да-да, так-то вот, старик. Это новая женщина в полном смысле слова. Так значит, она сказала, что завтра придет.
11: Так и сказала.
9: И действительно, на другой день она пришла.

0: Этот день был точно стеклянный, весь пропитанный холодным блеском. Лед на окне был чистого синего цвета, и небо было синее, и снег чуть голубел, как свежее хрустящее белье.
1: Да-да. Войдите. Лиза. Лиза. Ну, что ж ты стоишь? Да раздевайся, ну, снимай пальто. Замерзла? Ну, как ты меня находишь? А знаешь, ты ни капельки не изменилась.
2: А ты очень.
1: Да ты раздевайся. Ну что же ты стоишь? Ну...
2: Какая милая комната.
1: Да, конечно. А чего это пятно у тебя?
2: Варила суп. Тебе больно сейчас?
1: Да ну что ты, ни капельки.
2: Почему ты раньше не прислал за мной?
1: Да я хотел сам прийти. Но они не выпускают меня отсюда.
2: У тебя бывает, доктор?
1: Да, да, бывает, время от времени. Знаешь, Лиз, тут такая скука, ну, прямо выть хочется, честное слово. Ну.
2: А как ты себя сейчас чувствуешь?
1: Я прекрасно, просто прекрасно. Через неделю-полторы мы с тобой двинем дальше. Да я еще наделаю делов. Слушай, хочешь, я тебе покажу, как я хожу?
3: Не надо.
1: Да ну подожди, ты...
3: Не надо.
1: Посмотри.
3: Не надо.
2: Извини, но мне уже пора идти, милый.
1: Почему?
2: Я выбрала столько на минутку. Мне обязательно надо быть дома. Прощай, Матвеев.
1: Ну что ты, Лиза, что ты?
2: Я хочу поговорить с тобой.
1: О чем?
2: О наших отношениях.

0: Матвеев глубоко вобрал воздух в легкие. Так бросаются в воду с большой высоты. Жизнь встала перед ним. Жизнь с большой буквы, и он собрал все силы, чтобы прямо взглянуть в ее пустые глаза.
1: Надо уметь вовремя поставить точку. Помнишь, ты говорил когда-то, пока люди еще не мешают друг другу.
2: Если бы ты знал, как мне тяжело. Ты не сердишься.
1: Я не маленький.
2: Ну, если я буду несчастна с тобой, ты будешь мучиться. Ну, не надо же.
1: А знаешь, Лиза, по совести говоря, эта история мне самому немного надоела.
2: Что ты сказал? Надоело?
1: Ну, а что, ну, это же целых 2 месяца.
2: Вот как? Я думала, ты меня любишь.
1: Ну, Лиза, ну, я не знал, что ты придаешь этому такое значение.
2: Это неправда. Неправда, слышишь?
1: Да я... Ну, я же просто забавлялся. В Чите нечего было делать.
2: Ты это сейчас придумал.
1: Ну, как хочешь.
2: А я так волновалась, когда шла сюда. Надеюсь, между нами все кончено.
1: Да, все кончено. Это был мой последний ход. Я должен был сделать его как следует.
3: Тебе можно? Ты знаешь, что я придумал? Тут должны ребята прийти.
1: Какие ребята?
3: Я все собирался рассказать тебе. Совещание будем проводить.
1: Так. Значит, ты установил связь, а мне ни слова. Темнил.
3: Ты уж извини.
1: Да. А когда они придут?
3: Уже пришли. В столовой они. Вот такие ребята. Пойдем. Я тебя представлю. Пойдем.
4: Ну что ж.
3: Они знают о тебе.
4: Пойдем.
3: Значит, товарищи, познакомьтесь. Матвеев.
1: Здравствуйте. Матвеев.
5: Здравствуйте, Николай.
6: Константин.
1: Матвеев.
7: Петр.
8: Александр.
5: Так, продолжаем, товарищи. Садитесь, Матвеев.
1: Спасибо.
5: На что же мы тогда бьем? На то, что они не удержатся. Японцы уже готовят эвакуацию. Нельзя дать им спокойно эвакуироваться. Поэтому я настаиваю, главная наша работа военная.
9: Вчера пришел эшелон с боеприпасами.
10: Так надо сообщить Кухаренко.
5: Завтра пошлем на связь Кухаренко. Он сделает главный удар по товарной станции.
9: Опасно.
6: Почему?
9: Да ведь там целый состав, 40 вагонов.
5: Ничего. Главные силы бросим на штаб. Одна группа будет резать телефонные провода. Можно поручить комсомольцам и девушкам. Они будут не так заметны.
6: Николай, можно мне?
5: Да.
6: Я против.
5: Почему?
6: Да потому что если решено, то ударить надо и по разведке. Освободить наших товарищей.
11: Верно. Важно расклеить листовки.
5: Верно, верно, товарищи, верно. Ну что ж, на этом заканчиваем. А теперь, товарищи, расходимся. Значит, договорились. До свидания, Матвеев.
4: Николай. Николай.
5: Да.
4: А как же я?
5: Но ведь у вас это самое... Вы же больны?
4: Да нет. Теперь я здоров. Почти.
5: А
4: это... Ну... Ну, немного мешает.
5: Смотрите, работенка не из легких.
4: Ничего, бывало и хуже. Да я не так уж плох.
5: Знаете что?
4: Да.
5: Вы давайте укрепитесь немного, потом подумайте.
4: Нет. Нет, подождите. Новая нога у меня не вырастет. Берите, какой я есть, вместе с костылями. на какую угодно работу, все равно.
5: В том-то и дело, что подходящей работы нет.
4: Не может быть. Ну, хорошо, давайте неподходящую. Да не смотрите вы на мою ногу, ну не смотрите вы на нее, это ничего.

0: Скажите прямо, берете меня или нет?
1: Так нельзя смаху решать.
0: Почему нельзя?
1: Да вы не волнуйтесь.
0: А вы не виляйте. Если нет, говорите сразу.
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: Как же? Да. Я член партии с 18-го года.
1: Послушайте, паренек, послушайте, вы горячий малый. Если вы настаиваете, я вам скажу на чистоту.
0: Да, я не настаиваю. Да-да, мне наплевать.
1: А вы все-таки послушайте. Вот, допустим, вам поручено партийное дело, понимаете? Да еще и опасное. И вот приходит человек и говорит: возьмите меня с собой. Возьмете вы его, если он будет вам мешать. Понимаете? Мешать. Не возьмете. Будь он хоть ваш родной брат.
2: Тот и оно. Если бы это было только мое дело, я бы вас взял.

0: В эфире передача для детей. У нас полон дом ребят. Так назвал эту передачу автор, писатель Лев Кузьмин. Ему мы и предоставляем слово.
1: Устное народное творчество ученые люди называют одним кратким словом – фольклор. От фольклора пошла в свое время вся мировая литература. Но и сам по себе фольклор жив до сегодняшнего дня и будет жить вечно. Это песни, былины, сказки. Они всегда полны жизненного света. Они мудры и красивы. И что совсем замечательно в них, у любого народа огромная часть устного творчества посвящена детям. В любом народе живут детские игровые и колыбельные песенки. Есть сказки не только о великанах-богатырях, о добрых и злых волшебниках, о прекрасных царевнах и царевичах. А есть сказки да прибаутки, где главные герои – сами дети. И вот от этого народное творчество сияет совсем уж особым солнышком и делает нам еще дороже не только, скажем, сказку да прибаутку русскую, но и татарскую, и грузинскую, и чукотскую, любую. Народное творчество через детей героев и через произведения для ребятишек как бы призывает все народы объединиться в одну добрую, мирную семью. Вот, например, на берегу реки Белой, где-то в прекрасной Башкирии, молодая мама играет со своим малышом и приговаривает. На руке у нашего мальчика 5 живых пальчиков. Большой пальчик пилы точит, кует топоры. Указательный пальчик лес валит, строит деревни, дворы. Средний пальчик в поле шагает. Безымянный пальчик лошадку объезжает. А мизинчик дома сидит, чаек попивает. Вот ведь какой! И мы вместе с тем мальчиком, у которого на руке 5 пальчиков, весело смеемся. И нам не важно, что песенка башкирская, а нам важно, что мы и пальчики у мальчика посчитали, да еще и хорошего смысла в этом немало нашли. Смысл есть в любом народном произведении. Даже вот в такой, казалось бы, совсем шутливой татарской песенке. «С добрым утром, ваших коз, вы по что доить не встали? Петушок яичко снес, отчего не подобрали? Ах, не встали, мы проспали нынче утром, потому что всю ночку доставали, с неба в спаленку спускали для дочурочки луну». Тут ясно, что песенка как бы посмеивается над засонями, над любителями поспать, но и в то

же время улыбка эта ничуть не сердитая. Ну чего ж тут сердиться, когда эти нелепые люди в песенке, может быть, и в самом деле хотели достать для дочурочки луну, хотели поселить к ней в спаленку веселую сказку. Хотели-то хотели, да не все народные сказки веселые, смешные. Если только смеяться, да только веселиться, то многого в жизни не понять. Бывает в жизни такое, о чем надо поговорить, подумать очень и очень серьезно, может быть, даже и погрустить. И вот к таким вот очень раздумчивым, глубоким народным произведениям относится адыгейская сказка «Девочка-птичка». Послушайте внимательно ее.

постели. Вернись, Туцук, вернись. Очень явственно, очень тревожно и нежно раздается в горных лесах голосок небольшой птички. А здешние селяне говорят, что эта птичка была когда-то совсем не птичкой, а маленькой девочкой. И все случилось вот так. Было у одной женщины двое ребятишек-малолеток, сынишка и дочурка. Мальчика звали Туцук, девочку Куля. Очень они любили мать, а мать в них тоже не чаяла души, но жили они бедно. Мать за какую только работу не бралась, что только не делала, чтобы своих ребятишек прокормить, вырастить. Днем она служила по дальним усадьбам у богатых людей, а вечером, возвращаясь после трудов, по пути сворачивала с тропинки в лес. Там для своего очага она собирала хворост, разыскивала для Кули и Туцука даровые гостинцы, дикие, но все же сочные груши, кисленькие яблоки, терпкую алую калину. Ну а дома, пока малыши угощались немудреными заедками лесными, мать разводила в очаге огонь и заваривала горшочек ароматной кукурузной каши. В общем, все бы ничего и при такой бедности. Так бы вот они и жили себе дожили. Но однажды Куля и Туцук ждут мать с работы, а ее нет. На дворе завечерело, стало смеркаться, а матери нет. На небе звезды мигают, на дворе и в доме темь распротемь, а ее все нет и нет. Затревожился Туцук не на шутку, он ведь чуть постарше был. Он говорит Куле: наверное, мама опять свертывала в лес, да зашла не в ту сторону и заплутала. Испугалась Куля, прижалась к братику: ты что, ты что? Может быть, мама вернется, когда наступит утро. Стали ждать, когда наступит утро. А утро наступать не спешит, а в темном дому от остылого очага, от холодной золы нежилым духом пахнет. Надрожались ребятишки от сумрачной тишины, от страха, от голода, от неизвестности. Наконец забрезжило утро, наконец зарделась заря, но долгожданных шагов матери все равно не слыхать. Матери не слышно и не видно, хотя ребятишки и вышли за ограду, за калитку, смотрят на извилистую от леса к их дому тропинку. Смотрели, смотрели, Туцук вздохнул, говорит: побегу, Куля, искать я маму сам. Ой, не беги, пожалуйста, не беги, заплакала Куля, ты тоже в лесу заплутаешь. Но Туцук как сказал, так и сделал. Побежал он через утренний туман к лесу, только белая его рубашонка замелькала на тропинке. А потом не стало видно в тумане и этого пятнышка. Куля стоит у калитки, плачет одна. Плакала она, плакала, очень долго заливалась. И вот сквозь слезы видит, Туцук плетется обратно. Нигде, говорит, я нашей мамы разыскать пока не мог. Но не пришла ли она без меня сама? Не пришла, отвечает Куля и просит опять: ты тоже не уходи больше. Я одна без тебя боюсь, я одна пропаду.
Не пропадешь, потерпи, говорит Туцук. Маму искать надо все равно. Я вот попью холодной водички, да и побегу снова. И он попил водички, чуть-чуть отдохнул, и не успела куля его остановить, вновь побежал к лесу. Тут куля не вытерпела, бросилась за ним, но она совсем маленькая, ножки у нее заплетаются, на каменистой тропинке оступаются. Она лишь голоском своим пробует до братишки докричаться. «Вернись, Туцук, вернись!» Да не услышал сестренку Туцук, скрылся в глухой чаще. А тут и опять вечер наступил. Мечется куля из стороны в сторону по непролазным дебрям. Все кричит: «Вернись, Туцук! Вернись, Туцук!» Кричала, кричала. Закоренье лесные в потемках запнулось, упало. Встать силы больше нет. Так прямо на земле, на траве, на сырой росе и уснула. А когда вслед за новым солнышком в листве деревьев засвистали птицы, когда куля пробудилась, то увидела, что после ночевки на лесной траве, на росе, и сама стала маленькой одинокой птичкой. От прежней девочки у нее только и остался, что нежный, тонкий голосок. Ладно, хоть он остался, подумала куля-птичка. Вспорхнула на ветку дуба и давай опять звать. Тиви, тиви, вернись, Туцук, вернись. Так она и летает с ветки на ветку, с дерева на дерево, и все кличет своего братика. Она зовет и зовет, а здешние люди, наконец, все о ней, да о Туцуке, да о их матери как-то прознали, и вот теперь густые чащи, куда ведет тропинка, называют не иначе, как Нанеймес, то есть мамин лес. А еще люди, очень пожилые, говорят: грустный это случай, очень грустный. Да ведь девочки-птички, и теперь так хочется разыскать братца, а братцу так хочется разыскать маму, что они все равно, долго ли, скоро ли, а друг друга все трое найдут. И тогда их грустные слезы сменятся слезами радости, и они вернутся домой такими, какими были. А иначе, для чего и вспоминать этот случай? Для чего из случая делать целую сказку? Ведь хорошим людям должно быть и в сказке, в конце концов, хорошо.

пусть будет всем людям хорошо в сказке. Пусть будет всем людям хорошо и просто в обыкновенной жизни. А как это сделать? А сделать это можно лишь в том случае, если всегда помнить друг о друге. Старшему о младших, а младшему о старших. Вот так вот, например, как это звучит в удмуртской детской песенке про девочку Доронюшку. По дождику вдоль полюшка, зачем бежишь, Доронюшка? Куда, родная, мчишься, промокнуть не боишься? Я за радугой спешу, я у радуги прошу сбросить на дорожку серебряную ложку, а в траву густую чашку золотую, чашку с ложкой пить чаек маме в праздничный денек. Праздник в дом ребенок может принести не только в золотой волшебной чашке, в серебряной ложке. Радость в дом может просыпаться и чудесными жемчужинками. А что это за жемчужинки, можно понять, лишь услышав такую вот таджикскую сказку.

0: Счастливые жемчужинки. Таджикская сказка. Совсем рядышком жили бедняк Рахмет и богач Салим. Но меж их дворами была глухая глинобитная стена, и соседи никогда не встречались. Да и зачем им было встречаться? У Салима дом полная чаша, дом чуть ли не дворец, а у Рахмета невзрачная лачуга. Салим просыпается, когда пожелает, а Рахмет встает ни свет, ни заря. Салим в тени сада на мягком ковре еще только завтракает, обсуждает с поваром, что бы еще такое придумать повкуснее, да посытнее. Рахмет уже наработался в знойном поле, и подкреплением ему всего лишь глоток пресной воды да черствая лепешка. У богача Салима деньги к деньгам сами идут. А Рахмет, несмотря на свое трудолюбие, никогда в кошельке больше медной копейки и не держивал. Да если сказать правду, не бывало у Рахмета и того кошелька. Ну, а если так, то о чем же им было при встречах толковать? Совершенно не о чем. Вот они и не встречались, вот они и не разговаривали. Но однажды вечером, когда Рахмет, взвалив на плечо мотыгу, шел с поля усталый, калитка богатого дома скрипнула, распахнулась. Из-за калитки ласково прозвучал голос самого Салима. «Что, сосед, не заходишь? Заглянул бы на чаек». Удивился Рахмет, даже мотыгу на землю опустил, но ответил с достоинством. «Не захожу, потому что незваный, а вот теперь, если приглашаешь, то и зайду». И отряхнул он полевую рабочую пыль с обуви и зашел. Салим быстренько ведет его в садовую беседку, хлопает в ладоши, зовет слуг, велит подавать душистый со сладкими закусками чай. Потом вежливо усаживает Рахмета напротив себя и тихонько, чуть не шепотом, говорит: «Открой мне свою тайну».
1: «Какую тайну?» — так и опешил вновь Рахмет. «У меня никаких тайн не водится. Вся моя жизнь, можно сказать, на виду. Почему ты решил, что у меня есть какая-то тайна?»
0: «А вот почему», — говорит Салим. «Живу я, как ты знаешь, в богатстве. У меня на пастбищах табуны коней, у меня в кладовых любого добра не пересчитать. Ем я и пью все, что не пожелается, одеваюсь и обуваюсь не хуже падишаха. А вот покоя мне в моем собственном доме все равно нет, как нет. Вместе с богатством-то пришла в мой дом и целая куча родственников. Все они у меня вечно чего-то просят, все они вечно друг на друга всякую ерунду доносят, шумят, ссорятся, а пуще скандалят моя мать да мать жены да тетка жены. Ничем на них не угодить, ни в чем не унять. Просыпаются с руганью, день проводят в ругани и засыпают, бронясь. А вот у тебя, там за стеной, на твоем бедном дворе, я только и слышу, что песни да веселый смех. В
1: чем тут дело?
0: Ведь у тебя тоже есть и жена, и поди, мать жены, твоя теща. А они не ссорятся, а они не обижают, видно, и тебя.
1: Так в чем же, ответь, ваша тайна счастливая?
0: Примолк Салим, на Рахмета уставился во все глаза. А тот поглядел на глинобитную стену, за которой находился его собственный двор, и плечами пожал. Этак вот сразу говорит: я не могу ответить. Дай подумаю. Может, и вспомню, какой такой счастливый секрет прижился в моем доме небогатом. Налил Рахмет себе полную чашку чая. Стал думать, вспоминать. Салим тоже налил себе чашку чая, тоже стал пить, прихлебывать, ждать ответа. Выпил Рахмет одну чашку чая, выпил вторую чашку чая, винограда покушал, халвы покушал, а секрет вспомнить все еще не может. Салим торопит.
1: Ну что же ты, неужели про свой собственный дом не знаешь ничего?
0: Как не знаю? Все знаю. А вот секрета, на котором держится радость моей семьи, припомнить не могу. Наверное, все выходит само собой, без особой причины. Но вот когда Рахмет выпил чая третью чашку, когда он встал и начал уже откланиваться, то вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и сказал: догадался, вспомнил, есть у нас в доме такой секрет.
1: Говори, скорей, говори, замахал руками Салим.
0: Имеются у нас в доме две жемчужинки, две совсем-совсем маленькие, но наверняка они-то и дают нам счастье. Они-то и радуют всю мою семью и меня. Так радуют, что ты, вот, уважаемый сосед, и слышишь через эту глухую стену веселый наш смех.
1: Всего лишь две? Всего лишь две маленьких, прималеньких жемчужинки?
0: Так и подпрыгнул Салим для верности, переспросил: а если у меня в доме их станет не две, а больше?
1: Чем больше, тем лучше, улыбнулся Рахмет, отвесил поклон еще раз и пошел отдыхать к себе домой. А Салим едва утро дождался. На рассвете, на заре кинулся на базар. Обменял там у знакомого купца кошель золота на кошель крупных белых жемчужин и, прибежав к себе обратно, кричит жене, кричит тетке жены, кричит своей теще: «Полно дрыхнуть! Выходите в сад! Расстилайте ковер! Сейчас нам всем будет куда как весело!» Но жена, тетка жены и Салимова теща лишь раскрыли глаза, так мигом и за ругань. Причем броня теперь не друг дружку, а самого Салима. «Поднял нас в этакую рань!» Они ругаются, а Салим хохочет. «Ничего, ничего, стелите ковер, сейчас вы у меня всю ругань позабудете навек, сейчас вы у меня станете добрыми, веселыми, как птички!» Но только он высыпал из кошеля жемчужины на ковер, так такой тут сызнова поднялся скандал, хоть убегай. Жена выхватывает жемчужину у тетки, тетка выхватывает у тещи, а теща отнимает жемчужины у той и другой. Перестарался я, лишку насыпал жемчугов, подумал Салим. Разнял он с великим трудом скандальную троицу, отнял все обратно. Выдал теперь жене жемчужину одну единственную, тетке тоже одну единственную и теще одну. Вот теперь будет порядок, вот теперь в моем доме наступит радость. Но и тут ничего доброго не произошло. Жена косится на тетку, думает, что у тетки жемчужина как будто бы покрупнее. Тетка косится на тещу, теща на свою дочь. Косились, косились, да и опять свара началась. Нахмурился Салим, сам рассердился. Видно, обманул меня мой сосед. Пойду его накажу. Хлопнул своей калиткой, барабанит кулаком в калитку Рахмета. А тот будто и ждал. Калитку раскрывает, Салима приветствует. С добрым утром, уважаемый сосед, с добрым утром. Ты насчет наших жемчужинок. Желаешь проверить, есть ли они в моем доме на самом деле или их нету? Есть, есть. Проходи, смотри. И Рахмет кричит: «Эй, жена! Эй, бабушка! А ну-ка покажите нашему соседу наших милых жемчужинок, а то он их ни разу не видывал». И на голос Рахмета тут же раскрылась в его небогатом домишке дверь, и оттуда выходит веселая Рахметова жена, выходит старенькая, с доброй улыбкой, Рахметова теща-старушка. Сами они выходят и выводят через порог за ручки маленьких-прималеньких, хорошеньких-прихорошеньких, румяных да ясноглазых мальчика и девочку. Мальчик с девочкой смеются, глядя на Салима приветливо, ласково лопочут: «Здравствуй, дядя!» А Рахмет, их отец, сам весь так и цветет. Вот они, наши жемчужинки, вот от них и счастье в нашем доме. Это они не дают нам ссориться. Это они заставляют нас только радоваться. Ну, что, сосед, разве я тебя вчера обманул? И Салим, глядя на девочку и мальчика, вздохнул завистливо, развел руками печально, ответил тихо: «Нет, в твоих вчерашних словах обмана не было ни капли».
2: Да, и в словах этой таджикской сказки все правда. И все народное творчество живет только правдой. И одно из самых главных в той светлой правде – то, с чего мы и начали весь сегодня разговор. Любовь к детям, любовь к семье. Только из такой светлой правды и могла возникнуть такая ласковая, солнечная, прикамская русская песенка. У нас полон дом ребят, все в окошечки глядят, все по лавочкам сидят, кашу с маслицем едят. Каша масляная, ложка крашеная, завитушками разукрашенная. Ложка гнется, рот смеется, душа радуется.
3: У нас полон дом, ребят. Все в окошечки глядят, все по лавочкам сидят, кашу с маслицем едят. Каша масляная, ложка крашеная, завитушками разукрашенная. Ложка гнется, рот смеется, душа радуется.

0: Вы слушали передачу «У нас полон дом ребят». Автор и ведущий – писатель Лев Иванович Кузьмин. Сказки и песенки рассказали вам ребята артистка Ольга Яковенко и народный артист республики Евгений Шальников.
1: Начинаем литературную передачу. Уважаемые товарищи, послушайте рассказ Варлама Шаламова «Ключ алмазный». Читает артист Юрий Горобец.
2: Ключ алмазный. Грузовик остановился у переправы, и люди стали сгружаться, неловко и медленно перекидывая через борт студебекера свои негнущиеся ноги. Левый берег был низменным, правый скалистым, как и полагается им быть по теории академика Бэра. Мы сошли с дороги прямо на дно горной реки и сделали шагов 200 по промытым сухим камням, гремящим под нашими ногами. Темная полоска воды, казавшаяся такой узкой с берега, оказалась широкой, быстрой, мелкой горной рекой. Нас ждала лодка-плоскодонка и перевозчик шестом вместо весел перегонял лодку на ту сторону, нагрузив ее тремя пассажирами, и возвращался обратно один. Переправа длилась до самого вечера. На другом берегу мы долго карабкались по узкой каменистой тропке вверх, помогая друг другу, как альпинисты. Узкая тропка, едва заметная среди пожелтевшей поникшей травы, вела в ущелье, где в синеватой дали сходились вершины гор справа и слева. Ручей в этом ущелье и назывался «Ключ алмазный». Это была удивительная командировка. Тот самый ключ алмазный, куда мы так давно и тщетно стремились из золотых забоев, и о котором все мы слышали столько невероятного. Говорили, что на этом ключе нет конвоиров, нет поверок, нет бесконечных перекличек, нет колючей проволоки, нет собак. Мы привыкли к щелканию винтовочных затворов, заучили наизусть предупреждение конвоира: шаг влево, шаг вправо, считай побегом, шага марш. И мы шли. И кто-нибудь из шутников... Они есть всегда в любой самой тяжелой обстановке, ибо ирония – это оружие безоружных. Кто-нибудь из шутников повторял извечную лагерную остроту: прыжок вверх считаю агитацией. Подсказывалась эта злая острота неслышно для конвоира. Она вносила ободрение, давала секундное крошечное облегчение. Предупреждение мы получали 4 раза в день. Утром, когда шли на работу, днем, когда шли на обед и с обеда, и вечером, как напутствие перед возвращением в барак. И каждый раз после знакомой формулы кто-то подсказывал замечание насчет прыжка. И никому это не надоедало, никого не раздражало. Напротив, остроту эту мы готовы были слышать 1000 раз. И вот теперь сбылись мечты, мы на ключе алмазном. И с нами нет конвоя, и только чернобородый молодой человек, отпустивший бороду явно для солидности, вооруженный ижевкой, наблюдает за нашей переправой. Нам уже объяснили, что это начальник лесного участка, наш начальник, вольнонаемный десятник. А на ключе алмазном велась заготовка столбов для высоковольтной линии электропередачи. Немного на Колыме мест, где растут высокие деревья. Мы будем вести выборочный лесоповал. Самое выгодное дело для нашего брата. Золотой забой – это работа, убивающая человека, и притом быстро. Там пайка больше, но ведь в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Верность этой лагерной пословицы мы давно успели убедиться. Забойщика, ставшего доходягой, не откормить никаким шоколадом. Выборочный лесоповал выгоднее сплошного повала, ибо лес редкий, малорослый, деревья выросли на болотах, великанов среди них нет. Трелевка, доставка леса в штабеля на собственных плечах по рыхлому снегу мучительно, а ведь 12-метровые столбы для электролинии и нельзя трелевать людьми, это сделает лошадь или трактор. Стало быть, можно жить. К тому же командировка эта бесконвойная, значит, никаких карцеров, никаких побоев. Начальник участка вольнонаемный инженер или техник. Нам, несомненно, повезло. Мы переночевали на берегу, а утром по тропке двинулись к нашему бараку. Солнце еще не зашло, когда мы пришли к низкому длинному таежному срубу с крышей, закрытой мхом и засыпанной камнями. В бараке жило 52 человека, до нас пришло 20. Нары из накатника были высокими, потолок низким, стоять во весь рост можно было только в проходе. Начальник был парень подвижной, поворотливый, молодыми глазами, но опытным взглядом оглядел он ряды своих новых работяг. Мой шарф заинтересовал его немедленно. Шарф был, конечно, не шерстяной, а бумажный, но все же шарф, вольный шарф. Шарф мне был подарен в прошлом году больничным фельдшером, и с тех пор я не снимал его с шеи ни зимой, ни летом. Я стирал его как мог в бане. Ни разу не сдавал в вышибойку. В шее, которых много было в шарфе, жарилка бы не убила, а шарф бы украли немедленно. За шарфом моим велась и правильная охота, моими соседями по бараку, жизни и работе, велась и неправильная, любым случайным человеком. Кто бы отказался заработать на табак, на хлеб? Такой шарф купит любой вольняшка, а в шее можно легко выпарить. Это трудно сделать только арестанту. Но я героически завязывал шарф перед сном на своем горле узлами, страдая от вшей, к которым нельзя привыкнуть, так же, как нельзя привыкнуть к холоду. «Не продашь ли?» — сказал чернобородый. «Нет», — ответил я. «Ну, как знаешь, тебе шарф не нужен». Этот разговор мне не понравился. Плохо было и то, что кормили здесь только один раз в сутки после работы, а утром только кипяток и хлеб. Но такое мне приходилось встречать и раньше. Начальники мало обращали внимания на кормежку арестантов. Каждый устраивал как попроще. Все продукты хранились у вольнонаемного десятника. Он со своей ежевкой жил в крошечном срубе в 10 шагах от барака. Такое хранение продуктов тоже было новостью. Обычно продукты хранятся не у производственного начальства, а у самих заключенных. Но порядок наключал мазным, очевидно, был лучше. В руках голодных арестантов держать запасы пищи всегда опасно и рискованно. И об этом риске все знают. На работу ходили далеко. 4 километра, и было ясно, что день ото дня выборочный лесоповал будет отодвигаться все дальше и дальше вглубь ущелья. Дальняя ходьба даже с конвоем для арестанта скорее хорошо, чем плохо. Чем больше времени уходит на ходьбу, тем меньше на работу. Что бы там ни подсчитывали нормировщики и десятники. Работа была не хуже и не лучше всякой арестантской работы в лесу. Мы валили отмеченные засечками десятника деревья, крежевали их, очищали от сучьев, собирали сучья в кучу. Наиболее тяжелым делом было повалить дерево комлем на пенек, чтобы спасти его от снега. Но десятник знал, что вывозка будет срочной, что придут трактора, знал, что в начале зимы не будет глубокого снега, который мог бы покрыть эти сваленные деревья, и всегда требовал поднять дерево на пенек. Удивительное ждало меня вечером. Ужин на ключе алмазном — это был завтрак, обед и ужин. Соединенные вместе, они не выглядели богаче и сытнее, чем любой обед или ужин на прииске. Желудок мой настоятельно меня уверял, что общая калорийность и питательность еще меньше, чем на прииске, где мы получали меньше половины положенного нам пайка. Все остальное оседало в мисках начальников, обслуги, блатарей. Но я не верил изголодавшемуся на Колыме желудку. Его оценки были преувеличенными или преуменьшенными. Он слишком многого хотел, слишком неотвязно требовал, был чересчур пристрастен. После ужина никто почему-то не ложился спать. Все чего-то ждали. Поверки? Нет, поверки здесь не было. Наконец дверь открылась, и вошел неутомимый чернобородый десятник с бумагой в руке. Дневальный снял бензиновую коптилку с верхних нар и поставил ее на стол, что был вкопан посреди барака. Десятник сел к свету. «Что это будет?» — спросил я соседа. «Проценты за сегодняшний день», — сказал сосед, и в тоне его я уловил нечто такое, что меня испугало. Я слышал такой тон в очень серьезных обстоятельствах. Когда жертвам 38-го года замеряли каждый день работу в золотом забое индивидуальным замером. Я не мог ошибиться. Тут было что-то такое, что даже я еще не знал. Какая-то опасная новость. Десятник, не глядя ни на кого, ровным скучным голосом прочел фамилии и проценты выполнения нормы каждым рабочим, аккуратно свернул бумажку и вышел. Барак молчал. Слышно было только тяжелое дыхание нескольких десятков людей в темноте. «У кого меньше 100, — объяснил повеселевший сосед, — тому завтра хлеба давать не будут».
3: «Совсем?»
2: «Совсем.
3: Такого я действительно никогда и нигде не встречал. На приисках паёк определялся по декадной выработке бригады. В худшем случае давали штрафной паёк 300 граммов, но не лишали хлеба вовсе. Я напряженно думал. Хлеб – основная наша пища здесь. Половину всех калорий мы получаем в хлебе. Приварок же – вещь неопределённая. Пищевая ценность его зависит от тысячи разных причин. От честности повара, от его сытости, от трудолюбия повара. Ибо повару-лодырю помогают работяги, которых повар прикармливает, от энергичного и неусыпного контроля, от честности начальства, от честности дневального, сытости и порядочности конвоиров, от отсутствия или присутствия блатарей, наконец, и вовсе случайное событие. Черпак раздатчика, зачерпнувшего одну юшку, может свести пищевые достоинства приварка чуть не к нулю. Проценты расторопный десятник вычислял с потолка, конечно. Я дал себе слово. Если меня постигнет это лишение хлеба как метод производственного воздействия, не ждать. Прошла неделя, во время которой я понял, почему продукты хранятся под койкой у десятника. О шарфе он не забыл. «Слушай, Андреев, продай мне шарф». «Дареный, гражданин начальник». «Не смеши». Но я наотрез отказался. В тот же вечер я был в списке не выработавших норму. Доказывать я ничего не собирался, Утром я отмотал свой шарф и отнес его нашему сапожнику. «Только смотри, пропарь. Знаем, не маленький», — весело ответил сапожник, радуясь своему неожиданному приобретению. Сапожник дал мне за него пайку 500-ку. Я отломил от нее кусок и спрятал остальное за пазуху. Я напился кипятку и вышел вместе со всеми на работу, но отставал, и потом свернул с дороги в лес. И далеко огибая наш поселочек, пошел вдоль той самой дороги, по которой пришли сюда месяц назад. Я шел в полуверсте от тропы. Выпавший снег не мешал мне идти. Собак, ищейку, чернобородого десятника не было. И только впоследствии я узнал, что он успел пробежать на лыжах до будки перевозчика, ибо горная река здесь не замерзала долго, и сообщил с попутным конвоем в лагерь о моем побеге. Я сел на снег и затянул тряпочками бурки пониже колена. Этот сорт обуви только назывался бурками. Это была местная модель, экономная продукция военного времени. Бурки с сотнями тысяч кроились из старых изношенных ватных стеганых брюк. Подошва делалась из того же материала, прошитого несколько раз и снабженного завязочками. К буркам давались фанелевые портянки, так и бывали рабочих, добывающих золото на 50-60-градусном морозе. Эти бурки расползались через несколько часов при работе в лесу, они рвались о сучья, о ветки. Через несколько дней при работе в золотом забое. Дыры на бурках чинились в ночных сапожных мастерских на живую нитку. К утру починка бывала произведена. На подошву нашивали слой за слоем. Обувь окончательно приобретала бесформенный вид, становилась похожей на берег горной реки, обнаженной после обвала. В этих бурках с палкой в руках я шел к реке несколько километров выше переправы. Я сполз с каменной крутизны, и лед захрустел под моими ногами. Длинная промоина полынья перегораживала дорогу, и не было видно конца этой полынье. Лед подломился, я легко шагнул в дымящуюся жемчужную воду, и ватная подошва моя ощутила выпуклые камни дна. Я поднял высоко ногу, заледеневшие бурки засверкали. Я шагнул еще глубже, выше колена, и, помогая себе палкой, перебрался на ту сторону. Там я тщательно бил бурки палкой, исцарапал лед с бурок и брюк. Ноги были сухи. Я потрогал кусочек хлеба за пазухой и пошел вдоль берега. Часа через два я вышел на шоссе. Приятно было идти без вшивого шарфа. Горло и шеи как бы отдыхали, покрытые старым полотенцем сменкой, которую дал мне сапожник за мой шарф. Я шел налегке. Очень важно для больших переходов и зимой, и летом, чтобы руки были свободны. Руки участвуют в движении и согреваются на ходу так же, как ноги. Только в руках ничего не надо нести. Даже карандаш покажется немыслимой тяжестью через 20-30 километров. Все это я давно и хорошо знал. Знал и кое-что другое. Если человек способен пронести одной рукой некую тяжесть несколько шагов, он может нести и тащить эту тяжесть бесконечно. Появится второе, третье, десятое дыхание. Я, доходяга, дойду куда угодно. По ровной дороге. Зимой идти даже легче, чем летом, если мороз не слишком силен. Я ни о чем не думал, да и думать на морозе нельзя. Мороз отнимает мысли и превращает тебя быстро и легко в зверя. Я шел без расчета, с единственным желанием выбраться с этой проклятой бесконвойной командировки. километрах в 30 от лагеря на шоссе в избушке жили лесорубы, и там я рассчитывал перегреться, а при удаче и заночевать. Было уже темно, когда я добрался до этой избушки, открыл дверь, переступив через морозный пар, вошел в барак. Из-за русской печки навстречу мне поднялся человек. Знакомый мне бригадир лесорубов Степан Жданов. Из заключенных, конечно. «Раздевайся, садись». Я немедленно разделся, разулся, развесил одежду около печки. Степан открыл заслонку печи и, надев рукавицы, вытащил оттуда горшок. «Садись, ешь. Он дал мне хлеба и супу». Я лег спать на полу, но заснул не скоро. Ныли ноги, руки. Куда я иду и откуда, Степан не спрашивал. Я оценил его деликатность навеки. Я никогда больше его не видел. Но и сейчас вспоминаю горячий пшенный суп, запах пригоревшей каши, напоминающей шоколад. Вкус чубука трубки, который, обтерев рукавом, протянул мне Степан, когда мы прощались, чтобы я мог курнуть на дорогу. Мутным зимним вечером я добрался до лагеря и сел в снег недалеко от ворот. Вот сейчас я войду, и все кончится. Кончатся эти чудесные 2 дня свободы после многих лет тюрьмы. И снова вши, снова ледяной камень, белый пар, голод, побои. Он прошел в лагерь через вахту актер из культбригады, бесконвойник-одиночка. Я знал его. Вон прошли рабочие с лесозавода. Топчутся, чтобы не замерзнуть, а конвоир вошел на вахту в тепло и не спешит. Вот вошел начальник лагеря лейтенант Козычев, бросил окурок Казбека в снег, и тотчас туда кинулись лесорубы, стоявшие около вахты. Пора. Всю ночь сидеть не будешь. Все задуманное надо стараться доводить до конца. Я толкнул дверь и вошел в проходную. В руках я держал заявление начальнику лагеря о всех порядках на бесконвойной командировке. Козычев прочел заявление и отправил меня в изолятор. Там я спал, пока не вызвали к следователю. Но, как я и предполагал, давать дело мне не стали, у меня был велик срок. «Поедешь на штрафной прииск», — сказал следователь. И меня отправили туда через несколько дней. На центральной пересылке людей подолгу не держали.
1: Вы слушали рассказ Варлама Шаламова «Ключ алмазный». Читал артист Юрий Горобец.
4: Незаметно перекреститься, натянуть рубашку из синего ситца, переплыть на ту сторону Стикса, позабыть, кто с тобой не простился. Всю былую память, все былое зренье, словно бревна сплавить по реке забвенья, словно гонки счалить сомкнутые звенья, ничего не чаять, кроме избавления.

В эфире музыкальная передача «Микрофон молодым». Сегодня для вас, уважаемые радиослушатели, поет солистка академического хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения, лауреат Всероссийского конкурса Валентина Готовцева.

потому что не было такой певцом Николая Васильевича Кутузова. Мы, молодые певцы, бесконечно благодарны ему за его умение раскрыть те песенные богатства русского народа, которые мы, молодежь, должны хранить для будущего поколения.

0: из грудки пролили галушки, ехал роман-тром маленькой на серой кобыле. Поворачивай туда, и девки рабыли. Кобыла упала, ты тоже не пропала. Из кожи сапожки, из копыт гребешки, из хвоста дергала, скрипочка играла. Барыня ты моя, сударыня ты моя.
1: Я с большой благодарностью вспоминаю своих односельчан, которые на протяжении всего времени всегда интересовались, как складывалась моя судьба в Москве. И когда выпадают у меня свободные дни, я обязательно посещаю свой родной край. Конечно, пою для своих близких людей. Они поверили в меня, они рады, что не ошиблись во мне. А я свое село, свою родину никогда не забуду. Ведь это мой дом, моя родина, моя опора.

Jetzt.

Вы слушали музыкальную передачу «Микрофон молодым». У микрофона выступала лауреат всероссийского конкурса Валентина Готовцева. Режиссер передачи Владимир Демин. Редактор Юрий Зацарный.

0: Давно ушедшие люди с их страстями, помыслами и поступками, движение и подвижение народов, царство и кумиры, великие труды миллионов, моря их крови и слез, разрушающие и созидательные, пестрые факты, широкие обобщения, разноречивые выводы. В этой бездне минувшего так легко и просто потеряться, растворить себя в том, что было и больше никогда не будет, а поэтому будто бы так легко и просто обойтись без всего этого, прожить оставшееся время сегодняшним днем, найдя радость в честном заработке на кусок хлеба для своих детей. Однако память – это ничем не заменимый хлеб насущный, сегодняшний, без коего дети вырастут слабыми незнайками, неспособными достойно, мужественно встретить будущее. Совсем-совсем не случайно мы, вспоминая наше давнее или сравнительно недавнее прошлое, говорим о славе русского оружия. Прежде чем приостановиться на этой теме в связи с Куликовской битвой, хочу поделиться одним своим личным впечатлением. Живу я напротив Третьяковки. Прямо перед окнами родовая церковь Третьяковых, Никола в толмачах, без куполов, служащая пока хранилищем картин, а чуть наискосок вход в знаменитую на весь свет картинную галерею, ее изумительный Воснецовский фасад. Нет-нет, да захожу я туда, чтобы вновь и вновь насладиться творениями великих русских мастеров кисти, отдохнуть, укрепиться духом, повспоминать, прикоснуться к истории. Восприятие произведения искусства у каждого человека индивидуально. И когда я стою перед знаменитым полотном Виктора Михайловича Воснецова, на котором изображены Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, то вижу в нем величественный триединый символ русского, украинского и белорусского народов, охраняющих богатырскую заставу. А вот замечательная картина «Утро на Куликовом поле», которую Александр Бубнов начал писать в 1943 году, переломном в истории Великой Отечественной войны. В полотне этом тоже сквозит образно-художественная символика. Мужик с топором на переднем плане, Дмитрий Донской на коне, а за ним сермяжно-лапотная Русь чуть ли не с дрекольем. Однако реальное утро 8 сентября 1380 года на поле Куликовом было все же не таким. Историки не знают точной численности войск Мамая, но существует объективное и твердое мнение. За всю историю Руси никогда еще не появлялся на ее рубежах столь многочисленный, технически оснащенный, мобильный и профессионально подготовленный враг. А с севера на Куликово поле пришла вся сила русская. И воеводы, и дружинники, и ремесленники, и сыны крестьянские от мала до велика. И многие люди и купцы со всех земель и градов. Это была, по Карамзину, вящая сила, когда-либо собранная на Руси. Насколько всего сошлось воинов под стяг Дмитрия, наука не решила. О Куликовской битве до сего дня нет ни одного фундаментального научного исследования. Канун битвы имел одну подробность чисто военного характера, о коей следовало бы упомянуть. Военные историки много раз описывали подготовку к этому эпохальному сражению Средневековья, восхищаясь полководческим новаторством Дмитрия, который, в частности, решительно и смело перешел Дон, расположив войска перед Непрядвой. Этим он обезопасил тыл, исключил вероятность флангового обхода и какую бы то ни было возможность к отступлению. Известно, что полководцы Западной Европы применили эту стратегическую новинку только через 200 лет. В Куликовской битве все необычно. И решительный переход русских через Дон, и поведение Олега Рязанского, и однодневное опоздание Егайлы, и выбор места битвы, и выделение третьего войска, его конной гвардии в засадный полк, и разительное неравенство сил. По средневековой воинской науке и практике массированный удар конницы должен был обеспечить легкую победу над пешей ратью. Конница Мамая значительно превосходила по численности все воинство Дмитрия и особенно большой полк его. На них был нацелен бронированный таран фрязских рыцарей. Против русских была и тревожная неизвестность о действиях Олега и Егайлы, и полное неведение о судьбе князя Дмитрия, который вместе с ними, не дрогнувшей рукой, поднес губам смертную чашу. Обычаи средневекового европейского рыцарства требовали, чтобы князь, возглавляющий войско, сражался на виду, под хоругвью и при всех регалиях, увлекаясь своим примером дружину. Степные же военачальники выбирали удобное место, чтобы можно было наблюдать за битвой и руководить ею, а при неблагоприятном ее исходе спастись на лучшем скакуне. Не знаю, думал ли Дмитрий о внимательных глазах на него из далекого нашего будущего, но поступил он свой звездный час так, как никто из полководцев не поступал ни до него, ни после. Облачившись на виду всего войска в доспехи рядового ратника, он растворился в центре большого полка, в своем народе, чтобы победить вместе с ним или умереть вместе с ним. А каждый воевода, самостоятельно оценивая обстановку, великолепно знал свой маневр и не нуждался в главном командовании. Это было вершиной воинского искусства всех времен. Сражение за Неприадвой одни считали решительным столкновением леса и степи, другие видели в Куликовской битве разрешение извечной борьбы между Западом и Востоком или рассматривали ее как эпизодическое и чисто военное происшествие. Строго говоря, никакого татаро-монгольского или монголо-татарского ига тогда, как, впрочем, и раньше, не существовало. Оба эти термина настолько условны, что давно бы пора полностью отказаться от них. В самом деле, о каких монголах на Волге к концу XIV века может идти речь, если за полтора столетия до этого с Батыем осталась в его отцовском Джучиевом улусе совсем небольшая горстка коренных монголов, к тому же теряющих уже свои национальные признаки из-за многочисленных смешанных браков с иноплеменницами. Меньше всего в полчище Мамая находилось монгол и татар. Это было разноплеменное и разноязычное скопище разноверцев, обманутое, соблазненное, принужденное или купленное международным авантюристом XIV века, движимым непомерным воинским честолюбием, властолюбием и звериным политическим цинизмом. Так что Куликовская битва, широкое празднование любого юбилея, которое не может оскорбить ни исторической памяти, ни национального религиозного чувства, кого бы то ни было из живущих, священно для всего цивилизованного человечества, потому что знаменовало собой особую, исключительную веху в мировой истории. Какие бы ни были разнотолки среди ученых относительно подлинной численности войск Дмитрия и Мамая, почти все они сходятся на том, что новая орда, нагрянувшая на Русь, примерно втрое превосходила числом русское воинство. Как же оно могло нанести столь сокрушительное поражение самому многочисленному за всю историю европейского средневековья войску? Чудо? Нет. Русские мастера издревле, за много столетий до Куликовской битвы, умели делать великолепные, превосходящие тогдашние, как говорится, мировые стандарты, оружие. И не только западноевропейские рыцари, но и короли мечтали облачиться перед боем в непробиваемую стрелами русскую броню с подкольчужьем, иметь русский меч, каленую сулицу или копье, воротниковый же или пружинный русский самострел мог послать 300-граммовую стальную стрелу даже в руках неопытного в ратном деле отрока, пронзая любую защитную оснастку врага. Это превосходство объяснялось не только умением русских оружейников, но и, главное, уровнем развития экономики и промышленности, в частности, металлургии и металлообработки средневековой Руси. Воины Мамая защищались в основном кожаным куяком, иногда с нашитыми на него железными пластинами. Были вооружены луками, деревянными стрелами, саблями, копьями, боевыми топориками, ножами. А вот что пишет специалист-историк о вооружении русского воина перед Куликовской битвой. Каждый русский витязь имел стальные латы с золотой насечкой, шлем со стальным наличником-забралом, щит, длинное копье, длинный тяжелый булатный меч, топор, железную палицу и несколько сулиц, коротких метательных копий. Руки витязей защищали стальные перчатки и наручи, ноги – булатные набедренники, толстые наколенники и латные сапоги. К высоким рыцарским седлам витязей были приторочены дальнобойные самострелы и колчаны, наполненные железными стрелами. Если ордынский лук при благоприятном ветре бил на 300 метров, то стародавнее детище русского ума, самострел со стальной тетивой или булатной пружиной, натягиваемыми при помощи ворота, посылал дальше. Военному делу будущие витязи учились с трехлетнего возраста. О надежности русского защитного боевого снаряжения неоспоримо свидетельствует тот факт, что князь Дмитрий, сражавшийся на самом тяжком участке битвы, не получил ни одной раны, а был лишь контужен от ударов по броне, которая вся оказалась во вмятинах и царапинах. Очень интересные и мелкие детали подробности русского вооружения тех времен. Шлем, в отличие от плосковерхих или овальных западных и закругленных восточных, был с незапамятных времен больше как бы коническим, с коего соскальзывали сабли или меч врага. И этот шлем много-много позже взял Васнецов в качестве прообраза красноармейского шлема. Плечи русского воина, если на них со свистом опускалась острейшая сабля степняка или тяжелый меч западного рыцаря, оставались невредимы, потому что меж латами и кольчугой прикреплялась широкая наплечная стальная пластина. И вот красочная картина из летописи. «Богатыри русские, и хоругви их, аки живы пошутися, и доспехи их русские, как вода во все ветры колебающиеся. А шеломы на головах их, аки утренняя заря во время ведра светящиеся, и яблоцы шеломов их, аки пламя огненное». Добавлю, что перед непосредственным столкновением на Куликовом поле русские воины с помощью заряжающих успели выпустить из самострелов надвигающуюся и вынужденную спешиться орду, по подсчетам военных историков, около миллиона стальных стрел. А перед тем, как противники, пишет летописец, уперлись копье в копье, 9 первых русских отрядов по сигналу боевых труб опустили перед коническими своими червленными щитами грозную щетину копий от 3-метровых в первом ряду и до 8-метровых в последнем. Копья второго и последующих рядов лежали на плечах впереди стоящих воинов. Вчитываешься в летописи, народные сказания, в научные, популярно-публицистические и чисто литературные пересказания величайшего события средневековой истории, и никак не можешь отделаться от ощущения, что Дмитрий, разработавший вместе со своими воеводами гениальный стратегический план битвы, предугадывал ее исход и будто бы заранее знал, что конный сторожевой полк целиком сгинет под саблями, но наведет главные силы Мамая прямо на него, туда, куда надо, что большой полк, утопая в своей и чужой крови, не дрогнет и, главное, не побежит, не сделается легкой добычей вражеской кавалерии, которая увязнет в нем, как в глине, и потом враг сомнет полк левой руки из опасной, однако покажет, наконец, тыл изнывающему в нетерпении засадному полку Владимира Серпуховского и Боброка Волынского, что Олег Рязанский, с которым Дмитрий породнится через несколько лет, в те дни, продолжая вести свою тончайшую и опаснейшую политическую, дипломатическую, военную игру, не нападет со свежей ратью из-за Непрядвы и не позволит ни сегодня, ни завтра этого сделать Егайле, полудобровольно нехотя, выходившему из безнадежной для него игры. И что Мамай в 3 часа пополудни, увидев с Красного холма финальную сечу, страхом встрепетав и велми стонав, панически вскочит на коня и не оглянется до самой Орды. Прозрачный весенний день, весь как утро. Он совсем не похож на тот сумрачный и дождливый полдень 1947 года, когда мне впервые довелось увидеть Куликово поле. Той осенью приехал я работать на станцию Узловую, и в одно из воскресений мы с товарищем, обладателем трофейного мотоцикла, собрались на рыбалку в Донское Верховье. Тихий Дон начинался в 10 верст от Узловой, из Иван-озера, но мы поехали на юг. Помню такие же, как сейчас, черные терриконники в черной распаханной степи, женщин, вручную выбирающих свеклу из холодной сырой земли, искалеченных, безногих фронтовиков у Богородицкой чайны, длинную очередь перед крохотным магазинчиком в Епифане. Память о недавней большой тяжкой войне жила тогда в каждом из нас и в каждом клочке этой земли, заслоняла все остальное. Ничего мы не поймали на даровой прокорм, зато завернули на Куликово поле. Товарищ мой был постарше, прошел войну, и когда мы остановились у гигантской чугунной колонны, он сказал: «Знаешь, местные говорят, что как раз через этот холм проходил фронт. Смотри, окопы и воронки еще не все запаханы. Величественный чугунный памятник на Красном холме. На барельефах с победоносным Георгием и многоярусной колонне вроде не было ни скола, ни царапины». «Как могло это получиться?» – спросил я. «Колонна уцелела». «Тоже удивляюсь. 100 тонн фигурного полого чугуна, высота сажен 15, диаметр внизу 3 метра. Местные говорят, будто она во время обстрелов ходила по полю. Красивая сказка. И отсюда он побежал, как Мамай когда-то. Подумать только, более 1500 лет, а разницы вроде никакой. Даже конец один, что у Мамая, что у Гитлера. И еще, знаешь, какое-то непонятное совпадение. С этого кургана Мамай побежал, а Гитлер в Сталинграде споткнулся Мамаев в курган и, как отсюда, тоже попятился до самого Берлина. Не знаешь, почему тот сталинградский курган так назван? Полуразрушенный храм с худыми верхами и пустыми оконными проемами стоял неподалеку от колонны. И я не знал тогда, что это была последняя церковь, построенная на Руси. Храм во имя Сергия Радонежского осветили в 1918 году, а проектировал его знаменитый архитектор Щусев. И вот через 33 года я снова на Куликовом поле. Поездку эту организовал ректор Московского химико-технологического института имени Менделеева Геннадий Алексеевич Ягодин. И мы, 20 писателей, художников, композиторов, архитекторов и журналистов, приехали сюда. Огромная гора камней и щебня высится близ Красного холма. И хорошо, что мы ее застали еще не рассыпанной по дорожкам и подъездам. Такой точки обзора уже никогда здесь не будет. Глазу и душе просторно пред Куликовым полем нашей национальной святыни. Поблескивает справа Дон, впереди в низине угадывается Непрядва. Там, перед нею, встала утром 8 сентября 1380 года живая черная стена, и Мамаевой Орде нельзя было ни проскакать сквозь нее, ни обойти через речные струи, до Куликова и болотца стороной. Остатки дубовой рощи справа, из этого заовраженного леса ринулся на врага засадный полк, решивший все в средневековой русской и мировой истории, столицы, отомстившие за товарищей, погибших на его омертвевших от ужаса и ненависти глазах. Колонна в честь Дмитрия Донского обновилась. Она очищена от паутины и вековой затвердевшей пыли, ровно зачернена стойким красителем, позлощен ее верх, восстановлены надписи. Тульские мастера отлили новые граничные тумбы, предусмотренные стародавним проектом Александра Павловича Брюллова. От монумента трудно оторвать взгляд, так этот памятник величественен и гармоничен. Со всей округи, оказывается, приезжают сюда молодые пары перед свадьбами. Хорошо. И храм Сергия Радонежского не узнать, ни жутких ребер каркаса куполов, ни провалов, ни пустых глазниц в стенах. Над левым круглым пределом сооружено великолепное новое покрытие в виде шлема русского ратника, так замыслил в свое время сделать Щусев. Прекрасно отреставрирован огромный собор в Монастырщине, приведены в порядок дороги, территории всего Красного холма. Да стоит все здесь века нескончаемые. Жаль только, что мы, готовясь к 600-летию Куликовской битвы, почему-то не решились освободить от запашки ту святую часть здешней земли, на которой наспере стояли 6 веков назад наши предки. Это не было бы слишком большой потерей для сельского хозяйства района. Пешее войско Дмитрия, стоявшее так плотно, что погибший не мог упасть, размещалось на нескольких, по современному счету, гектарах перед Непрядвой. Их надо навечно заповедать. Пусть растет на них седой ковыль да конский щавель, выбрасывающий к осени красные семенники. А посреди такого поля Куликова, быть может, положить груду эпически огромных шлемов, щитов, секиры, копий, сделанных из вороненой нержавеющей стали, копирующих в 10-кратном увеличении оружие подлинное, средневековое, чтобы можно было подойти к этому месту и снять шапку. Больше ничего не надо. А в Москве хорошо бы проспект или площадь назвать именем Дмитрия Донского, монумент поставить, вернуть Ослябинскому и Пересветскому переулкам их исконные названия. Память – животворная сила настоящего. Она полнится подробностями, влечет нераскрытыми тайнами, глыбится в умах и сердцах, великими свершениями предков, зовет быть достойными их. За народным войском Дмитрия Донского, победившим такого врага на святом жертвенном ристалище, стояла не только русская земля с ее трудным и величественным прошлым, необозримым и трудным будущим. За ними стояла вся разославшаяся, вдруг от океана до океана, земля знаемая. Стояла сама история. Извините за слова, которые поначалу могут показаться риторическим преувеличением. Однако подумаем над всем этим вместе, раскрыв память оба полы того времени. В непроглядной глуби тысячелетий не удается рассмотреть пути неведомых племен, задолго до ледника, покрывших густой сеткой своих передвижений евразийские просторы. И вот на скалах от Сихотэ-Алини до Пиренеев охотничьи и военные сюжеты в раскопках археологов, орудия охоты и войны, в древнейших мифах война и охота. Отдаленные предки всех сегодняшних людей, быть может, не раз прошли насквозь всю доступную сушу планеты, а праиндоевропейцы, двигаясь на север за тающей кромкой ледника, у которой держались мамонты, образовали первые большие племенные союзы, отграниченные друг от друга гигантскими ледяными языками, и начали общаться с помощью протоязыков, давших начало прокельтскому, прогерманскому, пробалтославянскому. Тысячелетиями для древних народов Евразии война, вытеснение иноплеменников с охотничьих территорий, а позже пастбищ и полей, насильственный захват рабов и добычи были естественными способами существования, нормой и образцом поведения. Вот как, например, описывал Гоголь обычаи древних германцев. Они жили и веселили с одною войной. Они трепетали при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры, думали о том только, чтобы помериться силами и повеселиться битвой. Они сражались почти наги, выказывая во всей простоте атлетическую свою силу. Плащ, застегнутый вместо пряжки терновым шипом, кожа дикого зверя на плече — вот их убранство. Они строились густо, кучами, в виде клина, действовали вблизи и вдали короткими копьями, называемыми фрамеями. Львиная сила мышц их бросала их так далеко, сколько нужно было, чтобы достать неприятеля. Тяжелый земледельческий и ремесленный труд, отнимая силы, постепенно охлаждал боевые страсти, прикреплял мужчин к сезонным и регулярным работам, к своим пашням, мастерским и семейным очагам. Но из Азии, этого, по выражению Гоголя, народовержущего вулкана, через великую степь еще много веков накатывали на Европу воинственные, неземледельческие, не знающие постоянно городских и сельских поселений народы, скифы, сарматы, аланы, гуны, гузы, печенеги, половцы, монголы, имевшие право быть в истории, как все прочие. На тысячи лет проникала вглубь времен историческая память европейских народов, письменно фиксируя бесконечную череду больших грабительских войн, приходящих с Востока. Остановить эту лавину выпало на долю русского народа в XIV веке. Так распорядилась история. Куликовская битва – военно-политическое столкновение огромной исторической значимости, отразившее назревающие социально-экономические процессы. Уклад и образ жизни, который на протяжении тысячелетий находил разрешение в захватнических набегах и нашествиях, опустошениях огромных территорий, военном грабеже и последующей непомерной эксплуатации покоренных народов, должен был вступить за рождающейся прогрессивной тенденцией общественно-хозяйственных отношений, соответствующих качественно новому, более высокому уровню развития производительных сил. История поставила перед русскими и другими народами, населяющими эту равнину, великую задачу по созданию сильного, централизованного государства нового времени, и они с этой задачей блестяще справились. Старое, однако, никогда легко не уступало новому ни в большом, ни в малом. Через 2 года после Куликовской битвы золотоордынский хан Тахтамыш нежданно привел на Русь 70-тысячное войско, обманом взял Москву и уничтожил ее население. У Дмитрия не было ни времени, ни людских ресурсов, чтобы подготовиться и отразить нападение. И снова тяжелая дань. Дмитрий Донской вынужден был платить в год 7 000 рублей серебром, добавив однажды к этой огромной сумме 10-тысячный взнос за Тверского задолжавшего князя. Представьте себе кучу серебра весом куда более чем в 1,5 тонны. Представьте реки соленого пота, пролитые земледельцами и ремесленниками Московской Руси, чтобы наработать только один этот взнос. Позже нападал на Москву Едигей, потом крымчаки. По-прежнему лилась кровь русских людей. Но подходил последний час исторической неизбежности. Стою на современном мосту через Угру, неподалеку от Калуги. Смотрю на широкую долину, распахнувшуюся по обе стороны быстрой речной струи. Ровно через 100 лет после Куликовской битвы пришли сюда и встали на этих равновеликих, зеленых, гладких, как столешницы, пространствах 2 огромных войска. Вижу нечто символическое в том, что противостояние это сотворилось на старой киевско-московской дороге, и древняя столица как бы вручала здесь судьбу Руси новому стольному граду. Была символической и тревожная, молчаливая недвижимость первого часа, за которой угадывался исторически неизбежный исход, и последующие победоносные сражения на бродах, и гром пищали с русского берега. Символически звучало имя почти никому сегодня неведомого полководца, пришедшего сюда во главе русского войска, Иван Младой. Это было следствие Куликовской битвы, последняя немирная встреча грабительской орды и молодой России. Освободительная Отечественная война 1612 года, освободительная Отечественная война 1812 года, беспримерная воинская и трудовая дружба народов нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, все это, как и многое другое, из прошлого и настоящего имеет прочные корни в битве на Непрядве. Слава полю Куликову!
1: Стальная полоса у горизонта светлела. Солнце вдруг начало плавиться, дымиться, и через мгновение слепящий свет полоснул по рубке, высек искры на темной воде. Голубыми тенями обозначилась безликая до той минуты громада торосов. Антонов последний раз взглянул на недалекую кромку льда, на кажущиеся крохотными и бессильными в бескрайней этой приполярной шире корабли, и посмотрел на часы. Прерывистыми вспышками ожила голубоватая точка на борту одного из кораблей. «Счастливого пути!» — прочитал Антонов нехитрую сигнальную премудрость и не без тоски подумал, что сейчас призрачная ниточка, связывающая его с берегом другими кораблями, оборвется, и лодка уйдет навстречу неизвестности. Стоявшего рядом контр-адмирала Михайлова, кажется, заботили те же чувства, потому что он, человек, повидавший в морях немало, прежде чем нырнуть в люк, внимательно посмотрел на Антонова, тронул за плечо. «Все будет хорошо. Командуй». Но как бы еще, оберегая Антонова от забот, выдохнул: «Всем вниз!» Дальше, в обычных человеческих измерениях, не было ни зимы, ни лета. Где-то далеко, на южных параллелях, лопались почки, холодно полыхали золотом осенние перелески, поднималась над синими лесами, омытая ночными дождями, луна. А вершина планеты никогда не сбрасывала ледяного панциря, изломанного злыми ветрами, сплавленного в многолетние паковые монолиты. Курс субмарины «Норд». Цель похода — широта 90 градусов плюс. Люди привыкли читать об испытателях самолетов, парашютов, космических аппаратов. Еще ничего не написано об испытаниях кораблей и боевых флотских систем. А между тем корабль, сошедший со стапелей, комплекс, доведенный на стенде, это всего лишь целесообразно скомпонованный металл, механизмы и приборы. Мы учим летать самолеты. Корабль тоже нужно научить не только ходить, но и видеть, слышать, стрелять далеко и точно, не гибнуть, если его хотят потопить, противостоять штормам и тысячам других неожиданностей. Слишком многое должен уметь корабль. А самая теоретическая, совершенная система в деле всегда обнаружит тысячу и одно несовершенство, прежде чем после ожесточенных споров, мучительных поисков и доводок узел, машина, комплекс выдадут нужный людям результат. Антоновская лодка была не только начинена великим множеством овеществленных в металле, проводке, схемах новейших идей, но и сама по существу являлась идеей, требовавшей всесторонней проверки. На штурм полиса такой корабль отправлялся впервые. Хотя подводниками, коллегами Антонова, опыт был накоплен солидный, походы на полюс совершались другими атомоходами, не схожими

0: Военная медицина с полной очевидностью установила еще в первых приполюсных походах, что подо льдами пульс человека несколько учащается. Вполне вероятно, что со временем, когда ходить подо льдами станет столь же привычным для просвещенного человечества делом, как проехать до соседней станции на электричке, все возвратится на круги своя. История сохранила свидетельство, что пульс повышался у пассажиров первых самолетов. Но кто сегодня волнуется, отправляясь по воздуху из Москвы в Сочи или еще куда-нибудь? Только одно не изменится. Штурм полюса никогда не станет увеселительной прогулкой. Арктика еще ни разу не являлась человеку в статически одинаковых ликах. Ураганные ветры, подвижку льдов, мгновенно меняющиеся очертания полыньи, подводные течения не скинет со счетов командир ни завтра, ни послезавтра, ни через 100 лет, давая команду на всплытие.
1: В кают-компании из 4 мощных рефлекторов, в случае необходимости она превращается в операционную, горит только один. Но и его матовый отблеск играет на полировке стола, темных панелях, отделанных под красное дерево, на большом панно, где над рекой, художник, видимо, изобразил Волгу, розовыми отсветами играют вечерние облака, и просматривается до самого горизонта пронзительная гулкая даль. Павел Кротов примостился на самом краешке дивана. От волнения он не мог сосредоточиться, а потому не слышал не только слова, но и целые фразы. В партийное бюро поступило заявление Кротова, Павла. Федюшин читает анкету. Партийное бюро сочло возможным рассмотреть заявление. Потом Павел рассказывал свою биографию. Родился, учился. Слова не укладывались во фразы. И фразы получались неуклюже деревянными. Словно складывал он высокую поленницу и с трудом доставал до верхнего ряда. «Да вы не волнуйтесь, товарищ Кротов!» Наконец Павел умолкает. «Да, с биографией у него не густо. На роман не потянет. Зато при прорыве рубежа ПЛО молодцом держался». Федюшин восстанавливает тишину. «Товарищи, прошу!» «Да вроде бы все ясно. На лодке человек насквозь виден сразу. Дым в глаза не пустишь. Это верно. Жить все время на глазах такое, наверное, трудно. Но зато здесь бросится в глаза любая фальшивенка. Рекомендуют Кротова коммунисты Федюшин и Кизилов». Пока зачитываются рекомендации, Павел пытается справиться с волнением. Удается это с трудом. Но все же он заметил, как смотрит на него командир. Рука Антонова катает бумажный шарик. Павел замечает вдруг, что командир, пожалуй, осунулся за время похода. Резче обозначились морщинки под глазами и складки у губ. А может быть, виной тому мертвенный свет рефлектора? «А как у вас с семьей? Окончательно торпедировано? Или есть надежда ввести в сухой док?» То ли шутил командир, то ли спрашивал серьезно. Павел молчал. Федюшин понял это по-своему. «Мы спрашиваем вас как товарищи. Я, например, не осуждаю вас и ничего не предлагаю. Здесь за вас никто не вправе ничего решать». «А я не знаю», – тихо ответил Павел. «Недавно еще все было ясно, конец, а теперь не знаю. Сын и вообще. В чем-то, наверное, тогда я и не сумел бы ничего ей доказать». Кротов поймал себя на мысли, что разговор идет какой-то осторожный, похоже, каждое слово в перчатках. «Боятся обидеть», – подумал он. Командир словно прочел его мысли. «Все это, конечно, сразу не решишь. Подумать надо. Все взвесить, встретиться. Вы куда собираетесь в отпуск?» «Еще не решил, полагал в дом.

0: отдыха, а вы загляните на недельку в Ленинград. Поднялся Федюшин. Я хочу, чтобы ты до конца все понял, Павел. Не каждому дано вступать в партию в таких обстоятельствах, как ты. На глубине, под приполюсными льдами, накануне важной, ответственной моряцкой нашей работы. Он помолчал. Хвалить я тебя не буду. В рекомендации все сказано. А то еще чего доброго зазнаешься, я о другом. Когда-то решили мы повременить с приемом тебя в партию. И не из-за каких-то там сверхпровинностей. Был ты, пожалуй, излишне самонадеян. Тебе нужно было научиться многому. Прежде всего, морю профессии. И в не меньшей степени научиться вести за собой людей. Не по должности, а по совести. По богатству душевного заряда, что ли. Настоящий коммунист должен иметь этот некий нравственный магнит, притягивающий человеческие души. А на лодке это особенно важно. Кротов покраснел. Я понял это и много думал о тех днях. Ну и отлично. Есть мнение, что можно приступить к голосованию. Голосую. Принят единогласно. Поздравляю, Павел Владимирович. Бюро будет рекомендовать собранию принять вас кандидатом в члены партии. Павлу подумало, что совсем не случайно приняли его в партию в момент, когда люди на лодке готовились к последнему прыжку на полюс, к широте 90. Неважно, какая у человека профессия, только очень ему нужно, необходимо подняться к своей приполюсной широте, подойти к рубежу и взять его. За этой чертой по-иному просматривается и даль, и оставленные позади мили, другим высшим судом проверяется все и вся. Гидроакустики услышали маяк, шумилку, запущенную на Северном полюсе, когда корабельные часы показали 14 часов 18 минут. Антонов отдал команду на всплытие. Для лодки, всплывающей в узкой полынье, среди двигающихся льдов неучтенный метр два могут означать смерть. Здесь на полюсе нужны ювелирная точность и мастерство. Стопроцентная уверенность в корабле, в людях. Эхоледомеры выдавали данные, схожие с зубьями расчески, которые давно пора выбросить. Типичная горная гряда. К сожалению, пак растет в глубину. Вот сейчас, кажется, более или менее ровно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Корабль описывал синусоиды, и когда, кажется, уже вписался в полынью, нос лодки по инерции завалился под ледяное поле. Малый назад. Когда отдраили люк, и в субмарину хлынул обжигающий, настоянный на морозе воздух, лоб у Антонова был весь в мелких капельках пота. Кротов не пошел к домикам. Побыть на полюсе такое случается, может быть, раз в жизни. Да и то, если тебе неправдоподобно повезет. Зачерпнув снег ботинками и сразу же вымочив ноги, он поднялся на торос, горбак, откуда хорошо просматривались и атомоход, и станция. С наслаждением закурил и, не обращая внимания на наледь, уселся прямо на рассыпчатый снег, прикрывающий ее. Там, за рубкой корабля, просматривалась такая даль, что сердце замирало от ее бездонности. Ничто не создавало обычной прерывистости пространства, как в любом другом уголке Земли, ни телеграфные столбы, ни дома, ни дороги, ни деревья, ни машины, ни парящий в небе самолет, ни самая малая иноцветность, разрубающая единую тональность или контрастирующая с ней. Нет, даль не была бесцветной. Та же белизна преломлялась в тысячи полутонов, взаимодействовала с высотой, вбирая ее краски, и сама дарила ей свои, угрюмо настороженные, суровые и тяжелые. Казалось, с тороса, на котором устроился Павел, просматривалась вся Арктика от края и до края, на все стороны света, а вернее на юг, потому что никаких других направлений здесь не было. Все, что лежало и окрест, и дальше, и там за горизонтом находилось на юге, сползало на юг по земному шарику, на юг простиралось и проглядывалось, в том числе и невидимые отсюда берега русского Приполярья. Кротову подумалось, что так плохо и мало в сущности подавляющее число людей знает эту Россию. Та другая, более южная, пробита миллионами тропок, стремительных автострад, неспешных проселочных дорог. Даже под кронами вековой тайги часто петляет след геолога, охотника, зверолова. А сюда, в высокие широты, приходили и приходят пока единицы. И даже там, где единожды или дважды побывал человек, по существу лежит терра инкогнита. Снега замели древнерусские волоки на Таймыре, ушла в промозглую хлябь когда-то легендарная и звонкая Мангазея, где умелые рудознатцы славились удивительной ковкой, тщанием, мастерством. Качаются бураны над могилой Седова. Персей, Челюскин, Ермак, Красин, Литки. Сотни судов завоевали те далекие теперь во времени мили, которыми пошла на прорыв к полюсу атомная. Наверное, есть что-то особое в приполисных ветрах. Кротов смотрел, как устанавливали подводники флаг на высоком торосе, как запело, рванувшись тугой волной, бело-голубое полотнище с серпом и молотом, как три ракеты, салют, брызнули горячими огнями в высоте. На сердце было и хорошо, и отрешенно, и неспокойно. От сознания, что слишком коротки подаренные тебе судьбой эти мгновения.
1: Одни сутки сменялись другими. Подводники потеряли счет дням, а лодка все кружила и кружила под ледяным панцирем. Как только Антонов выходил в эфир, штаб подбрасывал ему новую работенку. Задания следовали за заданием, и конца им, кажется, не виделось. Люди не вершили подвиг. Они работали, хотя работа эта не перестала быть подвигом. «Вышли на чистую воду, товарищ командир!» «Отлично!» — сказал Антонов. Бесстрастность тона сейчас никого не обманет. В интонации голоса командира облегчение. Ледяные поля, что проходили над лодкой, как физическая тяжесть, легшая на плечи каждого. И вот груз сброшен. И хотя, собственно, ничего вроде бы не изменилось, лица людей просветлели. «Поднять перископ!» Блестящая металлическая труба бесшумно поползла вверх, вздрогнула, и торец ее оказался на уровне глаз командира. Антонов откинул ручки, довернул перископ вправо и приник к окулярам. Кромка полей была еще близко. Белой полосой она охватывала горизонт. Черная вода дымилась призрачным парком. Тишина. Мир развертывался блеклой картиной в щемящей душу нежности полутонов, акварельных перепадов цвета от сиреневого до приглушенно-стального. Несмелый в красках, которые в полной многоголосии зазвучат через неделю-другую, когда полыхнет над Приполярьем щедрое незаходящее солнце. Пойду разберусь с бумагами. Антонов сдал вахту помощнику. У себя в каюте он стал перебирать радиограммы. Одну дольше другой подержал в руках. Адресована она была ему, а говорила о делах корабля. Впрочем, так и полагалось по установленной в армии четкой регламентации взаимоотношений старших с подчиненными. За успешное выполнение учебной ракетной стрельбы капитану первого ранга В.П. Антонову объявлена благодарность министрам обороны СССР. От души поздравляем великолепными успехами. Передайте лучшие пожелания всем членам экипажа. Комфлот. Лето на севере, торопящийся гость. И лодка, уйдя в поход в разгар северного лета, вернулась на базу уже осенью. Морякам даже повезло. С неделю клубились над озерами и сопками и сине-черные хляби. А накануне швартовки прошелся от горизонта до горизонта волчий ветер, обжигающий холодом норд, расшвырял низкие тучи. Сразу высветились и схваченная морозцем рябина, прятавшаяся в ржавых листьях, и желтое пламя берез, и душисто-салатный дым ягеля, и мраморная белизна кварцевых прожилок на темных угрюмых валунах. До городка можно было доехать автобусами. Их предупредительно подали к самым пирсам. Но экипаж попросил поразмяться. И карусы ушли пустыми, а команда, двинувшаяся в путь на виду начальства, как и полагается людям военным в четком строю, едва углубилась в сопки, получила разрешение разойтись и мгновенно растворилась среди перевитого ветрами мелколесья и иссеченных дождями каменных развалов. Когда они шли, их пошатывало. И у самых крепких ребят кружилась голова от простора, поющего над головой высокого неба, терпких осенних запахов, хмельным дурманом поднимающихся от волглой земли. Утром Антонова и Федюшина срочно вызвали в штаб. Контр-адмирал хмуро разглядывал карту, занимавшую всю правую стену кабинета. Антонов начал доклад, но был сразу же прерван. Об этом потом, командир. Контр-адмирал сел рядом в кресло, закурил. Ладно, я без предисловий. Дело такое, брат, деликатное. Адмирал снова поднялся, пошел к карте. Командующий флотом поставил перед нами очень сложную учебную боевую задачу. Знаю, вы устали, вам нужно отдохнуть. Но нам здесь нужна не просто лодка. Нужна отличная лодка с командиром и командой, которые, мы должны быть уверены в этом, не растеряются в сложной ситуации. Словом, я не приказываю. Прошу вас идти. Сколько времени у нас на подготовку? Контр-адмирал поскучнел. В том-то и дело, что времени этого нет. 2 суток максимум. Разрешите идти, товарищ контр-адмирал. Идите. Только поговорите с экипажем. И от меня передайте и поклон, и благодарность. А провожать я приеду. И еще раз все скажу сам. Идите. Федюшин пропустил вперед Антонова, и они пошли гулкими и пустыми в этот ранний час коридорами. Федюшин тоскливо думал, что все планы и его, Федюшина, и его ребят летят к черту. Кротов не поедет в Ленинград к сыну. Смирнову придется отложить свадьбу. Сейчас все пойдет по-другому. И ничего с этим не поделаешь. Антонов тоже был невеселым. Командир еще не знал, что он скажет экипажу. Он может просто приказать. Приказ для военных людей свят. Но здесь нужно было совсем другое. Чтобы люди поднялись не по обязанности. Слова эти пока лишь смутно угадывались. Но Антонов знал, когда увидят своих ребят в строю, Они, эти необходимые, точные слова, придут. И ребята, его родные ребята, поднимутся.
2: Коль люби, так без рассудку. Коль грозит, так не на шутку. Коль ругнуть, горяча, так уж с плеча. Коль спорить, так уж смело. Коль карать, так уж за дело.
3: Коль простить. Так всей душой.
2: Коли пир, так пир.
3: Горой.
4: Добрый вечер, дорогие друзья.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, мы продолжаем вспоминать о том, как жил наш город 30 лет назад, в апреле 45-го года.
4: Каждый раз мы останавливаемся на событиях только одной недели. И день за днем с помощью архивных материалов, документов, воспоминаний и собственной памяти восстанавливаем события, которые кажутся нам наиболее важными, значительными.
5: И вы знаете, иногда совсем обыденные штрихи и факты, вот сейчас, спустя столько лет, приобретают какой-то особый смысл и неожиданное продолжение.
4: Итак, неделя с 1 по 7 апреля 45-го года. Как всегда, утром мы прежде всего включали радио и слышали.

0: войска 2-го Украинского фронта штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии Братислава.
1: Да, а за эту же неделю на всех фронтах было подбито и уничтожено 244 танка и самоходных орудий, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито было 142 самолета противника.
2: 6 апреля фашистское радио передавало любопытное сообщение. В районе Гдыни мы добились полнейшего, именно так написано, полнейшего успеха в ходе оборонительных операций. А что им оставалось говорить, если к этому дню, то есть к 6 апреля, в районе Гдыни все операции были закончены и остатки фашистских войск полностью ликвидированы?
1: Таково было общее положение на фронтах. Но если вы помните, то мы на прошлой еще неделе, начав нашу хронику, решили как бы следовать с одной воинской частью, конкретно с 380-м полком 171-й Идрицкой дивизии. Почему именно за этим полком решили мы следить? Да потому что во главе его стояли два ленинградца: командир Виктор Дмитриевич Шаталин и комиссар Шахим Хусаинович Киркеев. Итак, к 1 апреля 1945 года этот полк находился, как мы установили в прошлый раз, на 25-м километре восточнее Одера. А как вы дальше действовали, товарищ комиссар?
3: Я бы уточнил. В районе Витнец.
1: Так.
3: Личный состав полка занимался боевой подготовкой. Темы занятий были наступление и атака противника с форсированием водной преграды, бой в городе и другие темы. Особое внимание уделяли тактике уличных боев, борьбе с вражескими танками.
1: Видимо, этого требовала подготовка к решающему наступлению.
3: Все знали, остановка небольшая, а потому каждая минута использовалась максимально полезно. Надо ли говорить, что и бойцы, и командиры понимали важность и сложность предстоящих схваток с врагом?
2: Теперь мы оставляем до следующей недели наш полк. Я уже говорю «наш», поскольку мы будем и впредь следить за его движением. Оставляем его у Одера, в районе Витнец, и обращаемся к ленинградской жизни, первой апрельской недели 45-го года. И тут много точнее, чем память, нам помогают радиодокументы, потому что и тогда работники эфира старались держать ленинградцев в курсе всех основных событий. Город оживал, трудился, обновлялся, и не так-то просто было отобрать из гущи событий те, которые представляли всеобщий интерес.
1: А вот сейчас, перелистывая страницы радиоархива, это, пожалуй, сделать еще более сложно. Так многообразна была городская жизнь, и так мало, в общем-то, у нас времени, чтобы о ней рассказать. Да, но тем не менее, вот, читаю небольшую радиоинформацию, датированную 2 апреля 1945 года. Сегодня на заводе «Электросила» рабочие турбокорпусов резервовали ротор первого в мире турбогенератора с водородным охлаждением мощностью в 100 тысяч киловатт. Я прочел эти несколько строк и заметил, что Александр Иванович Воронцов, заместитель начальника отдела турбогенераторов завода «Электросила», который сидит рядом, улыбнулся. Видимо, это вызвано тем, что я так жестко, что ли, подчеркнул эту цифру 100 тысяч киловатт.
4: Да, эта машина уже стала давно рядовой машиной, обычной. А сейчас вот у нас на заводе «Электросила» самый мощный турбогенератор – 1 200 000 киловатт.
1: Да, 100 тысяч и 1 200 000. Все-таки дистанция, как говорится, огромного размера.
4: Конечно, вот о той машине, о которой вы говорили, она была разработана в предвоенные годы, но в связи с войной ее изготовление было остановлено. И она была выполнена сразу же вот в послевоенные годы. Она, конечно, и морально уже устарела. Принципы конструирования появились новые материалы. И следующим шагом в развитии завода «Электросила» была уже машина мощностью 150 тысяч киловатт. Но и она просуществовала недолго. так как развитие науки и техники шло быстрыми темпами. И буквально спустя...
1: Тут уже шагали через сотни тысяч, да?
4: Да, через сотни тысяч. Следующей машиной сразу явилось 300. То есть уже в три раза больше, чем вот та машина 100 тысяч киловатт. Здесь опять все сыграло, так сказать, развитие науки и техники. Именно вот новые принципы охлаждения, они и позволили резко увеличить мощности. Серией было после 300 сразу машина 500, 800 тысяч, которая сейчас уже освоена заводом и успешно эксплуатируется, проверена в эксплуатации. И, конечно, вот в 10-й пятилетке развитие энергетики будет идти именно на таких крупных блоках, как 800 тысяч, и вот следующий гигант, который изготовляется, это 1 200 000 киловатт.
1: Он уже в работе, да?
4: Он уже в работе.
1: Согласитесь, было очень любопытно прочитать эту старую заметку и...
4: И сравнить вот с сегодняшним
1: Совершенно
4: уровнем.
1: Верно. Как-то, вы знаете, очень емко, ощутимо, зримо понимаешь, какими действительно гигантскими шагами идем мы вперед.
4: Это верно. Когда интересно всегда читать старые вот материалы, заметки, статьи. И сейчас другими глазами смотришь на все это. Это интересно, верно.
2: А вот другое сообщение. Оно нас даже удивило. Свыше 100 тысяч кусков разнообразных обоев изготовила с начала года Ленинградская обойная фабрика. Вступили в строй 5 сложных машин, вырабатывающих гофрированные тисненные обои. Производится опытный выпуск разноцветных обоев типа Линкрус.
1: Вот такая информация. И вы знаете, когда мы с Ниной Николаевной ее прочитали, то, простите, Петр Павлович, вот такой вопрос. Как вы относитесь к критике?
5: Критики? Ну, да. Как все относятся как все, да. к критике?
1: Уважают, но не очень любят. Да. Но дело в том, что мы подумали о том, что вот война еще шла, да?
5: Апрель 45-го года.
1: Да, война еще шла. А вот думали в Ленинграде о хороших обоях. А сейчас, когда в них такая необходимость, то, простите, вот вошел в обойный магазин, а глаза не разбегаются. Уж извините, что такой разговор пошел. Может быть, вы что-нибудь нам утешительное скажете?
5: Ну, если в отношении выступления, которое было 30 лет тому назад...
1: Это не выступление, это заметка, информация.
5: Заметка.
1: Да.
5: Ну, по радио, да?
1: Да, да, да. Да.
5: Ну, по радио в отношении этой информации. Если 30 лет тому назад выпускали 100 тысяч кусков с начала года до апреля, это примерно за 4 месяца, то в настоящее время обойное производство Ленинградской бумажной фабрики имени Горького выпускает более 100 тысяч в день. Фабрика выпускает, ну, можно сказать, на все... вкусы, потому что более 10 артикулов выпускают всевозможных обоев.
1: Но говорят, что на вкус и цвет товарищей нет.
5: Вот именно. И поэтому, чем больше становится обоев в городе, тем больше требований к этим обоям. Поэтому люди ищут все-таки еще что-то лучшее.
2: А вы не находите, что в разговоре с главным технологом Петром Павловичем Савеловым мы как-то неожиданно перешли в другую тональность?
1: А почему? По-моему, это вполне закономерно. Нас всех теперь волнуют именно вопросы качества. И это, я бы сказал, и всерьез, и надолго. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на такое событие. Цитирую радиоинформацию от 5 апреля 1945 года. «Восстанавливает в полном объеме свою работу Ленинградская фабрика гармонии «Красный партизан». Для того, чтобы фабрика могла наладить производство, необходимы специалисты, и поэтому из армии досрочно демобилизуются квалифицированные рабочие».
3: Это уже в 45-м меня уже вызвали.
1: Вот. Дело в том, что там фамилии не были указаны. А уж когда мы пришли на фабрику и стали интересоваться, то нам сказали, что как же, есть живой человек, он и сейчас работает у нас, Константин Сергеевич Сергеев.
3: Так точно.
1: Значит, это вы и есть?
3: Я и есть.
1: Значит, еще шла война.
3: Шла война.
1: Ленинград, правда, уже был свободен, но еще до Берлина мы не дошли.
3: а уже вас демобилизовали для того, чтобы вы могли полностью уже выпускать гармошки.
1: Так, ну и как же это было? Интересно, вспомните, а? Вот.
3: Значит, меня вызвал командир полка и сказал, что мы отпускаем тебя в распоряжение директора фабрики. Будете работать на фабрике, а питаться в наших частях, что расположен поближе фабрики.
1: И таким образом, еще не сняв воинскую форму,
3: нет,
1: да?
3: Нет. Да, я в воинской так и работал. Я уже работал в качестве младшего сержанта.
1: Младший сержант, который настраивал инструменты?
3: Нет, я делал в душу гармонии, то есть голоса делал. Угу. Сам выпилил, состали, все. Вот. И наклепывал, и настраивал в губах. А уже были предварили у нас настройщики, окончательные настройки, как вот моих два приятеля, Щитов и Зайцев были. Mm-hmm. А потом уже пошли, стали уже другие подходить.
1: Вы понимаете, Константин Сергеевич, как через призму времени выглядит этот факт? Война идет, да, а человека отпускают работать на производстве. И какое?
3: Очевидно, нужно было
1: делать гармонию.
3: Да, победа наша, и тут нужно было как можно еще больше дать гармонии.
1: Значит, вот армии нужна была музыка.
3: Да, музыка нужна, вот именно. Чтобы именно приближалась победа наша. Вот.
2: А ведь действительно, помните у Твардовского? Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии. Великое дело на фронте гармонь.
6: Только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист. Для начала, для порядка, кинул пальцы сверху вниз. И к мехам припал щекою, строки важен, хоть не брит, и про вечер над рекою завернул, завел на взрыв.
2: А теперь мы возвращаем вас к апрелю 45-го года. Идут большие работы, город приводится в порядок. По этому поводу наша пресса и радио давала широкую информацию. И вот такая в том числе. Началась весенняя уборка улиц Ленинграда. К 1 мая будут оформлены витрины магазинов, вымыты оконные стекла, фасады домов очистятся от старых газет, афиш и объявлений. На днях начнется окраска ворот, заборов, дверей, домовых фонарей, столбов. Над магазинами появятся новые вывески, в садах и парках устанавливаются новые скамейки и урны, поврежденная решетка Михайловского сада ремонтируется.
1: В эти дни, помню, я как-то шел по улице, торопился куда-то, и вдруг меня остановил, и вы знаете кто? Плакат. Вот до сих пор его помню. Я увидел носилки, на которых были уложены кирпичи. Ряд, другой, а вот третий ряд уложен был не с самого начала, немного было свободного места, а на кирпиче лежал мастерок.
2: Правильно. Рядом с нами автор этого плаката, народный художник республики Иосиф Александрович Серебрянов.
1: Простите, что я забыл вас представить. Но возвращаясь к плакату. Так вот, девушка, которая нагнулась к носилкам, смотрит на меня, потому что я мимо нее прохожу. И она как бы со мной разговаривает, и как бы говорит мне, а ну-ка взяли. То есть это была подпись под плакатом. Видимо, все-таки сила искусства настоящего такова, что она захватывает человека и не освобождает даже вот через столько лет.
3: И вы знаете, как это все получилось? Если не ошибаюсь, управление по делам культуры Загурский, тогда Борис Иванович, ведал этим делом, объявило закрытый конкурс, где были приглашены пятеро художников, и я в том числе. И был поставлен определенный срок, как во всяком закрытом конкурсе. 2 недели. И я вот начал усиленно, форсированно думать в этом ключе. Плакат о восстановлении Ленинграда. И вы знаете, ничего путного в голову не шло. Ничего. Все банальные мысли, которые тут же приходилось отвергать, потому что хотелось что-то сделать интересное, острое, потому что уж больно тема, жизненная, важная. Понимаете? И все получилось случайно. Дело в том, что тогда ленинградцы много работали по уборке города, по очистке, уборке города от мусора, от снега, от грязи и так далее. И вот тоже делали художники у себя на улице Герцена. Вот. И я помню, что я работал на одних носилках с художником Тимофеем Ивановичем Ксенофонтовым. Мы складывали мусоре снег на носилки и уносили в мойку. Выбрасывали, возвращались обратно. И вот случилось такое, что я наложил мусор на носилки. Ксенофонтов подошел, взялся за ручки носилок, за эти палки, приподнял, пригнулся, посмотрел на меня и сказал: «А ну-ка, взяли». И меня как бы осенило, понимаете? Вот думаю, это же плакат. Далее, вы знаете, у меня оставались сутки до срока конкурса. Надо было меньше суток даже, надо было успеть его исполнить. Он был готов к сроку, причем пришлось обратиться тут же в отряд МПВО. Мне устроили
7: натура
3: смотрины.
7: Натура нужна же была.
3: Натура нужна.
7: Мне устроили, кстати, вы не помните шеренгу. Фамилию этой девушек? Девушки?
3: Нет? Нет, конечно.
7: А звать как?
3: Тоже сейчас не помню.
7: Но вы знаете, ведь не исключена возможность, что она жива, здорова, благополучна.
3: Не исключена. Ну, увы, я
7: вы
3: не
7: знаете, придавал. Родилась сейчас мысль. Вот мы говорим о плакате. А ведь плакат-то надо видеть. Кстати, у вас есть хотя бы один экземпляр?
3: Есть.
7: Есть?
3: Есть.
8: Я думаю, что мы договоримся с нашими коллегами по телевидению и в информационной программе «Ленинград», ну, скажем, завтра же, 8 апреля, в 19 часов, они покажут этот плакат, и тогда многие увидят его, и, как знать, всякое бывает, может быть, отзовется и та самая девушка, которая нагнулась тогда и сказала: «А ну-ка, взяли».
3: Ну, для меня это было бы очень приятным сюрпризом.
8: Теперь, как и в каждом нашем выпуске, мы передадим для вас, товарищи, короткие сообщения о событиях городской жизни в первую неделю 45-го года. И как в прошлый раз, и как всегда, читать эти сообщения будет ветеран радио, старейший наш диктор Нина Владимировна Федорова. Прошу вас.
9: Более 10 тысяч трудящихся Октябрьского района вышли вчера на воскресник по очистке важнейших магистралей от снега и льда. Работы производились на Исаакиевской площади, на Театральной, Сенной и площади труда. На вывозе снега было занято 25 машин.
8: Да, март в 45-м году, помнится, был очень вьюжный.
9: Областной комитет профсоюза рабочих органической химии ремонтирует в Келомяках 15 дач, отведенных для детского лагеря. Летом здесь отдохнут более 700 подростков. Исполком принял решение об улучшении работы прачечных. До сих пор прачечная не удовлетворяет потребности населения. Белье стирается по 1,5-2 месяца из-за неисправности оборудования. Фабрики городского треста работают в половину своей мощности. Не соблюдается техника процесса стирки.
8: Вы знаете, в прачечном деле, по-моему, за эти годы достигнут большой прогресс.
2: Хотя мы, женщины, сейчас можем предъявить некоторые претензии.
8: Ну уж без этого не бывает. Простите, Нина Владимировна, пожалуйста, продолжайте.
9: В киностудии «Ленфильм» закончены восстановительные работы первой очереди. Все работы коллектив студии провел, не нарушая производство картин. «Ленфильмовцы» отдали восстановлению более 22 тысяч рабочих часов. Многие киноработники успешно владели строительными специальностями. Началась подготовка к открытию одного из лучших в Союзе ботанических садов – Ботанического сада Академии наук, что на Аптекарском острове. Восстановлено 300 поврежденных от воздушных налетов деревьев. Главное богатство – 5000 редких видов растений – сохранено.
8: Благодарю вас, Нина Владимировна. И заканчиваем мы наш сегодняшний выпуск

0: заканчиваем мы наш сегодняшний выпуск голосом неизвестного солдата. Голосом, который вот уже более 30, пожалуй, лет хранится в нашей фонотеке, а до сих пор он не опознан, и мы очень хотим узнать имя, отчество и фамилию этого отважного защитника Ленинграда.
1: Ну, тут, конечно, рассчитывать на удачу трудно.
0: А все-таки мы попытаемся. А вдруг чье-то сердце дрогнет, услышав этот простой рассказ бесстрашного воина, записанный на фронте, подчеркиваю, на фронте под Ленинградом в 42-м году и сразу после боя.
2: 50 танков шли на нас, бронебойщиков, почти по одному на брата. Я лежу, ожидаю, когда ближе подойдет танк. Вижу, один мимо моего дзота ползет. Держись, говорю, своему помощнику Усову. Выстрелил я первый раз мимо. Эх, думаю, промазал. И такая меня злость взяла. Еще раз стреляю, прямо в бок танку попал. Пламя из него так и плескануло. Другой танк следом шел. Я в него первой пулей попал. Тоже как костер загорелся. Третий танк прямо на меня ползет. 30 метров до него оставалось. Думаю, промахнусь и раздавить меня гад ползучий. Стреляю, прямо в лоб танку попал. Словно спотыкнулся он. Контузило меня в тот день. Не знаю, как бой кончился. Только не пропустили гвардейцы врага. Остановили и завоеванного назад не отдали.

0: На этом мы закрываем страницы нашей хроники и прощаемся с вами.
1: Только не прощаемся, а говорим до свидания, до следующего понедельника. 14 апреля, 18:35, мы продолжим нашу хронику.
0: Наш рассказ о событиях ленинградской жизни в апреле 45 года. Всего доброго.
1: Спасибо вам за внимание.
2: Радикулит – болезнь ужасная чем? Тем, что хватает человека без предупреждения, так сказать, без подготовки. Нет, чтоб там насморка или недомогание, а просто сразу сходу. Как лечиться от этой болезни, в общем, не ясно. Каждый спасается как может. Я расскажу, как спасали меня. Мне, в общем, как всегда, повезло. Меня эта болезнь прихватила на улице, около урны, на которую я и села. Проходившие мимо граждане одни бросали: «Запачкайтесь, гражданочек». Другие пожимали плечами, дескать, нашла на что сесть. А одна женщина ко мне подошла, посмотрела мне в глаза и говорит: «Вам нехорошо?» Я сказала: «Ага». Она говорит: «У вас радикулит». Со мной так же было. «Но вы в хорошем месте сели». Милая женщина нашла мне такси, я приехала домой, валилась на кровати и вызвала врача. Очень скоро пришла молоденькая, хорошенькая врачиха. Я уверена, что это был ее первый в жизни вызов. Она страшно волновалась, походила вокруг меня, вдруг сказала: «Простите, пожалуйста, у вас случайно не роды?» Я сказала: «Нет, девушка, я никогда бы себе не позволила родить случайно. У меня, наверное, радикулит». Тогда она сказала, что пришлет мне самого опытного невропатолога, и убежала, а соседи, друзья, которые не могли видеть мои страдания, стали меня лечить. Один мой знакомый артист цирка сказал, что надо достать 100 грамм муравьев, высыпать их на больное место. Так, закрыть пол-литровой банкой. И через 16 минут по московскому времени муравьи, обезумев от отсутствия кислорода, начнут меня кусать. Муравьев не был даже в комиссионном. Знакомый футболист сказал: «Я вас вылечу средством, которым лечатся все футболисты. Надо через день покупать коньяк, греть всю бутылку, потом надевать на горлышко детскую соску и сосать, пока не отпадешь». Он приходил через день, сам грел, сам сосал, сам уползал. Мне это не помогло. А потом пришел наш невропатолог, наш милый районный доктор Круглов. Он плохо выглядел, был усталый, сел в кресло и сказал: «Ну-с, голубушка, как мы себя чувствуем, как лечились?» Я рассказала. Доктор сказал: «Ну что ж, все правильно». Выписал мне бюллетень, лекарства, а уходя в передний, милый доктор болезненно поморщился и сказал: «Что-то у меня не того». Пойду утюги поставлю.
3: В эфире музыкальная программа из коллекции редких записей. Ее ведет ленинградский коллекционер Максим Мальков.

Наш сегодняшний рассказ о французской певице Мадо Робен, обладательнице замечательного колоратурного сопрано. Робен с блеском представляла вокальное искусство Франции во всем мире, в том числе и на сценах Москвы, Ленинграда и Киева. Запись романса Алябьева «Соловей», сделанной на концерте Мадо Робен в Большом зале Ленинградской филармонии в 1959 году, напомнит вам ее голос и неповторимое певческое мастерство.

Французы, бесконечно любившие своего Россиньоля, соловья оперной сцены, и считавшие Мадо Робен национальной гордостью, не преувеличивали, называя ее голос самым высоким в мире. Уникальные вокальные данные певицы, изумительная свобода и легкость ее верхних нот уже при жизни Робен стали не только предметом восторгов музыкантов и поклонников пения, но и объектом научных исследований со стороны физиологов и фониатров. Специалистами было установлено, что Мадо Робен принадлежал абсолютный рекорд высоты певческого звука. Она брала сверхвысокое ре четвертой октавы, оставляя позади голосовой феномен нашей эпохи перуанку и мусумок и знаменитых итальянских певиц 18-19 столетий Лукрецию Аджогари и Анджелику Каталани. Однако сам по себе уникальный голос отнюдь не исчерпывал комплекса замечательных исполнительских данных артистки. Верхние ноты не были для Мадо Робен самоцелью. Многие певицы, гордящиеся своей техникой и уверенные в безотказности верхов, охотно вставляют эффектные рулады, каденции и высокие ноты, позволяющие им показать себя в выгодном свете. Мадо Робен никогда не шла по этому пути. Уважение, которое она всегда проявляла к замыслу создателей произведения, делало ее желанной исполнительницей для многих виднейших композиторов-современников, в частности для Игоря Федоровича Стравинского, в опере которого «Соловей» Мадо Робен пела главную партию. И несмотря на удивительную красоту, свободу и виртуозность верхних нот, главным в ее пении были редкая задушевность и лирическая теплота звучания, превращавшие его не в каскад ослепительных колоратур и поразительных по высоте нот, а в исповедь большого человеческого сердца. Французы любили свою Мадо и за то, что, будучи абсолютной примадонной парижской оперной сцены, она представляла собой полную противоположность традиционной премьерши, а ее скромность и благородство ценили все отечественные и зарубежные партнеры по сцене. Трудно назвать какой-либо крупный оперный театр Европы и мира, который не был бы свидетелем триумфа замечательной певицы. Бельгия и Италия, Испания и ФРГ, Англия, США и Советский Союз – таков лишь самый краткий перечень стран, слушатели которых могли разделить с французами восхищение ее искусством. Трогательная и поэтичная в ее исполнении Джильда в опере «Верди Риголетто», наверное, памятна и посетителям Ленинградского театра имени Кирова и Московского Большого театра во время гастролей певицы в нашей стране. Виртуозный репертуар Мадо Робен включал труднейшие колоратурные вариации Адана на тему детской песенки Моцарта «А вы делаете же, мамон». Вот эта запись.

будущность. Занятия в Парижской консерватории у мадам Фурестье и Марио Подеста позволили хрупкому голосу Мадо окрепнуть и вооружиться превосходной колоратурной техникой. В 19 лет она побеждает на конкурсе сопрано, устроенном Гранд-Опера, и готовится к выступлениям на сцене Большой Парижской оперы. Но начавшаяся Вторая мировая война перечеркивает творческие и жизненные планы певицы. Дебют Мадо Робен на сцене Гранд-Опера состоялся лишь 12 мая 1945 года в партии Джильды. Последовавшие затем «Царица ночи» в «Волшебной флейте» Моцарта, «Лючия» в одноименной опере Доницетти, «Розина» в «Севильском цирюльнике» и другие новые партии Робен утвердили ее ведущее положение на французской оперной сцене. С одной из лучших партий национального репертуара певицы вас познакомит запись сцены безумия Офелии из оперы Амбруаза Тома «Гамлет».